0: Ходит до сих пор на первом месте. Golden State 5 побед, 1 поражение. Бруклин на 6 месте, 3 победы, 2 поражения. Никербокеры на предпоследнем месте, чемпионы. 1 победа, 4 поражения. Но еще хуже. Оклахома Сити Тандер. Эта команда играет только молодыми. Итак, она сыграла 5 матчей, все 5 матчей проиграла. Ну, естественно, болельщики не придают никакого значения летней лиге. Летняя лига интересна. Ну, для тех, кто вообще погрузился в НБА и не собирается выплывать наружу, на поверхность, когда у нас есть летом другие виды спорта. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Кстати, за мной шагает мистер Вадим Ермолинец. И будьте здоровы!
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 21 июля. Начну с Украины. Ну, вы, наверное, в курсе дела. Я, во всяком случае, докладывал об этом, что в Украине сменили премьера, и, соответственно, все правительство осталось временно не у дел. Кем будут бывшие министры завтра, мы не знаем, но это несущественно, потому что сейчас все внимание обращено на одну фигуру. Это Михаил Федоров, бывший министр обороны страны. И в связи с его увольнениями начались массовые протесты. Там уже это все называется картонный протест, то есть сотни, по одним данным, по другим, тысячи людей приходят к зданию правительства на Банковой в Киеве и требуют вернуть Федорова на старое место. Вот, значит, возникает вопрос, а чего вдруг других министров не хотят возвращать, а вот этого вот, за этого вдруг поднялась такая волна? И мы... Значит, знаем также, что одной из причин увольнения Федорова был его конфликт с главкомом украинским Александром Сырским. И теперь, значит, эти протестующие, которые требуют вернуть Федорова на старое место, они одновременно добиваются отставки Сырского. Ну, мы знаем, что эти картонные протесты, они, это не пустое такое мероприятие. И, например, когда Зеленский отменил НАБУ и САП, антикоррупционные механизмы, главные антикоррупционные механизмы Украины, то эти картонные протесты привели к тому, что все было восстановлено. И НАБУ и САП вернулись со старым начальством, со старыми своими сотрудниками. Тех, которые их посадили в СИЗО, отпустили. Одним словом, эти картонные протесты дали результат. То есть это такое, ну, функциональное дело. И теперь, значит, вот у нас возникает вопрос. Почему, собственно, не любят Сырского? Почему Федоров не любил Сырского? Почему народ не любит Сырского? Объяснение этому есть. Значит, Сырский считается представителем старой военной советской школы, когда людей не жалели. Когда просто отправляли людей в мясорубку, не ведя никакого счета погибшим, и никто не отвечал за то, что погибло больше, или чем хотелось бы. Даже с учетом, что это война. Насколько безумными были те или другие решения. Насколько они были бессмысленны. Например, ну, если мы в качестве примера возьмем там, например, Бахмут, или возьмем, например, Курскую операцию. То есть там было много помпы, и понятно, что, в общем-то, за этой операцией не стало ничего, кроме стремления привлечь внимание к успехам украинской армии. Но она кончилась плачевно, эта кампания. Какое-то время продержались эти ребята, которые прорвались в Курскую область, на плаву, а потом все это выдавили и уничтожили. То же самое Бахмут, значит, который стали называть мясорубка Бахмут. Значит, какое количество людей там погибло, это толком вам никто не скажет. Но там слышны цифры такие часто, во всяком случае, звучат. 30, 40, 70 тысяч человек. Ради чего? Ну, для того, чтобы создать вот это вот имидж незламности, то есть непоколебимости. Когда есть вот эта крепость, и мы там стоим, кровью поливаем эту землю, но не уступаем врагу. Ну, не уступали, потом уступили. Потом следующий был Часов Яр, ну и так далее. Все это продвигается в любом случае на запад с большей или меньшей скоростью. Но Сырский именно стоял за всеми этими колоссальными потерями. И сейчас новый скандал. Значит, там есть у них такие подразделения, которые называются «Скала» и «Скеля». И, значит, теперь из этой «Скели» поступает информация о том, как там издевались, избивали, в том числе до смерти, убивали больше 20 человек. Убили и потом выдали это за то, что они погибли, якобы умерли от пневмонии. При этом у них там изувеченные части тела. Пневмония таких результатов не дает. И это все связывается с деятельностью Сырского тоже. Началось расследование, но вы себе представьте, во время войны к чему приведет такого рода расследование. Оно будет тянуться не знаю сколько. Потом этих людей, которых даже если их в чем-то признают виновными, то там такая ситуация сейчас этих всех признанных виновных, предлагают им отправиться на фронт, так они уже на фронте. Поэтому наказание там ожидать не приходится. Но это все связано с именем Сырского. Он мясник, он, значит, не жалеет людей, он там устраивает жуткие совершенно порядки, он это все знает, он это покрывает. И, значит, отсюда ненависть к нему народа. Значит, получается, что если вы, если протестующие требуют отставки Сырского, то, стало быть, они видят в министре обороны Михаиле Федорове положительного человека, который, значит, должен навести в этом деле порядок. Это по логике. Но в реальности именно на министре обороны Федорове лежит ответственность за этот совершеннейший террор, который проводит ТЦК по отношению к населению, которое отлавливает этих людей, опять же, избивает их, изувечивает, вымогает из них деньги. То есть сегодня в издании «Страна» читаем один из заголовков, что общество дошло, это заголовок, общество дошло до точки кипения, омбудсмен считает, что украинцы готовы линчевать военкомов. Такая ненависть к ним. Ну и действительно, мы знаем, что произошло во Львове. Там тысячи людей поднялись против военкомов из ТЦК. Значит, произошла большая стычка, потом этих там виновных отлавливали и поймали, провели с ними работу, и они, значит, стояли, скандировали. Молодые люди стояли, скандировали «Слава ТЦК». То есть их там научили, что нужно на самом деле говорить. Но этот конфликт говорит о том, что эта история во Львове, она в той или иной мере повторяется во многих городах Украины. И многие смотрят на это даже с надеждой и думают, ну вот сейчас режим таки, сейчас новый Майдан и сменится режим. Но дело в том, что за Майданом всегда стоят чьи-то деньги и чьи-то планы, и чьи-то руководители. Как это было, например, с Киевским Майданом, с которого все началось, где ходили наши американские агитаторы и раздавали и деньги, и плюшки. Но к чему я это все веду? Вот у нас просто такая ситуация, что Сырского не любят, а Федорова любят. Получается так. Или Федорове видят надежду на лучшее. Но какая надежда на лучшее, если он не смог изменить ситуацию с ТЦК? Которая является для массы людей в Украине не менее острой, чем ситуация с жестокостью на фронте. Непонятно. С одной, то есть по логике. Но, значит, мы не там ищем, мы не те ответы пытаемся найти, или ищем не тот ответ. И не в том месте. Но есть действительно одно объяснение, которое дает нам представление о том, что стоит за этими протестами в Киеве и за требованием вернуть Федорова на министерское место. И это может получиться. То есть гарантий никаких, но может получиться. Нам известно, что Зеленский несколько раз встречался с Федоровым. Одна его встреча, последняя встреча, где он ему предлагал различные другие позиции, длилась 6 часов. Об этом нам сообщает украинская пресса. Вы можете себе представить, 6 часов уговаривал Зеленский Федорова принять какой-нибудь другой пост. Федоров отказался и сказал, нет, я хочу быть только министром обороны, и никакие другие варианты меня не устраивают. Ну, хорошо. И вот тоже издание «Страна» нам подсказывает, почему Зеленский решил избавиться от Федорова. Значит, проблема в том, что Федоров вел совершенно откровенную и самостоятельную политическую игру, то есть проявлял большую самостоятельность, не консультируясь с Зеленским, как ему вести себя и что говорить. И при этом он получал совершенно открытую поддержку от так называемых грантовых кругов, близких к НАБУ и САП, к евроструктурам и Демократической партии Соединенных Штатов. И в этих кругах Федорова уже фактически в открытую сватали в качестве следующего президента Украины. И, то есть, Зеленский увидел в нем реального соперника. Он популярный, он хорошо говорит, он симпатичный, и он действительно может стать одним из претендентов на президентский пост, в связи с чем Зеленский решил его отодвинуть подальше от власти. Ну и второй вопрос – это вечная тема освоения огромного военного бюджета. Федоров создал свою систему освоителей этого бюджета, например, производителей дронов. И эта система вступила в конфликт с системой Зеленского и его окружению, которые стоят за своим оборонным производством компании FirePoint. Такие дела. То есть за всем стоит политика. И, знаете, и эта политика стоит, естественно, за этими картонными протестами. Я прекрасно понимаю, что какая-то часть этих молодых людей, которые выходят сегодня или вчера, в последнюю неделю выходят на банковую с этими картонками, они, может быть, вполне искренне это делают, но совершенно понятно, что за ними стоит политическая позиция Зеленского, которая хочет как можно отобрать у него как можно больше власти и как можно больше рычагов влияния. И она, естественно, хочет отобрать у него такого человека, отстоять такого человека, как Федоров, который для оппозиции является потенциальным соперником Зеленского на президентских выборов, который располагает уважением у оппозиции, и готова распрощаться с Сырским, какими бы там ни были его успехи, потому что Сырский полезный для Зеленского человек. В чем его польза? В том, что у него нету абсолютно никаких политических амбиций, он находится где-то на краю этой политической экосистемы и не беспокоит Зеленского. А тут появилась такая возможность протолкнуть на пост главкома человека, который будет тоже самостоятельным, тоже с амбициями, тоже потенциально обслуживать интересы оппозиции. Такие дела. Вот что происходит в Украине. Такие. На этом я, пожалуй, бы и закончил эту тему. Но, может быть, еще следует добавить, что если раньше война была направлена, и боевые действия в тылу были направлены на уничтожение НПЗ, то сейчас эта волна закончилась. В Украине она закончилась, потому что там НПЗ кончились, а в России, потому что как-то удалось им стабилизировать эту ситуацию, и снова говорят о том, что бензин перестал быть таким дефицитом, очереди стали меньше или исчезли, бензин есть. Ну, наверное, это надо связывать с укреплением воздушной обороны или ПВО. Но теперь следующий этап уничтожения массированного – это склады. И Украина долбит российские складские помещения, потому что совершенно понятно, что над каждым складом ты не поставишь систему противовоздушной обороны. И то же самое делает Россия по отношению к украинским складам, в связи с тем постоянно горят здания новой почты, которые используются, не знаю в каких целях, но россияне, естественно, говорят о том, что они используются в военных целях. Такие дела. То есть разрушение продолжается. Все в порядке. Война идет своим ходом. со всеми вытекающими последствиями. Теперь я тут хотел еще уделить несколько минут одной важной теме, которая часто появляется в прессе, и последний раз она возникла в связи с покушением на бывшего, не вернее, на бывшего, на украинского миллионера, олигарха из Днепра Вадима Ермолаева в Монако. Он, как вы знаете, входил в свой дом в Монако со своей подругой и сыном, и его подорвали. Значит, он в тяжелом состоянии, подруга в тяжелом состоянии. Никто не убит, но все в критическом состоянии. Подруге покалечила или оторвала ноги. Одним словом, ужасная история. Но теперь одной из версий является то, что он был связан с колл-центрами. Днепр – это город, из которого он родом, считается столицей этих колл-центров. Значит, я должен вам сказать, что до последнего времени я слышал слово «колл-центр» миллион раз, но я никогда не знал, что это такое. И у меня есть предположение, что и кто-то из моих слушателей тоже не знает, что это такое. Значит, это такая мошенническая колл-центр, это такая мошенническая организация. И по разным оценкам в Украине действует до 2000 таких офисов, колл-центров. Значит, особенно много их в Днепре, в Киеве, в Одессе

0: то переведите их на безопасный счет в том же или в другом банке. И затем другие есть трюки. Например, людям говорят, вы выиграли в лотерею или в программах лояльности. Значит, но вам нужно для того, чтобы получить там какую-то большую сумму, вы должны оплатить комиссию и перевод, доставку этих денег. Значит, деньги получают либо криптовалютой, либо обналичивают, либо, одним словом, много вариантов выжимания этих денег. Значит, все это в основном украинцы в основном таким образом оббирают российских пенсионеров, но они не чураются и своих собственных. То есть основная масса жертв этих колл-центров – это российские, это россияне. Это такой тип войны, как бы, который, правда, начался задолго до войны. И надо сказать, что россияне в этом деле, они не отстают. Они точно таким же образом долбят украинскую публику, их мошенники. И украинские колл-центры действуют не только против России, против россиян, что можно, наверное, было бы как-то объяснить войной и общей ненавистью к врагу. Но они также, среди их жертв есть люди из стран Евросоюза, и не обязательно украинские беженцы. Более того, например, в Чехии владельцы этих колл-центров нанимают местных людей для того, чтобы те без акцента говорили со своими согражданами и отбирали их таким образом. И они также действуют в Греции, в Турции, то есть их клиентура, точнее жертвы, живут в Греции, в Турции, в других городах, и поэтому в ЕС и к ним там относятся, понятно, негативно. И, между прочим, сына Вадима Ермолаева привлекли к ответственности именно в связи с деятельностью колл-центров, с которыми он был прямо связан. В связи с этим Интерпол вел расследование, его, значит, осудили и так далее. И так далее. То есть он пострадал за свою деятельность. Был ли он... Теперь, значит, какие... Что еще говорится об этих колл-центрах? Это важно знать. Как вообще можно объяснить то, что в стране существует такая индустрия? 2000 колл-центров, 60 тысяч работников этих колл-центров. Ну хорошо, пусть там будет не 2000, пусть там будет меньше. Пусть там будет не 60 тысяч работников, пусть там будет меньше. Но совершенно понятно, что это индустрия. Это целая отрасль с массой людей. Как можно объяснить, что она продолжает действовать годы? Началось это, не знаю, десятилетия назад, и это продолжается сейчас. Ну и, как всегда, ответ один и тот же. Эти ребята из этих колл-центров, которые зарабатывают миллиарды долларов, вот это не преувеличение, которые зарабатывают в общей сложности, эта индустрия зарабатывает миллиарды долларов. Она, естественно, там достаточно средств для того, чтобы делать откаты местным властям и более высоким персонажам украинской политики. То есть эти колл-центры кормят массу людей. Не только тех, кто в них работает, но и тех, кто может их закрыть. Это еще, к слову, о коррупции. Значит, блогер Лачен, украинский Игорь Лаченков, он в свое время напрямую обвинил экс-главу СБУ Василия Малюка и главу Одесской ОВА Сергея Лысака в покровительстве колл-центрам в Одессе и других регионах. То есть, по его словам, СБУ собирала дань с казино, обменников и колл-центров. Поэтому эта индустрия там и существует. Теперь у меня всегда возникает вопрос. Вот это все заканчивается на таких людях, как главах СБУ, или все-таки они тоже должны что-то откидывать тем, кто на самом верху находится? Ну, у меня ответа на этот вопрос нет, но догадки имеются. Окей, на этом я завершаю сегодня украинскую тему. Как обычно, я укладываюсь в первый сегмент своей передачи, а со следующей уже поговорим о других событиях нашей жизни. Оставайтесь с нами и будем вести уже общий разговор.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 602.

0: 12 АМ. С нами вы всегда на гребне волны.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как взяться за новую тему, я хочу напомнить. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я хотел бы поговорить вот о чем. У нас есть еще одна тема, которая постоянно как бы звучит в новостях. В большей степени, в меньшей степени, но она не уходит. И эта тема касается, в общем-то, даже и не столько Соединенных Штатов, сколько Великобритании. Значит, что там происходит? Вы, может быть, слышали такое выражение «grooming scandal». Значит, что такое «grooming»? Это когда вовлекают в интимные отношения детей. То есть специально как бы их обрабатывают для этого, вовлекают обманом с помощью наркотиков, спиртного и так далее, и так далее. И вот в Англии это оказалось настолько массовым явлением, что об этом можно говорить как о национальной катастрофе. Значит, прозвучали сообщения в прессе и часто звучат, что в Англии в таким образом было вовлечено в проституцию или просто, может быть, эти дети в конечном итоге не стали торговать своим телом, но просто из них сделали, превратили в сексуальные игрушки. 250 000 детей. 250 000. Ну хорошо, если как вообще к этому относиться? Это катастрофа, когда в стране столько детей вовлечено в секс-индустрию. И это не большая страна. Сколько у них там населения? 50-60 миллионов. Четверть миллиона детей. И о каких детях мы говорим? Это значит 13, 14, 15 лет. 12 лет. Девочки. Во-первых, я... да, и еще такая важная деталь, кто вообще всеми этими делами заправлял, ими заправляла пакистанская община. То есть у них это считалось как бы таким спортом своего рода или национальным хобби. Значит, тут, когда я попытался выяснить, а сколько действительно там, какие у них цифры, потому что 250 тысяч прозвучала цифра, и я знаю, что много народу они рады подхватить это, потому что это производит сильное впечатление. Но в действительности есть большие сомнения поэтому, по поводу этой цифры. И вот почему. Когда эту цифру назвали, то на самом деле она люди исходили не из задокументированных представлений, а они просто взяли количество преступлений, совершенных в нескольких британских городах. Речь идет о таких городах, честно говоря, думаю, они настолько маленькие, что вряд ли кто-то о них и слышал. Олдхэм, Рочдейл, Дерби и Телфорд. Значит, там было проведено расследование с 2018 по 2022 год, и там выявили 1400 детей, которые пострадали от этого, которые стали жертвами этой сексуальной эксплуатации. Потом, значит, взяли, исходя из количества местного населения и количества, может быть, из количества представителей пакистанской общины в этих местах и количество пострадавших детей, взяли, экстраполировали это на всю страну, и получилось 250 тысяч. То есть, может быть, да, может быть, нет. На всякий случай, то есть, я считаю необходимым это объяснить, потому что, может быть, кто-то начнет сразу фигурировать. 1200, этой цифры 250 тысяч. Но я предлагаю говорить о том, что если мы скажем, например, десятки тысяч, то, скорее всего, мы не ошибемся. Ну хорошо, а десятки тысяч это что, маленькая цифра? А 1400 в этих крохотных городах это маленькая цифра? 1400 детей! И это системно происходило. То есть понятно, что если мы, во-первых, это надо учесть, что это расследование, которое выявило, реально выявило 1400 детей, оно проводилось с 2018 года по 2022 год. Но проблема в том, что консервативные или патриотические, или ультрапатриотические круги или организации Великобритании, они об этом говорят последние 30 лет. То есть это давняя проблема. Ну хорошо, как к этому надо относиться? Значит, первый вопрос, конечно, а почему власти молчали? Почему вообще к этому, почему на это обратили внимание? И к этому привлекли внимание именно мировой общественности совсем недавно. Когда, знаете, кто об этом громко стал говорить? Илон Маск. Еще одна ему поздравительная открытка за то, что он сделал хорошее дело. И когда уже он стал об этом говорить, его слышат много людей. Миллионы, может быть, десятки миллионов. Это влиятельный человек. И когда он стал говорить, в Англии тогда начали тоже об этом говорить громко. Потому что он их просто пристыдил. Потому что он им сказал, вы все участвуете в сговоре по умалчиванию преступлений, которые у вас систематически имеют место в вашей стране. Ну и значит, бывший теперь уже премьер Стармер, он сказал, что это его не касается, он не живет в Англии. И они там предпринимали против него какие-то действия, критически говорили о нем и так далее, и так далее. Но бомба уже взорвалась, было поздно. И об этом стали говорить и у нас в Соединенных Штатах громко, и в Англии наконец-то. Те люди, которым раньше закрывали рот, наконец-то им этот кляп сняли, они начали тоже об этом говорить громко. И тогда встало два вопроса. А почему столько лет эти расследования не получали огласки? Почему эти расследования вели таким образом, чтобы скрыть имена виновных? Должны ли за это отвечать те люди, которые несут ответственность за эти расследования? Ну, по идее, должны, конечно. И как, например, велись эти расследования? Значит, вы себе представьте такую систему. Значит, когда... Во-первых, первое, что делали, это обвиняли этих детей в том, что они сами виноваты. О каких детях идет речь? Значит, основная масса пострадавших, это были девочки от 13 до 15 лет. Значит, как полиция представляла эти все ситуации, когда, допустим, нам их родители или родственники какие-то возмущались по поводу того, что произошло. Они говорили, ваша дочка Маша, она, значит, влюбилась в этого Махмуда. И этот Махмуд с ней вступил в отношения. Ну, хорошо, он, конечно, поступил некрасиво. Но если ваша дочка в него влюбилась, то, знаете, дети и девочки, они уже знают, как соблазнять взрослых мужчин. И она это сделала. Поэтому мы, наверное, все-таки не будем это квалифицировать как изнасилование вашей дочки. А мы, наверное, это представим как просто какое-то преступление поменьше. И таким образом этих там преступлений совершались десятки тысяч. Пусть не 250 тысяч, десятки тысяч. Наказания были какие-то умеренные. Никого там особенно так не наказывали. Вопрос, почему это произошло? И ответ есть, и он очень простой. Значит, в Великобритании, в этой стране со всеми этими... разговорами про их рыцарство, просто боялись потревожить этническую общину пакистанскую. Окей, я перед тем, как продолжить этот разговор, я прошу прощения, но у меня тут гость, которого я должен допустить к микрофону, это Игорь Новый. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Кстати, Вадим, вы не боитесь, что если вы допустите Игоря Нобла к микрофону, потом уже от него микрофон от Игоря не отнять? Такое же тоже может быть?
0: Пользуйтесь, Игорь, ради бога, я добрый парень. Если, сколько, насколько вас хватит? Хотите 2 часа занять мою передачу? Мне, пожалуйста.
1: Знаете, я же Вадим, я же адвокат бывший, то есть я раньше практиковал. Адвокат спит с открытым ртом, вы же знаете, мы постоянно говорим, поэтому вы можете, знаете, это прогадать. Anyway, да, давайте поговорим по поводу моргича. Значит, у нас есть программа, уникальная программа, которая, в общем-то, она была у нас только всего 30 дней, и значит, 15 июля ее еще продлили на 30 дней. В чем эта программа заключается? Для людей, которые сейчас делают покупки, это для покупки недвижимости. Если, допустим, на сегодняшний рейт, вот на сегодняшний день, допустим, 6,5%, то человек может получить процентную ставку на 1% меньше. Вместо 6,5% они получат 5,5%. Значит, 5,5% это будет только на 12 месяцев. Хотел бы сказать, что эта программа, это моргич, 30-летний фиксированный моргич. Вот обыкновенный моргич. Люди идут, допустим, в любой банк, они идут, получают моргич, они получают 30-летнюю программу. Допустим, на сегодняшний день, еще раз, процентная ставка 6,5%. Там у кого-то может быть 6,25%, у кого-то 6,5%. Да? Но в любом случае, первые 12 месяцев человек будет экономить огромное количество денег, потому что еще раз хотел бы сказать, что в течение первых 12 месяцев банк снизит процентную ставку от 6,5, допустим, на 5,5. Если у человека, грубо говоря, он может получить 6,25, значит, у него первый год будет 5,25. Если процентная ставка на сегодняшний день, может быть, у кого-то плохой кредит скоро, еще что-то, может быть, процентная ставка будет 6,75 для этого человека, значит, первый год у него будет 5,75. То есть процентная ставка будет на 1% меньше. Почему банк это делает? Банки делают это потому, что сейчас из-за того, что процентная ставка высока, они хотят просто все как бы стимулировать маркет, да, чтобы все равно люди покупали недвижимость. Поэтому в этом банке только один банк, который это делает, это wholesale lender. То есть это вы эту программу не найдете ни в одном вот как бы retail банке, да. То есть вы можете в Chase пойти, в Банк Америка, там этих программ нету. Эта программа только у нас, у wholesale brokers. Значит, когда вы возьмете этот моргич, первый год, значит, у вас будет на 1% меньше. После 12 месяцев у вас процентная ставка вернется снова на тот же 6,5%. То есть первые 12 месяцев 5,5%, потом после 12 месяцев она снова вернется на 6,5%, и уже это 6,5% будет на протяжении последующих 29 лет. Да? Потому что моргич у нас на 30 лет. Первый год у вас будет пониженная процентная ставка на целый 1%, и потом вы уже снова поднимете вашу, вернее, она снова автоматически поднимется снова на 6,5%. Еще почему можно делать эту программу? Потому что мы думаем, мы очень надеемся, что процентная ставка все равно понизится. Как правило, статистика ли, да, вот процентная ставка в нашей стране где-то в районе там 4,5-475, может быть, 5%. Это вот она как бы историческая такая была процентная ставка на 30 лет. Сейчас она немножко повышена, она где-то сейчас 6,25, там 6,5, да? Поэтому, когда вся страна будет перефинансироваться, все равно люди, у которых даже будет 5,5 на первые 12 месяцев, и потом будет, допустим, 6,5, все равно они будут перефинансироваться, потому что неважно, какая у вас будет процентная ставка, 6,25 или 6,5 или 6,75, когда процентная ставка для всех будет где-то 4,5-4,75, люди все равно будут перефинансироваться. Поэтому это очень выгодная программа. По всем вопросам финансирования недвижимости, коммерческой, либо residential, пожалуйста, звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Эта программа не для всех может подойти, поэтому мы вам все расскажем, как это работает. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Спасибо.
0: Спасибо вам, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему груминг-скандалу. Значит, вот что По какой причине, значит, в Англии это имело место? По простой. Значит, это страна, которая проедена насквозь культурой политической корректности и со всеми вытекающими последствиями. То есть для полиции, например, для них было совершенно очевидно, что это дело рук пакистанцев. Они там доминируют. Потом к ним присоединились какие-то другие, там еще есть выходцы из каких-то других стран Азии, может быть, там даже есть, не может быть, там наверняка есть какие-то коренные англичане. Но основная масса, как бы затеяли весь этот бизнес, это именно пакистанцы. И почему боялись говорить об этом вслух? Потому что боялись, что обвинители обвинят в расизме. Вы преследуете пакистанцев. Это, значит, нам это очень известная картина, и она у нас тут имеет место. Если, например, темнокожего человека привлекают к ответственности, то мы знаем, что у него тут же появляются защитники, которые нам скажут, что за его плечами стоят десятилетия угнетения, а может быть, вековое угнетение, и надо к нему относиться снисходительно и так далее, и так далее. Ну, там то же самое, те же самые механизмы применяются по отношению к пакистанцам, которые их, по сути дела, покрывали десятилетиями, потому что этому скандалу 30 лет. И только после того, как Илон Маск это дело озвучил, стал об этом говорить, значит, тогда все те, кто раньше говорил об этом, они получили трибуну, и они стали говорить об этом громко. И в том числе бывший английский премьер Кир Стармер. Потому что до Кир Стармер, первоначальная его позиция, он отказывался вести полноценное расследование. Потому он находил миллион причин для того, чтобы этого не делать. Для того, чтобы не брать на себя ответственность за такой чувствительный, деликатный материал. Но в конечном итоге, значит, его додавили до того, что он развернул свою позицию на 180 градусов и принял все рекомендации общественных критиков для того, чтобы изменить эту ситуацию, расследовать и изменить ее ситуацию. Тогда было принято решение о том, чтобы пересмотреть 800 так называемых холодных дел. То есть людей в чем-то обвиняли, но дело никогда не доводили до конца. 800 дел. За каждым из таких дел стояли не одна пострадавшая девочка, а много пострадавших девочек, потому что, я повторяю, это было системой. Выделили на это там, 38 миллионов фунтов стерлингов, одним словом. Занялись наконец-то делом. Такие дела. И вот за всем этим стоит, конечно, вот это вот боязнь потревожить какие-то расовые проблемы, какие-то конфликты, которые опасения вызвать к жизни какие-то конфликты, возмущение чего-то. И мы сталкиваемся с тем, что, например, у нас нету, во всяком случае, мне неизвестны такие случаи, когда эта же община здесь у нас, они занимаются чем-то подобным. Может быть, и занимаются, но мы об этом пока что не знаем. Когда я говорю здесь в Соединенных Штатах. Но у нас есть другие общины, которые занимаются другими делами. Для меня, например, просто это было такое эпохальное событие для меня. Это когда раскрыли преступную сеть сомалийцев, которые действовали в Миннеаполисе, где они совместными усилиями украли 9 миллиардов долларов. В общем, вы вдумайтесь, не 9 миллионов, миллиардами уже воруют. Денег было так много, я не говорю, что они там купили себе здесь какие-то дома, или, я не знаю, или какие-то автомобили. На 9 миллиардов я даже не знаю, сколько можно купить самых роскошных автомобилей или самых роскошных домов. Они уже вывозили бабки отсюда чемоданами. Некуда было девать. Но надо сказать, что у нас наше ФБР очень хорошо сработало в этой ситуации. И если, например, в Англии после 30 лет там просто считанных людей привлекли к ответственности, там был один тип, которого привлекли, за ним много чего числилось, ему дали 22 года тюрьмы, он отсидел 14, его освободили. Хотя, как мне кажется, таких преступников нельзя выпускать из тюрьмы никогда. Но теперь, значит, там специально принимаются законы для того, чтобы этого типа депортировать из страны. И вы можете ни одной секунды не сомневаться, что у него есть защитники, которые скажут, что это противоречит нормам человеческой морали и все в таком духе. У этих уродов защитники всегда есть. Это поразительно, но они всегда есть. Теперь, значит, что у нас произошло? В Миннеаполисе, вы знали, украли 9 миллиардов. Но привлекли к ответственности 78 человек. 65 человек признали вину. И там одним сроки дали довольно большие. Между прочим, это не очень у нас освещается, но я должен сказать, что как-то сработали хорошо. Значит, всей этой организации это очень важный момент, которая, как бы мы понимаем, что она сомалийская, ей руководила белая женщина, американка, Эми Бок. Значит, ее в мае этого года приговорили к 42 годам тюрьмы. Значит, она, я так понимаю, из тюрьмы больше никогда не выйдет. И вот я считаю, что вот это вот правильное наказание. А не так, что приговорить за изнасилование многих девочек к 22 годам и через 14 лет отпустить на свободу за хорошее поведение. Потому что там в тюрьме некого было насиловать. Наверное, по этой причине. И, значит, она должна выплатить четверть миллиона долларов и реституции. Хотя она украла, я думаю, значительно больше, чем 243 миллиона долларов. Но там другие ключевые фигуранты получили. Один получил 28 лет, Абдизазиз Фарах, другой получил 17,5 лет. Одним словом, людей, там много людей посадили. Но о том, чтобы вернуть эти 9 миллиардов долларов, уже не идет речи. И к чему я веду этот разговор? Что у нас как-то это совершенно очевидно, что сюда приезжает масса людей с целью заработать. И эти люди не идут в колледжи, они там не для того, чтобы стать врачами, они, например, не учатся 10 или 15 лет, не проходят через ординатуры, через бесконечные повышения, курсы повышения квалификации, сдачу экзамена. Нет, они придумывают какую-то схему, как грабить это государство. И они успешно грабят его. Успешно. И вы знаете, у нас есть такой молодой человек, Мик Шерли, который ездит по стране, и он находит такие центры липовые. Например, он недавно поехал в Нью-Йорке во Флашинг, в Квинс, где он нашел в радиусе одной мили, я сейчас не помню, 46 или 64 центра по обслуживанию, детских садиков, как у нас это называют, в радиусе одной мили. Ну хорошо, я из двух цифр возьму меньшую специально, пусть будет 46, чтобы не преувеличивать. Но это когда он поехал только в один район, в Флашинг, и опять, с чем мы имеем дело? Этническая община. И я должен сказать, что это не то, что сейчас возникла вот такая вот ситуация, что приезжают, например, люди из Сомали, они тут же начинают, они поселились все вместе, все в одном месте, Милуоки или в Миннеаполисе, и там они начинают грабить людей. Или они все поселились, китайцы, например, или корейцы, они все поселились во Флашинге и начинают грабить там. Или все русские, между прочим, за русскими тоже числится кое-что. Вспомните, значит, 70-е годы, весь бензиновый бизнес, он был русским, правильно? Много денег украл, и много народу посадили, между прочим, в связи с этим, русскоязычного народа. Не будем их русскими на всякий случай называть. То есть это понятно, что когда приезжает какая-то этническая община, эта община, там находятся люди, которые очень быстро соображают, как, что почем, и к какой трубе можно присосаться и доить. И, ну хорошо, а до русских, допустим, итальянская мафия была. Но я должен сказать, что итальянская мафия, она особенная, потому что она не грабила государство. Они грабили, они там, допустим, рэкетом занимались, или они торговали наркотиками, или они занимались проституцией, но они не грабили нашу систему соцобеспечения. Если говорить о русской мафии, то они тоже как бы напрямую не брали, они там, может быть, с налогами, то есть налоги недополучало наше ведомство, но они не грабили соцсистему. Но как бы новое поколение иммигрантов, которые сюда приезжают, они сговариваются, и они начинают доить нашу систему соцобеспечения и выдаивают из нее миллиарды. Я вам хочу сказать, что если в Миннеаполисе выдали 9 миллиардов, вы себе можете представить, сколько по стране денег высосали. Значит, в Лос-Анджелесе там армянская община имеет свои кадры, которые занимаются доением. Такие дела. И вот у меня такой вопрос. Вот когда, то есть совершенно очевидно, что когда я начал, почему я начал с Англии? Потому что когда появляется какая-то группа, этническая группа, она начинает эту страну, пользуясь языком Брайтона, абьюзать. Она абсолютно не считается с традициями этой страны, а эта страна тихо это сносит. Их решили не трогать, потому что это община, это политическая сила, это избиратели. Потом кто-то, у них есть защитники, которые могут обидеться. Вот у меня вопрос в зал. Как с этим бороться? И нужно ли с этим бороться? Мы поговорим об этом в следующем часе. Оставайтесь с нами.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. Пошлины вступают в силу 19 августа. Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Республиканка Дарлин Грэм, сестра умершего Линдси Грэма, временно исполняющая его обязанности, сообщила, что намерена баллотироваться в Сенат, чтобы занять место брата на постоянной основе. «Я приняла решение, я в деле», — заявила Грэм в эфире Fox News. Лионель Месси завершает карьеру в национальной сборной Аргентины. О его предстоящем уходе сообщил журналист Эрнан Кастильо в соцсети X. После поражения в финале чемпионата мира Месси обратился к игрокам в раздевалке. Футболист произнес эмоциональную речь и известил партнеров по команде, что этот матч стал для него последним в составе сборной. Испанцы обыграли аргентинцев со счетом 1-0 в дополнительное время. В завершившемся турнире 39-летний нападающий записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 голевые передачи. Но его рекорд по количеству голов на чемпионате мира побил француз Килиан Мбаппе.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине и телефон 718-368-1815, и вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о том, что позволяют себе этнические общины на Западе и что, как ведут себя наши власти по отношению к этим общинам. Значит, и вопрос, вот как с этим можно бороться? Вот с этим вопросом я обращаюсь к залу. С этим вообще нужно бороться, не нужно закрыть на это глаза. Но если мы закрываем глаза на это и боимся кого-то обидеть, то у нас получается, то у нас возникают такие ситуации, как, например, в Англии, где пакистанцы не только насиловали детей, но надо понимать, что их община их покрывала. Иначе как это еще можно объяснить? И политики их покрывали. Если мы будем бояться обидеть кого-то, то у нас возникает такая ситуация, как возникла у нас в Миннеаполисе или у нас во Флашинге в Квинсе, когда мы боимся, как страна, я не говорю про нас с вами, мы как страна боимся обидеть этих людей. Телефон на студии 718-303-90-90, желающие присоединиться к этому разговору, добро пожаловать в эфир. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Илья. Ну, во-первых, низкий поклон вам за то, что вы докладываете нам
1: о... К делу. Прошу вас, к делу, без поклонов.
2: Да, ну хорошо, к делу. Я и говорю к делу. Спасибо огромное, что вы обрисовали отдельные недостатки на украинской территории. Понятное дело. Я так сделал вывод, что в России, значит, как говорится, все...
1: Иди гуляй. Это невыносимо, ребята. Мы говорим сейчас про Америку. Мы не говорим про украинскую территорию. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Так, доброе утро. Скажите, вот если все вот это известно, как бы, все знают, об этом много говорят, а где государство? Вот это я никак понять не могу. В Союзе были АБХСС. Если он знает, так он докопается... И тут же накажет. А здесь все знают, а вы говорите, а почему мы молчим? А чего, куда, чего бежать, когда все известно? Никто ничего не делает. Это государственная мафия уже получается, а не какая-то, ну, групповая. Ну, групповая, это, так понимаете, все ведь понятно. А где государство? Оно молчит. Если бы оно один раз посадила бы всю эту группу за решетку, на этом бы все кончилось. Ну, все молчат.
1: Ну, хорошо, погодите. Англия – это отдельный случай. Они далеко, мы там многого не знаем. И мы, короче говоря, это далеко. Но близко – это вот у нас здесь. И вы правильно ставите вопросы, почему их не посадить. Ну, их посадили. Если мы возьмем, например, Миннеаполис, там привлекли к ответственности 78 человек, почти 80, и часть уже пошла сидеть. Некоторые пошли сидеть на дольше срока. Но это кого, вопрос, это кого-то разве остановило? Кого-то это остановило?
3: А это что, прошло по всем газетам, видели, суды были показательные?
1: Ну да, ну конечно об этом прошло, если я об этом говорю, значит прошло. Вы знаете что, я не хочу вас обидеть, но вы мне ответьте на такой вопрос, какие газеты вы читаете?
3: Что-что? Я не понял, Вадим.
1: Какие газеты вы читаете?
3: Какие газеты? Ну, в основном русские газеты.
1: Ну, то есть газету там «Нью-Йорк Таймс» или «Уолл Стрит Джорнал» это вы не читаете?
3: Нет,
1: поэтому
3: нет,
1: даже
3: да,
1: если
3: да.
1: там прошло, то вы это, об этом не узнали,
3: я,
1: да?
3: Я это не понял, да. Правильно. С этим я согласен, что я английским не владею, поэтому я читаю русскоязычные газеты. Но когда... Даже в общине, вот в русской, все говорят, что как это можно в течение 10 лет ездить получать на массаж и получать за это деньги. Когда об этом все знают, они все ездят.
1: Я не знаю, о каком массаже вы говорите. Я, честно говоря, поскольку я сам на массаж не ездил, так я даже не знаю, о чем вы говорите.
3: Массажи, там всякие процедуры. А им платят деньги за это. Все знают, государство знает, но молчит. Значит, наверное, все в порядке.
1: Слушайте,
3: вот так, Вадим.
1: Погодите, это сложный вопрос. Я вам объясню, почему это сложный вопрос. Кого-то может беспокоить, что кто-то ездит на массаж бесплатный или на какие-то другие процедуры. Значит, вопрос стоит следующим образом. Этот человек имеет законное право на этот массаж или на эти процедуры? Скорее всего, имеет. Именно поэтому он это
3: как?
1: И делает. Одну секунду, дайте закончить. То есть, если у нас есть живой человек, который... назовем его пациентом, и у нас есть какой-то специалист, который отпускает ему этот сервис, и они действуют в рамках закона, то, наверное, вы можете, вам это может не нравиться, но это не повод для уголовного расследования. Но когда мы говорим про, например, про то, что произошло в Миннеаполисе, там люди создавали на бумаге своих пациентов. Этих пациентов в жизни не было, они не существовали, это были мертвые души. Это другое. Это вы не можете сравнивать эти две вещи.
3: Все равно, раз проходит вот такие дела, известные, громогласно, везде пишут и в русских газетах, так надо обратить внимание на это государство. Неужели органов этих мало?
1: Я вам хочу сейчас раскрыть одну страшную тайну этой страны. Значит, точно так же... Серьезно, я вам скажу. Серьезно. Точно так же, как вы не читаете... Wall Street Journal или New York Times, точно так же наше правительство не читает те русские газеты, которые читаете вы. Поэтому русские газеты могут писать все, что они хотят писать. Так же, как и русское радио может говорить все, что оно хочет говорить. Такие дела. Не складу.
3: Я прожил в Союзе много лет. Там только если кто-то об ХСС что-то там сказали, все. Уже начинается работа. А здесь все знают, я ничего не меняется ничего. Ничего. Ой, Вадим, когда
1: ну,
3: у нас
1: там,
3: в Союзе
1: погодите,
3: воровали.
1: Погодите.
3: У нас союз.
1: Не, погодите, да. одну секунду. Давайте трезво посмотрим на эту ситуацию. Значит, преступность, воровство и другие виды преступления, они неизбывные, они в природе человека, отдельных человеков. То есть люди воровали и будут воровать всегда. Это, ну, ничего не сделаешь, это в природе человека. Кто-то порядочный, а кто-то нет. Поэтому и в Советском Союзе, где ПХСС действовала, и здесь у нас, где ФБР действует, все равно есть люди, которые, во-первых, они не читают эти газеты, во-вторых, даже если они читают эти газеты, они готовы идти на риск, потому что награда большая. Понимаете, если человек украл миллиарды, его потом в конечном итоге обязали вернуть 250 тысяч, то он 750 тысяч оставляет
3: себе
1: в кармане.
3: Себе, да.
1: Правда?
3: Я
1: поэтому
3: точно.
1: Он даже готов пойти посидеть какое-то время, но остаться с этими деньгами. Правда? Да.
3: Ну,
1: в общем,
3: значит,
1: не думаю, что в Советском Союзе БХСС от чего-то спасало. Воровали все равно на полный ход.
3: Ну, все, значит, это наша суть такая. Все, с этим бороться надо, но надо больше закрывать глаза.
1: Окей, хорошо. Закрывать глаза,
3: спасибо.
1: Бороться. И вам спасибо. Ну, хорошо. Я... Люда, давно не звонила Люда. Люда из Нью-Джерси, доброе утро. Как вы?
4: Да.
1: Как вы провели несколько дней без меня?
4: Да без вас, конечно, было грустно. Во-первых, Вадим Александрович, я хотела бы вас поддержать. Действительно, это все товарищи, имеющие криминальный талант. И необходимо сажать. Но грузинская мафия, узбекская мафия на Бруклине работают просто, ну как вам сказать, виртуозно. Это было всегда.
1: Ну, объясните, погодите, Людмила, погодите.
4: Да.
1: Мы тут стараемся изо всех сил избегать голословных утверждений или обвинений. Поэтому вы, когда говорите про узбекцев, я вам скажу почему. Потому что могут привлечь к ответственности. Но так вы мне скажите, если вы называете... Одну секунду. Если вы... Я вам дам высказаться. У нас масса времени. Да? Значит, если вы называете этих людей мафией, на каком основании вы это делаете?
4: Вадим Александрович, лично я была в Бруклине. И с одной дамой из Узбекистана я говорила. Она сказала, послушайте, мы здесь процветаем. Мы, так, но она не говорила о подробностях. Она просто говорила, что да, обманываем людей. Они обманывают людей, да. Я не спросила
1: ее. Погодите, Людмила, ну что значит они обманывают? А как они обманывают? Вы хоть расскажите. А то мне, это голословное утверждение.
4: Послушайте, обманывают в на государственном уровне. Есть люди, которые обладают криминальным талантом. И, конечно же, медикей.
1: Ну как они обманывают? Люда, нас с вами узбекские мстители вычислят и накажут, если мы не будем, будем с вами голословно утверждать, что это мафия, и они обманывают людей.
4: Да, да. Так вот, просят спокойно подписать.
1: У меня такое полное, ощущение, что вы не слышали, что я вам сказал. Вы только себя слушаете.
4: Я говорила. Ну, конечно, я слушала, что вы сказали, да. Карандаш украдут, значит, и нас посадят. А тут человек внедряется в систему Медикейта.
1: О, мы подошли к Медикейту.
4: Вы поняли? Вы поняли, да?
1: Пока нет.
4: Да. Ну как нет? Очень просто. И через Медикейт прокачиваются деньги, государственные деньги в карман человека, который придумал эту схему. Вот вам.
1: Как же они прокачиваются? Товарищ... Нет, вы должны мне. Ну, погодите, вы должны объяснить. Я должен знать, как прокачиваются деньги через Медикейт. Я этой программой не пользуюсь, поэтому я не знаю, как она работает.
4: Вот предыдущий слушатель говорил, что о массажах. Его просят сделать какой-то массаж. Он его не делает, он просто подписывает на бумаге. И все на этом. И, конечно же, деньги утекают. Человек не получает услугу. Он, может быть, один массаж ему дали, а подписал он 14 или 15. Так вот такие дела. Теперь, Вадим Александрович, скажите мне, пожалуйста, вы говорили о пакистанцах, которые там вовлекали девочек в сексуальное рабство. Могу я об этом сказать вам два слова?
1: Безусловно. Скажите
4: так
1: три.
4: Вот.
1: Лишь бы это было по делу.
4: Это девочки не такие простые, да, им за это платят, возможно, платят. У меня был... Мы восьмиклассницы сдавали экзамены, а в это время пришли в роддом, потому что наша соученица родила ребенка, и было ей 13 лет. Поэтому, ну что говорить? 13 лет, она в 13 лет родила ребенка.
1: В каком городе это произошло?
4: Это был город Тюмень. Это была Сибирь.
1: Там холодно было, девочка грелась, наверное.
4: Ну да, сейчас она уже бабушка, прабабушка, жива-здорова. Вот такие дела. Так что, Вадим Александрович, радуйте нас своими произведениями.
1: Хорошо, спасибо, я буду вас радовать. Послушайте, я слышал это мнение. Эти девочки сами виноваты. Это неправильно. Допустим, эта девочка развелась раньше, чем ей положено по биологическому календарю. Это абсолютно не оправдывает тех людей, которые вовлекают этих девочек в сексуальные отношения. Абсолютно никак. Никак. У нас это в этой стране называется statutory rape. Это не имеет никакого значения. Эта девочка хотела этого, не хотела. Несущественно. Это ребенок. Его нельзя трогать руками. Все. Не говоря о других частях тела. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим. Значит, у нас здесь в Нью-Йорке, вот у меня соседи, у них две девочки вот так пропали. Они пропадали на год где-то. То есть вот в этот период, где-то 11-12 лет, и когда у них начинались месячные, значит, их выгоняли. И мать не могла найти их. И насчет ККБ...
1: Я не понял, одну секунду, откуда их выгоняли?
5: Оттуда, от, они сексуальные, это самое, проститутки были. Их просто обманом загоняли туда, мать их искала и говорила, что вот... Это у нас постоянно и повседневно. У нас очень много таких. Это они говорят...
1: Где-то много таких? Объясните мне.
5: Это у нас в Нью-Йорке, в Бруклине было. Я когда жил в Бруклине...
1: Это говорит... А мы говорим о какой общине, где это происходило?
5: Это русская община, но это этим занимались там черные, не знаю кто. Потому что когда она звонила, она записывала эти голоса, и слышно было, что это женщина черная. Она говорит, вы плохо обращаетесь с девочкой, она вас не любит, она хочет уйти в другую семью. Она и в полицию заявляла, и то, и другое, и третье. Сейчас никак не могли найти девочку, понимаете? А она... А очень красивые девочки были. И вот, и когда у них начинались месячные, их просто выгоняли.
1: Их выгоняли откуда?
5: Оттуда, с этого, где они в притоне, где они...
1: А, из того притона, где они находились, их оттуда выгоняли за это?
5: Да, их оттуда выгоняли, да, чтобы они не забеременели, не родили, потому что они попадают в госпиталь, и там все это выясняется.
1: Да вы мне хотите сказать, что это... Одну секунду, и вы мне хотите сказать, что полиция этим не интересовалась?
5: Нет, не интересовало. Они говорят, что у вас девочка, вы плохо за ней смотрели. Они обращались в эти... к какой-то женщине, кому-то, к чему-то. Они искали, говорили. И ничего не могли. Я же вам говорю,
1: я не могу в это... Вы меня извините, но я не могу в это поверить. У нас в Нью-Йорке служба защиты детства. Там просто работают такие рьяные товарищи, что я просто не могу поверить в то, что они это могли позволить. Да, просто не могу в это поверить.
5: Это мафия...
1: Вы мне говорите, это не обязательно, что я вам верю. Вы мне можете говорить все, что вы считаете нужным.
5: Я вам просто говорю, а насчет это самое...
1: Я не то чтобы не верю, это вызывает у меня сомнения. Понимаете? Окей, я бы хотел это услышать, может быть, от других людей, которые бы мне это подтвердили. Но то, что вы говорите, у меня вызывает сомнения.
5: За одну копейку... На 3 года сажали, за 1 копейку. А те, которые воровали и давали им деньги, они их не сажали. И вот сейчас эти СБХСС тоже сюда приезжали, они поприезжали, покупали дома свои за кэш. За кэш купили дома, сидят на велфаре и звонят на радио и всякую гадость говорят.
1: Окей, хорошо. Все, это мы поменяли тему неожиданно, но это тема другая. Да, хорошо, окей. Спасибо вам большое за участие в передаче. Ну, я не знаю... Если тут есть желающие подтвердить это и сказать мне, что действительно есть.
5: Кто вам это подтвердит?
1: Ну как? Потому что если это вопиющие случаи, и вы мне хотите сказать, что это никто об этом не слышал, только вы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Если вы работаете в Глаз Нью-Йорке, в Америке всю жизнь, уходите на пенсию, у вас небольшая пенсия, и вам дают медикер. А вот в эти садики с этим медикером не берут. Только если вы счастливый обладатель медикита.
1: Окей, я с вами согласен, но это немножко мы сейчас о другом говорим. Мы сейчас немножко о другом. Я разделяю ваше мнение по этому поводу, но мы говорим сейчас немножко о другом. У нас тут действительно есть такая система, что у нас... Многих американцев это возмущает, в том смысле, что у нас вот есть, например, человек всю жизнь работал, он получает Medicare, а человек, который всю жизнь не работал, приехал сюда, он получает и Medicare, и Medicaid, и там, где... То есть, я это знаю по себе. Значит, когда я иду, например, к какому-то врачу, к специалисту, $75 я должен вынуть из кармана. Ну хорошо, я работаю, поэтому для меня это не проблема. Но для многих людей, американцев, это проблема. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.

0: на Ocean Park. У нас здесь вечером ужас, что творится. Молодые девочки за ними бегают, их задевают, их оскорбляют. И полиция один блок от нашего, от нашего этого Ocean Parkway приходит, и они жалуются, даже жалобы их не принимают. Вот
1: жалуются,
0: почему
1: кто это? Девочки жалуются? Девочки жалуются?
0: Да? Девочки жалуются, что их на улице пристают к ним, все, они вот плачут, приходят в полицию, полиция вообще не реагирует.
1: Вот. Слушайте, и, у вот меня раньше... к вам вопрос. Вообще... Погодите, у меня к вам вопрос. Девочки, какого возраста девочка? 13-15 лет?
0: Ну да, 11 лет одна, я знаю, плакала.
1: Ну хорошо, у меня к вам вопрос. Это на... Вы считаете, окей. У этих родителей, у этих девочек родители есть?
0: Ну, они
1: почему эти родители вообще выпускают этих девочек поздно вечером на улицу?
0: Ну, это не было так уж поздно, это было где-то 10-11.
1: Мы считаем, что это не вот поздно?
0: 10-11, ну, если летом, да, они же в школу не ходят, почему они не могут прогуляться?
1: Ой, потому что им грозит опасность, которую вы только что описали. Если вы нормальные родители, на мой взгляд, вот я родитель двух орлов, но я, если бы у меня девочка была, дочка, в 10-11 часов я бы сказал: Маша, домой, телевизор, компьютер, книга, лучше книга, рисуй, пляши, что угодно. Но в 10-11 часов на улицу, извините меня, no way, Jose.
0: Ну, я не знаю, у меня две девочки, они 10-11 в этом возрасте ходили вдвоем, втроем гуляли. Теперь скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Раньше у нас была служба 3-1-1. Почему эта форма, это вообще служба работает? Позвонить к ним, посоветоваться?
1: А как я знаю? Я же не живу в Нью-Йорке. Я думаю, работает. Она всегда была. Почему бы ее закрывать?
0: Да, вот есть такая организация, к какой можно позвонить и спросить. 3-1-1 работает. Это раньше было психологическое.
1: А может быть, проще набрать 3-1-1 и выяснить, они работают или
0: они
1: нет?
0: Они не берут трубку. Они не берут трубку. Вообще не берут.
1: Не реально. 3-1-1. Вы знаете, окей, послушайте. Одну секунду. Одну секунду. Окей, одну секунду. Я вам дам совет. У нас есть группа политиков русскоговорящих, которые находятся, представляют ваши интересы в горсовете, в легислатуре штата. Я бы к ним обратился с этим вопросом, а не ко мне.
0: А как к ним обратиться?
1: Напрямую так позвонить по телефону в их офис. Ну, извините меня. Я понял, вы не ориентируетесь абсолютно. Я не могу вам помочь. Они у нас тут время от времени выступают по радио. Можно запомнить их фамилии. Найти... Нет, я не знаю. Ну, хорошо. Вот это тоже такой вопрос, который, может быть, заслуживает внимания. Вообще, насколько человек должен быть осведомлен для жизни в Америке? Нужно ли этому человеку знать, кто его представляет в горсовете? Но если человек даже не знает, кто его представляет в горсовете, если он не знает, кто его представляет в легислатуре, он не знает, работает ли служба 311, насколько этот человек приспособлен к жизни в Соединенных Штатах? Что он еще знает и что он еще не знает? Скорее всего, ничего. Окей. Нет, все-таки должен быть какой-то, не знаю, минимум знаний для того, чтобы здесь можно было не утонуть. Окей, друзья мои, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Продолжаем разговор о том, как жить дальше в этой стране.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк. Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит

0: линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексиблоправ. Очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И говорим сегодня о том, как быть с этническими общинами, которые быстро организовываются в преступные группы. Я, с одной стороны, я понимаю, что, наверное, совершенно точно, мы не должны обвинять, допустим, всю общину в том, что она занимается преступной деятельностью. Хотя я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что точно так же, как, допустим, в русскоговорящей общине Нью-Йорка или других городов, люди все знают друг о друге и знают, кто чем занимается. Тем не менее, всех на всякий случай обвинять не надо, и не надо обвинять людей в том, что они не хотят стучать друг на друга. Хотя в этой стране, надо сказать, стучание приветствуется. Я долго хранил вырезку из Wall Street Journal, где говорилось о том, что если значит, у вас есть информация о том, что человек укрывает налоги, то вы можете, то если по вашему доносу этого человека привлекут к ответственности и взыщут с него задолженность, то вы получите свои комиссионные с этой задолженности. Я не знаю, там 10 или 15%. Я не знаю, про проценты не знаю. Но вы получите, как бы, это комиссионные, я даже иначе никак не могу назвать это. То есть это приветствуется здесь и поощряется. Тем не менее, мы живем в наших старых традициях, потому что мы помним о сталинских годах, и никто не хочет идти по этому пути. Доносить некрасиво. Но тем не менее, все знают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello. Говорите, пожалуйста. Нет, что-то со звуком. Окей. Пока я хочу с вашей сделать перерыв в нашем разговоре на 30 секунд, для того, чтобы напомнить вам о том, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». 718-934-84-84. Окей, теперь я освобождаю дорогу для нашего разговора. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро. Ну, вы меня немножко разочаровали. Вы не обидитесь, если
1: опять,
2: я так скажу?
1: Опять разочаровал. Ну, не страшно, вы не будете, вы не один такой, кого я разочаровал.
2: Когда-то, несколько лет назад, в Швеции мусульмане нападали на женщин, приставали к ним, были случаи изнасилования и всего такого. Когда обратились люди в полицию и подняли этот вопрос на государственный уровень, то начальник шведской полиции сказал: женщины, вы не ходите вечером и ночью по улице, не одевайте провокационно короткие юбки и так далее. То есть он встал на сторону преступников. Вы сейчас сказали то же самое. Эти девочки не должны на улицу ходить. То есть эта шваль, которая к ним пристает на Ocean Parkway, она диктует условия жизни в нашей стране. Вы это сказали фактически, что не пускайте детей на улицу, потому что там опасно. А что с преступниками делать? Пускай они делают, что хотят. Это первое. Вадим, извините, еще один, только одно замечание. Понимаете, когда говорили про массажи и все такое, вы увели разговор в сторону. Вы сказали, что, может быть, этим людям прописан массаж. Дело не в массаже, в том, что прописан. Дело в том, что эти преступники, врачи, они чарджуют Medicaid, скажем, за один прием $200, а человеку из этих 250 отдают. И он приходит, получает бабки и уходит, и подписывает, что он был на приеме. Вот в чем преступная ситуация. Не в том, что массаж ему делают или не делают.
1: Окей, я вас понял. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Хорошие замечания. Я их не принимаю, но, наверное, они хорошие. Я вам что хочу сказать, друзья мои. Я понимаю, что наша полиция должна следить за тем, что происходит на улицах. Она должна отлавливать хулиганов и так далее. Это 100%. С этим спорить невозможно. Это именно так. Но в то же самое время я стою на своем. Вы не можете 11-летнюю девочку отпускать в 11 часов вечера на улицу. Это ненормально. Пусть это будет самый замечательный город, самая безопасная страна в мире, самый тихий в мире район. Не надо. В 11 часов, во-первых, она спать должна уже, я так считаю, а не по улице ходить. Потому что вы таким образом навлекаете беду. Вы как бы открываете ей дверь. Это неправильно. Я как родитель со стажем так считаю. Если у вас другое мнение по этому поводу, окей. Теперь, значит, по поводу ситуации в Швеции. Несколько лет тому назад, насколько я знаю, там и сейчас это продолжается. Но вы не можете сравнивать эти две ситуации, потому что здесь мы говорим про девочек-подростков, а там мы говорим про каких-то женщин. Какого возраста эти женщины? Я не знаю. Но мы с этим сталкиваемся постоянно. Что полиция, что там, что здесь, они остерегаются вступать в конфликты с этими людьми. Они привели это отказ полиции участвовать в этих конфликтах, сознательный отказ, потому что они знают, что у них будут неприятности. Сознательный отказ участвовать в этих конфликтах приводит к тому, что, например, в Париже или под Парижем возникают районы, куда полиция просто не ходит. И там, значит, заправляют свои главари этих общин, или я не знаю, как еще их назвать, или там банды какие-то. Но там действуют законы, которые в Бразилии называются законами фавелы. Фавелы – это эти неблагополучные районы, там живет какая-то, там все находится под контролем организованной преступности, ОПГ. Организованных преступных группировок. И они там всем заправляют. То же самое в Париже, то же самое и, видимо, в Англии, там, где живут эти пакистанцы. То же самое, наверное, и у нас. Как только возникает какой-то район с повышенной концентрацией населения, полиция не имеет права туда ходить. Почему? Она имеет право, конечно, ходить, но она не ходит. Потому что для них это головная боль. Они не хотят этого. Но это ненормально. И мне кажется, что это большая ошибка наших политиков, которые находятся и с другой стороны, ты можешь, конечно, сказать. Ну, наши политики, мы знаем, это такая продажная порода, им нужны избиратели, поэтому они будут целовать взад кого угодно, лишь бы только эти люди за них проголосовали. У этих людей нет принципов. Или чтобы они проснулись, это уже надо, я не знаю, что должно произойти для того, чтобы эти принципы проснулись. Но в целом они ориентированы на настроение избирателей, то есть на настроение толпы. И что толпа скажет, они то и будут делать. И еще одна из, я должен сказать, что это как бы специфика Америки, что здесь есть общественные группы, которые, это как бы вне политическое такое явление, но которое, тем не менее, получает большие деньги за свою деятельность. Через какие-то нон-профиты, или они сами являются нон-профитами. Но они участвуют в организованной общественной жизни. И они будут защищать кого угодно. Как это, вспомните, ну хорошо, самый, наверное, идеальный пример, который я считаю, это просто для учебника пример. Это история с гибелью Джорджа Флойда в руках полиции. Наркоман. Законченный наркоман в тяжелом, с очень плохим здоровьем, в психически неуравновешенном состоянии. У него был просто взрыв эмоциональный. Что крыша поехала буквально. И в этой ситуации, значит, он погиб. Он погиб в то время, когда рядом с ним были полицейские. Я отказываюсь называть, что полицейские его убили. Я извиняюсь, но я отказываюсь это говорить. Значит, чем это кончилось? Трех полицейских посадили в тюрьму. И, значит, эта история запустила совершенно колоссальное по своему объему движение Black Lives Matter. Сегодня мы можем спросить, где это движение? Где эти люди? Где эти все активисты? А эти активисты получили миллиарды долларов от компаний, которых они перепугали насмерть. Они выдали столько денег, сколько могли с этой страны. Они запугали всю эту страну. И после чего они разъехались по тем местам, где они жили раньше, или по тем местам, где они приобрели новую недвижимость. Как это произошло с теми девушками, которые стояли за этим движением. Где они только не купили себе недвижимость. И наши политики, они вообще, вспомните, это дикий позор, когда наши сенаторы, Чак Шумер, Нэнси Пелоси, не сенаторы, и сенаторы, и конгрессмены, Пелоси была тогда председателем палаты представителей, спикером палаты представителей. Как они все надели на себя эти африканские шарфики и стояли на колени, приносили присягу на верность этому движению бандитскому. Вспомните этот дикий позор, когда сотрудников нью-йоркских больниц выгоняли на улицу, чтобы они встали на колено. Медсестер, врачей, персонал. Этот персонал квалифицированных и умных людей, как их выгоняли на улице, силком гнали, чтобы они встали на колено и принесли, значит, эту присягу на верность этим бандитам. Ну и вот в этой ситуации, конечно, нам легко сказать. Полиция должна делать то-то и то-то. Да, она ничего не будет делать, потому что ей не нужны эти цурысы. Языком Брайтона я вам скажу. Им не нужно, чтобы их посадили в тот случай, если они проявят какую-то, я не знаю, активность, и они будут просто действовать в рамках закона для соблюдения закона. Это все равно им грозит большими проблемами. Значит, теперь посмотрите, что произошло в Нью-Йорке. Опять же, чтобы далеко не ходить за примерами. До недавнего, до относительно недавнего времени, по-моему, это изменилось при Билли де Блазио, у полиции отобрали их иммунитет от персонального преследования. То есть, если раньше полицейский совершал какое-то правонарушение, то судили не этого конкретно полицейского, а судили полицейское управление, которое расплачивалось с пострадавшими или с мнимыми пострадавшими. Но сейчас этого нет. Отобрали у них этот профессиональный иммунитет, они должны лично рассчитываться за правонарушение. Ну, хорошо, я ставлю себя на место любого полицейского и задаю себе вопрос: Дима, ты как бы вообще пошел бы сейчас связываться с каким-нибудь уголовником, рискуя тем, что, во-первых, тебя уволят с работы, а во-вторых, на тебя повесят такой долг расплачиваться с этим уродом всю оставшуюся жизнь, что, мама, не горюй. Ты будешь влезать в конфликт с этим человеком. И в этом, я вам скажу, в этом, из-за этого все проблемы. Я уверен, что из-за этого все проблемы. К этим людям относятся не как к обычным американцам, а как к какой-то эксклюзивной группе, которых надо беречь. И эти ребята, они со стула залезают на стол. И они относятся к этой стране, как просто, ну это, знаете, страна дураков. И мы можем делать все, что мы хотим. Я, бывает, смотрю в новостях, как кто-то из какая-нибудь женщина, например, в там, своем в парадже, как на Брайтоне их называют теперь замотанные. Это новое слово, которое я выучил во Флориде. Значит, это женщина в там, своем национальном костюме, там, балахоне с прорезями. Она, значит, машет рукой перед лицом, показывает полицейскому пальцем, грозит ему в лицо, мол, и орет на него. И тут ничего не делает. Тут, значит, он не имеет ничего права. Во-первых, это женщина. Во-вторых, это вот это вот неприкасаемое существо, к которому нельзя прикасаться. И вот это ошибка. И я вам скажу, что это не ошибка, к сожалению, которая стала нормой в этой стране. И когда я смотрю на эту ситуацию, я, честно говоря, не вижу, как она может измениться. Никак. Потому что у нас мощная, мощная система этих нон-профитных организаций, которые всегда будут стоять на защите так называемых угнетенных, просто потому что они делают на этом хорошие бабки. И у нас наши политики, которые готовы кланяться кому угодно, для того, чтобы сохранить свои посты со всеми вытекающими доходами. И лучше скажем, бенефитами. Такие дела. Окей, вот что у нас тут происходит. И я вам скажу, картина настолько печальная, что я даже не знаю, насколько реальны эти изменения. К большому сожалению, мне кажется, что нереальны. Изменений не будет. И что может произойти? Может произойти то, что белое традиционное население этой страны будет тихо уезжать из больших городов, селиться где-то в маленьких городах или жить в пригородах. А вот эта вот вся публика, она будет верховодить. Как это, например, сейчас происходит в Нью-Йорке, где вы знаете, кто верховодит и заправляет, и строит коммунистическое общество. Свой вариант коммунистического общества. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в этой передаче. До новых встреч в эфире. Оставляю вас на последние минуты с песней «Диды Пилет». Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. I'm on the run once again.

Jack. Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first.

0: knows he too will pay the price. Jack? Jack Nice. Jack? Jack Nice. Jack? Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
12: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Дэвидзон Радио. Радио.
13: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидзон Радио.
13: Дэвидзон Радио.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
13: Новости на
1: Дэвидзон Радио.
13: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил, что Тегеран понесет тяжелые последствия за гибель американских военнослужащих. По данным Associated Press, с начала нынешней фазы военного конфликта погибли 17 американских военных. Имена последних погибших, как сообщается, связаны с подразделениями из Техаса и Гавайев. Иран продолжает использовать ракеты и беспилотники. Сообщалось о нападениях, направленных против объектов и территорий союзников США на Ближнем Востоке, включая Бахрейн, Кувейт и Иорданию. Дополнительную опасность создает решение йеменских хуситов объявить ограничения на движение судов, связанных с Саудовской Аравией, в Красном море. На дипломатическом уровне посредники пытаются добиться нового 10-дневного прекращения огня. Гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой. Международные организации продолжают предупреждать о нехватке питьевой воды, медикаментов, продовольствия и топлива. Повреждения водопроводных сетей, ограничения на доставку оборудования – повышают риск инфекционных заболеваний, особенно среди детей и пожилых людей. В Европе внимание сосредоточено на первых экономических решениях нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема. Он пообещал удерживать государственный долг под контролем и назначил Джона Хилли министром финансов. Британский рынок гособлигаций пока отреагировал спокойно. Инвесторы ожидают более подробного бюджета и объяснения того, как новое правительство намерено одновременно финансировать социальные программы и соблюдать бюджетную дисциплину. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. В США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50-процентные тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
17: Добрый день, Олег.
16: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
17: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
16: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
17: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. А некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
16: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
17: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
16: Что такое смазочные уколы?
17: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
16: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
17: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
16: А как долго длится эффект от укола?
17: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
16: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
17: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
16: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
17: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
16: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
17: no-fault страховку после автоаварии.
16: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
18: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! Поем! СК Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Что ж, друзья, вторник, нет, не на пороге, уже на исходе, вторая половина дня, вечер в Нью-Йорке, поздняя ночь в Израиле, в частности, в Иерусалиме, где и находится соведущий программы «Полный шалом» Александр Маистровой. Я, Алексей Осипов, приветствую и Александра, и вас, дорогие радиослушатели. Александр, привет-привет.
1: Приветствую, Алексей, приветствую, конечно, всех наших радиослушателей.
0: Александр, до сих пор, наверное, в голосе в моем есть какие-то там такие бравурные, я не знаю, фанатичные или фанатные нотки. Футбол, чемпионат мира по футболу, его финал прошел в предместьях Нью-Йорка, пусть это географически другой штат, но тут все рядом. Конечно, мы тут все гордимся этим, толпы туристов. Ну, конечно, подавляющее большинство флагов, которые я видел и на стадионе, я там был, и на улицах Нью-Йорка, потому что в пабах, в ресторанах, в парках, в разного рода заведениях просто люди друг у друга дома, ну, конечно, собирались на просмотр, и такое подавляющее большинство флагов, которые люди там обертывали на себя, они там держали в руках, ну, я думаю, что это по понятным причинам, все-таки вот Южная Америка, Америка, это Аргентина. А вы-то за кого болели, и вообще понравилась ли вам игра? Я вам сразу скажу, мне нет.
1: Вы знаете, я вчера смотрел, я этот чемпионат мира, Алексей, честно скажу, как-то прошел мимо меня, тут все наши проблемы внутри страны, и напряжение, и как-то было и не до того. И вы знаете, интересный момент, я поделюсь просто своими соображениями, была здесь статья в одном из журналов, а стоит ли французским, английским, голландским, голландцам, французам, англичанам болеть за свою французскую, английскую, голландскую и так далее немецкую команды. Почему? Потому что они интересно болеть, когда команды составлены, ну просто представлены, по сути дела, представителями всего третьего мира. Это уже не французская команда, например, а команда сборной Африки, к примеру. И это действительно, ну, на мой взгляд, это как-то не очень интересно, это курьезно и как-то выглядит, в общем-то, весьма странно. Я помню прекрасных футболистов голландских, французских, английских. И вот теперь смотреть на вот это вот огромное количество людей, которые, собственно, ни к Франции, там, ни к Англии, Голландии не имеют никакого отношения, для меня тоже было немножко странно. Я смотрел финальный матч. Финальный матч мне показался совершенно неинтересным, ну, не только мне, наверное, потому что такое впечатление, что аргентинская команда просто пропала. Блистательная команда, которая всегда сияла, которая была экстра-класса, она исчезла, она бегала, как будто их накачали каким-то снотворным наркотиками. Мяча они, по сути-то, и не держали. Голевых ударов, даже попыток не было ничего. И все это дело выглядело как-то даже как-то очень унизительно. Я не понимаю, что с ними случилось и почему они так вели себя, честно говоря. Но смотреть это было... Ну, мне просто было обидно за них, и обидно за Месси, и в какой-то степени жалко их. Но никакого удовольствия, Алексей, я не получил. От слова
0: есть,
1: совсем.
0: Да, есть такое. Ну, наверное, немножко перегорели ребята. Ну, в любом случае, я, если честно, все-таки был против течения. Я имею в виду течение. Вот вокруг меня, моих друзей, моих коллег, моих знакомых, я изначально болел почему-то за испанцев. Объяснить это крайне сложно, хотя и Месси мой кумир. Мир, и я восхищаюсь им, и мне он нравится, и как футболист, и как персоналия, и как там, человек, который много занимается разного рода благотворительными акциями, как человек очень медийный, я его видел на нескольких пресс-конференциях, он всегда так уважительно ведет себя по отношению к журналистам, а нам это важно. Ну, хорошо, проехали. Возвращаемся в Израиль, где все, ну, мы уже это и в прошлой программе подтвердили, выборы, известна дата, известно все. Кнессет уже ушел на каникулы, но перед этим он наштамповал такое приличное количество законов, которые вызвали серьезные, так сказать, ну, не разногласия, а серьезные обсуждение, волнение в обществе. Ну, начнем с того, что начнем так с малого, скажем так. Министр иностранных дел Израиля заявил о том, что Израиль в конце концов должен признать геноцид армян. Исторически, как бы, учитывая и Холокост, и особое отношение с армянской диаспорой, есть целый армянский квартал в Иерусалиме, армяне-христиане, армяне, которые приехали в составе большой алии, там, как смешанные семьи, как там супруги евреев и их потомков. Но вот, учитывая специфику сначала сближения с Турцией, а сейчас с Азербайджаном, Израиль геноцид армян на официальном уровне не признавал. Но, правда, ради, это происходит и в Америке. В Америке штаты на штатном уровне, на местном, большая часть штатов геноцид признает, на федеральном нет. Ну, не суть, опять не суть. Провалили. И, как было написано, под давлением Азербайджана, этот законопроект, ну, на мой взгляд, это было ожидаемо. Но, с другой стороны, понимаете, когда Израиль заигрывал с Турцией, а был этот период, это было как бы оправдано. Но заигрывать с Азербайджаном, со страной, которая, так сказать, не очень велика, товарооборот с которой приличен, но он там как бы не, как это сказать, не является ключевым для государства Израиль. Да, там есть сотрудничество в военной, в разведывательной сфере. Азербайджан исламское, ну, мусульманское государство. Вот не чувствуете ли вы, Александр, что опять Израиль в очередной раз совершает какую-то геополитическую, ну, не ошибку, а не тот выбор, не на той он стороне, не на правильной стороне истории, или времени пришло пока? Я, честно говоря, очень разочарован.
1: Вы знаете, Алексей, на мой взгляд, вся эта история, вот с признанием сейчас, все персонали, персонали имею в виду не только лидеров, но и сами государства, поскольку речь идет от именно от государств, они выглядят не на высоте. И Израиль, и Армения тоже. Я объясню, почему мою точку зрения. Израиль, на мой взгляд, должен был признать геноцид армян очень давно. Причем, вы знаете, это можно было сделать фактически еще 20, сколько там, почти 25 лет назад, в 2002 году Эрдоган пришел к власти, и было уже тогда совершенно ясно, что это партия братьев-мусульман, и он делал свои заявления, будучи еще мэром города Стамбул, о своем отношении к Израилю. Было ясно, какая будет его политика, что нас ожидает, и так оно и произошло. Бесконечные нападки, которые все время усиливались, которые становились все более агрессивными, все время злобными. Уже тогда все было понятно. Уже был потом в 2010 году этот печально известный инцидент, я думаю, вы его хорошо помните, с Мави Мармара, когда, по сути дела, это была чистая провокация, и когда на Израиль вылились помои, да и, в общем-то, они помои эти не прекращали выливаться. Почему столько времени Израиль тянул, почему не признал геноцид армян, чудовищный действительно геноцид, 1,5 миллиона человек, были совершенно в жутких условиях замучены и убиты, и это открыло путь к еврейскому Холокосту. На мой взгляд, это было позором для Израиля и для евреев. Вообще, евреи должны были сделать все, чтобы признать геноцид армянского народа однозначно, на мой взгляд, и сделать это надо было давно. Почему были все эти колебания, когда отношения с Турцией были явно испорчены, она уже была нам ни партнер, ни союзник, никто? Для меня не очень понятно, скорее всего, вопрос малодушия, просто непоследовательности, нерешительности, каких-то иллюзий о том, что все будет лучше, и отношения восстановятся, чистые были иллюзии, и время это подтвердило. Но меня разочаровала и позиция Армении как государства, потому что никакой благодарности, да и армянских, в общем, тоже никакой благодарности не последовало, наоборот, было воспринято с каким-то непонятным пренебрежением, презрением, даже недовольством и так далее. И все это на фоне, насколько я знаю, непрекращающихся контактов между Пашиняном и Эрдоганом. То есть выглядит тоже это весьма унизительно. страна, лидер страны идет на какие-то отношения с лидером государства, которое не признало даже вообще резню и отказывается признавать резню его народа, пытается с ним заигрывать. То есть антиизраильская риторика, демагогия в армянских СМИ среди кругов каких-то политических, медийных в Армении, она тоже, в общем-то говоря, достигла, ну, мягко говоря, какого-то ненормального, нездорового уровня. Это все присутствует, и это тоже очень неприятно. То есть две страны, которые, по идее, должны были быть союзниками, учитывая их прошлое, учитывая какие-то общие корни, в конце концов, Армения одна из древнейших христианских стран и общность судеб и так далее, но этого не произошло. Что касается Азербайджана, третьей стороны этого конфликта, то, на мой взгляд, Азербайджан здесь вообще ни при чем. Сотрудничество с Азербайджаном, да, есть. 40% где-то нефти, Алексей, мы приобретаем именно у Азербайджана. С ним, как вы совершенно справедливо сказали, очень серьезное сотрудничество и в разведывательном плане, и в технологическом плане. Но они не имеют к этому вопросу, ну, ровным счетом никакого отношения. Вся эта чудовищная резня, которая была в 2015 году, с Азербайджаном, ну, никак, просто никак совершенно не связана. И то, что Азербайджан доволен, недоволен, это тоже не имеет никакого отношение вообще к делу. Азербайджан этот вопрос просто не касается. Резню устраивали турки, а не азербайджанцы. И поэтому это вопрос, который надо решать на уровне двух стран, Израиля и Армении. Я не считаю, что Азербайджан вообще должен делать какие-то заявления. Мало ли, что им почему-либо не нравится. Ну, скажем, Израилю тоже может не нравиться какие-то отношения Азербайджана с другими странами, ну, с тем же Ираном. У них же, в общем-то, хорошие отношения. Не совсем хорошие, но, тем не менее, есть дипломатические отношения. Нет никакой причины вмешиваться в отношении третьих стран. Вот это вот моя точка зрения. Обе, все стороны этого конфликта, или не конфликта, или вопроса, они, ну, к ним много претензий, так скажем, и к Израилю, и к Армении, и к Азербайджану. На мой взгляд, все должно было быть не так.
0: Хорошо, идем дальше. Я честно скажу вам, Александр намеренно ждал сегодняшнего дня, чтобы вы дали свое видение, потому что, если честно, сложно погружаться вот, или оценивать тот закон, который был принят, закон о СМИ, находясь далеко, находясь уже как бы давно за пределами Израиля и имея в кругу своих друзей, знакомых, коллег, людей, которые исповедуют там разные точки зрения, в том числе и разные оценки дают вот этому злосчастному или незлосчастному закону о СМИ. Александр, вы успели разобраться, в чем там дело, почему об этом законе в Израиле много сейчас говорят, он кого-то устраивает, кого-то не устраивает, где там собака зарыта, стоит ли вообще этому посвящать много времени?
1: Вы знаете, нет, я не думаю, что надо, честно говоря, посвящать этому, собственно говоря, много времени по той простой причине, что СМИ, ну, ничего, давайте скажем так, принципиально ничего не поменяется. То есть, да, министр связи говорит о реформе в СМИ. Оппозиция недовольна. Значит, ну, в конечном счете было все это принято. Но если подводить итог, на мой взгляд, то можно сказать, что ничего не изменится. Никаких принципиальных будут все равно свободные СМИ в Израиле. Это однозначно. Израиль никогда не станет диктатурой, никогда не станет каким-то режимом и так далее. То есть все эти утверждения о том, что это повлияет на свободу слова, самовыражения и так далее, на мой взгляд, абсолютно ничего не произойдет. И я думаю, что все это буря в стакане.
0: Тогда еще один, я так и тоже не до конца понял, это закон или какой-то подзаконный акт, который вернее, наоборот, не разрешает теперь арестовывать Ешибот.

0: при формировании коалиции после выборов. Вот стоило ли это делать в принципе? И так общество, ну, израильское, разобщено. И так отношение к харидим, равно как и отношение к харидим к светским, оно как бы, ну, такой градус противостояния очень большой. Ваше отношение, этот закон был нужен, не нужен, и есть ли шанс, что его, я не знаю, это же опять не какое-то там, какая-то аксиома, его легко, наверное, отменить, и будет ли это когда-то сделано?
1: Вы знаете, Алексей, ну, надо начать с того, что богатство уже заморозило этот закон. Закон о прекращении арестов уклонистов уже заморозил. Я не знаю, будут разбирательства, будут... не знаю, что будет. То есть, как всегда, у нас это вступает вот в такую мутную воду бесконечных обсуждений, дебатов, комиссий, черт его знает чего. Мне совершенно не нравится этот закон. Абсолютно. То есть, если ты уклонист, неважно какой, ты с пейсами в шляпе, или ты из суперсветского, либерального, прогрессивного района, то ты уклонист. В любой демократии должно быть равенство. Если нет равенства в демократическом обществе, то это уже по определению, это априори уже не демократия. Равенство должно быть во всем, и в ответственности, и в правах. Поэтому что значит прекращать арест уклонистов, там, на сколько, на полгода? Это абсурд. Если человек отказывается служить в армии, хотя люди все в Израиле, граждане, должны служить, так или иначе, не обязательно, опять-таки, много раз я говорю тебе, его не посылают куда-то там в террористический анклав для того, чтобы он там воевал прямо среди руин Газы. Нет, он может найти себе любую альтернативную службу, не знаю, в полиции, в скорой помощи, на транспорте, в системе образования, в пожарной службе, везде. Но служить он должен. Если этого нет, то это уже абсурд. Это очень плохо, это совершенно не здорово, и это вызывает, конечно, еще дополнительное напряжение и трение в обществе. Поэтому, конечно, я против этого однозначно. И сейчас начинаются разборки о том, пойдет, не пойдет, как это богат Верховный суд вот сейчас задержал, и правильно, я считаю, хотя я никогда не поддерживал богат, потому что они крайне своей левой политикой, они фактически подчинили себя исполнительной власти, законодательной власти, но в данном случае я считаю, что они правы, потому что это совершенно не годится. Вот эти вот все уловки, эти игры, коалицию, в оппозицию, и все это не имеет никакого отношения к интересам государства и собственно, его граждан. Поэтому я лично, мое мнение, я категорически против. Это совершенно совершеннейший абсурд.
0: Прервемся на короткую рекламу. Также вас, дорогие радиослушатели, ожидает вывод в эфир краткой сводки новостей. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Юго-Восточной Азии министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсуждают последствия войны вокруг Ирана. Представители стран региона выразили серьезную обеспокоенность угрозой дальнейшего расширения конфликта, ростом цен на энергоносители и возможными перебоями в международной торговле. Соединенные Штаты и Китай планируют провести в сентябре официальный диалог по вопросам искусственного интеллекта. Это будут первые формальные американо-китайские переговоры на эту тему при нынешней администрации Трампа. Обсуждение, как ожидается, затронет военное применение мощных моделей искусственного интеллекта, кибербезопасность, экспорт передовых микросхем и риски для мировой экономики. Американскую делегацию может возглавить министр финансов Скотт Бессент. Переговоры предполагается провести до визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты, намеченного на 24 сентября. Трамп объявил о введении 50% пошлин на широкий перечень канадских товаров. Новые сборы затрагивают импорт общей стоимостью приблизительно $20 миллиардов. Среди категорий товаров, попавших под ограничение, называются автомобили, алкогольная продукция, сыр, а также некоторые виды спортивного оборудования, включая принадлежность.

0: принадлежности для хоккея. При этом из-под действия пошлин выведены канадские энергоносители, калийные удобрения, рыба и ряд критически важных минералов. Белый дом утверждает, что Канада создает несправедливые условия для американских производителей автомобилей, алкоголя и молочной продукции.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
6: Америка, Израиль.
7: Полный шалом продолжается. Я Алексей Осипов вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым подводим итоги одной из самых длинных за вот в современной истории каденции израильского парламента, Кнессета. Напомню, что, ну там, учитывая исторические кое-какие мотивы, 120 мест в израильском парламенте, премьер-министр не выбирается напрямую, а им становится тот, кто в состоянии там сформировать коалицию, причем не всегда это бывает победившая партия. В истории вот из современного Израиля были случаи, когда коалицию удавалось создавать главам партий, которые занимали второе, третье или даже четвертое место по количеству голосов. Собственно, коалиция, это, разумеется, 61 голос, ну а для того, чтобы она, то есть половина и плюс 1 от 120, но для того, чтобы она была максимально устойчивой, чем больше 61 голосу вы прибавите, тем вам, как будущему премьер-министру Израиля, придется дольше работать. 4 года составляет каденция, и вот несмотря на то, что эти выборы досрочные, на самом деле Кнессет в этом составе, в этом созыве просуществовал там чуть ли не 99% от этих дней и месяцев, от этих 4 лет. Александр, ну, традиционно, да, это всегда бывает в последние дни, вот парламенты принимают нужные или, как бы это сказать, выгодные для потенциальных победителей вот на будущих выборах законы. О СМИ мы уже говорили, мы поговорили о призыве, вернее, об отказе от арестов тех ешеботников, которые отказываются появляться на призывных участках. Но есть еще один закон, который, ну, вернее, началось все с такой маленькой локальной новости, которая меня, честно говоря, там, знающего израильские реалии, не особо удивило. Одним из городов-спутников Тель-Авива является Бней-Брак. Это город традиционно с подавляющим таким количеством религиозного, ультрарелигиозного населения. Там как бы супер все кошерно, супер все черно-белое, супер все религиозно. И там пару недель назад была такая новость, что там в самом сердце Бней-Брака появились указатели, что эта сторона тротуара, эта сторона улицы для женщин, эта сторона для мужчин. Раздельные, скажем, девочки направо, мальчики налево. Промолчали. Но тут вдруг Кнессет принимает закон о гендерном разделении студентов. Да, религиозные школы, ультрарелигиозные, просто религиозные, они работают по принципу классы мальчиков, классы девочек. Как бы в ультрарелигиозных семьях девушки вообще редко идут в какие-то высшие учебные заведения, ограничивается все школой. А тут бац, и решено, что в Израиле вузы могут вводить раздельное обучение парней и девушек. Это сделано в угоду ультрарелигиозным. И в знак протеста, ну, как бы академия во всем мире, она, как правило, светская. Ведущие израильские ученые, профессура, они заявили, что это мракобесие. Они, часть там видных ученых вообще развернулась и вышла из всяких там советов ректоров, там советов вузов, учебных советов. Ну, правда ведь, Александр, ну, мракобесие или какое-то там, ну, скажем так, разумное зерно существует?
8: Да нет, не вижу я, Алексей, честно говоря, ну, никакого разумного зерна. Это анахронизм, это возвращение в такое, знаете, далекое прошлое патриархальное к таким фундаменталистским религиям, которые, ну, казалось бы, уже должно, ну идти, ну, прошли это в 21 веке, возвращаться куда-то в религиозную эпоху, когда мальчики, девочки, мужчины и женщины должны учиться отдельно. Ну, это и смехотворно, и даже как-то отвратительно. Ну зачем? Вы знаете, но это, к сожалению, навязывается все ультраортодоксами. Вот те же ультраортодоксы, которые не хотят служить в армии, не хотят участвовать в общественной жизни страны, которые говорят о том, что это государство вообще не должно существовать. Многие из них, не все, но многие из них говорят, а те, которые не говорят, то многие из них так и думают, что это государство, пока придет Мессия, Машиах, оно не должно существовать, не имеет права на существование, которые постоянно используют свое политическое влияние, продвигают именно вот свое видение государства Галаха, галахическое государство. Это все мне, ну, совершенно не симпатично. Одно дело, да, уважение традиций, дань прошлому, изучение истории своей страны, понимание, почему мы здесь, как мы очутились здесь, а не в каком-то другом месте, где-нибудь в Уганде, в Руанде или так далее. Это все правильно, это все здорово, но в данном случае идет насаждение действительно своего видения мира. Вы знаете, Алексей, что говорить о вот этих вот законопроектах? Мальчики учатся отдельно от девочки, девушки учатся отдельно от юношей. Что говорить даже об Бней-Браке? Я в Иерусалиме приехал на Таханут Мерказит, то есть это центральную автобусную остановку, там сел на автобус, который идет в мой район, проходит через ультраортодоксальные кварталы. И я вошел и думаю, сейчас пойду сяду на заднюю часть автобуса, и я обнаружил, не поверил своим глазам, в этой задней части автобуса сидят только женщины, а мужчины сидят в первой половине автобуса. И вот это уже нормально. Обычный автобус. Это не автобус, который только ходит по их кварталам. Это автобус, который курсирует, в общем-то, по всем районам Иерусалима, включая и в район Пескадзе, где я живу благополучно. И вот это меня поразило. То есть уже идет вот такая вот харидизация, ну, харидим это так и называется, ультраортодоксы, уже идет харидизация города повсюду, повсеместно, очень сильно, незаметно зачастую. Вы знаете, опять-таки, проезжая по религиозному кварталу, каким Мешей, Рим и другие, Иерусалима, я вижу женщин закутанных в черное, буквально закутанных в черное. И с девочками они идут за руку, тоже закутанными в черном. Это называется мамы Талибан. Вот так их называют. Почему? Потому что они так же, как и мамы в Афганистане, закутывают женщин во всю вот эту вот черное тряпье, в черную одежду, так что не видно даже и глаз-то, по сути дела, не говоря уже о кистях рук, не говоря уже о чем-то другом. Вот это действительно вызывает у меня серьезные опасения, и это вызывает тревогу, потому что это религиозный фундаментализм. И религиозный фундаментализм, как, так же, как в исламе, точно так же, как и в иудаизме, ничем не отличаются. Ну, за исключением только, конечно, не режут, не убивают, да, это да, но, как говорится, тоже и вкус приходит во время еды, аппетит. Мне все это очень не нравится совершенно. И почему должно быть раздельное обучение для юношей и девочек? Почему? Зачем? Вот действительно вы упомянули, что тротуары для мужчин, тротуары для женщин. У меня, вы знаете, все это вызывает какое-то чувство, вот как будто бы попадаешь в какой-то совершенно другой мир. Я даже не знаю, с чем сравнить, потому что и в Средневековье-то, в общем-то, европейском такого не было. Это чисто вот фундаментализм, религиозный фундаментализм. Я еще раз повторяю, к сожалению, это все тенденции набирают силу, такое впечатление, что наши вот эти ультраортодоксы, они учатся у своих двоюродных мусульманских братьев и берут все самое лучшее, что можно у них взять, а там много чего взять можно. То есть бери не хочу, как говорится, там огромное пространство для подражания. Так что мне это все глубоко-глубоко несимпатично, Алексей.
7: Александр, ну вот... Обывательски, что называется. Ну да, вот есть вот эти фундаменталисты, ультрарелигиозные еврейские. И это не одна семья, или там не одна секта, или не одна какая-то религиозная группа. Это уже целые города, целые кварталы. Ну, конечно, можно там заглядывать совсем далеко. Но хотелось бы про нас с вами поговорить. Вот, при нашей жизни, с учетом естественных причин, там, прироста населения, с учетом организованности, в том числе и партийной, ультрарелигиозного сектора, они там на выборы, им там ребе или лидер общины сказал, они идут и как один опускают бюллетени. На наш век не хватит ли того, что Израиль превратится, вот, ну правда, в черно-белое государство? И второй сразу вопрос. Ну, вот мы с вами, у нас есть все, что называется, вот, рычаги воздействия для решения этой ситуации. Какие шаги вот прямо сейчас можно было бы предпринять, чтобы вот такой вот секуляризации, ну, не происходило? Или наоборот, чтобы она происходила?
8: Вы знаете, Алексей, мне кажется, вот в наших передачах я высказывал свои соображения, они достаточно пессимистические, понимаете? Израильское общество настолько расколото, и оно, вот эти вот составляющие его, они просто, пропасть между ними только усиливается. И речь идет о радикальных каких-то расхождениях, причем радикализация это тоже увеличивается, с одной стороны. Вот это вот ультраортодоксальное общество, община, которое растет. Опять-таки, я повторяю, далеко не вся она. Я против огульных каких-то обвинений. Хабад, например, делает очень много. Я с большим уважением отношусь к деятельности Хабада. Но там есть множество групп, сект, которые настроены абсолютно против Израиля, на полную внутреннюю замкнутость, отделение, отчуждение, враждебность, злобность даже, то есть когда они кричат о том, что они не пойдут в армию, лучше умрут, и что Израиль это нацистское государство, себя сравнивает с узниками Освенцима, это может говорить о том, о их состоянии ума, об их менталитете. Это с одной стороны, и, как я уже сказал, у них совершенно явная цель, они даже это не скрывают, то же самое, как исламисты, фундаменталисты, превращение Израиля в государство Галахи. Вот исламисты хотят государства шариата, да, эти Эти же хотят превратить Израиль в государство Галахи. Это одна тенденция, с одной стороны, и число их растет, потому что очень огромное количество, потому что демография растет. Демография увеличивается очень значительно, 15-20% приблизительно сегодня составляет вот этих передим ультраортодоксов.
7: Мы доживем, да, нас ждет черно-белый Израиль или наше поколение?
8: Вот, Алексей, что я хотел сказать еще с другой стороны. С другой стороны, в северном светском Тель-Авиве там другие процессы, и они тоже представляют собой крайнюю радикализацию. Там невероятно сильные процессы, вот эти вот прогрессивские вокеры, проснувшиеся и так далее, которые многие люди, которые представляют, я не раз говорил, элиту нашей страны, они ненавидят почему-то это. Не почему-то, я понимаю, почему. Потому что это не соответствует их взглядам, их принципам о глобальном государстве, глобальном сообществе, о либеральном плюралистическом сообществе, где все должны иметь права, и, соответственно, палестинцы должны иметь не только права, должны иметь чуть ли не свободу полную во всем. То есть это совершенно другая тенденция, и она тоже радикальна. То есть два типа экстремизма. Крайне леволиберальный такой прогрессистский и вот эти вот передим, так называется, которые... это разные миры, это разные планеты. Как удастся совместить несовместимое, Алексей, я не представляю себе. Поэтому, вы знаете, на мой взгляд, неизбежно будет происходить раскол государства. Как это было в прошлом, как это было в древности. Израиль всегда раскалывался. Помните, после царства Соломона, когда Израиль, мощнейшее государство по тем временам, оно раскололось на два государства, Иудею и Самарию. Вот то же самое, я думаю, будет происходить. И сейчас это такая еврейская парадигма. Мы идем по одному и тому же пути. Многие народы идут по своей какой-то знакомой траектории, как по замкнутому кругу, и не в состоянии себе свернуть. Это какая-то, видимо, ментальность, результат исторических традиционных представлений, кармы, все что угодно. Но вот что касается евреев, то у меня такое впечатление, что мы идем по уже хорошо проложенной траектории. Эта траектория будет заключаться в разделе страну на суперсветский Израиль и на харидимные вот эти...
7: Ультрарелигиозные, вот, да.
8: Ультрарелигиозные, да, Алексей. Между ними будет какая-то нормальная часть просто населения, такого умеренно светского населения, которое уважает традиции своей страны, которое хочет жить, но, как правило, радикальные тенденции, они всегда сильнее, чем умеренные, поэтому радикалы, они, как правило, приходят к власти, доминируют. У них намного более агрессивная демагогия, они намного более, что ли, проталкивать умеют свои идеи и так далее, привлекать к себе и к чем обычные умеренные политические прагматичные лидеры. И вот это, мне кажется, Алексей, произойдет. То есть это все очень печально, потому что, понятное дело, добром это не кончится, причем ни для кого не кончится.
7: Ну да, как опять, поживем, увидим, или есть еще одна сейчас такая часто повторяемая фраза, оборот, будем посмотреть. Будем посмотреть на часы, время вывода в эфир музыкальной паузы, новостей, краткой рекламы. Сегодня я остановил выбор на композиции дуэта, ее исполнит Ноам Битан, это израильский победитель Евровидения, и Эден Галан, его коллега, они на французском и на иврите исполнят композицию, которая называется «Золотые пески Кейсарии». И в чем прелесть, уже сказал и французский, и иврит. Но на самом деле это псалом такой клейзмерский. Кто такие клейзмеры? Мы обязательно как-нибудь поговорим, посвятим израильской эстраде целую программу. Мы с Александром давно обещали это сделать. Пока же слушайте, наслаждайтесь и оставайтесь с Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик.
9: Я давно его знаю, он очень способный.
10: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: вторки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Правительство Канады назвало решение Трампа о введении 50% пошлин неоправданным. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава готова продолжать переговоры, но будет защищать интересы канадских работников и предприятий. Премьер провинции Онтарио Даг Форд допустил введение ответных мер против американской продукции. Экономисты предупреждают, что пошлины могут привести не только к падению канадского экспорта, но и к повышению цен в самих Соединенных Штатах. Чем дороже становится импорт, тем выше могут оказаться расходы производителей и конечная цена для покупателей. Демократы заявляют, что тарифная политика Трампа может ускорить рост цен. Канада остается одним из крупнейших торговых партнеров США, поэтому продолжительный конфликт способен отразиться на стоимости автомобилей, продуктов питания, строительных материалов и промышленных товаров. Трамп подписал указ, направленный на укрепление американских оборонных производственных цепочек. Документ предусматривает увеличение внутреннего производства вооружений, боеприпасов и важнейших компонентов, чтобы уменьшить зависимость Пентагона от зарубежных поставщиков. Особое внимание предполагается уделить микросхемам, редкоземельным металлам, системам наведения и средствам противовоздушной обороны. Военная кампания против Ирана усиливает давление на Конгресс. Законодатели требуют от Белого дома более четко определить цели, продолжительность и стоимость операции. Критики администрации Трампа утверждают, что серия ударов может превратиться в продолжительный конфликт без ясного политического результата. Сторонники Трампа отвечают, что Соединенные Штаты должны защищать военнослужащих и международные морские пути. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 июля, и сегодня на бирже был положительный день. Индекс Джонса прибавил 385 пунктов, это 0,75%, 52 225 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 66 пунктов, 0,9%, 7509 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25 837, прибавив 329 пунктов, или 1,3%. Транспортный индекс прибавил 0,9% и Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 1,5%. Нефть плюс 72 цента, $84.16 стоит один баррель Брента. Золото плюс $72.80, 1 унция стоит $4088.80. Серебро $59.12 за 1 унцию, 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,368%. За 10 лет можно получить 4,628%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,131%. за границей. Сегодня Англия плюс 0,6%, Франция плюс 0,3%, Германия плюс 0,2% и Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей прибавил 3%, Шестерсию Шанхай плюс 1,8% и Гонконг незначительный минус. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был SanDisk, который поднялся больше, чем на 14%. Western Digital прибавил 12,5%, Micron поднялся на 12,2%, Teradyne плюс 12%, и Coherent поднялся на 11,1%. Хуже всех был Danaher, MSCI, Tyler Technologies, Halliburton и Gartner. На NASDAQ сегодня ситуация такая. Nebius прибавил 18,7%, SanDisk поднялся на 14,2%, Western Digital, Micron и Teradyne были в плюсах. В минусе были Thomson Reuters, Workday, CrowdStrike, Automatic Data и Rapper Technologies. На индексе Dow 3M, United Health, Caterpillar, Goldman Sachs и Nvidia поднялись. Point, Salesforce, Walmart, Sherwin-Williams и McDonald's сегодня упали. Джейми Даймон, руководитель JP Morgan Chase, самого большого банка, выступил сегодня и сказал, он предложил инвесторам быть осторожным и сказал, что есть очень много рисков на стак-маркете, и когда если инвесторы собираются что-то покупать, они должны посмотреть на риски. То есть он призвал всех быть осторожными. Microsoft сегодня упал на 4,5 пункта, на 4 доллара 54 цента. Oracle прибавил 5,67. Nvidia прибавила 4 доллара 1 цент. Micron поднялся на 105 долларов 36 центов. Apple плюс $1.15. Crytus плюс 2,27. Карман поднялся на $1.79. Эти две компании, Crytus и Карман, это компании, которые занимаются оборонными, защитой и обороной. То есть они занимаются дронами. И инвесторам стоит обратить внимание на эти компании. Dell прибавил 22,90. Marvel поднялся на 13,02. Apple поднялся плюс $1.15. Visa упала на 4,75. MasterCard минус 9,14. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешной вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ассамблеей «Шалом».
1: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Итак, на частотах Дэвидсон Радио продолжается «Полный шалом», программа, выходящая в эфир по вторникам с 17 до 19 нью-йоркского времени. Сегодня мы вместе с Александром Маистровым об итогах работы такой полной каденции израильского Кнессета, израильского парламента, о законопроектах поговорили мы, которые были, ну, в последний момент, нет, не в спешке, а очень даже оправданно были приняты, поняли, или, по крайней мере, попытались понять, для чего и как это было сделано. Александр, ну, у меня вот еще целая куча вопросов скопилась в связи с соответствующими такими текущими событиями. Да, мы в прошлый раз... Прямо неделю назад говорили о том, что, ну, я не буду говорить за весь Израиль, но люди негодовали, журналисты негодовали по поводу слуха о том, что Сара Нетаньяху потребовала, что в случае, если ее супруг не победит на следующих, вот на ближайших выборах, чтобы ей, ее детям была предоставлена пожизненная государственная охрана, прям вот... Такая перекликается история с принцем Гарри. Да, в Израиле есть норматив, согласно которому бывших, ушедших в отставку, глав правительств охраняют госорганы. Я говорил о том, что семья Нетаньяху очень зажиточная. Там как бы, как принято говорить в Америке, old money, плюс сам Биби заработал неплохо в период между там, теми иными политическими назначениями и победами. И вот это вот требование до конца жизни, сначала это был слух, потом вы сказали, что это не слух, это правда. И вот самая свежая информация. Я-то ожидал, честно говоря, что представители спецслужб, они как бы, ну, в лучшем случае промолчат, в худшем случае, вернее, не так, в худшем случае промолчат, а в лучшем случае скажут, знаете что, закон есть закон, и нечего тут требовать. Ну нет, глава Шабака сказал, да-да-да-да-да-да, надо бы, такая вот Сара, такая вот жена нынешнего премьер-министра заслуженная, и так на нее все охотятся, что охрана ей положена. Ну вот прав, ну прям совсем дурно пахнет, Александр, мне, по крайней мере, а вам?
3: Ну, не очень хорошо. Смотрите, Алексей, да, не очень хорошо. Я вот как и тогда говорил, и сейчас повторяю, что, конечно, с определенной точки зрения действительно есть проблемы. Ни один политик, наверное, в Израиле, ни одна семья политика в Израиле не становилась объектом такого шельмования, демонизации, такой ненависти. Все это действительно накачивается медией, накачивается нашим истеблишментом. Ненависть к Саре, я помню, что как-то были, когда еще это было до 7 октября 23 года, Сара где-то там в Тель-Авиве пошла в свою парикмахерскую, туда ворвались вот протестуны, борцуны, они угрожали, требовали, плевали, били. Ну, в конце концов, пошла женщина в парикмахерскую. Ну, что уж такого, нравится она или не нравится, это другой вопрос. Ну, зачем же уж так вести себя? Пришлось вызывать какие-то спецподразделения, чтобы оттеснить этих борцунов. Все это очень и очень некрасиво. Это совершенно не по-человечески. Я опять-таки говорю, что мне не нравится Сара, мне не нравится ее сын Яир Нетаньяху. Они ведут себя как-то разнузданно, они ведут себя демонстративно, эпатажно, высказывают свое мнение там, где никто не просит их высказываться. Они привлекают к себе внимание, это провокативно. Но при этом это не значит, что надо считать ту же Сару, например, врагом народа и чуть ли не объявлять охоту на нее и призывать к ее убийству, что, в принципе, многие и делают в соцсетях. Это достаточно распространено, это страшный феномен. Вот Сара, она враг всего человечества, ну, прежде всего, израильского человечества. Поэтому это одна сторона медали. С другой стороны, Я согласен с вами, соглашаюсь с вами, Алексей, в том плане, что люди, они, правда, обеспечены, более чем обеспечены. У них все в порядке с финансами. Это не простые служащие, которые нуждаются и считают копейки. Да, если вы чувствуете, что есть какая-то угроза, вы можете обратиться к какому-то частному агентству, и это частное агентство обеспечит вам всю необходимую защиту. Но, тем не менее, Шабак принял решение о том, что охрана Сари будет представлена на весь срок жизни ее мужа, то есть до конца жизни Бенямина Нетаньяху. Ну, правда, тоже странно. Ну, хорошо, а если вот он, мы все люди, все человеки, если завтра с ним, а он уже человек, тоже не молодой, что-то случится, ну и что ж, после смерти мужа ее не охраняет, то есть тоже формулировка. Ну, на мой взгляд, весьма и весьма странно. Ну, хорошо, не будет Бенямина Нетаньяху, он уйдет в силу известных причин. Ну и что, и тогда, и пусть, как говорится, Сару отправим одну.
2: Ну, на гробу-то нет багажника, Александр. Ну, деньги-то он ей оставит, наследство оставит. Ну, пусть, да. Так переживает за свою безопасность.
3: Я, в принципе, поэтому и согласен. Я согласен с тем, что, да, есть частные какие-то агентства, которые обеспечивают безопасность. И, пожалуйста, так что, ну, на мой взгляд, и это тоже чрезмерно. То есть, и вся вот эта атмосфера в обществе, нагнетание ненависти, она, конечно, чрезмерна и недопустима. Но и действительно, почему Шабак должен обеспечивать ей безопасность на протяжении всей жизни самого Бенямина Нетаньяху, тоже выглядит действительно несколько странным. Все должно быть, и все должны быть равны перед законом, а не так, как у Орла, что все равны, но некоторые более равны. Вот в данном случае, правда, получается, что некоторые более равны, хотя, опять-таки, я понимаю причины вот этого ее страха, но все равно, да. Так займись тогда обеспечением собственной безопасности, если боишься обеспечений, и обеспечением безопасности своих детей вполне легально, как все
2: да
3: богатые.
2: Да и дети уже там как бы не маленькие, да и дети, пусть за маму они маленькие. Побеспокоятся.
3: Конечно, и дети не маленькие, поэтому вполне можно как-то сложить свои активы все финансовые и обеспечить себе защиту, но на свои деньги, не на счет, не за деньги налогоплательщика. Это чрезмерно, на мой взгляд.
2: Ну, еще по предвыборной тематике, я тут должен просто пояснить для радиослушателей, в Израиле тоже есть социальное жилье для людей золотого возраста, это могут быть и квартиры, там, принадлежащие государству в обычных домах, а могут быть, ну, вот по типу, нет, это не дома престарелых, а, скажем так, такое своеобразное общежитие, малосемейки, где маленькие квартиры с индивидуальными кухнями, санузлами на первом этаже, там, обязательно пост охраны, медсестра, там какие-то актовые иные залы, прачечные. То есть, ну, такая удобная форма для людей проживания, для людей вот золотого возраста, для людей малообеспеченных. Там Микбац Диюр, по-моему, вот называется на иврите. И последние пару выборов кто-то там продавил закон, говорят, что Либерман, что, ну, не закон там, а норматив, что согласно которому на таких вот, в таких вот общежитиях, в таких вот домах открывались отдельные мобильные участки, и это было обосновано тем, что люди пожилые, им тяжело, и тары-бары, и все остальное. Правды ради стоит признать, что люди, которые в Микбац-Диюр живут, это далеко не все малоподвижные, там, маломобильные инвалиды, это люди, которые могут совершенно спокойно передвигаться. Плюс в Израиле есть закон, который действует давно, что в день выборов при предъявлении удостоверения личности с пропиской ты на транспорт получаешь билеты. Например, ты живешь в одном городе, а прописан в другом. В Израиле есть такой своеобразный институт прописки. Ты получаешь бесплатный билет, потому что... Но только в день выборов. И вот тут как бы на эти выборы решено что денег нету, вот этих маломобильных участков не будет, маломобильных, мобильных участков не будет, и все поняли как бы еще один скрытый смысл, что в свое время это продавили для того, чтобы, ну, русских голосов побольше подсобрать в пользу определенных партий или даже определенной партии, партии Либермана. Почему? Потому что подавляющее большинство проживающих вот в таких общежитиях, это выходцы из стран бывшего Советского Союза. И, ну, там не будем уж прям вот говорить о том, что начался сыр-бор, но определенный такой скандал произошел. Александр, а вы-то как считаете, правильно сделали, что убрали эти участки? Живешь, ну, есть ближайший участок к твоему дому, ну, вот и иди. Уж если совсем инвалид, да, к тебе придут. А вот открывать именно в подобного рода исключительно. Общежития же бывают разные. Есть для там, одиноких военнослужащих, есть для там, действительно там, ну, дома престарелых для инвалидов самых разных там, категорий, я имею в виду. Очень дорогие, подешевле и государственного толка. А тут прям вот в Мигбац Диюр возьми и поставь. Теперь убрали и скандал. Мне кажется, что, в общем, ничего плохого не сделали. Так и должно быть.
3: Вы знаете, я не вполне согласен, Алексей. Я помню, вот у меня мама жила на протяжении долгого времени вот в таком, у нас называется хостел, там жили пенсионеры, очень большое помещение, большое здание. Там были, ну, может быть, там кто-то и не пенсионеры был, честно говоря, я уже сейчас не помню, но, наверное, 90% были пенсионеры. Люди действительно уже очень даже в возрасте, многим ходить было тяжело, передвигались они с трудом, даже выйти вот прогуляться просто по коридору для них была уже проблема, не говоря уже о том, чтобы спуститься, куда-то пойти, подняться, войти в автобус, выйти из автобуса, спросить, где находится этот избирательный участок. Это уже проблема. Просто не в состоянии. И я, вы знаете, я помню этих людей, я не вижу совершенно ничего плохого, если бы установить было вот в этом хостеле, установить вот те самые избирательные урны, чтобы они могли прийти там и проголосовать. Не обязательно только там сторонники Либермана, там были и сторонники многих других партий. Это уже, в конце концов, дело каждого решать, за кого он будет голосовать. Дело любой партии пытаться организовать свою предвыборную кампанию так, чтобы убедить данную категорию, во всяком случае, пожилых людей, проголосовать за нее. Но этим людям, конечно, на мой взгляд, огромное подспорье, если они смогут в своем собственном хостеле проголосовать, потому что иначе многие просто, ну, не пойдут, тяжело им это, трудно им это. Я очень хорошо помню всех этих людей, и я знаю, что для огромной массы это была проблема. Они, в общем-то, тогда просто не ходили голосовать, потому что не было у них на это сил. Так что нет, я считаю, что это совершенно, Алексей, неправильно. Ничего сложного установить избирательные участки вот в таком здании большом, где проживает много пенсионеров. Именно пенсионеров, конечно, не скажем там, военнослужащих, студентов или еще кого-то. Нет, именно пенсионеров. Много-много таких мест, где находятся люди именно преклонного, очень даже преклонного возраста, людей больных, проблемных и так далее. Почему им не помочь? Я, на мой взгляд, совершенно я не понимаю этой идеи.
2: Ну, нет, ну вопрос денег, как бы, слушайте, урна, участок, члены избирательной комиссии.
3: Денег – это не такие большие деньги, Алексей, на мой взгляд. Вы знаете, не такие большие деньги. У нас куча есть проектов, масса каких-то организуется, церемоний каких-то, празднований, непонятно чего, вкладываются деньги, черт знает во что, и непонятно зачем такое впечатление иногда, что происходит просто отбеливание денег, знаете, не понимаю, зачем многие вещи делаются, но, а в данном случае цель-то вполне прозрачная, простая, то есть, чтобы люди не напрягались, смогли проголосовать, больные люди, некоторые даже тяжело больные, Не думаю, что это такие большие деньги. В конечном счете это...
2: Я остаюсь, да, я остаюсь при своем. Ну, вы знаете, Александр, что меня другое удивило тут. Есть сайт популярный, израильский, на русском языке, новостной, news.ru.co.il. Я не считаю там чем-то постыдным. Или коррумпированным.

0: кого вы намереваетесь проголосовать. И я, честно говоря, прямо удивился. Еще раз подчеркну, это новостной сайт. Это не какой-то там крайне правый или крайне левый. Это там не религиозный, там не суперсионистский. Это израильский новостной портал на русском языке. И бац, больше половины, 53, по-моему, процента от проголосовавших. Они, значит, говорят, что Израиль Бейтейну, наш дом Израиль, партия Либермана. Ну, честно говоря, я несколько удивлен таким итогом. Вы будете как-то, у вас есть объяснение этому? Да, конечно, аудитория этого сайта, она, ну, не вот прям репрезентативна на весь Израиль. Да, безусловно, пользователи интернета, они тоже не репрезентативны есть. Там совсем юные есть, кто на русском не читает, уже израильтяне есть, люди пожилые, которые с интернетом не дружат, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот больше 50%, я, честно говоря, немножко удивлен. Да, только одно, но, Александр, мне мигают электронные часы на экране компьютера. Нам нужно объявить рекламную паузу и вывести в эфир новости, и после этого сразу продолжим.
1: Америка, Израиль.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Судьи Верховного суда Эми Кони Барретт и Елена Каган недавно выступили в Конгрессе и попросили увеличить финансирование их охраны. Верховный суд запрашивает в общей сложности около 228 миллионов долларов, включая дополнительные 15 миллионов на расширение личной защиты судей. Эми Кони Барретт рассказала, что из-за угроз ей приходилось возвращаться домой в бронежилете. Демократический сенатор от Джорджии Джон Оссоф начал активную кампанию за переизбрание и обвиняет администрацию Трампа в коррупции и злоупотреблении властью. Республиканцы, в свою очередь, делают акцент на иммиграции, безопасности границы, военных расходах и ужесточении правил голосования. Администрация Трампа продолжает пересматривать федеральную политику в отношении научных исследований. Белый дом хочет ограничить использование некоторых научных работ при принятии судебных и административных решений, если, по мнению чиновников, исходные данные или методы невозможно независимо проверить. Ученые опасаются, что это позволит властям игнорировать исследования в области экологии, здравоохранения и изменения климата.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
19: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте.

0: своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
1: Америка, Израиль.
2: Друзья, и финальные полчаса с вами ведущий израильский журналист Александр Маестровой, я Алексей Осипов. Ну, выборы в Израиле, тут ни вправо, ни влево не уйдешь, что называется, от новостной или дискуссионной тематики. И перед вот уходом на рекламу я рассказал Александру о том, что вот есть сайт новостной израильский, который совершенно не политизированный, который такой, еще раз повторюсь, добротный. Я знаю, кто его редактирует, я знаю многих журналистов, которые для этого сайта пишут. Они открыли голосование, ребята, опрос, ребята, пользователи сайта, за кого вы проголосовали бы, если выборы были сегодня. Я, честно говоря, ожидал там какой-то палитры, но нет, больше 50% за Либермана. И вот я Александру задал вопрос, пришло время отвечать. Александр, это какой-то феномен, вы как-то будете комментировать? Или это прям вот, ну, зеркальное отражение русско-израильской или израильско-русской действительности?
3: Нет, нет, я не думаю, что это зеркальное отражение, Алексей. Дело в том, что, насколько я знаю, когда проводятся вот такие вот опросы, то весь аппарат партии «Наш дом Израиль», он немедленно подключается к вот этим ответам. И люди ставят галочки.
2: Да, понятно.
3: Есть такое дело. Дело, оно, в общем-то, где-то заимствовано, наверное, из
2: нашего... Это везде так, да.
3: Ну, я не думаю, что там в Ликуде или даже в Ликуде, у левых партий или еще у каких-то это принято. Ну, есть опросы, есть опрос на русскоязычном сайте. Мало кого это волнует. Но партия «Наш дом Израиль» – это такая специфическая партия. И, насколько я знаю, там это принято. Поэтому это можно объяснить. На самом деле, что касается распределения русских голосов, то оно выглядит следующим. Ну, по тем данным, которые я читал, где-то приблизительно 4-5 мандатов действительно получает Либерман. А приблизительно столько же, где-то 4 мандата получает Ликуд. А плюс энное количество получает, уже идет разброс по всем остальным партиям. Но если сравнить число репатриантов, выходцев из бывшего Советского Союза, которые голосуют за Ликуд и за «Наш дом Израиль», то это приблизительно одинаковое. Это одинаковое количество голосов получают обе партии. Вот это вот данные, которые уже, согласно имеющейся статистике, мне кажется, намного более полно отражают ситуацию в данной области.
2: Ну что ж, тоже поживем, увидим. И, Александр, как-то в пару лет назад, мне уже кажется, когда мы разговаривали и рассматривали, препарировали израильскую избирательную систему, мы обращали внимание радиослушателей на то, что в Израиле израильское законодательство, израильская избирательная система, она не предусматривает открытие избирательных участков за рубежом. И этому есть объяснение. Во-первых, это очень дорого. То есть, ну, как бы Израиль не такое вот прям богатое государство, которое в состоянии и в Румынии, и в России, и в Соединенных Штатах, и в Австралии, а израильтян где только нету, открывать участки. При этом, собственно, такое голосование есть. Но оно доступно лишь для дипломатов. То есть, вот, например, сотрудники генконсульства израильского в Нью-Йорке и постпредства Израиля при ООН, они голосовать будут. У них будет избирательный участок, но только для них и для членов их семей. Ну, там, Эль-Аль, представительство, Сахнут, насколько я знаю. Вот, ну, это считанные буквально там десятки, ну, в Америке, может быть, сотни с учетом членов семей голосов, но никак не тысячи. Все остальные нет, нет и нет. Хочешь голосовать, бери билет, прилетай. И вот прямо сегодня я наткнулся на новость, там израильские деятели туриндустрии говорят о том, что на даты, которые вокруг выборов в Израиле, дня выборов, подскочил спрос на 200-300%. Люди приедут голосовать. Конечно, это не целые самолеты, но как бы таких вот идеалистов или фанатов своих партий или своих там лидеров, ну, не так много. В конце концов, это просто, ну, не 3 копейки и не 3 доллара прилететь из той же в Америке в Израиль только для того, чтобы проголосовать. Но, возвращаясь вот к собственному положению дел, согласно которому израильтяне, находящиеся в данный момент не в госкомандировках за рубежом, голосовать за пределами Израиля не смогут. Александр, вы считаете, а, это демократично, и, б, вот, а вполне возможно, что цель-то не в экономии денег. Опять же, ну что такое избирательная комиссия, сотрудники посольства, что такое избирательная урна? Да ее один раз на всю жизнь можно купить, там дырочку прорезать и печатать бюллетени сегодня. Это тоже, в общем, и бог весть, какие затраты. Но ведь известно, что граждан количество обладателей израильского гражданства, живущих за рубежом, на постоянной или долгосрочной основе, а это их много, оно там сопоставимо с количеством израильтян, живущих, собственно, в Израиле, и, б, это люди, исповедующие совсем другие. Многие из них уехали из Израиля, в том числе, скажем так, по политическим мотивам. Ну, не понравилось им, там как бы не сложилось у них восприятие, еще что-то, какой-то там конфликт. И, конечно, если бы у них была возможность и право голосовать, то там уж Ликуда бы давно бы не было, там уж и Шаса давно бы не было, я имею в виду религиозной сефардской партии. Там вообще бы никого не было, были бы другие и партии, и движения, и все остальное. Вы с этим согласны? Напомню, что перед этим был еще вопрос, а вот это демократично, не демократично, не давать возможность людям голосовать за пределами страны.
3: Вы знаете, ко всей этой проблеме, Алексей, я отношусь следующим образом. Действительно, из Израиля, особенно на протяжении последних лет, и это еще началось до 7 октября, начали уезжать люди. Помните, была вот эта судебная реформа, были протесты, только не Биби, только не Нетаньяху, мы не хотим жить в государстве там диктата, религиозного диктата, не хотим жить под руководством Ким Чен Ына, Чаушеску, там Саддама Хусейна, я не знаю, хотим жить в демократическом государстве, поэтому мы не будем жить, мы уедем куда-нибудь. Уедем в Испанию, уедем в Канаду, в Австралию, в Америку. И не хотим иметь ничего общего вот с этими вашими диктаторами, с Нетаньяху, с Шасом, поселенцами и так далее. Мы за свободный, за светский Израиль. Их было довольно много. Где-то, насколько я знаю, чуть ли не 150 тысяч, хотя данные очень разнятся. Уехали. Это вот все в основном в массе своей представители вот этого вот социального среза. Те, которые не хотят, чтобы в Израиле было нынешнее правое правительство, и которые считают, что раз оно здесь, то значит они не будут оставаться в этом государстве, а куда-то уедут. Эта позиция, на мой взгляд, оправдана. Пожалуйста, тебе не нравится государство, тебе не нравится, кто правит этим государством, тебе не нравится, кто побеждает на выборах. Уезжай, твое право, мы живем в свободном мире. Хочешь в Канаду, хочешь в Новую Зеландию, хочешь в Германию, куда угодно. Но если ты уехал, и при этом ты считаешь возможным приезжать сюда откуда-то из Сан-Франциско, Торонто, Берлина, не знаю, Кливленда, и голосовать за правительство, которое тебе нравится, то это, на мой взгляд, это абсурд. Это чистый абсурд. Ты не имеешь никакого права. Ты не живешь уже в этой стране. Ты ее не гражданин. Тебе хорошо в Кливленде, пожалуйста, нет проблем, живи, никто не против. Но какое ты имеешь право решать вопросы базисного существования, экзистенциональные вопросы безопасности, стратегии, национальных приоритетов, будущего, живя в Кливленде? Никакого не имеешь права. Это то же самое, вы знаете, если бы я, например, решил, ну, была бы такая возможность, мне никто не предлагает, вот идут выборы там в Казахстане где-нибудь, или в Латвии, или, я не знаю, в Азербайджане. И я говорю, а я поеду, проголосую там в Казахстане за того, кто мне нравится. При этом не знаю абсолютно, что происходит в том же Казахстане, что лучше для Казахстана, какая там ситуация, какие там есть угрозы, вызовы, опасности. Нет, я вот считаю, что мне тот или иной персонаж, он мне симпатичен, вот поеду, проголосую, а потом вернусь к себе обратно в Тель-Авив. Такая же совершенно ситуация. Для меня это, вы знаете, совершенно неприемлемо, абсолютно неприемлемо. Я считаю, что эта практика, она не дозволена. И есть действительно масса компаний, НГО, то, что называется, которые стремятся к тому, делают все, чтобы люди, которые вот уехали, вот тут, условно говоря, Кливленд, оплатить им билет, чтобы они приехали, проголосовали, потом уехали к тебе обратно в Кливленд. И вот это вот, на мой взгляд, и не демократично, и нелогично, и абсурдно. И, ну и вообще неприемлемо. Человек делает свой выбор, но он не может решать за граждан того государства, которое он оставил, не может решать, как им жить, живя где-то на другом конце света. На мой взгляд, это полный сюр.
2: Александр, я готов с вами согласиться при условии, что вот все потенциальные избиратели, они вот жители Кливленда, в том плане, что люди уехали просто на ПМЖ, вот уехали и все. У них, да, есть израильские паспорты, они на постоянной основе живут в другой стране. Но ведь существует немалая прослойка не тех, кто работает в посольстве, а тех, кто, например, поехал учиться уже Америку. Есть и те, которые, врачи особенно, вот среди моих знакомых много врачей, которые едут на стажировку, им это жизненно важно. Человек закончил вуз, человек поработал в израильской клинике, но нужно мировой опыт, нужно стажироваться, перенимать навыки там каких-то более развитых, не, там, более, ну, больших, в конце концов, систем вот, здравоохранения. Одним из примеров которых является Соединенные Штаты Америки. Люди едут на стажировку на 3-4 года. И вот буквально несколько там, месяцев назад израильские СМИ возопили, что внучка Рабина, которая вот, ну, и очень трогательно выступала на церемонии прощания с ним, которая там плоть от плоти израильтянка, и вдруг бац, там в ее соцсетях появляется фотография, по-моему, из Нью-Йорка, что, мол, вот в Нью-Йорк, принимая меня, детей и мужа. И выяснилось, что все это не стоило выеденного яйца по одной простой причине, что они... То ли она сама, то ли ее супруг приехали на двухлетнюю стажировку. Ни о какой эмиграции, ни о какой ПМЖ не шло речи. Но таких, как она, тоже немало. Как бы. А как в этом случае быть? Вот, ну, где здесь истинная демократия? Я израильтянин, плоть от плоти. Ну, так сложилось. Приехал сейчас вот перенимать опыт. Как пчелка соберу всю вот эту хорошую пыльцу, весь этот мед и привезу обратно в Израиль. А вы мне говорите, что я тут не имею права влиять на ближайшее будущее вот путем голосования.
3: Нет, это совсем другой коленкор, это совсем другая песня, Алексей. Если действительно человек уехал в командировке он, или по студенческой визе, или на стажировке, или он заканчивает аспирантуру при каком-то университете в Америке или где-то еще, ну, конечно же, он вернется сюда, он получит, не знаю, диплом, какие-то необходимые ему там документы, в конце концов, опыт. Вернется, и он израильтянин, ну, так же, как любой житель другой страны, той же Латвии, Казахстана, не знаю, Таджикистана, любой страны вернется, будет жить. Он имеет полное право голосовать, участвовать в решении того, какой будет страна и каким он ее хочет видеть, 100%. Нет, это абсолютно.
2: А ему не дают?
3: Нет, вот это вот очень плохо. Вот на мой взгляд, вот это вот очень плохо. Здесь надо четко разделить. Если человек находится в командировке, это у меня, например, есть знакомый. Я знаю многих таких людей. Вот они поехали на несколько месяцев, на полгода, там, в Китай, например. Ну и что ж теперь ему не давать? Он явно в Китае не останется. Что же ему не давать голосовать, например, в день выборов? Это абсурд. Конечно, он должен иметь право проголосовать, выбрать того, за кого он хочет отдать голос. Нет, я говорю именно о тех людях, которые уехали на постоянное жительство и, ну, имеют израильский паспорт. Ну, хорошо, имеют, но они, на мой взгляд, вот эта категория не имеет никакого права решать будущее Израиля. Вот они американцы, замечательно. Вот пускай они голосуют на американских выборах, выбирают того президента или другого президента. Теперь они граждане в Америке. В полном смысле должны участвовать в жизни своей страны. Но не Израиля. Не Израиля. Потому что я знаю тех, например, бывших соотечественников, которые уехали отсюда в Штаты, и они считают, что они, прожив уже там энное количество лет, они считают, как надо мне, как израильтянину, голосовать и за кого голосовать, уже совершенно живя где-нибудь в Охлакоме, не понимая ситуации, не понимая, что здесь происходит, не располагая достоверными данными, не чувствуя эту страну. Они считают, что вот они вправе решать за меня, как мне жить. Нет, вот этот подход для меня совершенно неприемлем. А да, человек, поехавший учиться по студенческой визе, обязательно имеет право сюда, конечно, вернуться, проголосовать, уехать дальше учиться. Но это вот такое моя такая точка зрения.
2: Александр, и последний вопрос. У нас в распоряжении там 3-4 минуты буквально. Тоже мы на уровне слухов обсуждали эту тему. Пока нет никакой ясности, но там все четче и четче журналисты израильские склоняются во мнении, что Биби отменит праймерис в своей партии и потребует бронирования мест. Я поясню радиослушателям. Есть партия, как бы, которая намеревается выиграть, там, я не знаю, 15 мандатов в Кнессете, а как они будут заполняться? Проходят выборы внутри самой партии, составляется такой внутренний список наиболее активных, наиболее востребованных, наиболее популярных политиков, активистов партии, которые в случае вот составленном по результатам праймери список из 30 имен, партия выиграла 15 мандатов, вот с 1 по 15 они войдут в Кнессет. Но Биби говорит, нифига, я хочу забронировать там для особо приближенных, для важных мне людей с 1 по 8 место, и даже и не приставайте. Такая практика была и раньше, но она была более, скажем так, деликатного толка. Например, в первые десятки обязательно бронировалось там и место для женщины. Или в первые десятки бронировалось место для русскоязычного депутата. В первые десятки бронировалось там для друза, для какого-то там, ну, назовем там нации или секторального меньшинства. Нет, Биби сказал, 8 мест хочу, и не приставайте ко мне. Опять, пока это вроде бы вот, ну, слух. Александр, я не прошу сейчас там развеивать, не развеивать. Мне ваша экспертная оценка важна. Это демократично или не демократично?
3: Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, Алексей. При том, что я сторонник Ликуда, и я, в общем-то, поддерживал Нетаньяху, и я не скрываю, потому что я считаю его лучшим из того, что существует, при всех его многочисленных недостатках. Но лучшее из того, что есть, остальные даже близко, на мой взгляд, не годятся и не могут сравниться с ним. Но я это не поддерживаю, нет. Ликуд был всегда демократической партией и этим гордился. Выбирали не по назначению, а выбирали, ну, то вот член Ликуда, тот выбирают. Если выбирают то там Васю Пупкина, ну хорошо, значит Васю Пупкину, и вы не можете утверждать, что Вася Пупкин не годится, потому что он не нравится главе партии. Ликуд оставался, Алексей, пожалуй, единственной партией, где сегодня сохраняются праймерис. В остальных никаких нету праймерис. Во всех остальных партиях, у того же Либермана, у генералов отставных, у Беннета, у них у всех назначают. Вот кого хочу, того назначил. И это в основном все какие-то близкие люди, друзья и родственники кролика, там бывшие генералы, гендиректора, не знаю, журналисты, профессура и так далее. То есть никто никого не спрашивает. Ликуд был в этом отношении единственной действительно демократической партией. То, что сейчас ведутся разговоры о возможной отмене выборов из-за чрезвычайной ситуации, якобы, и о возможности назначения 8 кандидатов. Раньше было 4 кандидата всего. Так это было на протяжении многих, очень многих лет. В первой тридцатке мне это совершенно не нравится. На мой взгляд, партия должна оставаться демократичной. А иначе это правда превращается уже, это превращается уже в партию одного человека в полном смысле этого слова. И это плохо, потому что не всегда то, что хорошо для того же Нетаньяху, например, хорошо и для партии, хорошо для всей страны. Можно, можно всегда протолкнуть какое-то свое доверенное лицо, которое будет предано тебе, но это не значит, что он будет отличаться какими-то качественными, достойными того, чтобы быть депутатом Кнессет или министром.
2: Ну что ж, на этой не очень демократической ноте, но с надеждой на улучшение мы и закончим сегодняшнюю программу. Александр, спасибо огромное и до встречи через неделю.
3: Спасибо, Алексей.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Четверки в полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта, сообщает Axios. Издание отмечает, что официальные лица США и Израиля видят только два жизнеспособных варианта развития событий. Либо новое 10-дневное перемирие для возобновления работы Ормузского пролива, либо же масштабная военная кампания США и Израиля, целью которой будет принуждение Тегерана к капитуляции. Иранские военные ударили ракетами по дата-центру Амазон в Бахрейне. Вооруженные силы Ирана применили крылатые ракеты, нанеся инфраструктуре серьезный ущерб. Эти действия стали реакцией на недавние удары войск Соединенных Штатов. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на всеобъемлющую эскалацию в ответ на действия Эр-Рияда. В связи с угрозой дальнейшей эскалации Госдеп выпустил экстренное глобальное предупреждение для всех американских граждан за рубежом. Ведомство настоятельно рекомендует проявлять повышенную осторожность, учитывая непредсказуемость ситуации, вероятность отмены коммерческих авиарейсов и риск угроз американским объектам. Дипломатические миссии США на Ближнем Востоке переведены на усиленный режим безопасности. Гражданам рекомендовано заранее проверить документы и иметь план экстренной эвакуации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. В США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: травма на работе. Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
11: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня». Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Украинское урегулирование, о котором Трамп когда-то обещал договориться за сутки, все заметнее уходит на второй план. В интервью Fox News на прошлой неделе президент заявил, что сделка между Москвой и Киевом возможна до конца его срока. То есть теперь горизонт сдвинулся к 2028 году. При этом он уверяет, что Путин, цитата, «готов договариваться, но для танго нужны двое». В Кремле открыто говорят, Вашингтону сейчас не до Украины. Все силы уходят на войну с Ираном. Тем временем Европа пытается заполнить вакуум. Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев с миллиардом евро на производство дронов, а боевые действия на фронте не стихают. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
1: Да, здравствуйте. Рад всегда.
0: Сегодня много тем мы обсуждаем, и вот дошли, наконец, до Украины. Поговорим об этом с вами. От 24 часов до конца срока, ну, в общем-то, что, по-вашему, произошло с мирными обещаниями Трампа? Почему изменилась эта риторика?
1: Ну, произошло то, что уже теперь ожидаемо, потому что мы видим, как происходит инфляция слов. Во всем, что говорит Трамп, всегда надо делать поправку на то, что он сегодня говорит одно, а завтра может сказать совсем другое, а послезавтра забыть и о том, что он говорил вчера и позавчера. Вот это у нас и происходит. Да, правда состоит в том, что для Трампа вот эта война Украины и России – отошла на задний план, поскольку он сейчас по ряду причин. Во-первых, потому что все пошло не так, как он себе представлял. Во-вторых, потому что сейчас идет вот эта война с Ираном, которая продолжает нарастать, несмотря на все попытки Трампа договориться, создали этот меморандум о взаимопонимании, который для аятолл и их сторонников, их, так сказать, группы ничего не значит, потому что они могут сказать любые слова, могут подписать все, что угодно и действовать совершенно иначе. Время прошло тоже для того, чтобы Трамп в этом убедился, потому что он мыслит другими категориями. Он мыслит категориями бизнесмена, который предлагает какую-то сделку, которую он считает является взаимно выгодной, поэтому другая сторона должна на это согласиться, потому что это ей на пользу. Тут никакие сентименты ни при чем, просто другой стороне предлагают вариант, который ей на пользу. Может быть, еще и там поговорить еще, может быть, что-то еще им, так сказать, уступить в процессе договоренности на взаимной основе. Вот он не может мыслить такими категориями, которые мыслят вот эти иранские аятоллы и их, это самое, у них совершенно другой тип сознания. Это люди, так сказать, религиозного понимания. Для них Аллах и Магомед в том виде, как они понимают, это все, а все остальное это теоретично. Жизнь человеческая не имеет никакого значения, если она не отдана Аллаху. Поэтому чем больше их убьют в войне, тем они будут более счастливыми себя чувствовать, потому что они все попадают в рай, и там они в полной, так сказать, в полном блаженстве находятся среди своих этих гурий и так далее. У них такой ход мышления. И когда им говорят, да, но мы же сильнее, мы же можем вам врезать и тут, и там, и вообще вы же миллиарды потеряете, вот вы этот Армузский пролив перекрыли, так мы же вам опять врежем, и опять. А вы это самое. А они знают, что Армузский пролив для нас важен. Им-то он не нужен. Им, да, ну, конечно, хорошо продавать нефть Китаю побольше и иметь миллиарды. Но если их нет, так нет. Это же, так сказать, это же враги Аллаха нам не дают. Так мы с ними боремся. Все как надо. Сроков у них никаких нет. Вот Трамп считает на день, на месяц, на дни, на часы, на недели, на месяцы. Теперь до конца срока. А у них нет конца срока. Для них это все может длиться и 50, и 100, и 150 лет. Они...
0: Но что касается Украины, Семен, а вы считаете, что действительно война с Ираном поглотила все внимание Вашингтона, как говорится здесь?
1: Ну, Трамп демонстрирует постоянно, ежедневно то, что эта война для него на 15-м месте. Понимаете, у нас был праздник 250 лет Соединенным Штатам, другие, этот самый, ситуация на рынке этих самых и так далее. Это для нас важно. А это, так сказать, да, вот тоже, да, нужно этим заниматься. Мы вынуждены вот поставить этот Иран на место. Вот мы и ставим его на место, понимаете? А у них главное не допустить, что Ирану атомное оружие, понимаете? А то, что для того, чтобы этот вопрос снять с повестки дня, надо изменить в Иране режим. Но это труднее. Это требует жертв. Вот у нас, видите, погибло два солдата, страна скорбит, третий пропал без вести, видимо, тоже погиб. И вот в ответ на это Трамп еще одну ночь там что-то, так сказать, подвергает бомбежкам, их это самое правильно делает. Но с моей точки зрения этого недостаточно. В Иране надо добиваться смены режима. Но это труднее, это требует больших усилий, больших жертв, больших финансов. И этому есть оппозиция внутри страны, с чем Трамп обязан считаться, вынужден считаться. Он не монарх, он президент избранный, и не он верховный правитель страны. Верховный правитель страны – народ американский. И если в этом народе значительная часть против этого, и их представители в Конгрессе, и против этого он должен с этим считаться. И вот происходит такое лавирование, которое, в общем, пока не дает нужных результатов.
0: Ну вот, смотрите, интересная вещь получается. Мы несколько лет назад ругали Джо Байдена за то, что он недостаточно помогал Украине. Постоянно из недели в неделю мы говорили, что ж это такое, приводили цифры там этих систем Патриот и других, почему мы так затягиваем поставки, либо даем очень мало и так далее. Дональд Трамп, когда пришел к власти в прошлом году, вообще приостановил любые поставки, затем через несколько месяцев их восстановили, но на условиях финансовой, то есть оплаты, да, и через европейские страны. Сейчас уже, когда Украину передали европейским странам, если вообще так можно сказать, да, то мы видим большой прогресс с украинской стороны. Во-первых, налажено производство дронов. И, кстати говоря, когда в феврале начались атаки на Иран, этим производством дронов или этими специалистами, которые работают с дронами в Украине, заинтересовался сам Трамп. И даже Зеленский отправил нескольких помощников в регион, чтобы они там помогали Соединенным Штатам. Но вернусь к своей мысли о том, что в период, когда европейские страны взяли эту помощь под свой контроль, то Украина стала не просто строить хорошие дроны, но и атаковать вглубь России по НПЗ, по бензоколонкам, по доставке этой самой нефти. И вот какие прекрасные были атаки на Wildberries, между прочим, в минувшие выходные, и там россияне плачут, что шубы, значит, у них сгорели, понимаете, когда у украинцев дети под ракетами на протяжении лет находились. Это все очень показывает большую, как мне кажется, эффективность европейских стран, которых мы, кстати, которые мы ругали. И говорили, что они ничего не могут, а они без нашего-то контроля оказались гораздо более эффективными в поддержке Украины. Вам не кажется так?
1: Ну, вы знаете, я не считаю, что здесь есть такая вот прямая зависимость. Дело в том, что Украина в течение этих 5 лет войны накапливает опыт и становится более, так сказать, она создает свою военную промышленность, свое производство этих самых дронов. Да, у нее нет средств финансовых, и ей помогают в этом. Сначала помогали Соединенные Штаты, и Трамп был очень недоволен, что Европа в этом не участвует или мало участвует. И он, как бы, так сказать, от этого отстранился, заставив Европу саму взять на себя финансирование. Теперь то иностранное оружие, которое поступает в Украину, оно в основном тоже ведь производится в Соединенных Штатах. Но оно туда же теперь поступает не просто в виде помощи, оно покупается, оно туда просто, оно оплачивается европейскими странами. Это то, чего хотел Трамп. Вот, это одна сторона вопроса. Вторая сторона, как вы сказали, вот это хорошая фраза, да, что для танка нужно 2 партнера, да, один не может, но его, опять подчеркивание того, что мира хочет Путин, а не хочет Зеленский, это просто реальность, вывернутая наизнанку. Мира хочет Зеленский, но Путин, нет, мира на таких условиях не хочет. Путин не хочет мира. Но он пудрит мозги Трампу. Что значит пудрит мозги? Не глупый, но если он, ему хочется так воспринимать, конечно, кто когда говорил против мира? Разве Гитлер был за войну? Он же был за мир. Только на тех условиях, чтобы ему отдали Чехословакию, ему отдали Польшу, ему отдали то, ему отдали все. Это же, понимаете, так сказать, Путин агрессор, Путин влез в Украину, и Европа не надо, так сказать, особенно, так сказать, как говорится, тоже обольщаться, что вот Европа, так сказать, стоит горой за Украину. Европа стоит горой за себя. Европейские страны знают, что если Путин захватит Украину, он не остановится. Поэтому Европа помогает Украине, а Америка далеко, поэтому вот пускай Европа там и беспокоится. А мы что, у нас океан. Мы лучше будем с этим Путиным в ладах. Вот такая психология у Трампа и тех советников, которые его в этом направлении, как говорится, толкают. Но это не все советники толкают в этом направлении. Есть другие. И вот это противоречивые высказывания, которые мы слышим все время от Трампа, в значительной мере, как мне кажется, зависит от того, что он слышит аргументы от специалистов, от знатоков, от людей военных, от людей, так сказать, профессионально занимающихся всеми этими делами, он слышит разные точки зрения. И когда, поскольку он выступает очень много и постоянно, и прямо скажем, мы от него иногда слышим вещи, которые он, вот, так сказать, ему прили в голову, которые недостаточно продуманы, то вот это и получается такое колебание. Заигрывание с Путиным, оно уже просто, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Путин агрессор, это, так сказать, ну, сейчас, понимаете, сейчас все бросаются такими словами. И Трампа называют фашистом, и нацистом, и расистом, и так далее. Все это пустая брехня. Но если, так сказать, говорить в тех терминах, которые мы привыкли в свое время обращаться, то Путин, да, это Гитлер нашего времени. Он установил жуткий режим в самой России. Никто не может пикнуть, хватают людей, которые, так сказать, 20 там, или там 8 лет назад что-то не то сказали. Ведь вот еще год назад, я не знаю, как сейчас, но ведь это же нашествие на Украину. Если тот, кто говорил, что это война, тот немедленно становился, так сказать, врагом, иноагентом и получал тюремный срок. Сейчас вроде уже они сами начинают говорить это слово «война». Но у них же была специальная особая маленькая операция ограниченная. Какая война? Это все лексикон старый, понимаете, когда было нашествие на Афганистан в 79-м году. Это тоже называлось ограниченной военной операцией. Понимаете, потом это, так сказать, превратилось в эту позорнейшую афганскую войну, и которая очень способствовала тому, что ее провал очень способствовал тому, что Советский Союз пришел к тому, к чему он пришел, то есть к, ну, к тому, что, так сказать, горбачевским реформам и так далее, которые привели уже к его развалу. Понимаете, да, это, и теперь они пользуются той же лексикой, но суть-то мы знаем, понимаете, Украина... Чтобы там происходили свои проблемы, там была коррупция, там были всякие дела, но она не угрожала никому из соседей, тем более России. Никаких не было причин, оснований для вторжения в нее еще в 2014 году. Тогда еще это называлось ограниченной операцией. Ну, они и дальше называли ограниченной операцией. Они в 2022 году за 3 дня хотели взять Киев, считали, что возьмут. За 3 дня, но это была ограниченная операция, это же просто мелочь какая-то. Европа понимает, что если это все произойдет, ну мы знаем, НАТО виноват во всем, НАТО, что мы что произошло сразу же после нашествия? То, что НАТО расширилось на 2 страны, Финляндия и Швеция, которые всегда были нейтральными все послевоенные годы, сколько там была эта холодная война, эти всякие обострения. Понимаете, они всегда держались в стороне, они всегда были нейтральны. Они присоединились к НАТО, потому что они понимали, что, так сказать, сегодня они, так сказать, там наведут этот кошмар в Украине, завтра придут к ним. Прибалтийские страны, зачем они? Вот когда-то Кроду сказал Горбачеву, что НАТО не будет расширяться. Вот, а вот они вот взяли... А зачем прибалтийские страны пошли в НАТО? Зачем Польша, Чехословакия, другие эти страны пошли, я не уверен про Чехословакию, но Польша точно, в НАТО? Потому что над ними стоял вот этот, так сказать, бандит с дубинкой. Еще во времена Ельцина, когда они, так сказать, разбирались с Чечней, Запад знал, что и не могут они смириться с тем, что вот распался этот так называемый Варшавский договор, потом, значит, Советский Союз. Не хотят они мирно, тихо жить в границах Российской Федерации. Ну, не хотят, и все. Не они. Что значит они? Я имею в виду власти российские. Я не говорю про массы народные, хотя сейчас многие говорят, почему эти массы не протестуют, почему нет никаких лицам, почему большинство продолжает поддерживать Путина. Понимаете? Но это отдельная тема, очень сложная и острая. Мы вряд ли сможем ее обсудить.
0: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам. Всем привет и хорошего настроения. Не на все плохие новости.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: картеля Синалоа Исмаэлю Самбади Гарсии по прозвищу Эль Майя. Об этом заявил федеральный прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Джозеф Насела. Исмаэль Самбади Гарсия, также известный как Эль Майя, был приговорен к пожизненному заключению, сказал прокурор. Насела добавил, что Самбади был крупнейшим наркоторговцем этого века. По его словам, пожизненное лишение свободы без возможности связываться с семьей является подходящим наказанием за причиненный им ущерб. Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов в ответ на заявление мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Мамдани в июле заявил, что выясняет законность возможного задержания Нетаньяху в случае его визита в Нью-Йорк. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
10: Почему люди не хотят бороться за долголетие? Что делать тем, кто все-таки решил максимально продлить жизнь? И где обитают долгожители? Расскажем прямо сейчас. Есть такое понятие, как «голубые зоны». Так называются места на мировой карте, в которых по каким-то причинам люди живут дольше. Это стали замечать в середине 20 века. Например, в Японии есть остров Окинава. В Японии вообще продолжительность жизни очень высокая. Но на Окинаве люди живут еще дольше. Такой же пример в европейской части – остров Сардиния в Италии. Но об этом чуть позже. Средняя продолжительность жизни японцев составляет 84 года. Старейшая жительница страны родилась в 1903 году. В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста старше 100 лет. При этом граждане Японии не питают любви к спорту, но формируют такую систему питания, которая позволяет им сохранять здоровье и тонус. Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую, которая считается самой здоровой в мире, рассказал японский геронтолог. Первым правилом является разнообразие.

каждый прием пищи содержит мясо, овощи, рыбу, рис и фрукты. Второе правило – медленное пережевывание пищи. Также японцы не стремятся к значительной обработке. Жарят еду они редко, в основном готовят на пару или варят. В результате продукты не теряют свою свежесть, а прием пищи не приобретает большую калорийность. Согласно четвертому правилу, в Японии лучше съесть рыбу или морепродукты, чем мясо, поскольку в нем содержится больше элементов, вредящих здоровью и способствующих риску хронических заболеваний. Одна из рекомендаций японских геронтологов людям старше 75 лет – сохранять в рационе белок. В противном случае человек высыхает и теряет силы. Сейчас в Японии разрабатывают очередную национальную программу по борьбе со старческой слабостью. Здесь разрабатывают особые продукты для пожилых. Есть особые желирующие компоненты, которые помогают превратить обычное мясо или рыбу в суфле. Важно не только, что мы едим, но и то, как мы едим. Одна из важнейших особенностей питания японцев – система «хара-хатибу», которая переводится с японского языка на 80% наполненный живот. Она основана на осознанном сокращении калорий. Японцы считают, если съедать пищу на 80%, не доходя до состояния полного насыщения, можно многие годы оставаться здоровым и активным. Меньше живот – меньше болезней, как говорится. А еще японцы очень любят жизнь и философски относятся к своему возрасту. Они стараются быть оптимистами, жить настоящим, не жалеть о прошлом и строить планы на будущее. Японцы считают, что душевное спокойствие, гармония внутри и удовольствие от жизни дарят долголетие. Поэтому они всегда счастливы и быстро адаптируются к изменениям, происходящим в жизни. Японцы – настоящие живчики. Они подвижнее представителей многих других наций. Они всегда готовы выйти из дома, чтобы прогуляться. Пресловутые 10 тысяч шагов – тоже их изобретение. Японцы делают все, чтобы давать организму необходимую физическую нагрузку. Занимаются гимнастикой, ездят на велосипедах, играют в гольф и любят танцы. В этой стране принято не ставить жирную точку на карьере при выходе на пенсию. Часто возрастные японцы отправляются осваивать новую профессию, причем учебные заведения здесь охотно принимают пенсионеров. Еще одно чисто японское изобретение, которое сейчас активно осваивает весь мир – икигай. Это предназначение человека, то, что придает жизни смысл и вкус. И найти свой икигай можно на стыке четырех направлений – того, чем вам нравится заниматься, что у вас получается лучше всех, за что вам платят и что может принести пользу миру. Говорят, когда найдешь точку посередине этих четырех областей, начнешь жить лучше и веселей. Исследователь и путешественник Дэн Бютнер изучил так называемые «голубые зоны», и вот некоторые его советы. Лучшие продукты для долголетия – бобовые, фасоль и чечевица, зелень, сладкий картофель, орехи, оливковое масло, овсянка, фрукты, зеленый чай, красное вино – не больше 2 бокалов в день. Продукты, которых нужно избегать – напитки с высоким содержанием сахара, газировка, соки, соленые закуски, чипсы или крекеры, копченое мясо. 95% пищи должно быть растительного происхождения. Самую большую порцию ешьте на завтрак, среднюю на обед и маленькую на ужин. Каждый день двигайтесь, например, ходите пешком. Больше общайтесь, особенно с родными. Верьте. Было выявлено, что посещение религиозных служб 4 раза в месяц, при этом неважно, какая у вас религия, добавляет к жизни от 4 до 14 лет. Выбирайте одного спутника жизни. Это может добавить до 3 лет к средней продолжительности жизни. Занимайтесь сексом. 80% жителей Окинавы в возрасте от 70 до 100 лет все еще занимаются сексом. Было доказано, что это продлевает жизнь. Хорошо питайтесь, меньше беспокойтесь, больше двигайтесь и больше любите. Если человек живет один, и у него из развлечений только выйти посидеть на лавочке, он быстро будет угасать. Хронический стресс может приводить к физиологическим изменениям, появлению маркеров хронического воспаления. Мы можем никак эти изменения не ощущать физически, но они приводят к поломкам внутри клетки и постепенно накапливаются, в итоге приводя к ухудшению самочувствия. Итальянские ученые обнаружили необычные особенности психики самых пожилых жителей Италии, которые проживают в так называемом очаге долголетия на юге страны. Почти все исследования долгожителей касаются и генетики, а не душевного здоровья личности. Мы показали, что у данной группы долгожителей существуют уникальные общие черты психики, такие как упорство, позитивное отношение к жизни и крепкие связи с семьей, землей и верой, заявил Дилип Джеста из Университета Калифорнии в Сан-Диего.
Он вместе с другими учеными на протяжении нескольких лет исследует очаг долгожительства в городке Чилетта, где проживают очень старые, но при этом довольно здоровые люди. Средняя продолжительность жизни в городе составляет 92 года для женщин и 85 лет для мужчин, что на 10 лет больше, чем в целом по Италии. Проводя исследование, ученые выяснили, что пожилые люди, несмотря на достаточно плохое состояние здоровья, гораздо реже страдали от депрессии и тревожных состояний, а также различных проблем с психикой по сравнению с их более молодыми родственниками. Они отличались более высоким уровнем оптимизма и трудоголизма. Также долгожители были привязаны к земле и семье. Возможно, что любовь к земле, общая черта всех этих пожилых людей, является секретом их долголетия. Большая часть из них продолжает работать и по дому, и на своих полях. Современный образ жизни немыслим без стрессовых ситуаций, но каждый человек реагирует на них индивидуально. Там, где оптимист видит возможность, пессимист видит препятствие. Поэтому для первого умеренный стресс может стать мотивационным толчком, для второго превратится в чрезмерный стресс, который изменяет обмен веществ и увеличивает вероятность всевозможных заболеваний. Так что, если хотите меньше болеть, учитесь оптимизму. Ведь все долгожители умеют наслаждаться жизнью и смотреть на мир позитивно. Это Оливия де Хэвиленд. Актрису вы можете вспомнить по роли Мелани в киноленте «Унесённый ветром». Оливия прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 104 лет. До конца жизни она оставалась активной, жила в своей квартире в Париже, иногда выходила на связь с журналистами. Секрет ее долголетия – хорошая генетика. Оба родителя актрисы тоже были долгожителями, а родная сестра Джоан Фонтейн скончалась в возрасте 96 лет. Вот что говорила Оливия де Хэвиленд о своем долголетии. «Я бы предпочла жить вечно в полном здравии, но если мне когда-нибудь придется расстаться с этой жизнью, я хотела бы сделать это на шезлонге, надушенная, одетая в бархатный халат и жемчужные серьги, с бокалом шампанского и только что отгадав последнее слово в британском кроссворде». До конца жизни Оливия ухаживала за собой, сохраняла позитивный образ мысли. Кирк Дуглас скончался в возрасте 104 лет. После столетнего юбилея мужчина дал интервью, в котором раскрыл свой секрет долголетия. По его словам, все дело в его счастливых отношениях с женой. «Мне очень повезло с ней, мы созвучны в душе. Вы не представляете, как это важно. Хотя, когда мы встретились, мне было уже 63. Я считаю, что наш замечательный брак и беседы на рассвете и в сумерках помогли мне прожить так долго». В своей книге Кирк Дуглас писал, что никогда особо не следил за своим здоровьем, не контролировал давление, не ограничивал питание. Актер пережил инсульт, после которого его частично парализовало. Была нарушена речь, зрение, двигательные функции. Он даже думал свести счеты с жизнью, но тогда и осознал, что самое главное – не опускать руки. Когда дела становятся плохи, всегда помните, что может быть еще хуже, так что вы оказались не в самом худшем положении, говорил Дуглас.

последнее время еда часто становится арт-объектом. Мы все практически фотографируем красивые блюда в ресторане. А многие художники еще во время коронавирусной самоизоляции стали создавать фотографические проекты с продуктами и пищевыми отходами. Это новый тренд или хорошо забытый старый? Будем разбираться. Использование еды для создания произведений искусства известно с древности. Прославил эту практику итальянский художник Джузеппе Арчимбольдо. Живописец создавал портреты людей из овощей, фруктов, хлебов, цветов и даже предметов обихода. Такой интерес к продуктам связан с работой мастера при дворе императора Максимилиана II. Арчимбольдо имел доступ к обширным ботаническим коллекциям своего покровителя. В серии «Времена года» Арчимбольдо создал портреты из сезонных овощей, фруктов и растений – брюквы, винограда, тыквы, крапивы, цукини и редиски. Следующий этап использования еды в искусстве – это рисунки Виктора Гюго. Мало кто знает, но Гюго был прекрасным художником и работал с необычными техниками и материалами. В своих произведениях он часто использовал остатки еды – свекольные очистки, жмых, сажу. В какой-то момент основным материалом его творчества стал кофе. Гюго часто проливал этот напиток на листы и благодаря этому изобрел кофейную живопись. В искусстве XX века художники использовали еду для того, чтобы привлечь внимание зрителя к проблемам общества потребления. Самый яркий представитель поп-арта Энди Уорхол создал символ массового производства и быстрого питания – многочисленные работы с рекламным изображением банок супа Кэмпбелл. В 1982 году, снимая свой фильм «66 сцен из Америки», датский режиссер Йорген Лед сумел уговорить Уорхола сняться для его картины. В одной из сцен Уорхол 4 минуты ест вапер из «Бургер Кинга». Тут стоит напомнить, что Уорхол сам по себе являлся и является символом Америки. А Уорхол, поедающий гамбургер, это прямо комбо для датского кинематографиста. Когда Йорген Лед приехал в Америку, он не был знаком с художником. Как вспоминал сам режиссер, никто не верил, что великий Уорхол снимется у него, да еще и бесплатно. Но когда Лед приехал в студию Уорхола и рассказал о своей затее, Уорхол согласился. К слову, сцена с художником несколько раз становилась предметом пародии. Например, Макалей Калкин ел на камеру кусок пиццы. В 2019 году в одном из музеев Лондона открылась выставка «Еда больше, чем тарелка». Экспозиция была посвящена четырем темам – компостированию, сельскому хозяйству, торговле и продуктам. Например, Фернандо Лапоссе в своей работе показал, как из кукурузной шелухи сделать мозаику. Художник из Токио Касуки Араки создал изящную посуду из комбинированных пищевых отходов и японского лака. Превращение отходов в посуду – это своего рода церемония. При этом художница и режиссер Сэм Тейлор Вуд снимает видео-арт, где продукты разлагаются. А Дитер Рот использует для инсталляции сыр, чтобы показать процесс постепенного распада. В 2017 году вышел фильм «Впустую. История выброшенной еды», который должен был изменить отношение людей к чрезмерному консюмеризму. Благодаря шеф-поварам Энтони Бурдену, Дэну Барберу, Марио Баталли и Дэнни Буэну зрители увидели, как то, что мы привыкли считать объедками, превращается в невероятные явства. Продукты питания во всех отношениях – замечательный материал для художника. Они метафоричны, полны символизма. С другой стороны, они крайне недолговечны. Искусство из колбасы или шоколада быстро портится. Оно антикоммерческое. Первый в мире музей, посвященный еде, был построен компанией Nestle в 1985 году в Швейцарии. Постоянная экспозиция насчитывает более 400 экспонатов, которые отражают процессы производства и потребления продуктов. В музее часто проходят тематические кулинарные классы, как для взрослых, так и для детей. Найти алиментариум очень просто. Он расположен рядом с огромной вилкой, торчащей из Женевского озера. А это музей отвратительной еды в Мальмё, Швеции. Здесь представлены 80 самых мерзких продуктов со всего мира. Глаз овцы в томатном соке из Монголии, черви из Зимбабве, сыр из наполненного молоком желудка молодого козленка from Sardinia. А если вам захочется поближе познакомиться с этими так называемыми деликатесами, вперед!
Некоторые из них можно потрогать, понюхать и даже попробовать. Этот музей занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая коллекция в мире, посвященная одному фрукту, или все-таки ягоде. Банановый мир в Калифорнии основал Кен Баннистер в 75 году. Он собрал коллекцию, которая сегодня насчитывает 17 тысяч экспонатов. Бананы из всевозможных материалов, старые снимки банановых плантаций Коста-Рики и Ямайки, открытки с бананами, пластинки с песнями о бананах и одежда с изображением бананов. Угадайте, чем посетить. Посетители угощают на входе. В стране крупнейшем производителе дорогостоящего деликатеса не могли обойтись без музея фуагры. Он находится прямо на французской ферме, одной из самых знаменитых в мире. Сначала ты знакомишься с симпатичными гусятами, а потом лакомишься их ценнейшей печенью. Черный юмор в поскриптуме. Образовательный момент тоже предусмотрен. История продукта прослеживается от египтян к римлянам, от застольев евреев Богемии до императорских банкетов XIX века.

0: Один из пользователей Reddit поделился грустной историей. Он долго терпел, но все-таки подал на развод со своей женой из-за ее одержимости блогом. И дело даже не в том, что она слишком много времени проводила в социальных сетях и уделяла мало внимания близким. Наоборот, ее работа инфлюенсером простиралась за пределы картинок в телефоне. Женщина стремилась подчинить всю жизнь, созданной в блоге, эстетике. А вот что рассказал этот мужчина. «Моя жена всегда хотела, чтобы в доме все выглядело хорошо, когда приходят гости, но раньше это не было помешательством. Когда у нас родилась дочь, жена завела блог и быстро набрала около 400 тысяч подписчиков. С тех пор у меня ощущение, что я живу не в собственном доме, а в постановочной съемке для интернета». Пользователь обеспокоен тем, что его жена слишком много внимания уделяет тому, чтобы все выглядело идеально, как на картинке, и не наслаждается обычной жизнью. Ее увлеченность, по словам мужа, доходит до крайностей. «Мы поссорились из-за того, что я поставил свой стакан на столик не в том месте. Это произошло в тот момент, когда наш ребенок делал первые шаги. Жена заявила мне, что я испортил ей видео, и теперь ей придется потратить кучу сил, убирая из него мой некрасивый стакан. Она назвала меня эгоистичным за то, что я поставил стакан на столик, чтобы посмотреть, как моя дочь делает свои первые шаги». Также мужчина описал спальню маленькой дочери как бежевый массив, почти без игрушек, и рассказал, что бабушке пришлось оставить у себя кукольный домик, подаренный внучке, потому что тот не вписывался в эстетические представления жены. «Я не собираюсь заставлять дочь жить во всем этом», – заявил мужчина в конце своего поста. Он добавил, что пытался убедить жену обратиться к психотерапевту, но та отказалась признать проблему. Эта история кажется грустной и даже местами неправдоподобной, но это едва ли единичный случай. Исследования показывают, что социальные сети довольно часто негативно влияют на отношения между партнерами. Люди вкладывают слишком много усилий в собственный онлайн-образ и поддержание связи в интернете, и у них не остается ресурсов на общение офлайн. Инфлюенсеры в среднем проводят ВКонтакте со смартфоном более 9 часов в день, в то время как обычные пользователи обращаются с гаджетом примерно в 3 раза меньше. Логично предположить, что при этом многое за пределами экрана упускается. Конечно, блог с тысячами подписчиков – это уже полноценная работа, которая приносит доход. Инфлюенсер-маркетинг – быстро растущая экономическая отрасль. За период с 2016 года по 2022 объем этого рынка вырос с 2 до 16,5 миллиардов долларов. Это лакомый кусочек, от которого многие хотят отщипнуть. Режиссировать собственную жизнь для соцсетей начали даже те, кто не метит в блогеры-миллионники. Ведь про микро- и даже нано-инфлюенсеров заговорили еще несколько лет назад. Бренды больше доверяют тем, у кого не так много подписчиков, но аудитория вовлеченная. Тренд на чистую эстетику, то есть нейтральные светлые тона, минимализм в одежде и интерьере, сбалансированный образ жизни особенно широко обсуждался в 2022-м. Хотя изначально кажется, что он мог бы привести к отказу от вредных привычек и улучшению самочувствия, но на деле оборачивается все той же тревогой от невозможности полностью соответствовать выверенной эстетике. Постоянное потребление контента, пропагандирующего подобный образ жизни, заставляет нас думать, что наша жизнь сплошная. Сплошной беспорядок и хаос по сравнению с блогерами. В ловушку чистой эстетики попала и жена, возможно, уже бывшая пользователя портала Reddit, о котором мы рассказали только что. А вот как комментируют ситуацию психологи. Телефон – первая вещь, которую мы берем в руки, проснувшись. Листаем ленту социальных сетей, пока завтракаем, едем на работу, в перерывах каждую свободную минуту. Средний показатель экранного времени по миру – 5 часов, а для 26% всего населения планеты он доходит до 7 часов в сутки. Половина приходится на соцсети. В виртуальном мире мы видим идеальную картинку – роскошные стильные дома и квартиры, стройные спортивные фигуры блогеров, счастливые семьи. Все это рафинировано и лишено недостатков. Мы понимаем, что контент популярных блогеров чаще всего следует написанному сценарию, но бессознательно все равно стремимся к такой жизни. Этот феномен объясняют зеркальные нейроны. В 1966 году в ходе опытов над макаками итальянский ученый Джакомо Риццолетти обнаружил, что определенные клетки мозга обезьян включались не только когда они сами выполняли действия, но и когда эти же действия выполнял экспериментатор. Зеркальные нейроны есть и у человека. Маленькие дети учатся ходить, есть и одеваться, глядя на то, как это делают взрослые. На этом строят стремление человека к имитации действий других. Получается, как в песне «Посмотри на меня, делай, как я». Мы способны также отражать чужие чувства и эмоции. Если чаще всего мы наблюдаем за картинкой идеальной жизни, то стремимся повторить модель поведения того, кто живет этой жизнью. Но для чего мы хотим построить жизнь, которой все будут завидовать? Приведет ли это к счастью или принесет дополнительный стресс? Стоит ответить себе на вопрос, живу я собственной жизнью или гонюсь за чужой? Все-таки быть собой – это чувствовать глобальное удовлетворение от своих действий, уверенность, что все в жизни идет так, как должно. Это не говорит об отсутствии трудностей, но возникающие проблемы и неудачи в таком случае не лишают уверенности в себе. Сфокусироваться на собственной жизни поможет постановка собственных целей жизни, определение ценностей, которые являются истинными, а не навязанными извне. Психолог Роберт Краут доказал, что существует прямая взаимосвязь между депрессией и временем, проведенным в интернете. Чем дольше вы онлайн, тем вы грустнее. Социальные сети – источник стресса, зависти, синдрома упущенной выгоды, буллинга, причина зависимости и страхов. Платформы, которые изначально были созданы для безграничного общения, мотивации и культурного обмена, сейчас все чаще приводят к добровольной социальной изоляции и расстройствам личности. В 2017 году были опубликованы результаты масштабного исследования, в рамках которого на протяжении 5 лет изучалось поведение 500 000 школьников. Оказалось, что за этот срок, на фоне все большего погружения в соцсети, симптомы депрессии у подростков стали встречаться на 33% чаще, а суицидальные наклонности на целых 56%. Принц Гарри, который завел в Инстаграме совместный аккаунт с супругой Меган Маркл, заявил, что социальные сети могут быть опаснее алкоголя и наркотиков. В современной психологии пока нет диагноза зависимости от социальных сетей. Есть только понятие интернет-зависимость, но при этом есть термин проблемное использование социальных сетей, то есть чрезмерное увлечение соцсетями, которое негативно влияет на психику человека. Цифровой детокс чаще называют своеобразной передышкой. В одном ряду с понятием Digital Detox состоит медиа-аскетизм. Его еще называют цифровым воздержанием. Это образ жизни, при котором люди не отрицают важность новейших средств коммуникации и интернет-технологий, но при этом не зависают в телефоне каждую свободную минуту. Разумеется, полностью отказаться от гаджетов в современном мире уже невозможно. Но устроить небольшую диджитал-диету вполне реально. Понять, нужен ли цифровой детокс именно вам, поможет простой чек-лист. Чем больше утверждений из списка описывают ваш образ жизни, тем сильнее ваша зависимость от современных технологий, и тем больше вам нужен отдых. Перемещаясь по квартире, вы носите смартфон с собой. Вы всегда мгновенно отвечаете на сообщения, поэтому рассчитывайте, что собеседники будут также быстро реагировать на ваши, и раздражаетесь, если приходится ждать. Вы чувствуете волнение, близкое к панике, если вдруг не находите телефон рядом. Первое, что вы видите после пробуждения и последнее перед сном – это экран смартфона. Стресс, недосып, быстрая утомляемость, проблемы с многозадачностью стали вашими постоянными спутниками. Попробуйте понять и осознать, что вы упускаете, пока бесцельно залипаете в экран. Например, час, проведенный дома в соцсетях, можно потратить на велосипедную поездку или прогулку с собакой. Приложение для знакомств, конечно, полезно, но вечеринка у друзей может быть эффективнее для поиска второй половинки. Если целиком и полностью отказаться от гаджетов невозможно, устраивайте однодневные передышки. Прежде чем первый раз надолго уйти в офлайн, предупредите об этом родных, друзей и даже коллег. Вряд ли вы хотите, чтобы в попытке вас найти они обзванивали отделы полиции и больниц. Планируя следующий выпуск, отдайте предпочтение Digital Detox турам. Их популярность сейчас растет едва ли не с космической скоростью. Программа таких поездок включает медитации, осмотр природных красот и философские лекции. Иногда туристам предлагают сдать смартфоны на хранение в обмен на руководство по выживанию без гаджетов. Это ли не челлендж для современного человека? Proving that we can all use some digital downtime to truly reboot.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
16: По средам с 5 до 7 вечера.
15: На Дэвидсон Радио. Радио.
17: Дэвидсон Радио. Радио.
18: Американское радио на русском языке.
17: Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Администрация Белого дома рассматривает законопроект, согласно которому некоторых соискателей грин-карт обяжут носить залог в размере около 100 тысяч долларов. Госдепартамент планирует протестировать эту меру на нескольких странах. Их названия пока не раскрывают. Залог станет финансовой гарантией на случай, если новый житель страны не сможет содержать себя самостоятельно. Согласно плану, заявители в зарубежных консульствах будут носить средства при подаче документов. Вернуть залог получится только после получения гражданства. Итоговая сумма залога будет зависеть от конкретного случая. Она может оказаться как ниже, так и выше указанного порога. Экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предупредил, что политика нынешнего мэра Мамдани может ускорить отток богатых жителей и бизнеса в южные регионы страны с более низкими налогами. В интервью Fox Business Куомо призвал власти дословно не выгонять людей, это цитата, и заявил, что город должен создавать рабочие места и привлекать компании, а не демонизировать корпорации и состоятельных жителей. Куомо заявил, что демократическая партия переживает внутренний раскол между умеренным и левым крылом. По данным Citizen Budget Commission, из Нью-Йорка в прошлом году уехало 114 тысяч жителей. Компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов, в котором место государства определяется числом стран, в которые обладатель паспорта того или иного государства сможет въехать без визы. Индекс обновляется дважды в год. Американский паспорт на 10-м месте, израильский на 18-м. Первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура. Его владельцам доступно без предварительной визы 192 направления. На втором месте – Эмираты. Третье место заняла Швеция – 187 стран. Авторы рейтинга отмечают, что за 20 лет международная мобильность заметно расширилась. 18-летний сын экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ксавье рассказал об отношениях с возлюбленной отца, певицей Кэти Перри. Молодой музыкант признался, что обращается к Перри за советами по поводу своей карьеры. Он выступает с рэп-программами. По словам Ксавье, он поддерживает общение с певицей и иногда показывает свои новые песни. При этом сын Трюдо подчеркнул, что воспринимает Перри не только как известного человека, но и как добрую и простую в общении женщину.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Скоро ожидается сильный ливень.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Одним надоели маски, другим наполняйте миски. Одни свято верят в сказки, другие сверяют списки. Одних называют командой, другим говорят «отшельник». Одни быть желают пандой, другие срывают ошейник. Одни убегают в лето, постелью другим сугробы. Худеют одни на конфетах, другие жиреют от злобы. Одни выбирают клетку, другие — размах пейзажей. Блаженство одних — кругосветка, другие живут распродажей. Одним благодатно в разлуке, другим по команде место. Одни опускают руки, другие ползут к Эвересту. Частица любви и света живет, вероятно, в каждом. Но, унося секреты, все исчезают однажды.

Как-то его спросили, кого из артистов всех времен и народов он взял бы к себе в партнеры? «Конечно, Чарли Чаплина», — ответил он и добавил с улыбкой. «Правда, еще неизвестно, согласился ли бы он на такое партнерство. Потом его сравнят с великим комиком. Но какие только слухи не будут сопровождать его и при жизни, и после. Кто только не будет пытаться перекрыть ему кислород, сделать так, чтобы он замолчал. Но он выдержит». Правда, дорогой ценой, ценой здоровья. Он придумает название столь необходимому аксессуару советского человека – сетки для продуктов. С его легкой подачи она станет называться «Авоська». Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Несмотря на то, что прозвучавшее мое стихотворение оканчивается строкой «Все исчезают однажды», герой моей сегодняшней программы, даже уйдя из жизни, не исчез из нашей памяти. Должна признаться, делать программу о человеке, которого знала с одной стороны легко, с другой невероятно трудно. Особенно, если широкому кругу людей о нем известно практически все. Не осталось ни одной страницы жизни Аркадия Исааковича Райкина, которую бы не изучили от А до Я. Но сегодня я попробую рассказать об этом выдающемся артисте и человеке так, как чувствую его сама. В том числе и потому, что мне посчастливилось работать в театре, которым руководил Аркадий Исаакович. И даже держать его, великого мастера, под руку, как драгоценный хрустальный сосуд, оберегая от опасности. Такие он вызывал чувства. Нынешний 2019 год для театра «Сатирикон» юбилейный. При открытии в 1939 году в Ленинграде он назывался театром эстрады и миниатюр. И Аркадий Райкин работал в этом коллективе конферансье, соединяя на сцене номера из различных жанров. Уже тогда он хотел объединить эстрадные и цирковые жанры со спектаклем. Все это он сделает позже, а уж совсем виртуозно продолжит его дело сын Константин Аркадьевич Райкин. В 1985 году, когда меня взяли в труппу «Сатирикона», тогда он назывался Государственный театр миниатюр, Аркадию Исааковичу было 73. К тому времени на сцене театра шли два спектакля с его участием. «Мир дому твоему» и «Избранное». Оба состояли из миниатюр. Был в репертуаре еще один спектакль «Лица», молодежный, и репетировался спектакль по пьесе Аркадия Арканова «Что наша жизнь». Аркадий Исаакович еще не знал, что вскоре театр будет носить его имя, что репертуар будет обширным от классики до современных пьес, что зал всегда будет переполнен, что его сын станет одним из выдающихся актеров своей эпохи, что он отдаст театру, основанному его отцом, все свои силы. Не знал он и о том, что в его театре вырастет плеяда прекрасных актеров, на которых будет идти зритель. Но все это будет позже. А тогда, в 85-м, я, молодая актриса, только что окончившая школу-студию МХАТ, принятая в труппу театра, впервые вышла на сцену в спектакле «Мир дому твоему» с великим Аркадием Райкиным. И тогда, единственный раз в жизни, я почувствовала, как сцена уходит из-под ног. Меня пронзили его глаза. Я не помнила его реплик, да и своих тоже. В тот миг я не помнила и не понимала вообще ничего. Но вы можете себе представить, что такое начинающей актрисе быть на сцене с самим Райкиным? В памяти остались предательски ватные ноги. Нет, я ничего не перепутала ни в тексте, ни в мизансценах. Я сказала все, что должна была сказать по роли, сыграла то, что было положено. Но все это происходило как-то само по себе, вроде без моего участия, на автопилоте. Меня пригвоздил его взгляд. Я, конечно, видела эти глаза раньше, даже обращенными ко мне лично. Видела не только на репетициях и сборах труппы, но даже в его доме. В диалоге с ним. Он не отводил взгляд в разговоре, не впивался в тебя этим взглядом, пытаясь обезоружить.
Иногда его глаза вроде вообще ничего не выражали. Но невозможно было избавиться от мысли, что на тебя воздействует гипнотизер, мастер. Еще был его голос. Тихий, вкрадчивый, иногда совсем без интонации. Временами казалось, что он шепчет. Но этот шепот был слышен в любом шуме. Шепот в шуме. К его голосу невозможно было не прислушаться. Ухо само выхватывало его из десятка любых других громких и сильных голосов. Они будто растворялись и становились неслышны. И голос Райкина невидимкой плыл в воздухе, обволакивая пространство вокруг. Ты безошибочно его узнавал. Или он тебя узнавал, словно сам находил именно тебя, свою цель. Чем более значимой была мысль, которую он хотел донести, тем тише становилось звучание его голоса. Как артист он знал магическую силу своего голоса и искусно пользовался им как на сцене, так и в жизни. Я же, прежде чем провалиться сквозь сцену, стала зрителем этого спектакля. Ярко освещенный зал театра эстрады, у переехавшего несколько лет назад из Ленинграда в Москву театра, своего помещения еще нет, и спектакли играются на разных площадках. Начинает заходить публика. Люди рассаживаются на свои места, почти неслышно переговариваются между собой, словно не желая потревожить предвкушение встречи с Райкиным. Последний звонок. Гаснет свет. Занавес. Начинается спектакль. И Райкин, как всегда, не выходит на сцену, а взлетает. Тело его легкое, словно летит. А по моему лицу текут слезы. Даже когда я вместе со всеми зрителями смеюсь. Не только мне, но и сидящим в зале кажется, что они видят великого артиста в последний раз. Потом Костя Константин Аркадьевич признается, что в тот вечер подглядывал из-за кулис за моей реакцией и видел мои слезы. Этого я, конечно, не ожидала, а Костя, трепетно относящийся не только к папе, но и самому понятию театра, порой вот так проверял, действительно ли это его артист, не ошибся ли он, взяв его в труппу. Тогда он, с согласия папы, сомневающегося в правильности того, что предлагает сын, уже формировал молодежный костяк театра. И не ошибся. Тот сезон начался с трехмесячной гастроли в Ленинграде, родном городе Аркадия Исааковича. И это, моя личная премьера в спектакле «Мир дому твоему» совпала с моим днем рождения. Это был лучший подарок из всех, которые я получала. До того дня, как Аркадий Исаакович уйдет из жизни, оставалось 2 года. Будущий артист родился 24 октября 1911 года в Риге. Его отец Исаак Давидович Райкин был портовым рабочим, а мама Елизавета Борисовна Гуревич – акушеркой. Были у Аркадия Исааковича 2 младшие сестры – Белла и Софья и брат Макс. Отцовская линия происходила из Полоцка, Витебской губернии, а предки матери – рижане. Когда Аркадию исполнится 5 лет, семья переедет в Рыбинск, а позже, в 22-м году, в Петроград. Аркадий будет заниматься в драмкружке, его влечет сцена. И в 28-м году он приедет в Москву, чтобы побывать в столичных театрах. Денег у него нет, но он научится проходить в залы без билета. Отец хочет для сына серьезной профессии, которая может обеспечить безбедное существование. И это, понятно, игра на скрипке. Скрипачи играют на свадьбах, днях рождения, похоронах. Ни первое, ни второе, ни третье никогда не прекращается. А значит, и работа для скрипача всегда найдется. Но Аркадий поступает в Ленинградский театральный техникум. Отец против артиста в семье. Но выбор
сын сделал. Занятий по актерскому мастерству ему мало. Он берет частные уроки пантомимы и сценического движения. А на последнем курсе, в 34-м году, он встретит ее. «Как-то я пришел в столовую и встал в очередь», — будет вспоминать Аркадий Исаакович. «Она заговорила первая и пригласила в кино. Когда мы вечером заняли свои места и погас свет, я тут же сказал ей: „Выходите за меня замуж“. И она, Руфь Иоффе, станет его женой. Ей 19. Близкие будут называть ее Рома. По окончании института Райкина распределят в труппу Ленинградского театра рабочей молодежи. А в 37-м году, когда ему будет всего 26, его сразит приступ ревматизма, который даст осложнение на сердце. Врачи скажут, что если он выживет, станет инвалидом. Так что ни о каком театре не может быть и речи. Он выживет. А в 38-м Руфь Марковна родит дочь Катю. На будущий год Аркадия возьмут в штат только что созданного в Ленинграде театра эстрады. Среди его миниатюр будет одна. Речь там идет о некоем гражданине, который выходит из дома за продуктами и берет с собой две сумки-сетки. Их он называет «Авоськой» и «Напраской». «Авоська» от «Авось что-нибудь куплю», а «Напраска» для вещей ненужных, купленных вместо тех, которые были нужны, но в продаже не оказавшихся. Напрасные вещи. И название «Авоська» уйдет в народ. Он будет сниматься в кино, дебютирует в 38-м году в картинах «Огненные годы» и «Доктор Калюжный». А годом позже станет лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады. Тогда член жюри Исаак Дунаевский спросит у председателя Леонида Утесова: «Как вы думаете, этот мальчик надолго?» Утесов ответит пророчески. Впрочем, об этом мы с вами узнаем позже. А Райкин станет художественным руководителем Ленинградского театра эстрады. В июне 41-го года театр отправится с концертами в Днепропетровск. Открытие гастролей назначено на 22 июня. Забегу чуть вперед. Помню, как в 85-м году на сборе труппы в начале сезона Аркадий Исаакович сказал нам: «Откуда Гитлер узнал о наших гастролях?» Да, в тот год они не состоятся. Артистам придется срочно возвращаться и уезжать на фронтовые концерты и выступать для тружеников тыла. И будут десятки тысяч километров. Выступления на кораблях, на заводах, в землянках и госпиталях. «Был такой странный период нашего пребывания на фронте, — напишет Райкин, — когда мы все время опаздывали к своей смерти. Однажды нас в пути задержала пурга, а дом, приготовленный нам для ночлега, начисто снесло вражеской бомбой. В другой раз мы опоздали к выступлению на передовой. Там днем снаряд попал в эстраду, где в это время мы должны были играть спектакль. Жена Рома – актриса того же театра. И маленькую дочку Катю отправят в эвакуацию, в Ташкент, к чужой женщине, которая быстро сообразит, что будет ребенок, будут и продуктовые посылки, и деньги от ее знаменитых родителей». Эта женщина скрывала в доме двух сыновей-дезертиров. Их нужно было кормить. Родители будут присылать мед, консервы, крупы, сахар, но дочке не будет доставаться ничего. И она будет собирать упавшие с грузовиков зерна, копаться в арыках в поисках огрызков. Катя все время будет хотеть есть. А руки и ноги ее покроются экземой. Проживет она там год. К счастью, ее вовремя заберут. Позже семье придется пережить немало сплетен и слухов. Будет и ужасная история о том, как Аркадий Исаакович якобы отправил в Израиль гроб с телом матери и положил туда несметное количество драгоценностей и бриллиантов.
Но, конечно, никаких богатств у Райкиных не было. Тогда же пустят слухи, что и Утесов спрятал бриллианты в могиле жены, что знаменитого трубача Эдди Рознера, отсидевшего 17 лет в лагерях, поймали на советской границе. К концу войны семья Райкиных переедет из коммуналки в отдельное жилье. К тому времени фамилия Райкин уже явление. Аншлаги на его спектакли всегда. А репризы со скоростью анекдотов разлетаются по стране. Он будет ездить по странам социалистического лагеря и играть на языке страны – болгарском, польском, венгерском, немецком, румынском, чешском, словацком. Тексты актеры учат заранее. Аркадий Сакч настаивает, чтобы в спектаклях звучали самые современные речевые обороты. Его языковая память феноменальна. И часто зрители, приходящие за кулисы после спектакля, недоумевают – как не знаете языка? Вы же только что говорили несколько часов. А Москва годами будет для Райкина закрытым городом. Не будет ни одного спектакля, чтобы что-нибудь не вырезали. Бесконечные палки в колеса, нескончаемая нервотрепка, немыслимая цензура. Аркадий Сакч вынужден будет лавировать, что-то изобретать, обходя острые углы. Капиталистические страны для театра закрыты, опасны для чиновников сатира на советский образ жизни. И все же будет Лондон. И после гастролей газета «Таймс» напишет: «У Райкина есть что-то от Чарли Чаплина. Удивительная способность живо и наглядно изображать эмоции, способность создавать образы, которые не нуждаются в пояснении. Он обладает даром проникать в самую суть человеческих чувств». И действительно, Райкин любим всеми слоями общества. От шахтера до генсека. С Брежневым он познакомился еще до войны. Брежнев же организовал эвакуацию театра из Днепропетровска. Парадокс. Но на самом верху его будут любить. А чиновники рангом ниже ненавидеть и делать все возможное, чтобы он замолчал. Ведь номера Райкина уникальны. Он мгновенно перевоплощается, меняет облик за несколько секунд, пробегая за кулисами, и появляется с другой стороны сцены с ответной репликой другого участника диалога. Его голос и характерная манера узнаются моментально. Любим? Обласкан? Все прекрасно? Ну да, казалось бы. 8 июля 50-го года у Райкиных родится сын Костя. Дети, оба, и Катя, и Котя, как его называют близкие, станут актерами. И никакой великий папа помогать им в этом не будет. На спектакле сына отец побывает, когда тот будет уже одним из ведущих артистов театра «Современник». Еще в 62-м году Аркадий Сакч пригласил в свой театр одесситов Жванецкого, Карцева, Ильченко. Вместе они создали несколько эстрадных номеров, поставили программу «Светофор». И тогда из уст Михаила Жванецкого звучало вот такое. «Зачем хватать за руку вора? Вдруг он станет большим человеком?» В 69-м году их пути разойдутся, но миниатюры Жванецкого останутся в репертуаре театра до последних дней жизни Райкина. Вообще, Аркадий Сакч каждую миниатюру дописывал под себя, не особенно щадя авторов, видоизменяя их тексты. Актеры его театра всегда жили в таком же бешеном ритме, как и их руководитель. Без отпусков, болезней. Они выходили на сцену с высокой температурой, с переломами рук и ног. Такой же невероятной работоспособностью будет отличаться и Константин Аркадьевич. Хотя по темпераменту они разные. Аркадий Сакч никогда ни на кого не кричал. Ни дома, ни в театре. У него были другие методы. Он сразу переходил на «вы», смотрел тебе не в глаза, а поверх головы. И говорил очень тихо. Но с обычными людьми, поклонниками, зрителями был деликатен и даже робок. Если ему что-то не нравилось, он тоже был не как все. Однажды Зиновий Герд
с женой Аркадия Исааковича Руфьей Марковной засиделись в гостиной двухкомнатного гостиничного номера Райкиных до 5 утра. Разговаривали, травили анекдоты, мешали Райкину спать. И вот, как вспоминала Рома, из спальни появляется муж в своем лучшем парадном костюме, с тростью, в шляпе. Рома испугалась. «Аркашенька, милый, ты куда собрался в 5 утра? Так у нас же гости!» Сел в кресло и посмотрел со своей мягкой светской улыбкой на Герта. Зиновий Ефимович мгновенно понял намек. «Я, пожалуй, пойду». Дети Райкиных, Катя и Костя, окончат Щукинское театральное училище. Там же Катя встретит своего первого мужа, однокурсника Михаила Державина, которому однажды потребуется костюм для выступления в концерте. И Аркадий Исаакович отдаст один из своих. Зятя он любит. Выступление пройдет прекрасно. И Державин сообщит об этом тестю. Тот ответит: «Миша, даже если бы ты молча стоял на сцене, все равно был бы успех, ведь ты выступал в моем костюме». Катя разойдется с Державиным и выйдет замуж еще раз. Это будет актер ее же Вахтанговского театра Юрий Яковлев. И в 61-м году на свет появится внук Аркадия Исааковича Алексей, который тоже впоследствии окончит Щукинское и станет актером. Костя Константин Аркадьевич будет заниматься спортивной гимнастикой. Воспитывать его будет няня. И он будет переживать, когда она, невежественная женщина, будет кричать в общественном месте: «Это сын Райкина идет! Пропустите его без очереди!» «Я физически не мог пользоваться именем отца», — скажет Костя. Кстати, свою знаменитую роль в фильме Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» Костя спишет именно с нее, со своей татарской няни. Кто только не строчил на Аркадия.

0: Все родные погибли в блокаду. Аркадий Исаакович перевезет ее вместе с театром в Москву, и она будет служить ему до последних дней. Характер у нее был еще тот. Но и юмора не занимать. Как-то раз в антракте министр культуры Демичев направится к Аркадию Исаакычу в гримерку, не зная, что в такие моменты он отдыхает. «Зина встанет у министра на пути, как на амбразуру Дзота. Куда прешь?» Демичев будет ошеломлен. «Да вы знаете, кто я такой?» «А мне все равно. Много вас тут. Ходят и ходят. Аркадию Исаакычу надо отдыхать». Райкин будет близко дружить с писателем Львом Косилем, с Леонидом Утесовым. Леонид Осипович старше Райкина на 16 лет. И Аркадий Исаакович всегда называл его на «вы», хотя Утесов говорил ему «ты». Тяжело будут складываться отношения Райкина с властями. Первый секретарь ленинградского обкома Романов будет открыто его не любить. Слишком уж громко звучит тихий голос большого артиста. Хотя ни на одном выступлении Райкина он не был. Однажды один большой руководитель задаст ему вопрос. «Скажите, почему меня не любит интеллигенция?» Райкин ответит. «А вы издайте указ, чтобы с 1 мая вас начала любить интеллигенция, и вас полюбят». Театр-миниатюр был настолько беспартиен, что в нем никогда не набиралось и 3 членов КПСС, необходимых для создания партийной организации. Но нервы и здоровье Райкину будут портить без устали. И подорвать его здоровье им удастся. Увы. Во второй части программы после песенки Пожарного в исполнении Аркадия Исаакыча и рекламы я вернусь. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ в программе «Крылья с чердака» Дэвидсон Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание.

0: Миша. Брат, сла, ски, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на

0: сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

0: Мы продолжаем программу и летим на наших крыльях с чердака в мир Аркадия Сакчарайкина. В 1970 году выходит спектакль «Плюс-минус». Премьера состоится в Ленинграде. Тогда вся страна с размахом отмечала столетие со дня рождения Ленина. Райкин создаст особо острое действо. В одном из монологов будут так виртуозно подобраны цитаты из сочинений вождя пролетариата о каждом отрицательном явлении в советской жизни, что когда Аркадий Исаакович произнесет их вслух, это покажется крамолой. А Райкин выдержит паузу и скажет: «Ленин». Эффект будет потрясающим. Правда, высшие партийные начальники и комитетчики, решившие, что это контрреволюция, заставят Райкина искромсать монолог. И начнутся бесконечные проверки. Каждый вечер первый ряд будет занимать комиссия. Это станет настоящим испытанием. Костюмы одинаковые, блокноты одинаковые, глаза одинаковые, лица непроницаемые. Все пишут, пишут. Какая тут к черту сатира, какой юмор, скажет Райкин. Потом его вызовут в ЦК к заведующему отделом культуры Василию Шауро. Аркадий Исаакович будет вспоминать. Шауро сказал, глядя мне прямо в глаза: «Что там, «Голос Америки» или «BBC»? Стоит в центре Москвы человек и несет антисоветчину. В той критической ситуации, когда он обвинил меня в антисоветчине, хорошо еще не назвал врагом народа, стало ясно, что продолжать работу трудно, если не невозможно. Вот тогда, прямо из его кабинета на Старой площади, меня увезли в больницу с тяжелым инфарктом. И снова он выкарабкается. Тяжело, трудно, но выстоит. Должен же был быть в стране советов образцово-показательный вариант свободы слова. Тем более в лице одного из самых уважаемых артистов. Правда, ему запретят выступать в Москве и Ленинграде. Театр отправят на длительные гастроли в Петрозаводск. Лишь через год Райкин вернется в Ленинград, чтобы отпраздновать свой юбилей. Окажется, что дело Сталина живет и процветает. Еще после смерти Сталина Райкину показали список ленинградцев, которых, согласно сталинскому распоряжению, должны были сослать в Казахстан. Уже подогнали к Ленинграду вагоны для их отправки. Но Сталин умер. В этом списке была и фамилия Райкина. И вот, много лет спустя, словно ничего не изменилось, в Ленинграде ему создают такие условия, что он захочет перебраться в Москву. В столице у него уже есть квартира. У Райкина две прописки – ленинградская и московская, что дозволялось не всякому. В 82 году семья переедет в Москву, в квартиру в Благовещенском переулке. Переедет в столицу и театр. Костя Константин Аркадьевич уйдет из «Современников» в театр к папе и начнет формировать свой молодежный костяк будущего «Сатирикона», который сегодня отмечает 80-летний юбилей. У театра настолько большая история, что некоторые моменты дают почувствовать, что такое всенародная любовь. Однажды на гастролях в Ростове заболело сразу несколько артистов, и спектакль пришлось отменить. Следующие гастроли в Ростове состоялись через 7 лет. И на него пришли люди с билетами 7-летней давности. Ни один из них не был сдан. А на гастролях в Днепропетровске зал был настолько битком, что выяснить, кто с билетом, а кто с заяц, не было никакой возможности. Зрители заняли круговую оборону. Милицейский патруль увяз в этой зрительской массе и вынужден был остаться смотреть программу. После спектакля администратор показал Аркадию Исааковичу, что тот натворил. Оказывается, за каменной стеной был сделан самый настоящий подкоп. А студенты залезали на балкон по связанным простыням. В Москве, в ДК «Железнодорожников», в антракте спектакля в зале появился человек весь в саже, мазуте и пятнах. Это был приезжий из Камчатки, который отчаялся купить билет на Райкина и залез в театр через крышу и трубу. «Забвение, — говорил Райкин, — страшный диагноз. Его боится каждый актер. Ты популярен, твое имя мелькает на афишах лучших театров, восторженные зрители выстраиваются в очередь, чтобы получить у тебя автограф. Но проходит неумолимое время. И такой-то такой, да-да, помню, хорошо играл, жизненно, вспомнит какой-нибудь старенький театрал. Для остальных же твое имя не скажет ровным счетом ничего». Но его имя, имя Аркадия Райкина по-прежнему говорит само за себя. Несмотря на то, что здоровье его ухудшалось, он давал спектакли и концерты практически до последнего. В 1986 году в Театре эстрады состоялся грандиозный вечер, посвященный 75-летию Райкина. Аркадий Исаакович в течение 4 с лишним часов был зрителем, а участники концерта, в том числе и мы, артисты театра, выходили на сцену и поздравляли юбиляра. Но сначала мы бережно, словно хрустальную вазу, проводили его со сцены в зрительный зал, на его кресло-трон. Под гром аплодисментов весь зал стоял. Не забуду его восторженное лицо, его горящие счастьем глаза, смотрящие на сцену, на которую выходят знаменитые артисты, поздравить его. А на следующий год, в 87-м, Райкин приедет на гастроли в Америку. Перелет через океан и выступление в 7 городах – дело трудное для любого артиста. А для 76-летнего Аркадия Исааковича, здоровье которого уже сильно подорвано, это могло стать приговором. Но он так мечтал об этой поездке. На его выступлениях будет твориться что-то невообразимое. Зрители будут аплодировать стоя и плакать, понимая, что больше его не увидят. В том же году, в 87-м, театр получит свое нынешнее имя – «Сатирикон». А 5-леткой раньше, в 82-м, когда театр переезжал из Ленинграда в Москву, главной заботой Аркадия Исааковича стало выбить здание под свой театр. Тогда он пошел на поклон к Брежневу. Генеральный секретарь сказал:
1: «Я не знаю, кто вам может помочь».
0: Райкин ответил: «Зато я знаю этого человека. Это Леонид Ильич Брежнев». И Брежнев пообещал:
1: «В этой 5-летке мы вам обязательно выделим здание».
0: «У меня нет этой 5-летки», — скажет Райкин. Тогда Брежнев при нем обзвонит чиновников, от которых зависит решение, и подпишет бумагу. И будет решено отдать театру кинотеатр «Таджикистан» в Мариной Роще, не слишком подходящий для этих целей. Реконструкция затянется на 4 года. К счастью, Аркадий Исаакович успеет выйти на новую сцену в спектакле «Мир дому твоему». Это будет 300-й спектакль и его последний. Через 2 недели его увезут в больницу, из которой он уже не выйдет. И когда в четверг, 17 декабря 1987 года, Аркадий Исаакович умер, ни одна газета, ни одна радиостанция, ни телевидение об этом не сообщили. Ждали согласования с кем-то наверху, ждали день-два, подоспели выходные. Некролог ведь должны были подписать члены партии и правительства. Даже теперь, когда его не стало, они его боялись. Хотели похоронить потише. Ленинградская газета «Смена» напечатает некролог на 4-й день. А у меня в моем домашнем архиве до сих пор хранится вырезка из газеты «Советская культура» с некрологом Аркадия Исааковича. Вы знаете, когда они сообщили о смерти великого артиста? На следующий день после похорон, 24 декабря. По пока не согласовали со всеми Горбачевыми, Воротниковыми, Громыками, Зайковыми, Лигачевыми, даже Язовыми и прочими. Всего я насчитала 44 фамилии членов Политбюро и артистов. Пока не согласовали, сообщить об этом никто не решался. Так что на похороны люди смогли прийти только благодаря народной молве. А еще на здании театра повесили небольшое объявление о смерти великого артиста. И он впервые не собрал аншлага. Несколько месяцев спустя, после смерти Аркадия Исааковича, в конце апреля 88-го жена Кости Райкина, моя сокурсница по школе-студии МХАТ, Лена Бутенко родит внучку Аркадия Исааковича Полину. Теперь и она актриса «Сатирикона». Руфь Марковна, которая 15 годами раньше перенесла тяжелый инсульт, переживет мужа на 2 года. Райкин говорил, что быть сатириком требует определенного мужества. Все годы, каждый выход на сцену – риск. Опасность получить пулю в спину. И как последствие тяжелого ранения – инфаркт. Да, слухи и сплетни сопровождали его всю жизнь. То говорили, что Райкин застрелился, то говорили, что погиб, заживо сгорел на даче после какой-то пьянки. Хотя Аркадий Исаакович вообще не употреблял алкоголя. Всегда безукоризненно одетый, даже в своей квартире он встречал не только дорогих гостей, но и незнакомых ему газетчиков, которые приходили брать интервью. И это не то, что он великодушно отводил им 10-15 минут своего драгоценного времени. Нет, он мог провести за беседой и 4-5 часов, специально освободив вечер для журналиста. И ни у кого никогда не возникало чувства, что Райкин испытывает перед ними превосходство или пренебрежительность. Наверное, в этом тоже уникальность большого дара, гениальности, в умении быть простым человеком рядом с другими людьми. Однажды приехал в Ленинград на гастроли Марсель Марсо. Аркадий Исаакович пошел к нему на спектакль и зашел за кулисы. Через переводчика они поговорили, и он пригласил Марселя Марсо на свой спектакль, а потом домой на обед. Тот привел свой небольшой коллектив. Они сидели за столом и говорили то слово на английском, то на французском, и вдруг кто-то из них сказал фразу «на иврите». И они стали на иврите говорить. Ведь в детстве Аркадий Исаакович учился в еврейской школе, где преподавали на иврите. А дома они разговаривали на идише. Актер создал за свою сценическую жизнь более 500 разнообразных образов. За несколько минут он мог сыграть целую человеческую жизнь. Помните его знаменитые цитаты, которые разлетелись в народ? «Тебя что, не грызет нисколько это, как его, все забываю это слово, совесть?» «Иногда людей можно победить их же оружием, например, равнодушием». «Я думал, музей как музей, а это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе». «Кто Аполлон?» «Я Аполлон». «Товарищи отцы и товарищи, грубо говоря, матери». Когда-то, когда еще имя Райкина никто не знал, член жюри первого всесоюзного конкурса артистов эстрады Исаак Дунаевский спросил у председателя Леонида Утесова: «Как вы думаете, этот мальчик надолго?» «Навсегда», – убежденно ответил певец. Однажды Аркадий Исаакович наспор перевоплотился в официанта гостиницы «Москва». Но один из его клиентов, родом из Грузии, обратит внимание на его поразительное сходство с Райкиным и очень удивится, что официант ни разу не видел этого Райкина. На следующий день Райкин подмигнет ему, зрителю, сидящему в первых рядах, своему всегда доброму зрителю в 9-м ряду. Мне остается поблагодарить вас за внимание и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь в подготовке программы и оставить наедине с Аркадием Исааковичем Райкиным. С вами была Валерия Коренная. Услышимся в следующий вторник в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио в программе «Крылья с чердака. Нью-Йорк». Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал. Я споткнулся у всех на виду. Только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы совсем.

0: И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алиан Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом объявил о введении дополнительных 50% ввозных пошлин на ряд категорий канадских товаров. Трамп подписал 3 соответствующие исполнительные прокламации, объясняя этот шаг ответом на дискриминационную торговую политику Оттавы в отношении американской продукции. Повышенные тарифы напрямую затрагивают автомобилестроение, комплектующие готовые транспортные средства, сельское хозяйство, молочная продукция и сырье, производство напитков, алкогольная продукция канадского производства. По заявлению Белого дома, эти меры направлены на устранение дисбаланса в двусторонней торговле и создание равных условий для американских экспортеров на северных границах. В канадском правительстве уже заявили о подготовке ответных экономических мер и намерении оспорить решение Вашингтона в рамках международных торговых арбитров. На валютных рынках зафиксировано колебание курса канадского доллара. Национальный центр по слежению за ураганами сообщает, что тропический шторм Берта, сформировавшийся в акватории Мексиканского залива, набрал дополнительную силу и продолжает смещаться в сторону штатов Флорида и Алабама. В округе Эскамбия, Флорида и прибрежных районах Алабамы начата выдача мешков с песком для защиты домов от подтоплений. На пляжах подняты красные флаги, купание категорически запрещено из-за сильного прибоя и опасных отбойных течений. Метеорологи не исключают формирование изолированных торнадо на западе Флориды в течение суток. Суд предписал Paramount, Skydance и Warner Brothers Discovery на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии, пишет Bloomberg. Компании рассчитывали завершить ее на текущей неделе 22 июля. Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки, заявив, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирование контента кабельных телеканалов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50-процентные тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Артур. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у меня с вами есть разговор по поводу того, каким образом развиваются вот отношения нашей администрации с Нетаньяху. Ну, то есть, тут есть много чего недосказанного, совершенно четко это проявляется в последнее время, и появляются публикации, которые, ну, то есть, некоторые их не хотят читать или хотят игнорировать, то есть, потому что, ну, как бы это не очень многим приятно слышать и так далее. Ну, в общем, так или иначе, значит, что происходит и так далее. То есть, у меня так, я опять-таки говорю то, что я вижу, то, что я пытаюсь анализировать, что есть два подхода к отношениям с Израилем. Есть подход со стороны Трампа, который более благоволит к Израилю и как бы его понимает и так далее. Даже если Израиль делает какие-то вещи, которые Трампа не устраивает, он это, как говорится, может или спустить на тормозах, или может договориться с ним. И, наконец, есть Венс, который представляет более такую глубинную, как говорится, часть Америки, больше вот мага, чем сам представитель, глава мага, то есть Трамп. Вы понимаете, со стороны, я вам сейчас расскажу, что, в чем дело. И, значит, вот со стороны евреев, значит, со стороны Израиля образовываются три разных мнения по данному поводу. И так как Венс не очень сильно держал язык за зубами, и сейчас мы, после того, как началась вся эта вот дополнительная война в Иране, понимаем, что фактически Израиль был прав, а не Венс и не Трамп, то получается следующий момент. То есть в Израиле и в Америке, во-первых, несколько крупных доноров республиканской партии из евреев сказали: знаете, ребятки, нас такой Венс не устраивает. Мы будем просто пересидим выбор. То есть они просто не придут. Я не знаю, что они побегут сразу голосовать за демократов. Нет, конечно. Но они не придут. Ну, то есть, еще зависит, конечно, от Венца, что дальше он будет делать. Осталось еще как бы 2,5 года. То есть, есть как бы возможность что-то исправить, куда-то идти дальше, что-то делать по этому поводу. Но я так понимаю, что у Венца теперь, ну, будет намного больше реверансов в сторону Израиля, чем, как говорится, он себе планировал. Потому что, повторяю, это не Израиль попал в ловушку, а Венц. Почему? Потому что он, понимаете, он подталкивал эти переговоры, они считают, он проводил вот эту вот совершенно неграмотную глупость, что любая война заканчивается переговорами. Нет, господа, не любая война заканчивается переговорами. Вторая мировая война, например, для Америки закончилась подписанием полной капитуляции. Одной в Берлине, другой на борту линкора Миссури с Японией. Абсолютно не любая война заканчивается переговорами. Некоторые войны вообще не заканчиваются никогда. Они продолжаются в каком-то вялом понимании, пока не подписывается какая-то декларация понятия, declaration of understanding. И так далее и тому подобное. Например, война с Вьетнамом была закончена только вот когда подписали вот какое-то соглашение при Клинтоне. И посмотрите, Вьетнам, несмотря на свое, как говорится, коммунистическое состояние, очень проамериканские на сегодняшний день, потому что они боятся Китая. То есть вопрос от идеологии ушел в сторону. С Израилем вот этот весь разговор о том, что можно заканчивать какие-то вот эту войну каким-то полюбовным договором с Ираном, это уже себя, как говорится, не оправдало. И Венс себя выставил в этом, извините, и как вот человек, который проталкивал этот договор, как дурак. И еще тем более, как дурак, который напал на Израиль, понимаете, он считает, что Израиль виноват в том, что у Америки не получается этот договор. Что это Израиль, вот, а как Израиль должен реагировать на это, господа? Ну подумайте, как Израиль должен реагировать на вот эту вот совершенно пустую авантюру, которую затеял такой, как Венс. Ну, Венс, что очень понимает Ближний Восток, судя по всему, вообще не понимает. Я вам скажу честно, я к Венсу благоволил. Почему? Потому что мне нравился он, что он, понимаете, сам себя сделал из семьи алкоголиков, то есть сам себя построил, закончил там Ель, понимаете, получил лойера, понимаете, имеет вот сейчас уже 4 детей, понимаете, примерный семьянин. Говорит, человек сам себя сделал. Окей, да, но обладает ли он, понимаете, тонким умом, и умеет говорить хорошо, но обладает ли он тонким умом понять вот такие какие-то детали в Ближнем Востоке, скорее всего, нет. Трамп тем более нет.
судя по их действиям, они этим умом не обладают. Но если бы, как говорится, было бы просто, бы, вот, типа, вот они решили попробовать эти переговоры, давайте, типа, попробуем, покажем, вот тут у нас звонил один человек, кстати, умную вещь сказал, он говорит, давайте покажем всему миру, что Иран не договороспособен, потому что он не соблюдает ничего, как только мы заключаем, они тут же начинают его перекраивать и начинают играть в дальнейшую игру какую-то свою. Окей, я могу принять эту точку зрения, но при этом заткните свою пасть, понимаете, не надо нападать на Израиль, как будто, понимаете, Израиль торпедирует ваши какие-то планы. Израиль не может, как говорится, оставить так, взять все бросить где-то в Ливане. Точно так же не может взять все бросить в Газе. Что бы по этому поводу в Вашингтоне не делали, как бы не истерили на данную помощь. Ну, в общем, так или иначе. Значит, одна часть поддержателей Трампа, они говорят, что они вот, поддерживать его больше не будут. Ну, то есть Трамп, понятно, он на выходе. Вторая часть, что, как говорится, по другой причине, вот проблема в том, что Трамп не может создать коалицию против Ирана. Почему? Потому что вместе с Израилем в одной, как говорится, упряжке ни арабы, ни европейцы, ни тем более арабы воевать вместе не хотят. Это одна из причин, почему, когда была первая война против Ирака в 91-м году, Джордж Буш просто, понимаете, чуть ли не на коленях стоял, чтобы Израиль не отвечал на выстрелы Ирака по Израилю, потому что если бы Израиль начал бы отвечать и вошел фактически даже непрошенным гостем вот в эту коалицию, которую создавал Буш, то коалиция могла бы начать разваливаться. Поэтому Израиль сидел и пересидел эту войну тогда. Хотя у них чесались руки, как говорится, ответить по Ираку. Ну, в самом Израиле тоже, как говорится, пришли к интересному такому выводу. Ну, то есть Нетаньяху-то как раз молчит, потому что он должен сейчас приехать в Вашингтон и разговаривать на эту тему. А министры там различные, они, как говорится, выдали правду матку. И Венц на это тоже что-то ответил. Буквально два дня назад он еще что-то вещал на эту тему. Сейчас он срочно пытается организовать себе Венц, организовать себе поддержку справа, именно вот тех вот этих мусорных кругов правой стороны, где он пытается найти, как бы, сказать, ну, видите, понимаете, Израиль на меня совершенно ни за что, ни про что напал. Нет, Израиль напал на тебя совершенно в открытую, потому что ты себя перестал вести нормально. Если ты начал говорить такие вещи, что Израиль вообще не существовал бы, если бы не было бы Америки, или Израиль, понимаете, полностью чуть ли не зависит, как полный вассал какой-то, без руки, без ноги, бездарный, от того, что делает в Вашингтоне, ну так, господин Венц, может быть, тебе в школу пора по политической, допустим, ситуации Ближнего Востока. Я не говорю, что Израиль всемогущая страна, боже упаси. Но это не Украина, понимаете? То есть Украина действительно зависит по рукам и ногам, понимаете, от каких-то западных поставок. Западного, как говорится, западных спутников и так далее и тому подобное. И то они пытаются освободиться от этого, что-то делать, как говорится, сами по себе. Израиль совершенно в другой ситуации. Израиль делает практически все сам по себе, а не зависит от американских поставок где-то на 10-15% всего. Они могли бы делать, они вообще могли бы не зависеть, но извините, мы сами, как говорится, давили на Израиль, чтобы Израиль не имел своих военных самолетов. Чтобы они именно покупали их в Америке. Вот сейчас они пытаются избавиться от вот этих, как говорится, бомб, которые, значит, нужно нести на борту, чтобы они строили эти бомбы сами. Ну, насколько, понимаете, то есть вопрос в том, что бомбу-то они построят, это я не сомневаюсь. Проблема в методах доставки этой бомбы. У них нет тяжелых бомбардировщиков. Вот это вот Израиль должен как-то решать. Ну, вот сейчас что Израиль делает? Израиль дает и Трампу, и Венцу, как говорится, вот самим расхлебывать. Вы считали, что Израиль, как говорится, виноват во всей этой глупости, которая началась, как вы вот это окрестили, что вы готовы, как говорится, вести какие-то переговоры, вы хотите как-то договориться с таким сумасшедшим государством террористов, как Иран, ну окей, пожалуйста, вот вам флаг в руки, транспарант на шею, идите. То есть они дали фактически, сейчас вот Израиль, ну то есть Израиль как бы косвенно все равно продолжает помогать Америке, то есть
Насколько я знаю, в Израиле стоит под 60 заправщиков, самолетов-заправщиков из США. Поэтому, понимаете, они готовятся там к длительной войне, как мне говорят. Но Израиль напрямую не участвует. И посмотрите, Иран или Хутис, или все остальные тоже по Израилю не стреляют. Почему? Потому что они знают, что Трамп начнет истерику в Твиттере по этому поводу. Понимаете, или что-то такое, или начнет так далее. Но вот сейчас он бомбит. Слава Богу, что он это делает. Раньше он бы начал бы, понимаете, чем-то там угрожать Твиттере, как вы понимаете, как он сделает что-то страшное. Израиль ничего предупреждать не будет, он просто это сделает. Поэтому они не с Израилем не заигрывают в эти игры. И получается, вот так опять-таки получается, что Израиль прав. Ну и наконец, почему, например, вот эта коалиция с Америкой у Трампа не выходит? Знаете почему? Давайте признаемся честно. Потому что Трампа 7 пятниц на неделе. Сегодня он думает так, завтра он думает по-другому, послезавтра он передумал, потом он вообще повернул все в другую сторону и так далее. Скажите, кто хочет с таким союзником или участником что-то вместе затевать? Ни арабы, ни тем более европейцы вообще в этом, ну то есть помимо собственного говна, которое есть в Европе, мы это все знаем прекрасно. Кто хочет с таким непостоянным человеком что-то затевать вместе на поле боя? Ну вот Израиль затеял, Израиль теперь обвинили в том, что Израиль виноват. Что я могу сказать, в чем Израиль, да, виноват, это то, что Биби Нетаньяху был всю жизнь крупнейший израильский манипулятор для американской политики. Мы это знали, знаем, продолжим знать. Он намного более умел в американских кругах, чем в Израиле, мне такое впечатление. То есть он умеет, как говорится, шнуз, то, что называется, в американских политиков то направление, которое нужно. Для Израиля, для него самого и так далее. Тому. Я это считаю, что это, в принципе, талант определенный, это ничего плохого в этом нет. Но проблема в том, что Биби заигрался в Америке, не понимая, что республиканская партия и вот тот вот замес, который сейчас в ней есть, это не партия Рейгана, это уже не партия Буша. Это что-то намного более старое, такая палеоконсервативная партия, чуть ли не 20-х годов, которая обуреваема прежде всего изоляционизмом. И на этой почве изоляционизма, понимаете, вбрасывать туда какую-то еврейскую карту, это своего рода, ну вот знаете, как вот... как говорится, в какой-то пруд бросит динамит. Ну, понятно, что все всплывет наверх потом. Ну, вот оно и всплыло. То есть, вот это вот количество правого антисемитизма, которое внезапно откуда-то появился, вот эти всякие правые конспираторы, которые раньше, понимаете, ну что вы, ну мы начинаем говорить о том, что Такер Карлсон был приглашен в ложу и сидел рядом с Трампом и Венсом во время инаугурации. А теперь он персона нон-грата там. Они что, не понимали, с чем они дело имеют? Нет, они просто не могут обуздать вот это правое «Г», которое у них появилось. Они не могут его контролировать. Это как выпустить джина из бутылки. И вот они его выпустили. И все эти комментаторы сумасшедшие, понимаете, которые там вроде бы за Трампа, они внезапно повернулись против него. Потому что, почему? Потому что он, как они считают, попал под влияние Биби Нетаньяху. В какой-то степени, может быть, да. Может быть, даже Трамп действительно под определенным влиянием Биби Нетаньяху. Еще раз повторяю, Нетаньяху как политик, я считаю, более умел в Вашингтоне, чем в самом Израиле. Возможно. Но так или иначе, у Америки были все необходимые для этой войны причины. Не нужно было для этого, чтобы Нетаньяху приехал в Вашингтон, здесь бил челом или придумал какие-то причины. Абсолютно это делать не надо. Эти причины все были налицо. Трамп их сам озвучил много раз. Он поэтому вышел из вот этого договора, сам Трамп вышел, который заключил Обама. Он из него

преобладал Венс. И что получилось? Они все сели в такую очень глубокую лужу с Дуду своим собственным. Почему? Потому что этот договор взорвался им в лицо. Ну, теперь они про это не говорят. Но Венс теперь пытается, он мечется, понимаете, вот с этой вот правой своей аудитории, пытается найти какое-то вот, ну, какое-то дно под ногами. Трамп, как бы, получается, очень интересно вышел из этого положения. То есть он как бы не сильно виноват во всем этом, потому что он фактически дает Венсу утонуть. Ну, окей. А Венс имел, должен был думать. Он должен был думать. И это дело не в еврейской карте здесь. Это просто, еще раз повторяю, Израиль не виноват в том, что у них сорвались переговоры. То, что у них сорвались переговоры, виновата администрация Трампа. Потому что они рассчитывали на то, на что рассчитывать было нельзя. Деньги давать такому режиму нельзя. Разговаривать с ними нельзя. Вот о чем ведется речь. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Городской совет Нью-Йорка утвердил долгожданный пакет законов, кардинально меняющий правила уличной торговли. Впервые с 79 года муниципалитет отменяет жесткие квоты на генеральные лицензии для продавцов. Основные положения реформы. 10 700 новых лицензий будет выдано в течение следующего года. 2200 ежегодных разрешений предусмотрено для продавцов еды вплоть до 31 года. Специальное подразделение. Создание подразделения помощи уличным торговцам при департаменте малого бизнеса. Проект был продвинут при активном участии организации Street Vendor Project. В законе предусмотрены жесткие санитарные нормы и правила трех нарушений для защиты порядка на улицах. Прокуратура и контрольные органы Нью-Йорка и Нью-Джерси начали совместное расследование деятельности билетных операторов чемпионата мира по футболу. Поводом стали многочисленные жалобы болельщиков на необоснованное завышение цен и манипуляции с трибунами. Правоохранители намерены проверить прозрачность работы вторичных торговых площадок и защитить права болельщиков, прибывающих на матчи на стадион MetLife. Сегодня, 21 июля, истекает крайний срок бесплатного переоформления билетов для пассажиров, пострадавших от серии сильных грозовых фронтов над мегаполисом. Крупнейшие авиаперевозчики, включая «Дельта», завершают прием заявок без взимания штрафов за изменение даты. Правила касаются пассажиров аэропортов JFK, LaGuardia и Ньюарк. Аэропорты Нью-Йорка постепенно возвращаются к штатному расписанию полетов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
3: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99.

0: 718-946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Ну, в общем, вот такая у нас вот складывается вся эта ситуация. Я, честно говоря, не знаю, как это дальше будет развиваться. Вот я так понимаю, что мы ждем, чтобы приехал сюда Нетаньяху, чтобы они как-то выяснили все свои проблемы или отношения с Трампом. Возможно, и с Венцем тоже. Возможно. Чтобы каким-то образом, ну, решить вот эти вот все задачи. Как это будет дальше, не ясно. Не ясно. Как на это отреагируют еврейские какие-то круги, за кого они будут голосовать, тоже мне не ясно. Знаете, очень может быть, что они скажут, что, знаете, что ни те, ни другие, не, как говорится, не нужны. Не знаю. Мне, как говорится, трудно это сказать. Но то, что, понимаете, вот когда я вот сегодня поставил, значит, что вот, так, вот журнал «Нью-Йоркер», да, вот они пишут, значит, Дэвид Кирпатрик. Ну, он такой известный антитрамповский автор. Но вот он пишет, серьезный журнал когда-то был, что «How Biden enabled Israel aggression toward Gaza and Iran». Как Байден дал возможность израильской агрессии против Газа и Иран. Вы понимаете, это, ну, то есть, точно, это манипуляция фактами, манипуляция тем, что происходило. Там у него другая статья того же автора говорит, что как... глубокое разочарование Израилем Нетаньяху в американских кругах. И третья статья, что как бы Трамп типа зарабатывает миллиарды за счет своих действий и смен настроения, как его семья на этом зарабатывает. То есть я понимаю, откуда весь ветер дует. Но смысл заключается в том, что действительно определенное вот это глубокое разочарование Израилем есть, ну, конечно, среди демократов оно именно более такое коммунистическое. Среди республиканцев оно именно более палеоконсервативное. Как это будет развиваться дальше, я практически уверен, что ну, те отношения, которые у Израиля были с Америкой, я думаю, что они ну, на выходе. Они оканчиваются. Почему? Потому что американский избиратель не видит в них больше толк. Что бы мы ни объясняли, как бы мы это ни пытались... рассказать. Поэтому вот как-то так. При этом я вам скажу так, что вот когда вот ты читаешь вот подобные вот, вот эти заголовки, такие статьи, то ты начинаешь задавать себе вопрос, что, ребят, ну хорошо, допустим, Трамп плох, окей, у него заскоки закидонов там более чем достаточно. 80 лет. Этот Венц тоже не сильно умный. Хорошо, кто с другой стороны? Что, есть какая-то альтернатива? Есть что-то более или менее вменяемое, что можно было бы обсуждать, тоже нет. Я бы предпочел, конечно, такого, как Рубио. Или, допустим, соединение Рубио с Десантисом. Или Рубио с Ники Хейли. Допустим, ну с кем-то. Что-то такое. То есть более какое-то умное, но решительное республиканское правительство. Потому что то, что мы обсуждаем, что Трамп делает, как бы целый ряд каких-то вещей он делает абсолютно... Ну, то есть, начинание правильное. Но до конца не доведено. Вот я буквально вчера разговаривал с одной своей знакомой. И мы с ней то есть, она вот тоже вот признала, что целый ряд каких-то... Не, ну, то есть, вещей, которые администрация не учитывает. То есть, она не ведет пропаганду, она не ведет объяснение какого-то своего курса. То есть, вот, например, не совершенно необходимая реформа образования, что вот именно в каком-то более патриотическом плане, вообще не как-то, речь вообще заглохла. То есть, вот у Трампа, у него, как говорится, у него нету времени. Окей, я все это понимаю прекрасно, но на Трампа и нельзя рассчитывать, он не может быть одновременно в 30 ролях. И делать одновременно столько дел. Значит, Трамп назначает кого-то из своего кабинета, наделяет его какими-то дополнительными полномочиями. И говорит, вот тебе, дорогой, как говорится, иди и делай, проводи реформу, а мы, я ее потом подпишу. Обсудишь со мной ее, когда, вот, как говорится, будет она полностью на мази. Это реформа, допустим, нужна реформа образования, нужно, например, понимаете, эти колледжи, борьбу с этими сумасшедшими в колледжах довести до какого-то... Надо, понимаете, поставить вопрос, почему, например, вот мы цаскаемся с Катаром и никак ни разу не проведем с ними какие-то вот такую серьезную какую-то беседу. Сказать, слушай, ребят, мы с вами готовы дружить и общаться, и мы даже не требуем, чтобы вы общались с Израилем. Мы готовы с вами общаться, мы готовы, мы, в принципе, любим ваши инвестиции, все замечательно. Но перестаньте разлагать нашу молодежь, как говорится, из понимания, что вы проталкиваете какую-то новую исламскую версию демократии. Я понимаю, что вы хотите как лучше, но получается как всегда. Нам не нужна вот эта, нам не нужен этот исламизм в Америке. Почему мы этот разговор с Катаром не ведем, если мы знаем все то, что мы знаем? И вот здесь, вот, понимаете, наша администрация совершенно четко показывает, что какие-то вещи она делать не может или не хочет. Они знают про все это, но они этого не делают. Они знают, что нужна реформа образования, а ее нет. Они знают, что, например, нам нужна какая-то серьезная реформа энергетики. Скажите, что-то по этому поводу делается? Нет. Или делается минимально. Ну вот, подписали вот это строительство, которое еще не началось, нового трубопровода из Канады. Ну, замечательно, понимаете? Это, конечно, не будет тот трубопровод, который планировался раньше, но это будет что-то хотя бы. Окей. Но это будет через 2-3 года, понимаете? Нужен намного... Понимаете, если мы будем двигаться такими черепашьими темпами, то... То есть, в принципе, вот я здесь озвучивал, что Трамп должен был бы выйти с таким очень... допустим, каким-то смелым проектом, сказать, знаете, нам нужно порядка 100 ядерных реакторов, которые мы, как говорится, сейчас сделаем все необходимое, возможное, допустим, в правительстве срежем всю красную ленту, быстро утвердим это, поможем даже там с какими-то займами, пусть компании строят это одновременно там в целом ряде штатов. 100 ядерных реакторов, чтобы это было готово, допустим, к 30-му году, там, допустим, 35-му году, допустим. Это что, невозможно? Возможно. Возможно. Проблема прежде всего, с бюрократией. И вот и пусть попробовали бы, допустим, какие-то демократы вот такой проект не поддержать. Этот проект даст работу, этот проект, как говорит, понимаете, это фактически... Ну, такой республиканский новый курс, как вот был при Рузвельте, но теперь со стороны республиканцев. Начать строительство атомных реакторов, начать, допустим, понимаете, менять какую-то инфраструктуру, это будет супер популярная вещь. Не ту инфраструктуру, как собирался делать Байден, что все деньги разлетелись непонятно куда, на каких-то дармоедов. Не, а по-настоящему. Четко, конкретные, целевые проекты. Вот этот мост надо менять, вот этот туннель надо копать. И так далее, и тому подобное. Вот эту законченную Пенсильванию станцию, как говорится, все с ней связано между Нью-Джерси и Нью-Йорком. То есть вот такие вещи. Если бы это бы администрация вот предлагала подобное, я думаю, что ее популярность бы резко взлетела. И они бы могли говорить, что смотрите, вот мы, типа, демократы нас обвиняют, что мы там, типа, понимаете, для каких-то миллиардеров и так далее. Вот, пожалуйста, мы создаем рабочие места, фактически рабочие места для американского среднего класса. Как в строительстве, пока это будет строиться, так и в мейтенансе, потом, который это будет обслуживать. Вот так надо работать, понимаете? Так надо работать. И именно вот таким образом можно нагнать себе... То есть, если когда у вас появится вот такая серьезная, смелая инициатива, то тогда это не будет выборы, что, о, давайте выберем, выбирайте меня, потому что вот тот, которого вы, вот тот человек, который второй там стоит, он намного хуже, чем я. То есть я плохой, но он еще хуже. Вот этого я не вижу. Не вижу. При всем уважении к Трампу, у него какой-то, вот он, понимаете, у него, он начинал очень-очень в правильном направлении, оно как будто вот все заглохло где-то посередине. И это не демократы виноваты, господа. У нас есть, и вот опять-таки я со своей знакомой разговариваю, она говорит, вот у нас вся пресса дали. Нет, не вся пресса. У нас полно подкастов. Сейчас, например, вся эта старая пресса, которая раньше была, там, ABC, CBS, что они знают, какое значение их сейчас имеет? Да минимальное. Нью-Йорк Таймс когда-то имел значение, серьезное. Да, ну сейчас что, оно что-то играет такую же роль? Да нет, конечно. Значит, получается так, вот я, навскидку, знаю где-то порядка 10 изданий на интернете, которые вполне удобоваримы. Вот я не устану рекламировать The Free Press. Основанные Барри Вайс, которая ушла из-за антисемитизма скрытого и открытого, из Нью-Йорк Таймс. Она была сама относительно либеральным человеком. Основала прекрасное издание The Free Press. Мгновенно раскрутилась за какие-то 3-4 года. Почему? Потому что люди хотят слышать правду, какая бы она ни была. И если бы, например, тоже наш же президент начал бы говорить больше, понимаете, не о том, какой будет замечательный мир, или какие идут прекрасные переговоры, или как он серьезно кого-то разбомбит. А наоборот, сказал бы, понимаете, вот мы не учли то, что они начнут бить по нашим базам, и у нас погибло 3 человека. И мы теперь точно не остановимся, мы теперь точно будем продолжать столько, сколько это потребуется. Почему? Потому что это наш враг, потому что мы сделали... То есть он должен, может совершенно спокойно иметь самый большой микрофон, мегафон в стране, Трамп имеет, в своих руках. Он может мгновенно вот эту аудиторию начать окучивать именно в свою сторону, именно для выборов. Это не делается. А самая главная война на сегодняшний день, скорее всего, это информационная война. Не где пули стреляют, а именно информационная война. Именно поэтому все вот эти вот уроды на Ближнем Востоке пытаются подставить женщин и детей под какие-то бомбы, под пуль, под что угодно. Видите, потому что как живой щит, потому что чем больше погибнет там детей, порвет на куски, тем больше они получат амуниции, понимаете, в разных там этих ООНах. Вот как-то так. Нельзя делать такие... И плюс, конечно же, могут быть разногласия с Израилем, у Америки и с Израилем. Я когда-то очень часто говорил, что Израилю не надо так сильно ставить на Америку. Потому что у Америки свой курс. У Америки очень глобальные интересы по сравнению с Израилем. И Америка будет разговаривать даже с теми, кто с Израилем, понимаете, на одном стуле сидеть не захочет. Мы вынуждены это делать и будем это делать. Почему? Потому что у нас свои интересы. Они очень часто не совпадают с израильскими интересами. Поэтому я прекрасно понимаю, что когда Киссинджер говорил, что прежде всего он госсекретарь, что потом он американец, а потом он только еврей. Я бы ответил точно так же Голды Мейер, даже если считать слева направо. Это не важно. Мы должны думать все-таки о нашей стране. Наша страна – Америка. Поэтому, понимаете, я прекрасно понимаю, как оно должно быть. Но можно совершенно четко проталкивать свои интересы, но не надо объявлять во время пресс-конференции, что вот как Венс сделал, что Израиль, понимаете, должен хорошо подумать, а плевать ли ему в тот колодец. Ему никто не в колодец не плюется вот в этот в американский. Ну не надо так вот, понимаете, не надо вот так затевать переговоры, ничего не сказав ближайшему союзнику. Ну а теперь ближайший союзник, слушайте, что же вы думаете? Они что будут, вечно ходить в идиотах, что ли? Они там живут, у них это вопрос жизни и смерти. Мы здесь, как говорится, у нас как будто это какая-то очередная в парке прогулка с этим Ираном. Ну, я надеюсь, что так не будет дальше, но тем не менее. Знаете, мы, конечно, когда живем в Америке, мы понять израильские реалии, наверное, никогда не сможем. Никогда. Я даже не претендую на то, что я это понимаю. Я понимаю чисто вот какие-то академические истины по поводу того, что как оно должно было бы быть. Но какие-то детали, какие-то скрытые, какие-то сантименты мы из Америки понять не можем. Вот еще раз я обращаюсь к этому художественному фильму, которого только что я закончил смотреть, это 11 серий «Фауда». Пятый сезон. Я думаю, что это наиболее... Знаете, он не в том смысле, что он силен каким-то своим замыслом. Там как бы замысел очень-очень простой. Но там они в художественном виде почти три серии посвятили воспоминаниям главного героя о событиях 7 октября. Что происходило, что он делал в этот день, куда он попал и как он реагировал и так далее и тому подобное. Вот когда вы посмотрите, вот этот сериал обычно он имеет 8 серий, там, по-моему, или что-то такое, а тут 11. Потому что они дополнительно вот вкрутили внутрь вот эти три серии, где как бы главные герои участвуют в ликвидации последствий вот этого 7 октября. И там гибнут их близкие люди главных героев. И как вот это потом раскручивает каждого из них на месть какую-то. И заканчивается все, понимаете, не каким-то большим хэппи-эндом, что все, как говорится, победили. Хэппи-энд, но заканчивается все на кладбище, где читают кадыш по погибшим. Где главный герой плачет о своем лучшем друге, который погиб, потому что он мстил за свою семью. И он, умирая, говорит, он говорит, не, говорить не могу. Не допусти еще одно 7 октября. Останови их, чтобы не было еще одного 7 октября. Вот ты когда это смотришь, а там они это сделали, вот такое впечатление максимально, как документальный фильм. Вот это для нас будет лучше в понимании, чем смотреть какие-то сводки новостей, там где бомбы какие-то рвут, солдаты какие-то стреляют и так далее. Мы никогда не поймем вот этих вот личных моментов. А тут вот это именно они тебе дают эти личные моменты. Вот как оно вот каждому из этих героев, понимаете? Потому что вот он видит этот террорист поворачивается, он говорит, да, я изнасиловал жену твоего лучшего друга. После этого я ее убил, и ее детей мы расстреляли. И после этого он разворачивается и всаживает в него всю обойму. И правильно. Я начинаю хлопать в ладоши. Клянусь вам, я начинал хлопать в ладоши под этот кадр. Потому что вот в этот момент ты начинаешь понимать какие-то вот эти вот, знаете, внутренние вещи, понимаете? Ну, в общем, сериал обязательно посмотрите. Он выйдет в Netflix, будет с английским переводом. Я его смотрел. Он, к сожалению, сейчас только идет на иврите. Я иврит не понимаю, поэтому я его пускал. Там не было даже английских субтитров, я его с русскими субтитрами смотрел. Но этого достаточно, поверьте мне. Там нет такого тяжелого текста, который нужно, понимаете, следить за каждым словом и так далее. Повторяю, сюжет максимально прост. Максимально. То есть предыдущие сюжеты той же Фауды были более сложные по своей структуре, более эмоционально сложные, там было больше закручено. А здесь все просто, они пытаются предотвратить еще один большой террористический акт, понимаете. Вначале они едут за местью, потому что он один едет, бедуин едет мстить за своего сына, который погиб вместе с евреем. А еврей едет, чтобы отомстить за жену, за свою жену, на которой он женился после того, как погиб его боевой товарищ. То есть это жена его боевого товарища, он усыновил его двух детей. И вот ее и двух детей убили. И он едет специально вместе с этим бедуином в Марсель, чтобы найти вот этих вот убийц, которые прекрасно осели во Франции после 7 октября. Открыли рестораны, прекрасно там те торчат. И планируют дальнейшие вот эти вот, понимаете, действия против Израиля. Вот Венсу надо очень посмотреть этот фильм. Я не знаю, поймет ли он так, как понимаю я. Знаете, нужно иметь вот эти еврейские гены, понимаете, с этой вот 3000-летней историей, понимаете, гонений и проблем, которые каждый из нас, даже если не хочет понимать, начинает понимать вот чисто на подкорке где-то. Наверное, Венс это никогда не поймет. Ну, так или иначе. Но посмотреть ему фильм я бы порекомендовал. Я думаю, он поумнеет от этого. Потому что вот когда ты видишь эти переживания, видишь эту кровь, видишь, понимаете, как кидают гранату в спрятавшихся детей, Или как их расстреливают на диване. Понимаешь, то ты, ну, это, знаете, это как, вот как снафф-фильм, то есть, никогда не видел его и не хочу смотреть. Знаете, когда вот есть какие-то идиоты, которые заказывают настоящее убийство где-то, в каких-то третьих странах, и снимают, а потом сидят и получают от этого удовольствие. Как кого-то действительно убивают, режут на куски и так далее. Вот примерно вот такое вот с чем-то, вот этот вот фильм, там даже идет вот подстрочник такой в начале, что, как говорится, события вот этих серий могут вызвать глубочайшее какое-то травму вот, психологическую. Поэтому не смотрите. А я считаю, что посмотреть надо всем. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь. Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
0: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41
3: 718-615-4100. Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-706.
1: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Человеческий мозг формировался для жизни в небольшом племени, а не для бесконечной ленты соцсетей и ежедневного поликризиса. Ученые из Сингапура объяснили, почему это несоответствие порождает эпидемию тревоги и выгорания. Суть гипотезы проста. Человеческий мозг формировался сотни тысяч лет в условиях небольших групп, где угрозы были физическими и хорошо различимыми, а конкуренция не выходила за пределы знакомого окружения. За последние 200 лет среда изменилась кардинально, мозг остался прежним. Ученые называют это явление гипотеза социального эволюционного несоответствия и конкуренции. Главный триггер – социальное сравнение. До появления интернета человек сравнивал себя с несколькими десятками знакомых. Сегодня он непрерывно меряется успехом с тысячами людей в соцсетях, включая знаменитости и незнакомцев. Мозг воспринимает это как угрозу статусу и реагирует хроническим стрессом. Одновременно действует поликризис, одновременное действие климатических, экономических потрясений и стремительного распространения искусственного интеллекта, и петли обратной связи замыкаются. Тревога порождает выгорание, выгорание – экономическую стагнацию, новую тревогу. Авторы не призывают отказаться от технологий. Их главный практический вывод – нужно проектировать города и цифровые платформы так, чтобы они снижали чувство конкуренции, а не усиливали его. Больше зеленых пространств – меньше метрик сравнения. Следующий шаг – полевые эксперименты, которые позволят измерить, насколько среда реально влияет на психологическое благополучие людей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
4: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает, и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
13: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
16: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин. Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
19: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Новости,
23: аналитические передачи,
22: репортажи, мнения экспертов
23: и прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучше.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Ну вот несколько хороших новостей я вам скажу. Во-первых, в Нью-Джерси фактически легализована продажа полуавтоматического оружия. То есть третий апелляционный суд федеральный в решении 10 против 5 признал, что запрет Нью-Джерси не является антиконституционным, и что вторая поправка должна, как говорится, распространяться и на Нью-Джерси. То есть у нас сейчас начнут продавать AR-15, вот эту знаменитую винтовку, которая идет от $500 до $2000. И это, конечно, очень большое серьезное решение. То есть, вот, казалось бы, штат синий относительно, ну, или голубой. И тем не менее. Понимаете? Поэтому не все так плохо одновременно. Ну вот, но другая плохая новость, например, вот что вот в Техасе, например, вот я опубликовал новости на эту тему, что появилась в районе Далласа, в районе Остина появилась огромная исламская община, которая продолжает увеличиваться и строит новые дома, мечети и так далее, и так далее. Это вроде бы Техас, да, вот мы говорили про голубые штаты, про синий, про Миннесоту и так далее и тому подобное. А теперь мы говорим про Техас. Где же вот эти знаменитые техасские крутые мужики? А, вот в этом вот вся все дело. Так вот, вот я опять-таки вот со своей знакомой вчера, которая разговаривала, я говорю, у меня такое впечатление, что республиканская партия, даже если понимает, у них нет ни на что яиц. Они не хотят делать то, что надо делать. Они не готовы ни на одно серьезное радикальное решение. Потому что все боятся выборов. Все боятся проиграть. А вы будете все время проигрывать, если будете показывать, что вы безяйцевые импотенты. Ну неужели не ясно? И так они будут проигрывать, пока, понимаете, целые вот эти общины не станут гражданами, худо-бедно за 20 там ближайшие лет, и все. И они будут влиять на все выборы, которые проходят. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Алло, Александр?
2: Да.
3: Добрый день, это Наум.
2: Добрый.
3: Ну, я хочу, в первую очередь, насчет Венса, я хочу сказать. Что-то я не слышал от Венса никогда никаких нареканий в сторону катарских денег. И как они влияют.
2: Я тоже не слышал, Наум, я с вами, Вен, я тоже не слышал.
3: Да, что-то оно
2: они, такое ощущение, что они слепые на один глаз стали внезапно.
3: Да, это один момент. Второй момент, Александр. Вы сказали, что вы не можете думать так, как думают израильтяне. И в первую очередь вы израильтяне, американец вообще. Вы понимаете, вы можете думать, как вы хотите, что вы в первую очередь американец, а потом вы еврей. Александр, вам всегда напомнят все антисемиты.
2: Это я знаю, понимаю. Это
3: в первую очередь. Вы евреи. Я аплодирую. Вы когда-нибудь были в Израиле, Александр?
2: Да.
3: Были? Вот когда вы прилетели в Израиль из и вот спустили самолета и стали ногами на израильскую землю, вас ничего за живое не задело?
2: Нет.
3: Не задело. Ну, значит, вы американец, а не еврей. Да. А я прожил в Израиле, поэтому как бы у меня к этому другое отношение. Но, я аплодирую тем молодым людям, которые вот под этим программам летят бесплатно в Израиль, там проводят...
2: Вот моя дочь собиралась, началась война и так далее, она не полетела. Да.
3: Которые, прилетевшие в Израиль, решают там остаться, идут в армию, они начинают понимать, что американцы... Молодые люди, 18-20 лет, они начинают понимать, что в первую очередь они евреи, они американцы. И им всегда напомнят, и сегодня, завтра, послезавтра, им всегда напомнят окружающие нас антисемиты, что в первую очередь мы евреи, а не американцы.
2: С вами согласен. Я с вами согласен. Но я, когда я говорю по поводу, привожу Киссинджер и т.д., то есть речь идет прежде всего вот о чем, что интересы Израиля и Америки, если вы все-таки думаете об американской стороне и так далее, никогда абсолютно одинаковыми быть не могут.
3: Это поэтому я прекрасно понимаю.
2: Вот, я говорил именно об этом. Понимаете?
3: Да, но есть разница между американцами неевреями и американцами евреями.
2: Разумеется.
3: И американцы евреи должны думать иначе. Должны думать иначе. Все мусульмане, приехавшие в Америку, они в первую очередь думают, что они мусульмане, а не американцы.
2: Они не стесняются. Да, они не стесняются. Это вы правы, да.
3: А мы стесняемся.
2: Они не стесняются. Мы стесняемся, да.
3: Ну да. Вот. От этого
2: спасибо,
3: и
2: спасибо вам. Да. Угу. Понимаете, я еще раз повторяю, когда я говорю то, что вот я понимаю, что сказал Никсон. То есть мы, живя в Америке, являясь евреями, мы не можем все время думать в израильском ключе. Это невозможно. Мы можем думать в американском ключе. Но если так начать задумываться, то американские и израильские интересы, в принципе, совпадают, ну, наверное, больше, чем с любой другой страной. Другой вопрос, что мы здесь так находимся далеко от всех этих конфликтов там, что мы не можем чисто ментально понять то, что понимают какие-то люди, вот в той же, допустим, понимаете, даже в этом фильме, вот человек там, один из актеров пошел в армию, когда произошел, его поэтому вот в этом сериале не снимали практически, потому что он еще проходит лечение от ранений. Но он пришел вот в последнем, вот в серии, буквально вот там называется cameo appearance, то есть он пришел буквально вот на это кладбище, чем заканчивается вот этот фильм, он пришел вместе постоять со всеми остальными актерами и так далее. Потому что это уже был, ну, уже не художественный, а документальный фильм. Если оно вот эта сцена вас не взяла за душу, когда они читают кадыш, то, значит, тогда вы точно вообще не еврей. Хотя, прежде всего, мы действительно американцы. Добрый день, вы в эфире.
0: Александр, добрый день.
2: Добрый день.
0: Алло. Да, добрый день.
2: Конечно, да.
0: С уходом Линдси Грэхэм сейчас очень много поменяется. Посмотрите, Венс, он против Израиля. Почему? Потому что он, видно, будет балансироваться в президенты. Это все зависит от электората. Посмотрите, Европа уже это делает, все политики, все главные президенты, все остальные. Антисемитизм не потому, что они евреев не любят, а потому что это электорат. Электорат, который не будет...
2: Модно стало обратно.
0: А?
2: Да. Да, да.
0: Понимаете, и вот это такая же самая история у нас здесь. Если Покахонтас, вот эта вот Элизабет Уоррен, она уже голоса свои отдала за джихадиста этого с Мичигана против Шумера. И так оно идет, одно за другим. И мы это перед нашими глазами это все происходит. Вот и все.
2: Да.
0: Понимаете? Да, вот, ну,
2: есть. Ну, может быть, я, знаете, я скажу такую вещь, может быть, даже это и на пользу, потому что мы настолько долго в Америке, и наши дети
0: тоже. На какую пользу, Александр?
2: Послушайте. Мы настолько долго жили и думали, что это невозможно, что мы можем расслабиться, что мы можем перестать, понимаете, забыть, что мы евреи, перестать учиться так, как мы учились в Советском Союзе и так далее. Вот сейчас, когда это заново, поверьте мне, начнут учиться заново на Нобелевскую премию.
0: Так это же потому, для нее это пройдет 50 лет, 70 лет.
2: Ну, значит, пройдет столько, сколько надо, понимаете. Но я думаю, что сейчас вот как раз, когда дети внезапно столкнутся, что появился антисемитизм, их не берут на работу на какую-то, потому что возьмут какого-то араба вместо них.
0: Вполне возможно.
2: Спасибо. Вот в этот момент они начнут понимать то, что понимал я когда-то. Когда мне мой папа говорил: Саша, он говорит, если ты хочешь быть наравне там с каким-то Иваном Ивановым, ты должен знать не на 5, а на 10. Мою маму, это была знаменитая история в нашей семье. В 5 классе вызвали в школу, понимаете, моя ученица по истории. Жаловаться на меня. Это можно какую-то далее. И, значит, и приходит моя мама. И эта ученица по истории, как ее звали, Вера Андреевна, по-моему, что-то такое. Она и начинает, типа, вот у вас такой умный мальчик, он знает мифы Древней Греции, Весе наизусть, он всю программу выучил вперед, он вообще сейчас уже идет, знает это шестой класс, а он в пятом, и ля-ля-ля, и то, и ся, и учить его, в принципе, не надо, он может прямо сразу туда идти. И моя мама сидит, и сидит, и он говорит, ну хорошо, почему же у него тройка, что же вы меня вызвали? Слишком много знает. На полном серьезе, это не шутка. Слишком много знает. Но к чему я это говорю? Я не пытаюсь, как говорится, сказать, какой я умный. Это говорит о другом. Это говорит о том, что для того, чтобы не получить вот эту тройку, я, наверное, должен был еще больше знать. Я должен был знать так много, чтобы она даже не могла попробовать мне поставить эту тройку. Ну, потом у нас появилась другая историчка, понимаете, которая была жуткой сталинисткой, но при этом она со мной спорить просто не могла. Она мне ставила пятерку. На полном серьезе. Она мне ставила пятерку, потому что я выходил там, понимаете, к доске, и с такой горой материала, это где-то уже 87-88 год, что говорить про то, что я не подготовлен, или там, понимаете, мне начинать там, понимаете, рассказывать про советскую власть, уже было очень сложно. Появились все материалы, дали, понимаете, надо отдать должное Горбачеву, что тогда, понимаете, появилось, вот выбросили все, что было раньше под замком, под запретом, про Сталина, про коммунизм, про НЭП, про 10-й съезд, про то, как все это происходило. Короче, это интереснейшее время было в этом отношении. А сейчас вот эти вот дети, которые у нас дали, во-первых, они поймут, что такое антисемитизм, они поймут, от чего мы уехали, раз. Во-вторых, они поймут, что такое левые, два, потому что когда их начнут стабильно обходить на приеме, на работу или в приеме в какие-то учебные заведения и так далее, потому что принимают туда по диверсификации какую-то черную мадам, которая не знает ни хрена, ни о чем, никак, ни где, просто потому что она черная. Вот тогда они начнут думать, вот тогда они начнут учиться так, чтобы, понимаете, чтобы знать на 10. Вот я вам сегодня интересную вещь расскажу, чтобы понимать, чтобы вы не сильно думали по поводу левых. Вот этот знаменитый урод из Никарагу, про которого я слышу последние 47 лет, Даниэл Ортега. Знаете, почему я хорошо слышу про него? Потому что в моем классе, когда-то в английской школе, училась такая Наташа Серикова. Наташа Серикова это была... Дочка Александра Серикова, это был главный корреспондент ТАСС в Никарагуа. Поэтому мы про это Никарагуа, про несчастных никарагуанских детей, которые, понимаете, страдают от голода из-за американских империалистов, я слышал, понимаете, из первых рук. Потому что она все время ездила туда, в Никарагуа, ее мать вообще спокойно говорила на испанском, и так далее, как они все время вели политинформацию, рассказывали, как они несчастные страдали, какой прекрасный есть Даниэль Ортега. Поэтому вот это имя у меня, понимаете, в голову забито. И вот этот Даниэль Ортега, ему 80 лет, тому козлу старому, он сегодня объявил, что больше в стране выборы происходить не будут, не нужны выборы в стране. Он у власти. Вот выборов больше не будет. Там какой-то момент было просветление, начали происходить выборы. Ортегу не выбрали, вот сейчас он вернулся обратно. Ну вот. Вот он есть обратно. Это для тех, кто, понимаете, вот хочет... Вот на этом примере надо детям нашим всем рассказывать. Видите, вот как работает коммунизм. Знаете, вначале они начинают... Любой вот разговор, который ведут демократы... Люди же умрут от ваших действий. Вот это постоянно я слышу. Люди пострадают. А дети, а старики? На самом деле ни о каких стариках, ни о каких детях, ни о чем они не думают. Это чистейший развод лохов. Выбивают из вас слезу, нагнетают вот это вот совершенно то, что ничего нагнетать не надо. А потом, когда они дорываются до власти, происходит вот такой Даниэль Ортега. Причем это идет постепенно. Как та лягушка, которую долго варят в воде, и она не понимает, что ее варят. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Алло, алло, Александр.
2: Да, это да, опять да,
3: Наум.
2: Да.
3: Это опять Наум, хочу сказать.
2: Вы потерялись, Наум, перезвоните. Знаете, если лягушку кинуть в воду, которая вот уже кипит, она из нее выпрыгнет. Ну, во всяком случае, есть такой шанс. А если ее долго там греть, она там сварится. Вот это то, что с нами делают. Вот это то, что с нами делают вот эти самые левые. Эти самые исламисты. Вот сейчас исламисты с левыми слились в одно большое целое. Добрый день, вы в эфире. Наум, вас что-то разъединяет. Я поднимаю трубку, вас разъединяет. Поэтому начинается все с самого малого. Вот когда в 2020 году произошли вот эти все эти перемены и убили этого Флойда, понимаете, началось с того, что, знаете, давайте закроем фильм или снабдим дополнительными надписями фильм «Унесенный ветром». Ну как, там же черные показаны в каком-то идиотском состоянии какой-то прислугой. Ну, начали с фильма. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Потом это дошло до классика американской литературы Марка Твена. Ну как же, нельзя же читать «Гекльберри Финн». Там опять-таки черный вот этот герой показан каким-то простаком-дураком. Марк Твена срочно надо перестать читать. Вы понимаете, он токсичен для детей. Марк Твен, с которого мы читали в 10-летнем возрасте. Том Сойер, «Гекльберри Финн». Потом другие авторы. Этого, как же этого, Драйзера сказали, что надо перестать читать. Потом этого, боже мой, забыл, ну, неважно. Потом, понимаете, какая-то идиотка, понимаете, черная, с высокой, понимаете, трибуны начала доказывать, что музыка Бетховена – это ода белого человека. И пошло, и поехало, и пошло, и поехало дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И вначале они не заберут эти книги, конечно, с полки в магазине. Это Марк Твен останется на полке. Но когда-то дойдет и до него. Они начинают, повторяю, давайте вот снабдим совершенно невинной надписью или каким-то предисловием фильм «Унесенный ветром», чтобы они не воспринимали, что это фильм вот такой, как он есть. Давайте просто несчастные нежные души, чтобы не были обижены, не было травмы. Напишем специальное предисловие. Потом это закончится тем, что предисловие не поможет. Опять какая-нибудь черная мадам или целая группа скажет, что понимает, что они на всю смерть, на всю жизнь обижены смертельно после этого просмотра. И все. И фильм исчезнет как таковой. Все исчезнет как таковое. Вот смотрите, они уже проболтались, понимаете, в Нью-Йорке то, что нужно забирать средства производства в государственные руки. Уже проболтались о том, что а как может один человек, вот Маск в частности, их больше всего раздражает, владеть триллионом долларов? Он же должен быть жуликом автоматически, эксплуататором. Мы знаем, как начинал Маск, мы знаем, что он гениальный парень. Организатор, инженер, неважно, заработал. Но его хотят обидеть врагом народа. И нам это продают, вы понимаете, чтобы понять, что, ну, что вот он, вот, понимаете, незаконно имеет триллион долларов. Я сразу хочу сказать такую вещь. Наша система налогообложения, конечно, я считаю, не работает нормально. Потому что если есть ситуация, что когда обычный человек среднего класса, работая на обычной работе, допустим, приносит, допустим, ну возьмем там с потолка 200 тысяч, и у него забирают треть денег в налоги, то, конечно, его это очень сильно подкашивает, потому что получается, что он там теряет больше 60 тысяч. Ну, допустим. Потом берем миллиардера какого-то, который тоже зарабатывает огромные миллиарды или там миллионы, дай ему бог здоровья, никаких проблем у меня с этим нет. Но он начинает вкладывать туда, вкладывать сюда, и получается в конечном счете, в пересчете, вот как это Ромни как бы показывал, он говорит, что всех налогов он платит меньше 12%. вот в конце. То есть средний класс уже платит 30-33%, может быть, даже 36%, а он платит 12% и меньше. Вот это не есть правильно. Либо эти налоги должны быть у всех совершенно одинаковые, должен быть совершенно вот единый какой-то этот уровень. Наша налоговая система несовершенна. Или мы должны иметь одинаковые налоги, но, допустим, ввести налог на стоимость. Допустим, всех срезать единый налог 20%. Все платят одинаково. Никаких больше, никаких вычетов, никаких лазеек, ничего. Все. И создали после этого, сделали дополнительный налог на стоимость, допустим, еще 18%. Вот тогда это будет проще и считать, и, как говорится, и работать оно будет проще. Но если мы так не делаем, мы, конечно же, должны как-то учесть, что люди, которые имеют серьезные деньги, вкладывают дальнейшие инвестиции и так далее, в конечном счете они платят намного меньше, чем платит средний класс. Больше всего отдувается средний класс. Вот это не есть правильно. Вот с этим надо работать, это я согласен. Но я не, но боже упаси, чтобы мы говорили о том, что давайте обанкротим какого-то там вот этого Маска или Цукерберга или да кого угодно. Почему? Потому что как не имеет права один человек столько денег иметь? Вот тут это все, это мгновенно мы начинаем скатываться вот в ту самую коммунистическую дыру. И когда нам говорят, что это демократические социалисты, они не демократические социалисты. Вам кажется, что вот эти вот все вот эти вот дамы и сумасшедшие, которые идут со стороны вот сейчас вот, что они напоминают Франсуа Миттерана? Мне лично нет. Франсуа Миттеран вот когда-то в 80-м году был социалистом. Вот он был натуральным социалистом, которого я вот понимаю как социалиста. Как бы очень умеренный такой социал-демократ, который, понимаете, ну как бы частную собственность не трогает, но делает много государственных каких-то проектов, там огромную библиотеку строит, огромный музей в Париже открывают, там, я не знаю, Лувр перестраивают и так далее. Много каких-то массовых таких государственных проектов. Вот наши демократы напоминают это? Нет, боже упаси. Они именно напоминают коммунистов с их заскоками, с их лозунгами. Это уже не социализм. А еще это и сопровождается тем, что в страну они напускают массовое количество иммигрантов,

0: Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Эксперты разгадали механизмы микроглии при болезни Альцгеймера. Исследователи из группы изучения нейродегенеративных заболеваний установили, что ключевым виновником нарушений глубокого сна при болезни Альцгеймера являются гиперактивные микроглиальные клетки, собственная иммунная система мозга. Ранее считалось, что фазы сна нарушаются исключительно из-за механического накопления амилоидных бляшек. Однако ученые доказали, что амилоиды провоцируют воспалительный ответ микроглии, который блокирует работу гиппокампа в фазе медленного сна. Блокировка конкретных воспалительных рецепторов микроглии позволяет вернуть пациентам глубокий восстановительный сон и существенно замедлить потерю памяти.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Заявление президента Трампа о том, что он не допустил вступления Турции в войну на стороне Ирана, касалось планировавшейся операции с участием вооруженных курдских формирований. Вице-президент Джей Ди Венс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затем войну с Ираном. Социалистическое движение внутри демократической партии, сосредоточенное на расовой политике и ненависти к богатым, это движение богатых белых демократов. Мы подробно в нашей программе на этой теме остановимся. Расследуются действия Габриэля Переса, который, как утверждается, заработал почти 100 тысяч долларов, пользуясь инсайдерской информацией, которой он имел доступ как оператор телесуфлера в Белом доме. Впервые передано управление модифицированным истребителем F-16 системе искусственного интеллекта во время испытательного полета. Компания Apple обошла разработчика графических процессоров NVIDIA, по капитализации стала самой дорогой публичной компанией в мире. Google отстает от первоначального графика выпуска Gemini 3.5 Pro, своей наиболее мощной флагманской модели искусственного интеллекта. На фоне роста антисемитизма в религиозных еврейских общинах США заметно усилился интерес к владению и ношению огнестрельного оружия. Звезда вышедшего на экраны фильма Кристофера Нолана «Одиссея» Эллиот Пейдж заявил, что гендер – это устаревший миф, я его цитирую, «отношения между мужчиной и женщиной – абсурд, потому что животные – квир». Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Заявление президента Дональда Трампа о том, что он не допустил вступления Турции в войну на стороне Ирана, касалось планировавшейся операции с участием вооруженных курдских формирований. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных источников в Иерусалиме. По их данным, курдские силы должны были войти в Иран и принять участие в попытке свержения режима. Израиль планировал обеспечить наступавшим прикрытие с воздуха. И Турция выступила против операции, также предупредила, что в случае вторжения курдов может оказать воздушную поддержку властям Ирана. После вмешательства президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана план не получил зеленый свет от Соединенных Штатов. Ранее Трамп заявлял, что Турция могла присоединиться к войне на стороне Ирана, поскольку Эрдоган, как он сказал, не является большим поклонником Израиля. Однако по просьбе американского президента Турция осталась вне конфликта. Вице-президент Джей Ди Венс обвинил отдельных членов израильского правительства в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном. В опубликованном на прошлой неделе в среду интервью популярному консервативному подкастеру Джо Рогану Венс сказал, что некоторым израильским политикам он доверяет, но другие, как он отметил, манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы война продолжалась бессрочно. «Я определенно считаю», — сказал Венс, — «что мы видели, как

крайне хорошо профинансированную, очень малозаметную компанию с целью пустить под откос переговоры и сорвать сделку, подчеркнул вице-президент. По словам Венса, есть точные доказательства того, что некоторые израильские лидеры ненавидят сделку президента Дональда Трампа с Ираном. Правительство Израиля пока не комментировало заявление Венса. Напомню, в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он включал значительные уступки со стороны Соединенных Штатов, разблокирование Ормузского пролива и переговоры об окончательном урегулировании. Израиль не был стороной меморандума, хотя участвовал в войне с Ираном на стороне США. На него накладывалось обязательство прекратить боевые действия против движения Хизбалла в Ливане. Последние дни хрупкое перемирие фактически перестало соблюдаться. Иран вновь заявил о закрытии пролива, а Соединенные Штаты Америки наносили и продолжают наносить удары по иранской территории. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит, комментируя высказывание вице-президента, сказала: «Думаю, что президент согласится, что да, иностранные государства пытаются переубедить американское общественное мнение». Конец цитаты. Венс, активно участвовавший в переговорах с Ираном, уже не в первый раз критикует Израиль. В июне в ответ на критику перемирия с Ираном со стороны израильских политиков Венс заметил, что им не стоит, как он сказал, нападать на единственного мощного союзника, который у них остался в мире. Война с Ираном в американском обществе непопулярна и ударила по рейтингам поддержки президента Трампа. Безоговорочная поддержка Израиля также остается в прошлом. Сначала война в Газе, а затем война с Ираном настроили против еврейского государства американцев как в левой, так и в правой частях политического спектра, о чем мы неоднократно в нашей программе говорили. Особенно этот сдвиг заметен в Демократической партии, где целый ряд кандидатов, выступавших в поддержку Израиля и поддержанных американо-израильским комитетом по общественным связям IPAC, в этом году проиграли праймериз критикам правительства Бенямина Нетаньяху. В среду Палата представителей рассмотрела резолюцию, предусматривавшую сокращение помощи Израилю на миллиарды долларов. Слава богу, резолюция не прошла, но за нее проголосовали 104 конгрессмена против 314. И из 104 сторонников резолюции 103 голоса дали демократы, при этом 98 демократов голосовали против этой резолюции антиизраильской. Социалистическое движение внутри Демократической партии, сосредоточенное на расовой политике и ненависти к богатым, это движение богатых белых демократов, что, как продолжают показывать опрос за опросом, подтверждается снова и снова. Последним подтверждением этого стал опрос Detroit News Клен Гарриф по праймериз Демократической партии на выборах в Сенат США в Мичигане. Абдул Эль Саед, кандидат социалистического и исламистского крыла партии, которого Берни Сандерс из Вермонта, конгрессвумен Алессандрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка и конгрессвумен Рашида Тлаиб из Мичигана поддерживают. Но конгрессвумен Хейли Стивенс представляет более традиционное партийное крыло и пользуется поддержкой лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. Согласно опросу, Стивенс лидирует с результатом 48% против 41%. Однако, гораздо интереснее разбивка результатов опроса. Стивенс, белая, как мичиганский снег, отмечает одно из изданий, буквально разгромила Эль Саеда среди чернокожих избирателей и демократов. 67 против 20%. Она также опережает его на 22 процентных пункта среди избирателей без высшего образования. Эль Саед, представляющий движение, одержимое вопросами расы и ненавистью к состоятельным людям, то, что называется прогрессивисты в Демократической партии. Эль Саед, напротив, лидирует среди выпускников колледжей плюс 7 и среди белых избирателей плюс 12. Социальной базой социалистического движения являются не рабочий класс и не коалиция меньшинств, а именно богатые белые демократы. Это касается не только Эль Саеда. В штате Мэн бывший кандидат демократов в Сенат Грэм Платнер строил свою кампанию вокруг своего, теперь уже мы знаем, фальшивого образа представителя рабочего класса. Однако этот социалист уступал сенатору-республиканцу Сьюзен
Сьюзен Коллинз среди избирателей без высшего образования на 21% пункт. При этом Платнер пользовался большой поддержкой среди белых выпускников колледжей, чем среди представителей меньшинств. Большей поддержкой. На выборах мэра Нью-Йорка 2025 года социалист, марксист Захран Мамдани показал лучшие результаты среди более образованных избирателей, тогда как среди тех, кто не окончил школу или не учится в колледже, он проиграл. Та же закономерность наблюдалась и по уровню доходов. Чем богаче были избиратели, тем лучше выступал Мамдани, тогда как среди наименее обеспеченной группы он потерпел поражение. Мамдани также получил более высокую поддержку среди белых избирателей с высшим образованием, чем среди чернокожих избирателей без высшего образования. Если добавить к этому тот факт, что Платнер, Эль-Сайед и Мамдани сами происходят из обеспеченных семей, становится невозможно отрицать. Социалистическое движение США, набирающее силу внутри демократической партии, состоит из состоятельной элиты и опирается на богатых белых демократов. Все разговоры против богатых или о бедствии белого институционального расизма – лишь игра на публику, тогда как богатые белые демократы избирают своих столь же богатых представителей, чтобы те защищали их собственные интересы. Эль-Саеды этого мира могут сколько угодно утверждать, что представляют коалицию рабочего класса, но результаты опросов явно показывают, что на самом месте представляет, кто на самом деле и кого на самом деле представляет их движение. Регулятор и платформа прогнозирования Калши в США расследует действия Габриэля Переса, который, как утверждается, заработал почти 100 тысяч долларов, пользуясь инсайдерской информацией, которой он имел доступ как оператор телесуфлера в Белом доме. Перес работал в Белом доме с 2016 года. Утверждается, что он делал ставки на то, что в выступлениях президента Дональда Трампа прозвучат определенные слова. Эти ставки он делал на популярной в США платформе прогнозирования Калши. Пользователи сервиса могут делать ставки на то, что произойдут определенные события. Компания заявила о действиях Переса регулятору Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Как сообщается, счет Переса в Калши был заморожен, и забрать свой выигрыш он не успел. Там было 90 тысяч долларов. Компании сообщили, что в марте ее аналитики заметили необычные ставки на рынках упоминаний, так называемого это контракты, по которым пользователи предсказывают, что оратор использует определенные слова, например, названия стран, экономические термины или предвыборные лозунги. Цитирую слова политических лидеров, таких как президенты или председатели Федеральной резервной системы, вызывают движение на рынках валют, нефтяных фьючерсов и на фондовых рынках на миллиарды долларов, указали в Калши. Заметив необычные ставки, компания проверила профиль пользователя и обнаружила, что он является федеральным служащим с доступом к телесуфлерам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сообщила, что президенту известно об этом сотруднике. Он отправлен в неоплачиваемый отпуск и больше не будет работать в Белом доме. Первая об этой истории сообщила ABC на прошлой неделе. Позже детали подтвердил CBS. По словам источников телеканалов, Перес в полной мере сотрудничает с CFTC. Когда СМИ обратились к регулятору, там сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт расследования. По информации ABC, Федеральная прокуратура в Манхэттене отказалась открывать уголовное дело против Переса. Военно-воздушные силы США и Агентство перспективных оборонных разработок DARPA, D-A-R-P-A, впервые передали управление модифицированным истребителем F-16 системе искусственного интеллекта во время испытательного полета. Испытание состоялось на авиабазе Эглин во Флориде в рамках программы Venom. Самолет был оснащен специальным комплектом аппаратного и программного обеспечения, позволяющим искусственному интеллекту взаимодействовать с органами управления и бортовыми системами F-16 без изменения основного программного обеспечения истребителя. Пилот находился в кабине и мог одним переключателем вернуть самолет под свое управление. Модифицированные F-16 начали летние испытания в июне. На первом этапе
специалисты проверяли безопасность и работоспособность установленного оборудования, а в июле система искусственного интеллекта впервые успешно получила управление самолетом в воздухе. Программа Venom предназначена для испытания различных алгоритмов автономного управления в реальных полетах. В дальнейшем разработчики намерены проверять способность искусственного интеллекта действовать в сложных сценариях воздушного боя, в том числе за пределами визуальной видимости, и взаимодействовать с группами пилотируемых и беспилотных самолетов. В DARPA подчеркивают, что речь пока идет об испытательной платформе, а не о полностью автономном боевом самолете. Человек остается в контуре контроля и следит за действиями системы, а решения о применении оружия по-прежнему должны приниматься человеком. Компания Apple обошла разработчика графических процессоров NVIDIA по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире, сообщает Bloomberg. Акции NVIDIA 17 июля снизились на 3,7%, в результате чего рыночная стоимость компании упала до 4 триллионов 800 миллиардов долларов. В свою очередь, акции компании Apple выросли на 0,4%, капитализация компании достигла 4 триллионов 900 миллиардов. NVIDIA возглавляла рейтинг самых дорогих компаний на бирже с мая 2025 года. В октябре ее капитализация достигала 5 триллионов долларов. Смена лидеров в списке самых дорогих компаний говорит о том, что инвесторы стали расширять свое внимание, что называется, за пределы наиболее очевидных бенефициаров бума искусственного интеллекта, таких как NVIDIA, это отмечает Reuters. По словам аналитиков, Apple считалась отстающей в гонке искусственного интеллекта, так как не тратилась на развитие собственных моделей. Теперь же настроения изменились, отмечает пресса. Цитирую, Apple имеет более выгодные позиции для монетизации искусственного интеллекта через сервисы, привязку пользователей к своей экосистеме и обновление оборудования. Переоценка отражает уверенность в устойчивости прибыли компании, а не спекулятивный рост, связанный с искусственным интеллектом. Так отметил руководитель отдела инвестиций в BRI Wealth Management Тони Медоуз. Google отстает от первоначального графика выпуска Gemini 3.5 Pro, своей наиболее мощной флагманской модели искусственного интеллекта, отстает на несколько месяцев. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на 10 нынешних и бывших сотрудников компании, модель пока не достигла внутренних целевых показателей, прежде всего в программировании. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичай заявил на конференции Google I.O. в мае, что Gemini 3.5 Zero будет представлена в июне. В конце прошлого месяца компания обновила набор данных, использовавшихся для обучения модели. Однако результаты последующих испытаний оказались ниже ожиданий. По данным Bloomberg, задержка вызывает беспокойство у части инженеров, исследователей и руководителей Google на фоне того, что конкурирующие модели OpenAI и Anthropic показывают лучшие результаты в отдельных задачах. Программирование стало одним из наиболее важных направлений коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Представитель Google сообщил Reuters, что компания тестирует Gemini 3.5 Pro, обновленную версию Gemini Flash и другие модели совместно с партнерами. На фоне роста антисемитизма в религиозных еврейских общинах США заметно усилился интерес к владению и ношению огнестрельного оружия. При этом оружие рассматривается через галахическую и мировоззренческую призму. В центре обсуждения находятся два ключевых понятия. Ихштадлут – это человеческое усилие, направленное на достижение результата, и битахон – упование на Всевышнего. Часть общины приходит к выводу, что приобретение оружия является необходимой формой иштадлута. Другие же опасаются, что чрезмерное внимание к вооружению способно подорвать битахон, создавая иллюзию, будто безопасность зависит прежде всего от человека. Раввин Моше Ротберг из Томс Рибер подчеркивает, Тора обязывает принимать разумные меры предосторожности, однако предостерегает от превращения оружия в идеологию. По его словам, важно воспитывать детей с пониманием, что источник безопасности не в пистолете, а во Всевышнем.
Схожую позицию занимает раввин Яаков Вайс из Флетбуша. Он напоминает, что евреи на протяжении всей истории жили в условиях галута и неизменно сталкивались с антисемитизмом. По его мнению, недопустимо поддаваться панике и проводить прямые параллели между современной Америкой и Европой 1930-х годов. Вместо этого следует сочетать осторожность с трезвой оценкой реальности, помня, что большинство окружающих не настроены враждебно по отношению к евреям. Быстрые изменения американского законодательства, по словам многих владельцев оружия, опережают формирование общепринятых раввинских рекомендаций. В общинах активно обсуждаются практические вопросы. Допустимо ли входить с оружием в синагогу? Можно ли носить его в шаббат? Вправе ли вооруженный человек быть вызван к Торе? И обязан ли он вмешиваться при возникновении угрозы? Согласно обзору галахических источников, приведенному в ряде статей, классические авторитеты в целом запрещали приносить оружие в синагогу без крайней необходимости. Однако современные законоучители допускают это при наличии реальной угрозы безопасности. Вопрос ношения оружия в шаббат напрямую связан с принципом «пикуах нефеш» – спасение жизни, при котором допускается нарушение большинства запретов Торы. Несмотря на рост числа лицензий владельцев оружия, значительная часть раввинов выступает против превращения вооружения в новый общественный идеал. В еврейской традиции оружие никогда не рассматривалось как источник силы. Подлинная безопасность, по мнению раввинов, достигается через Тору – молитву, веру и ответственное поведение, тогда как оружие может служить лишь крайней мерой в условиях реальной угрозы. Трансгендерный актер и звезда фильма «Одиссея» Эллиот Пейдж выступил против традиционных гендерных ролей, назвав отношения между мужчиной и женщиной, я его цитирую, «устаревшим мифом», и заявив, что если животные могут вступать в квир-отношения или однополые сексуальные контакты, то почему этого не могут делать люди? Выступая в крайне левом подкасте «Democracy Now!», Эллиот Пейдж раскритиковал цисгендерную гетеросексуальную патриархальную структуру и заявил, что традиционное представление о гендере, о поле, научно неверно. При этом актер привлек большое внимание в Голливуде в 2020 году, объявив о переходе из женщины в мужчину, спустя 6 лет после того, как в 2014 году он публично заявил о своей лесбийской ориентации. С тех пор Пейдж стал активным сторонником ЛГБТК+, и трансгендерного движения. В подкасте Пейдж утверждал, что привычные представления о поле, о гендере, существовавшие на протяжении всей письменной истории человечества, являются абсурдными. Цитирую, «смотреть на природу так, как будто она представляет собой некую цисгендерную, гетеросексуальную, патриархальную структуру, это абсурдно», — сказал Пейдж, «а тот гендерный бинарный порядок, который мы создали, не более чем милый старомодный миф». Конец цитаты.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Женская теннисная ассоциация ввела обязательный гендерный тест для допуска к турнирам. Теннисистки должны будут сдать мазок со щеки или анализ крови. Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси и еще 9 игроков не поехали домой после проигрыша Испании в решающем матче чемпионата мира. Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую из США в разные пункты назначения, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха, пояснили представители Ассоциации футбола Аргентины. Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес сообщил, что чемпионат мира 30-го года может пройти с участием 64 сборных. Домингес написал, что очередное расширение Мундиаля может состояться в 30-м году, в год столетия турнира. По его словам, старт чемпионата пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае, после чего матчи примут Испания, Португалия и Марокко. Чемпионат мира этого года стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222 27 86.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
8: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы в крайне интересной студии находимся, Davidson Radio. И самое интересное, что сегодня у нас будет немножко иной эфир в плане того, что он, во-первых, раньше начался, это первое. Второе, что у меня есть тут замечательный гость, а этот гость очень близкий и дорогой мне человек, это об этом потом, как в прошлой программе я вам обещала всем о том, что сделала такое заявление о том, что квартире, о том, что открылась восьмая программа только не через Найча. Сейчас я постараюсь немножко изложить, чтобы не было никакой суматохи от людей, чтобы люди не паниковали там, где это не нужно паниковать. И не делали каких-то, вы знаете, что очень часто я делаю какое-то объявление, и дословно люди всегда излагают так, но излагают так, как бы им хотелось. Поэтому, когда я объявила, и спасибо огромное, спасибо Михаилу Навахову, потому что он один из первых, который мне прислал этот линк, о том, что открылась в Нью-Йорк State Home and Community Renewal, которая называется HCR, где это проект такие квартиры, они во многих районах Нью-Йорка, и не только в Нью-Йорке, в Бруклине, в Бронксе, в Квинсе есть огромнейший список. Если вы хотите воспользоваться сайтом, пожалуйста, воспользуйтесь сайтом New York State Homes and Community Renewal, что сокращенно означает HCR. То есть 13 июня открылся лист для подачи граждан, которые имеют право участвовать в этой лотерее. И хочу напомнить о том, что эта программа будет закончена 24 июля в 5 часов вечера. Еще раз повторяю, если вы после 5 отправите, информация она не будет работать. Исключительно только... то есть сегодня 21-й, это в пятницу до 5 часов вечера. Нью-Йорк State Homes and Community Renewal. Значит, вы заходите на этот сайт, и там буквально все так четко и подробненько изложено в плане того, что вы можете зарегистрироваться прямо онлайн, никаких аппликейшенов нет, но на онлайн есть аппликейшен. Если вы, например, хотите в бумажном формате отправить, это через местного администратора программы Section 8 New York State and Community Renewal. Но все-таки я все-таки хочу вам сказать, буквально где-то 10-15 минут занимает подача зарегистрироваться на сайте ny.gov с порталом My Housing. Вы можете посетить и страницу, здесь есть справки портала, здесь есть абсолютно приложенный список, когда на самом деле в каких районах будут открываться, где новое строительство, там эти квартиры. Что очень важно, мне бы хотелось сказать, что вы можете также позвонить, связаться с колл-центром по телефону 833-791-2748. Еще раз повторю номер телефона. Вы можете связаться с колл-центром 833, это бесплатный телефон, 791-2748, который работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30. Если у вас возникли вопросы по поводу процесса, значит, смотрите, когда вы проходите, регистрируетесь, здесь очень четко сказано о том, что нужно будет, может быть, на каком-то этапе времени пройти переаттестацию для вашего дела. Вы должны связаться с куратором. Если вы знаете, кто ваш куратор, вы можете связаться с местным администратором округа. И вы должны рассказать о том, что вы зарегистрировались на Section 8, Housing Authority. Программа жилищных ваучеров Section 8 HCV помогает малоимущим жителям Нью-Йорка арендовать, приобрести безопасное и доступное жилье. Эта программа поддерживает, это в общем идет разговор о восьмой программе, перемещение семьи, лица с ограниченными возможностями. Ветераны, вы можете соответствовать критериям, если соответствуете ограничениям по доходу, установленным в зависимости от размера вашей семьи и места положения. Являетесь ли вы гражданом США или имеете соответствующий иммиграционный статус? Кстати, вот у меня сейчас звукорежиссер буквально сейчас, минуту назад, обратился и спросил, но здесь четко сказано, что если вы являетесь гражданином США или имеете соответствующий миграционный статус, необходимо иметь действующий номер социального страхования, то есть ваш Social Security. Если вы соответствуете критериям, Департамент жилищного строительства и развития местных обществ штата Нью-Йорк будет оплачивать часть вашей арендной платы в виде ваучера, который будет ежемесячно перечисляться вашему арендателю. А как подать заявку, я уже сейчас сказала. Еще раз напомню, что программа открылась буквально 13 июля и закроется 24 июля, то есть в пятницу в 5 часов вечера. Зарегистрироваться могут абсолютно, если вы соответствуете всем тем критериям, которые необходимы, значит, вы достойно сделали свою работу, да? Напомню, что это лотерея. Напомню о том, что это бесплатно, ничего никому платить за это абсолютно нет смысла, ну, нет никакого смысла. Это жилищные дома, которые совершенно в новых районах, и, может быть, где-то в районах, в жилищных районах, и определенный процент жителей будет, для определенного процента жителей будет представлена эта программа, и где вы сможете арендовать жилье и проживать по восьмой программе. То есть это не восьмая программа такая, как в Найче, где вы сможете свой ваучер перенести от одного дома в другое. Знаете, я сейчас столкнулась с такими вещами, когда люди не разбираются в письмах и, очевидно, на каком-то этапе времени. Очевидно, я думаю, они обратились, мне прямо жалко. Мне вот честно, я честно признаюсь, что о том, что мне очень жалко. Люди, которые буквально последний раз, когда программа была открыта, они выиграли программу, им было представлено время для того, чтобы найти по ваучеру, найти программу. Они рассчитывали, что они могут когда угодно, когда найдут, тогда и смогут проживать в билдинге, в доме, ну, где-то смогут проживать, да. Оказалось, что есть определенные сроки, они не продлили ваучер. И почему я говорю, что мне очень жаль, что люди эти потеряли возможность использовать свой ваучер. Но вы знаете, что если вы не оповестили Housing Authority, не нашли квартиру, есть определенные сроки, когда могут они вам продлить этот срок, но опять-таки это на короткое время, а если вы это через год, через два, забудьте, то есть ваш выигрыш окончательно в провале. И еще вот такое напоминание. Вообще, это такое напоминание не только для людей, которые регистрируются на квартиру. Это и напоминание для людей, которые получают Medicaid, которые получают фудстемпы, которые Social Security письма получают. Есть определенные сроки. Если вы не ответите на определенные вопросы, значит, помните и знайте, что ваша программа закроется. Вот, особенно мне бы хотелось сегодня чуть-чуть напомнить. Я об этом уже вела беседу, говорила, напоминала вам, что если вы с Food Stamp Office получили, если recertification у вас, то есть повторение вашего обновление вашего бенефита, некоторым людям присылают такой один листочек, он с двух сторон. Это тоже форма, где вы должны указать, все ли у вас осталось прежнее, или есть ли у вас какие-то изменения. И что самое интересное, но это уже практика такая у людей, и это из моего опыта я вижу. Значит, кто-то заполнил форму, кто-то не заполнил. Кто-то проигнорировал, а кто-то вообще. Но проигнорировал, выбросил, не дал правильному человеку прочитать. Я опять-таки говорю, есть масса людей, которые во много-много раз лучше говорят и читают по-английски, но в этой сфере как раз очень много вещей, которые нужно правильно отреагировать, если требуется от вас там 1, 2, 3, 5 раз заполнить, вы обязательно должны это сделать. Вот часто происходят такие ситуации, и вот один листочек, вот буквально вчера у меня в Дейкере была такая ситуация с одной из клиентов. Да, я видела, я получила эту форму, а вы знаете, пошла сегодня получать фудстемпы, нет фудстемпов. Оказывается, эту форму она никому никогда не показывала, не заполнила, и, соответственно, что получилось, да? Закрыли кейс. Когда мы начинаем плакать или жаловаться, или не то, что жаловаться, а то, что как-то по-другому смотрим, когда бенефит закрыт. Поэтому в вашей ситуации бенефит не будет закрыт, если вы своевременно и правильно будете отвечать на все поставленные вопросы, которые требуют вам тот или иной бенефит. То же самое и Social Security. Если вам назначен appointment по телефону, повторяю, вам указали число и время, когда на самом деле у вас будет интервью. Единственное, в письме обратите внимание на телефон, номер телефона, правильно ли зарегистрирован в письме номер телефона и дата. Если вы увидели, что, скажем, совершенно другой номер телефона, непременно позвоните в Social Security Office и дайте им знать о том, что что у вас новый номер телефона. И в системе они, конечно, сделают свои изменения. И когда у вас будет вот такое интервью, то вы просто ответите на те вопросы, которые существуют, которые необходимы для того, чтобы продлить ваш бенефит. Еще раз повторяю, очень смешно происходит, когда люди начинают волноваться только в том случае, когда они теряют. А когда они могут предотвратить, то есть заранее сделать и ответить на все вопросы, они как-то так, безразличные или, наверное, менее ответственные. Я уверена, что у каждого человека масса людей, которые посещают дневные центры, там везде работают, абсолютно в каждом центре работают квалифицированные социальные работники, которые вам всегда помогут и окажут вам ту услугу, в которой вы нуждаетесь. Вот это то, чего мне хотелось сегодня напомнить. В прошлой программе Тут присутствовала наша замечательная Анна. Я говорю замечательно, потому что она действительно на самом деле замечательна. Замечательна в плане того, что она профессионал своего дела. Профессионал. И поэтому мне очень и очень хочется напомнить номер телефона Анны, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас такая ситуация связана с вашими лекарствами, если вам надо поменять план. Вот мне нравится, как она работает, она всегда спрашивает, кто врачи, берет список ваших медикаментов. То есть она это делает очень профессионально. Также для людей, которые вот, опять-таки, смотрите, я стараюсь излагать то, с чем я встречаюсь с клиентами, у кого какая-то проблема возникает, и мне бы хотелось донести до слушателя, почему, потому что потому что люди в этом нуждаются, и для этого и существует программа «Социум». Поэтому вот если вы находитесь на Marketplace, если вы находитесь HRA, Human Resource Administrative, позвоните Анне, она непременно вам расскажет, что в вашей ситуации необходимо сделать. Вы буквально должны изложить ей ситуацию, и тогда вы сможете, она сможет определить, или она на самом деле сможет вам помочь. Номер телефона Анны 917-673-3039. Пользуйтесь этой возможностью. И не только для людей, которые до 65-летнего возраста. Аннушка хорошо справляется с таким заданием, если человек, работающий человек, и этот человек потерял свой, закончился его период, рабочий период, она вам поможет и оформить дополнительный бенефит, дополнительный иншуринс, который будет покрывать ваши расходы, ваше лечение и так далее и тому подобное. Еще раз напомню, номер телефона Анны 917-673-3039. 917-673-3039. Я хочу сегодня опять... Я много об этом говорила, но наш народ, всем как-то хочется больше знать и слышать то, что хотят. На самом деле не всегда так бывает. Я хочу еще раз повторить, но поскольку вы спрашиваете, когда следует регистрироваться в программе Medicare, и очень информация в плане того, что кто оплачивает, кому приходится пожизненное пенальти платить. Но прежде чем я буду говорить о пенальти, я сейчас изложу сегодня этот материал, но все-таки я хочу сказать о том, что большинство людей оформляют часть A, то есть это больничное страхование, а часть B – это медицинское страхование. Сразу после достижения соответствующего возраста, как правило, в 65 лет. Что на самом деле очень важно зарегистрироваться вовремя, чтобы избежать перерывов в страховые покрытия или штрафов за позднюю регистрацию. Так много людей не знают этот момент, мне их просто жаль. Однако, если вы уже застрахованы по групповому плану медицинского страхования, то есть от работодателя, возможно, имеет смысл зарегистрироваться в программе Medicare позже и отложить регистрацию по части B. Но когда у вас происходит вот эта возможность, наступает этот период, когда у вас интервью, обязательно представитель Social Security Office спрашивает у вас, какой план вы хотите зарегистрировать. Будет это план A, будь это план B, будь это план C, будь это план D. Три периода зачисления. Когда вам исполнилось 65 лет? Это период первоначальной регистрации, и никаких штрафных санкций за регистрацию в это время не предусмотрено. Вы должны, значит, вы должны, ох, ненавижу я это слово «должны», никому вы ничего не должны, просто своевременно исполняйте то, что вам необходимо. Введите дату своего рождения, сделайте, откройте свой аккаунт, чтобы узнать, когда вы сможете впервые зарегистрироваться. В первую очередь выберите месяц, выберите день, выберите год, и тогда вы получите ответ. А после 65 лет, если являетесь участником группового плана медицинского страхования от работодателя, если, скажем, у вас есть работодатель, вы включены в план медицинского страхования, и в это время у этих людей есть специальный период регистрации. Вот каждый раз, каждый год, когда это происходит, я всегда приглашаю или Анну, или будь кого-то другого, в плане того, чтобы человек этот мог рассказать, что это значит групповое страхование от работодателя, и как оно будет реагировать, как будет отвечать всем тем правилам, которые должны для вас быть для получения парта B. Если у вас или вашего супруга есть медицинская страховка от работы, вы можете зарегистрироваться в любое время во время работы, если на вас по-прежнему распространяется действие группового плана медицинского страхования. В течение 8 месяцев с того дня, как вы или ваш супруг прекратили работать, даже если ваш групповой план медицинского страхования продолжает действовать в течение некоторого времени. В течение 8 месяцев после окончания действия группового плана медицинского страхования, если вы или ваш супруг продолжают работать, как правило, страховое покрытие начинает действовать через месяц после регистрации. То есть, если, например, вы зарегистрировали, сегодня у нас июль месяц, зарегистрировались в июле месяце, то план начнет, правило страховое покрытие начнется буквально через месяц, если это первое число июля, значит, в первых числах августа вы сможете воспользоваться случаем, которая будет работать для вас. Если вы пропустите другие, так скажем, вероятно, будут наложены штрафы. Вот здесь, вот здесь, вот здесь я хочу ваше внимание сконцентрировать. Многие люди просто не понимают. Помните, мы говорили open enrollment период. Что это за open enrollment период? Это как раз для этой категории людей с 1 января по 31 марта каждого года. С 1 января по 31 марта каждого года. Начинает это покрытие действовать через месяц после регистрации. Ну, вот эти особые ситуации, которые происходят, если вы не заполнили форму, если ваш работодатель не указал конкретно, с какого времени у вас заканчивается ваше страховое покрытие на работе, это очень важный пункт, который вы должны при интервью изложить. Очень важный пункт, когда вы это излагаете по интервью, когда, если вы это делаете, регистрируетесь по порталу socialsecurity.gov и выйдите на Medicare. Это, ну, когда вы это делаете на первоначальном этапе, это первая возможность зарегистрироваться в период первой регистрации. Как правило, ну, и как правило, я вам говорила, это только существует для людей, которым уже, да, исполнилось 65 лет, которые 5 лет проживают в стране. Другая категория людей, если, скажем, у человека есть Medicaid, здесь немножко ситуация проще, оно часто бывает автоматически, присылает вам письмо. Я потом расскажу о Q&B-форме. Так вот, оно, как правило, это происходит, когда вам исполнится 65 лет. Это называется начальным периодом регистрации, и он длится 7 месяцев. И начиная за 3 месяца до вашего 65-летия, и заканчивается через 3 месяца после месяца, в котором вам исполнилось 65 лет. Мы уже 100

0: микрофона Лена Вишневецкая. Нашествие радужно-зеленых японских жуков обрушилось на виноградники в Италии. Хрущик японский, жук-вредитель, который происходит из Японии. Больше 100 лет назад он появился в США. На европейском континенте хрущик был замечен в 2014 году. В Италии же он распространился по северо-восточным регионам. Жуки большими группами движутся и уничтожают растения. Взрослые особи перемещаются на поездах, автомобилях и самолетах, тем самым увеличивая площадь распространения. Этот вредитель представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, потому что выедает листья, тем самым ослабляя дозы и снижая их продуктивность. Однако подсчитать нанесенный ущерб пока сложно. Жук-вредитель может потреблять более 300 видов растений и деревьев. Сейчас он активно распространился в Италии, Швейцарии и Германии. Также незначительное количество вредителей наблюдается в Испании и Франции. Ученые призвали любителей наблюдения за птицами отказаться от использования искусственного интеллекта при обработке фотографий птиц. По их словам, такие изображения могут мешать исследованиям, посвященным изменению ареалов животных. На форумах любителей наблюдения за птицами обнаружили уже сотни искаженных снимков. Проблема заключается даже не в создании новых экзотических видов птиц нейросетью, а в обработке фотографий. Часто авторы снимков используют искусственный интеллект, чтобы убрать лишние детали, ветки или листья, но алгоритмы могут самостоятельно изменять детали внешнего вида птиц. На одном из таких снимков в центральной части Бразилии якобы запечатлели красноплечего черного трупиала, обитающего в Северной Америке. Позже выяснилось, что на снимке была другая птица, но во время обработки искусственный интеллект добавил ей характерные признаки этого вида. Орнитологи активно используют снимки с форумов в своих исследованиях. Сейчас размещено более 610 миллионов изображений, из которых только 1500 помечены как созданные или обработанные с помощью искусственного интеллекта.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы с

0: стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
2: Продолжаем. Хочу напомнить, что сегодня мы с вами в программе «Социум». И мне очень приятно и очень душевно в том плане, что у меня тут замечательная, красивая, вкусная девчонка, которую зовут всего лишь Ильяна. Это моя младшая гранддотта. Привет!
3: Привет!
2: Что бы ты хотела пожелать нашим радиослушателям?
3: Чтоб всем было хорошо.
2: И всего лишь? А что для этого надо сделать, чтобы было хорошо?
3: Быть хорошей и здоровой.
2: Здоровой. If you can say in English, it will be much better, right? Mm-hmm. So you can speak any language as well. Потому что наши все слушатели are bilingual. So what you can wish every each person who our listener?
3: For everyone to be strong and kind and nice to everyone.
2: Thank you so much. You're so kind. You're so kind and you're so beautiful. I'm so happy that you come from Florida and you can attend our program, right?
3: Thank you.
2: Спасибо тебе большое.
3: Спасибо.
2: Ну и, конечно, надо тебе еще до Мандикера далековато, да? Поэтому я сейчас все-таки продолжу свой разговор и напомню нашим любимым, дорогим радиослушателям Дэвидсон Радио о том, что когда у вас вот наступает этот момент, ежегодно с 1 января по 31 марта это общая регистрация, будьте очень внимательны. И есть очень много случаев, когда люди своевременно это не делают и, соответственно, получают пенальти. Есть такое выражение «to the rest of your life». Поэтому что на самом деле необходимо сделать, чтобы не получить эти пенальти? Это на самом деле необходимо предоставить ту форму, которая необходима для Social Security, и видеть конкретно, когда ваш employer заканчивает ваш страховой полис. Я думаю, что всем понятно, кому непонятно, звонят в Social Security, назначают appointment, и канцлер, который будет с вами работать, он непременно вам расскажет, что в вашей ситуации конкретно необходимо сделать. Но, опять-таки, как я сказала, очень много людей, которые одним ухом слышат, вторым закрывают. И не реагируют, а когда уже... Вот у меня был такой случай, буквально совсем недавно, обращался ко мне человек и говорит, я уже на работе не получаю никакого страхового полиса, говорю, Social Security, вот вам такая форма, это ваш работодатель должен обязательно заполнить. Не заполнил, интервью прошло. Назначили Medicare Part B, и в итоге приносит письмо Рейса, а что тут написано? А человек исключительно говорит и общается по-английски, и он говорит, я что-то не понял. А вы форму свою отправили, говорили о том, что ваш employer прекратил вам ваш страховой полис? Да не, я не обратил на это, ну как же мы с вами говорили. Поэтому, знаете, надо быть крайне внимательным для того, чтобы вы же для себя это решаете. И каждый из вас достаточно тяжело работает в этой стране, и когда получает пожизненную страховку и пожизненное пенальти, то вот первое, наверное, это хорошо, а вот уже что касается пенальти, это уже не очень. Поэтому будьте внимательны, обращайтесь к профессионалам. А что проще для людей, которые получают Medicaid? Те, которые получают Medicaid, здесь немножко ситуация немного иная, и поэтому оно выглядит немножко по-другому, проще. А ситуации, которые не подпадающие под действие специального периода регистрации, вот если я сказала это с 1 октября, то вот есть непосредственно специальный период регистрации и ситуации, которые не подпадают под действие специального периода регистрации. Это ваше страховое покрытие Кобра или страховое покрытие для пенсионеров прекращается. Вы пропустили 8-месячный период для регистрации, когда прекратили работать или потеряли страховое покрытие, предоставляемое работодателем. Вы либо имеете, либо теряете страховое покрытие, которое предоставил вам Marketplace. У вас терминальная стадия, скажем еще, вот я сказала, особенно касается людей, те, которым исполнилось 65 лет, тем, которым 5 лет находится в стране, кто еще имеет право на получение Медикера. Здесь не играет роль, в каком возрасте. Это если у вас терминальная стадия почечной недостаточности. Ну, здесь надо этот этап очень тщательно изучить, предоставить соответствующую информацию, и тогда вы можете получить, узнать больше о покрытии расходов на это лечение программы Medicare. После регистрации программы Medicare вы можете в определенные моменты присоединиться к программам медицинского страхования или страхования на лекарства. И как я сказала о том, что замечательный health insurance broker, я не боюсь этого слова говорить замечательный, потому что она действительно замечательный, добросовестный человек, который всегда вам поможет решить вашу проблему и в получении лекарства. Что важно, что очень важно, особенно сейчас, копейменты очень высокие, и когда прилагаете список ваших медикаментов, то здесь достаточно проще происходит в плане того, что человек работает тщательно, исключительно с вашим кейсом. Поэтому Анна вот... Анна на самом деле делает это очень профессионально. Еще раз повторяю, сервис ее абсолютно бесплатен и бесплатный. И вы можете обратиться, и она вам всю ситуацию изложит и, естественно, поможет. Она является Health Insurance брокером 917-673-3039. Еще раз повторяю, 917-673-3039. Выбирая план, вы можете план по лекарству менять каждый месяц. Скажем, если вы в июле сделали один план, теперь убедились, что этот план на вас тоже не работает, вы имеете полную возможность и вероятность приобретения плана, который будет для вас более доступен и с точки зрения материальной, и, конечно, с точки зрения и материальной, и эмоциональной. Ну, отдавать как-то свои финансы очень, на самом деле, незаслуженно, очень обидно, потому что знаю, что вы все очень, достаточно работаете. Еще раз повторяю, что избегайте штрафов за позднюю регистрацию. Важно оформить медицинскую страховку Medicare на время вашего начального периода регистрации. Если у вас нет другого страхового покрытия, аналогично по стоимости программы Medicare, например, как я сейчас излагала от вашего работодателя, вам, возможно, придется заплатить дополнительную сумму, называя штрафом за позднюю регистрацию. Это не разовый штраф за просрочку платежа. И вот мне хотелось бы сказать, очень часто бывает вот такая ситуация, опять-таки, это то, что сталкиваюсь я с своими клиентами. А вы обратились в Social Security, приступили к процессу получения Медикера. В этот период времени вы были в госпитале или получили обслуживание от ваших процедур, от вашего врача и так далее и тому подобное. И на самом деле у вас еще после регистрации на Medicare, я вам сказала, что вы в течение месяца получаете эту Medicare-карточку, но в этот период, когда у вас не было Medicare-карты, вы знаете, что сейчас... Сейчас это тоже мне надо сейчас вам все-таки изложить. Смотрите, очень часто бывает, что вы в этот период обращались за какой-то медицинской помощью, и вам пришел громаднейший бил. И с этим билом нужно все-таки отреагировать в плане того, что вы либо пишете о том, что вы в процессе получения Медикера, и когда вы получите Медикер, вы непременно представите номер вашего Медикера. А, знаете, я еще хочу вот одновременно сказать о том, что многие годы тому назад, когда у вас была карточка Медикера, стоял номер вашего социального Social Security. А сегодня есть специальный номер. И вы знаете, что это было давно, я думаю, что это было лет 5 тому назад. А если вы еще пользуетесь старым Медикером, но если это медицинские офисы, есть специальная программа, где мы можем посмотреть, что у вас на самом деле есть. Но если вы не получили его автоматически, новый Медикер, в котором не указан Social Security, а номер вашего Медикера, если вы посещаете медицинский офис, он непременно вам скажет, но в системе есть, можно посмотреть. Но вы должны, ваша работа, заказать новую карту Медикера, позвоните в Медикер, вы просто изложите свои данные, и новый Медикер вы получите. Опять-таки, обращаюсь это к тем людям, абсолютно только к тем, которые имеют старую карту, в которой указан только номер социальной службы, Social Security. Если у вас номер есть вашего Медикера, вам ничего делать не надо, беспокоиться не надо, а исключительно пользоваться тем сервисом, который вам необходим и который является покрытием по вашему полису. Значит, пожалуй, я много чего изложила и в отношении пеналти. Штраф за регистрацию, так же, как правило, вам придется платить штраф по части D. Что это за часть D? У вас есть надежное лекарственное обеспечение, страховое покрытие, аналогичное по стоимости части D, или вы имеете право на дополнительную помощь. Вы будете платить дополнительно 1% каждый месяц, то есть 12% в год. Но хочу сказать о том, что этот процент увеличивается, цифра может быть меняться. Не стоит присоединяться к программе Medicare по обеспечению лекарствами сразу после получения Медикера. Оставаться без надежной медицинской страховки на лекарства в течение 63 дней и более. В зависимости от вашего дохода, страховой взнос может быть выше. После того, как вы присоединяетесь к программе Medicare по обеспечению лекарством, вам сообщат, нужно ли вам платить штраф и какой будет размер вашего страхового взноса. Знаете, иногда люди настолько ленивы, и знаете, честно, они такие ленивые просто сами для себя. Есть люди, которые, есть такое слово, annoying. А есть такие люди, которые, пройдет, а потом, когда это 1, 2, 3 месяца, тогда уже это становится больненько. Если вы подождали 14 месяцев после того, как получили право на участие в программе Medicare, прежде чем присоединяться к программе Medicare по покрытию расходов на лекарства, у вас не было надлежащего страхового покрытия на лекарства. Вам придется заплатить штраф за последнюю регистрацию в размере, если я раньше сказала 12, то и 14% в дополнение от ежемесячной страховой премии. А размер штрафа формируется за счет общенациональной базовой премии для получения пособия. Базовая национальная страховая премия для получения медицинских услуг меняется, как я сказала, каждый год. Поэтому и размер штрафа может меняться ежегодно. Этот ежемесячный штраф начисляется до тех пор, пока у вас действует страховое покрытие Медикера на лекарства, даже если вы меняете план. В 26-м году сумма такая, $38.99. США – это базовая страховая премия за получение страховых выплат за 26-й год. То есть 0,14% вот такая вот сумма будет, да? Что сделать дальше? Что сделать дальше? Сделать дальше достаточно просто. Просто то, что вы следите за этим. Если вам что-то непонятно, вы звоните нашей милой госпоже Анне. Она с удовольствием вам ответит, подскажет. Набирайтесь терпения в плане того, что сделать appointment, social security, позвоните, она расскажет вам. Но я знаю, что все никому не нравится платить штрафы. Поэтому, если вы это все своевременно будете делать и принимать меры, тогда вы будете достаточно спокойны, потому что в жизни столько есть моментов в жизни, сколько есть волнений. Тут волнений не должно быть. Один мой знакомый, он постоянно говорит одну и ту же фразу. Вначале я как-то так на это реагировала, поскольку постольку, а сейчас я могу использовать в своем лексиконе в плане того, что волнений не должно быть. Так вот, я не хочу, чтобы вы волновались в плане того, что происходит. Все в жизни сегодня происходит так, завтра будет лучше, это точно. Найдите в себе силы, найдите в себе такие, у каждого есть свои правила, как он эти силы свои расходует, чем он занимается. Вы на самом деле, страх – это вообще страшная сила. Но, тем не менее, вы можете работать. Вы достаточно грамотные, разумные люди, которые можете воспользоваться многим тем, чем вы не могли пользоваться раньше. Я хочу сказать о том, что когда у вас есть Medicare, конечно, сфера Medicare очень большая. Вы можете найти поставщиков услуг по уходу, вы можете найти медицинское оборудование, вы можете найти дополнительное страхование Medigap. Если у ситуации у людей, которые попадают под такую программу, как хоспис, так сказать, что вот у меня есть в Дейкере клиентка, которая, приехавшая с Израиля, недостаточное количество лет была в стране, до сих пор у нее нет медикера, и процедуру, которую ей необходимо сделать, только покрывается медикером. Поэтому и дочь волнуется, и на самом деле человек в этом нуждается. И очень важно, когда человек, который правильно пользуется своими возможностями, это очень и очень важно. Поэтому, дорогие мои, не огорчайтесь, все можно исправить, если вы своевременно обращаетесь к правильным людям, если вы своевременно реагируете, а не игнорируете на те или иные бумаги. Ну, и у вас всегда есть в запасе телефона. Я знаю, у нас есть один рекламодатель, который постоянно говорит, что вы мой номер телефона должны носить с собой. Так вот, я вам рекомендую всем носить телефон Анны с собой. 917-673-3039. Анна, Health Insurance Broker, которая предоставит вам возможность получение ваших бенефитов в плане медикера, получение медикета до 65-летнего возраста. Масса вопросов, сейчас масса изменений, которые происходят из Essential Plan. Если вы раньше платили одну сумму, сейчас другая. У людей изменение инкома, вы необходимо обязательно сообщать о том, что ваши изменения инкома происходят. Если вы особенно являетесь получателем медикета, я тороплюсь, минута осталась в эфире. Если у вас есть какие-то изменения в любом случае, когда вы получаете письма, где нужно указать ваши бенефиты, изменения, вы должны об этом сообщить. Друзья, я хочу вас, каждого из вас, поблагодарить за то, что вы являетесь слушателем, во-первых, Дэвидсон Радио, во-вторых, напомню о том, что вы, да, можете подать на Section 8, которая относится исключительно к программе New York State Home and Community Renewal, позвонить по телефону 833-791-2748, лучше повторю, сайт, по которому вы можете зарегистрироваться, и напомню, что эту регистрацию можно осуществить исключительно до 24 июля, 5 часов вечера. Сделайте это, доставьте себе удовольствие, ответьте на все вопросы. Надо сказать, что очень легкая форма заполнения. Я надеюсь, найдутся удачники, счастливчики, добрые люди, которые достойны получения достойного жилья. Огромное вам всем спасибо. Напомню, что с вами была я, Раиса Рос, и моя замечательная внучка Ильяна Рос. Всем пока!

0: вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
1: Лето на Дэвидсон Радио.
2: Все еще будет.
1: Все еще будет.

0: прости. Может, я виноват перед тобой. В твоих глазах я вижу слезы. Не плачь, это просто мелодия. Мелодия нашей.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп ответил на заявление мэра Нью-Йорка Мамтани о том, что он будет добиваться ареста израильского лидера, если тот приедет на Генассамблею ООН в сентябре. Биби Нетаньяху не будет арестован в Соединенных Штатах Америки ни при каких обстоятельствах, написал Трамп в Русоусл. Администрация Дональда Трампа окончательно утвердила новые правила, ограничивающие срок пребывания иностранных студентов по визам F1 четырьмя годами вместо действовавшего почти полвека принципа, позволявшего оставаться в стране до завершения обучения. Новые ограничения вступят в силу 15 сентября. После истечения 4-летнего срока студентам придется запрашивать продление пребывания, хотя DHS заявляет, что это не помешает продолжить обучение при соблюдении визовых требований. Ведомство объясняет реформу необходимостью усилить контроль за соблюдением иммиграционных правил. Университеты, образовательные организации и иммиграционные юристы раскритиковали изменения и предупредили, что они могут сократить поток иностранных студентов и увеличить нагрузку на USCIS. В воскресенье 41-летний вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что в их семье пополнение Уша Венс родила мальчика Алека Нила. У супругов теперь четверо детей. К слову, младенец стал первым ребенком, родившимся у действующего вице-президента более чем за 150 лет. Пополнение в семье соответствует давней непоколебимой позиции Венса, который неоднократно призывал заводить больше детей. Пополнение в семье Венса стало частью бэйби-бума среди высокопоставленных членов администрации президента. Недавно четвертого ребенка родила супруга замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера. В мае второго ребенка родила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. В честь своего 30-летия легендарная нью-йоркская кондитерская «Магнолия Бейкери» проводит специальный тур по городу. В некоторых точках банановый пудинг раздают бесплатно. Весь июль проходит банана-пудинг-бар-тур. «Магнолия Бейкери» открылась на Бликер-стрит в 1996 году. Кондитерская сначала прославилась своими капкейками с кремом. Со временем именно банановый пудинг стал визитной карточкой заведения.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
4: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Во второй половине дня ожидается сильный ливень. Днем воздух прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена 80%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 июля. Вчера на бирже мы начали свой день за здравие и закончили за упокой. Индекс Dow Jones упал на 307 пунктов 0,6%. Мы закрылись на отметке 51 839. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов 0,2%, 7443. Был конечный результат, и NASDAQ остановился на отметке 25508, минус 12 пунктов. Транспортный индекс вчера потерял 1,2%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,2%. Сегодня нефть плюс 58 центов, один баррель Брента стоит $84.02, золото плюс $47.30, одна унция стоит $4063.30, серебро плюс 2,15, $59.22 стоит одна унция серебра, 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,325%, за 10 лет можно получить 4,6%, и 30-летние госбумаги дают 5,121%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,25%, Швейцария небольшой минус. В Азии японский Никей прибавил 3% с четвертью, Шанхай плюс 1,8% и Гонконг незначительный минус. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 136 пунктов. Standard 2 и NASDAQ плюс 402 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. UDR нужно покупать, Oracle можно покупать, и он будет вести себя, он достаточно сильно упал, и он должен начинать потихоньку подниматься, считает один из банков. Life 360, с ними будет все хорошо. First American надо покупать, Nvidia надо покупать, считает один из самых больших банков в Америке. Digital Turbine надо покупать, Forte Biosciences, с ними будет все хорошо. Five Below будет вести себя лучше, чем другие. Ralph Lauren тоже будет вести себя лучше, чем другие. TripAdvisor теперь нейтральный, ранее было покупать, теперь нейтральный. Art New надо покупать, Goldman Sachs надо держать, акции Goldman Sachs надо держать. American Healthcare REIT надо покупать. Life Nation теперь нейтральный. Intuit Equal Way, то есть их надо держать. Cinda будет вести себя хорошо. Meta надо покупать. Salesforce Equal Way и Tesla Pepephone. То есть они будут себя вести точно так же, как другие компании в этом же секторе. Цены, которые сегодня с утра изменились. Novartis подскочил на 4%. General Motors объявил свои результаты, и они прибавили 1%. Domino Pizza объявил свои квартальные результаты, и они упали на 1%. Nebius поднялся на 6%. Triple M подскочил на 5%. Taiwan Semiconductor плюс 3%. Crown Holding сегодня объявил свои квартальные результаты, они поднялись на 2%. Steel Dynamics упал на 1%. И Cracker Barrel All Country Store сегодня с утра поднялся на 1%. И мы ждем еще отчеты от 3M, General Motors, Charles Schwab, Northern Grumman, D.R. Horton и Hasbro, которые дадут движению биржи. Это важные отчеты сегодня. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному профессиональному финансовому консультанту. Не верьте людям, которые просто так вам говорят, что они вам помогут или заработают вам деньги. Проверяйте людей, с которыми вы разговариваете. Не увлекайтесь идеей заработать за один день 1000%. Этого не бывает. Этого не бывает. Будьте осторожны. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
7: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Рад всех приветствовать. Утро сегодня у нас немножко дождливое. По сути, таким будет и весь день. Да, не только в Нью-Йорке и в окрестностях тоже наблюдаются грозы, наблюдается, в общем-то, достаточно прохладная температура. Хотя, честно говоря, время уже немножко, чтобы стало попрохладнее, наверное, и подошло. Мы потихонечку перевалили за середину лета. А когда-то казалось, совсем недавно еще казалось, что снег все никак не сойдет, а уже и середина лета прошла. Вот, и дождик то, что поможет травке еще расти. Мы сможем наблюдать это замечательное цветение, еще многие вещи интересные, связанные с природой впереди. А пока дождь. Сидите дома, как сказал Вадя Кермалинец. Когда поздно, дети пусть сидят дома. Я с ним целиком согласен. Хорошо. Итак, сегодня есть несколько событий, которые бы я хотел отметить. Не только чемпионат мира собирал людей возле телевизора и давал повод для праздника. Сегодня тоже есть несколько событий, которые можно вынести в отдельный список торжеств и кое-кого поздравить, о ком-то или о чем-то рассказать интересные факты сегодняшней жизни. Начну я, как обычно, с благодарности тем, кто поддерживает мои эфиры. Дам некоторые анонсы. Возможно, это пригодится тем, кто вечно ищет какие-то более выгодные условия. Я обычно, когда слышу рекламу, беру карандаш в руки, на всякий случай записать телефон. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Welcome Care предлагает целый ряд уникальных программ, в частности, программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вам можно оформить до 24 часов помощи на дому. Я напомню, что агентство представляет себя во всех больших районах нашего славного города. Это и в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бронксе, и в Стейтен-Айленде, и в округах Нассау, и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя Нью-Джерси и даже район Фараковый. Поэтому, если кому-то нужна помощь в этих районах, обязательно позвоните в агентство, и вам подберут человека, который будет говорить с вами на одном языке, который будет, возможно, жить где-то недалеко, с кем будет комфортно, удобно, интересно, возможно, даже весело, потому что хорошее настроение, оно продлевает жизнь. И телефон 718-232-4850 в такой ситуации должен оказаться под рукой. Специальная программа для тех, кто перенес, допустим, аварию, травму какую-то, операцию, может быть, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь, то есть не постоянная. Такая программа есть в агентстве Welcome Care. Для тех, кто уже не может самостоятельно себя обслуживать, и нужна помощь и контроль на протяжении 24 часов, программа 12+12. Она выгодна работникам и удобна для семьи, поэтому обратитесь в агентство 718-232-4850. Есть специальная программа для детей, об этом я всегда говорю отдельно. Детская программа для детей, у которых наблюдается аутизм, им нужна особая помощь, особая программа, особая поддержка, особое внимание. Вот все это есть в агентстве Welcome Care, и какие-то условия, новые условия, которые даются в этой программе, позвоните, выясните. 718-232-4850. Дети от мало до 18 лет также попадают под программы агентства Welcome Care. В частности, если ребенку до 18, у него есть Medicaid, можно оформить помощь 24 часа. Но если ребенок маленький, наблюдается отставание в развитии, ему нужна помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта. Такие специалисты уже ждут вашего звонка. 718-232-4850. Не думайте, что ребенок что-то перерастет, и впоследствии все будет нормально. Просто не думайте так. Позвоните и обратитесь к специалистам, а они уже помогут. Собственно, вступительные слова сделаны. Я хотел бы напомнить, что у нас в эфире появился еще один замечательный доктор, который на следующей неделе выйдет в эфир, Марк Гальперин. Марк удивительный человек, он высокого образования, он более 36 лет имеет опыт в медицине, здесь представляет собственную клинику, я имею в виду в Нью-Йорке, он участник программы Елены Малышевой на Первом канале на протяжении уже, по-моему, 14 лет, это достаточно большой срок, к нему обращаются как к специалисту, консультанту, не только те, кто испытывают боль, но и те, кто хотят много знать в этой области, ибо он еще и преподавал в колледжах здесь, в Нью-Йорке, и работал в самых известных больницах. Офис его находится в Бруклине, угол Ocean Parkway и Neptune. Подробности сегодня говорить не буду. Слушайте программу «Здравствуйте, доктор» в следующий, не в этот четверг, который будет через среду, а в следующий четверг мы встретимся с Марком в эфире «Дэвидсон Радио». Не пропустите, готовьте вопросы. Я надеюсь, нам всем, потому что мне тоже будет интересно общаться с таким специалистом. Друзья, что ж, давайте начнем. Начнем с небольшой провокационной музыкальной паузы. Это и есть один из героев моего сегодняшнего эфира.

Любители, ценители музыки наверняка узнали эти быстрые пальцы, это совершенно удивительное звучание. Карлос Аугусто Алвес Сантана, при рождении Карлос Умберто Сантана Агилар. Родился он 20 июля 1947 года, и ему вот вчера исполнилось 79 лет. Мексиканский, американский музыкант, гитарист, основатель, лидер группы Сантана, лауреат многочисленных премий Грэмми, является иконой жанра латин-рок. Приобрел известность на рубеже 1960-х и 70-х годов с такими классическими номерами, как «Black Magic Woman», а в 1999 году музыкант неожиданно вернулся на вершину чартов с альбомами «Supernatural», получил Грэмми за лучший альбом года, который содержал суперхиты «Мария, Мария», «Smooth». Мы эти хиты, собственно, сегодня и услышим. Ну, а для начала, конечно, «Black Magic Woman».

Когда Карнцу исполнилось 5 лет, его отец, профессиональный скрипач Хосе Сантана, счел своим долгом обучить старшего сына основам теории музыки и игре на скрипке. А в 1955 году семья Карлоса перебирается из Аутлана в Тихуану, где на тот момент был моден рок-н-ролл. 8-летний мальчик взял в руки гитару, на которой начал учиться играть с помощью отца, освоив азы игры. Он стал подражать Би Би Кингу, Джону Ли Хукеру, с которым он впоследствии сделает несколько записей, и Ти-Боун Уокеру. Уже через пару лет его пригласили в местную команду, а родители не возражали, так как заработок сына существенно пополнял семейный бюджет. Играя в местных группах, Карлос начал обращать на себя внимание красивой игрой, недюжинной выдумкой и, конечно же, своим собственным уникальным вкусом. Через какое-то время семья переехала в Сан-Франциско. Там Карлос чутко впитывал различные музыкальные течения, разрабатывая и углубляя свой собственный стиль игры на гитаре. Американское гражданство он получил в 1965 году. Мальчику было 17 лет.

0: Дорогие друзья, в Нью-Йорке 9:30, время прерваться на новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Зин Радио. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк».
1: Дэвид Зин Радио.

0: Компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: in New York.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! Так называется моя программа. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Нусакмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня вторник. Дождливая погода на улице. Поэтому сидите дома, слушайте радио. Вы знаете, пандемия совершила и хорошие дела. Например, дала возможность многим работать из дома. Во всяком случае, взяться за это и освоить такую технику ведения работы или же ведения бизнеса. Итак, речь моя сегодня была о замечательном музыканте Сантана. Я еще не закончил, поэтому продолжим еще несколько, на мой взгляд, весьма интересных фактов из его жизни. Итак, в 65-м году он получил гражданство, он в то время еще учился в школе. Окончив в 66-м году школу, он почувствовал себя достаточно опытным и собрал собственный коллектив «Сантана Blues Band». Группа держалась на самом Сантане и поющем клавишнике Греге Ролли. Их дебют состоялся в знаменитом зале Филмор Уэст. Через два года музыканты сократили название до более удобного Сантана. Это имя все чаще стало мелькать ряду с именами грандов блюза. Первой пластинкой с его участием стал концертный альбом 69-го года.

вот интересно, годы идут, а когда музыка настоящая, она, в общем-то, не стареющая, бодрящая по сей день. Волна популярности состава группы росла вплоть до исторического фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Кстати, этого года мы еще коснемся. Где полумиллионная аудитория была сражена композициями Сантаны. В ноябре того же года выходит первый альбом Сантана с одноименным названием. В нем причудливым образом смешаны рок-музыка и латиноамериканские ритмы. Стиль игры, продемонстрированный в этом альбоме, стал визитной карточкой Сантаны. А второй диск вышел в 70-м году, моментально возглавил американский хит-парад, и в него вошли классические композиции Тито Пуэнте, а также Black Magic Woman, заставившая в версии Сантаны забыть о ее авторе Питере Грине, но мы-то его вспомним.

2001 году власти родного города устроили большой праздник в честь музыканта. Сантана был награжден ключами от города, а одна из крупных улиц названа его именем. «Я глубоко тронут тем, что мой город оказал мне такую честь», — сказал растроганный гитарист. А в 2001 году Сантана работал с Майклом Джексоном. Он исполнил гитарное соло, которое вошло в альбом Джексона. В марте 2009 года уже 62-летний Сантана и его группа, состоявшая из 10 музыкантов, отправились в турне по странам Латинской Америки, в ходе которой они дали 13 концертов. В общем, а в 2012 году выпустил состоящий в основном из инструментальных композиций альбом, в работе над которым принимали участие такие музыканты, как Глория Эстефан, Зигги Марли и жена Сантаны Синди Блэкман. А я недавно вспомнил один анекдот, где на конкурс гитаристов собрались удивительные гитаристы всего мира. Там был и Сантана, и Пако де Лусия, там был, конечно же, и Клэптон, там был и Марк Нопфлера, и, в общем, там было много известных гитаристов, и как-то подошли к Сантане организаторы этого конкурса и говорят так, мол, и так. Пако де Лусия сказал, что он лучший гитарист в мире. Вот. А почему он так сказал, спросил Сантана. Он говорит, что ему так Бог сказал, что он лучший. На что Сантана сказал: нет, я ему такого не говорил. Пусть типа не выдумывает. Вот такая, похоже, интересная история состоялась.

знаете ли вы, помните ли вы, что именно 21 июля нога человека впервые ступила на поверхность Луны? Это было, как я и сказал выше, в 69-м году, тогда же, когда и в Вудстоке было удивительное выступление музыкантов. 20-го или 69-го года человечество впервые высадилось на Луну. Лунный модуль «Орел» миссии «Аполлон-11» совершил посадку в море спокойствия. На его борту находились Нил Армстронг и Базз Олдрин, а Майкл Коллинз в это время оставался на лунной орбите в командном модуле. За этим историческим моментом в прямом эфире наблюдали около 650 миллионов человек. Возможно, кто-то из вас или, возможно, из ваших родителей точно помнит это событие, поскольку это было действительно что-то невероятное. Сегодня может показаться, что эта миссия была безупречно спланирована, но в действительности во время посадки все шло не по плану. Бортовой компьютер выдавал аварийные сигналы, Армстронгу пришлось взять управление на себя, топлива оставалось меньше, чем на минуту, а ученые до последнего не были уверены, что поверхность Луны вообще выдержит вес корабля. До последней минуты никто не знал, удастся ли посадка. Когда до поверхности Луны оставались минуты, в кабине неожиданно прозвучал сигнал тревоги. На экране загорелись загадочные коды 1201 и 1202, и никто не мог сразу понять, что они означают. Небольшую перегрузку компьютера или отказ системы, способной сорвать всю миссию. Пока модуль продолжал снижаться, инженеры в Хьюстоне за считанные секунды не приняли решение, что компьютер все еще способен выполнять самые важные задачи. И экипажу разрешили продолжить спуск. Лишь после миссии выяснилось, что причиной тревоги оказался поток лишних данных от радара сближения. Когда до поверхности оставались считанные сотни метров, стало ясно, что компьютер ведет «Орел» прямо к полю валунов. Армстронг отключил автоматический режим и взял управление на себя, чтобы найти безопасное место для посадки. Ну и, конечно, хотелось бы вспомнить о том, что известные на весь мир слова по поводу «маленький шаг, но большой прыжок человечества». Практически все знают фразу Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и гигантском скачке для человечества. Но первым сообщением с Луны стала совсем другая фраза. «Хьюстон, здесь база спокойствия, орел сел». Именно так экипаж доложил на Землю об успешной посадке. Лишь спустя несколько часов, выйдя на поверхность, Армстронг произнес слова, которые впоследствии облетели весь мир. Ну, как я и сказал, сел-то он 20-го числа, а вот на поверхность вышел Армстронг 21-го числа. То есть как раз сегодня получается юбилей этой даты.

Майкла Коллинза называют самым одиноким человеком в истории. Пока Армстронг и Олдрин находились на Луне, Майкл Коллинз в одиночку летал вокруг спутника в командном модуле. Каждый раз, когда корабль заходил за обратную сторону Луны, он полностью терял связь с Землей и оставался совершенно один. При этом именно Коллинзу предстояло встретить астронавтов после взлета, состыковаться с лунным модулем и доставить экипаж обратно. Позже он признавался, что не чувствовал одиночества, хотя отдавал себе отчет, если «Орел» не сможет взлететь, возвращаться домой, ему придется в одиночку. Президенту США заранее подготовили речь на случай трагедии. Пока «Аполлон-11» летал к Луне, в Белом доме уже подготовили обращение Ричарда Никсона на случай, если Армстронг и Олдрин не смогут вернуться. По плану, после безуспешных попыток связаться с экипажем, президент должен был выступить с траурной речью к нации. Но, слава богу, этого не случилось.

0: Дорогие друзья, напомню, что на календаре сегодня у нас 21 число, 21 июля. Впереди у нас еще половина лета, да бархатный сезон в сентябре. Нью-Йорк славится тем, что у нас присутствуют все четыре времени года, и за это я его люблю. Спасибо всем, кто были со мной вместе в это время, в это утро. Дай Бог вам хорошего настроения на целый день. Спасибо Акмалю Тахирову за поддержку эфира. С вами был Михаил Брославский. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне и передайте привет детям. Пока-пока.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
5: тараканы. Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
11: В Нью-Йорке 6 часов утра.
12: WSNR, Jersey City.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
14: Самые горячие новости,
13: радиоигры
14: и конкурсы в прямом эфире.
13: Аналитические программы
14: и радиомосты.
13: События культуры,
14: интересные люди.
13: С нами вы всегда на гребне волны.
15: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
16: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Котцовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
17: Дэвидсон Радио.
18: Мы любим Нью-Йорк.
19: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
20: Такой противный!
21: Такой большой! Он безумец!
20: Он гений!
17: Сева Каплан. Толковище.
22: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, слегка приспустил голову. И Сева на заднем плане, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые мы с Васей относим к разряду срочных. И вообще вся передача целиком нацелена на тех, кто проживает в основном в Нью-Йорке, в Большом Нью-Йорке, это три штата, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, и едут поутру на работу. Остальное это, так сказать, side dish, ну типа как пюре к бифстроганову. Кстати, удивительно, но только в эмиграции в русских магазинах появился бифстроганов из цыпленка. Это вообще должно быть chicken stroganov. А на прилавке может стоять, между прочим, вкусно, но там написано «Биф строганов из курицы». И еще одна замечательная вещь по поводу кормежки нашей. Зависит от того, кто где живет. Вот, скажем, в бруклинском гастрономе «Домино» одно время, по моему настоянию, я в хороших отношениях был с владельцами, начали делать сациви. И очень-очень вкусно делали, хотя грузины там не принимали участие в готовке. И какое-то время, ну, я приезжал тогда раз в неделю в Нью-Йорк и шел там купить что-то в Домино. И потом вдруг исчезло. Я спрашиваю, а что перестали делать? Вкусно получалось. Они говорят, никто не покупает. А почему? Ну, потому что наш покупатель, сказали они мне, не понимают, что там в сациве 90% это лук, не знаю, 10%, 9% это орехи и 1% это курица. Ну, не помню точную пропорцию, но, короче, орехи стоят дорого. А люди, которые ходят в Домино, они думали, что это курица. И курица, почему курица стоит $9 в фунт? Вот такие там покупатели. А другой магазин, который назывался долгое время «Сибирь», неподалеку от моего дома. И там, наверное, самый лучший повар земли Тимур. Это фантастика. Вообще, надо смотреть, как он готовит. Тимур огромный, красивый, весь покрытый татуировками, готовит фантастически. И вот там, когда появляется сациви, там другая публика. Никто не возражает против того, что она стоит. Вообще, интересно, что за качество жизни стоит платить, и тогда качество будет подниматься. А если вы будете платить за всякое фуфло, и, скажем, за курицу, которая была на грани посинения, но перешла в разряд кулинарии, то ваша жизнь станет короче, вы будете даже не в курсе из-за чего. Погляди на себя в зеркало, сынку. Переходим к срочным новостям. Украинские военные в минувшую ночь атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Слева наверху картина, вот этот черный дым до небу. Зеленский отправил вчера в отставку главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского, назначив вместо него Михаила Драпатова, который с июня 25-го был командующим Объединенными силами. Отставка Сырского последовала за протестами против отставки министра обороны Михаила Федорова. И Зеленский заявил вчера, что встречался с Федоровым, предложил ему достойную позицию во власти. Прямо так и сказал. Картинки у вас наверху. Верхняя, самая слева, Сырский, справа Драпатый. За последние двое суток в ВСУ поразили в Азовском. Хорошо получилось, за последние двое суток. Это так мог бы сказать Кабель. Поразили в Азовском и Черном морях 13 судов российского теневого флота. Росавиация снизила предельную высоту полета до 4900 метров и запретила транзитные полеты в районе московских аэропортов. Путин намерен не только получить полный контроль над Донбассом, но и оставить под российским контролем захваченные территории в Сумской и Харьковской областях в качестве буферных зон, о чем пишет сегодня Bloomberg со ссылкой на 3 анонимных источника. Своими смертоносными атаками на авиабазу в Иордании Иран доказал, что сохраняет значительный арсенал ракет и дронов, который все еще угрожает силам Соединенных Штатов и региональным союзникам Вашингтона, несмотря на заявление Трампа об уничтожении армии Тегерана. Министр войны Пит Хексет и генерал Дэн Кейн вчера выступили перед ключевым сенатским комитетом, выдав запрос от администрации Трампа на 1,5 триллиона долларов, включая 67,1 миллиарда, в качестве немедленного финансирования для покрытия расходов на войну с Ираном. Хексет оценил стоимость войны в 37,5 миллиардов. Это то, что мы потратили до вчерашнего дня. Запрос охватывает оружие, секретные программы, топливо, операции, кибербезопасность и дроны. Есть еще ДР, но к дронам это отношение не имеет. Дефицит уже заставил Пентагон ограничить обучение и обслуживание. Ожидается, что часть бюджетов ВМС и ВВС закончится к августу. Палата представителей планирует проголосовать позже на этой неделе за утверждение 73 миллиардов на оборонные расходы, перед тем, как они уйдут на недельный перерыв. И следует ожидать, кстати, на это можно ставить, но вы ничего не заработаете, потому что против никто не поставит. Но на поле маркетинга можно поставить, что демы заблокируют продвижение законопроекта на уровне палаты. На этом, в принципе, можно заработать, но мне, например, стыдно. Эти показания все прозвучали на фоне заявления президента Трампа, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить удары по горе Кирка, а не путать с Кирком, которого убили в Иране, где, как он предположил, Иран мог разместить свои перемещенные туда центрифуги. Это, кстати, подначка Израиля. Трамп одобрил соглашение о развитии мирной ядерной программы. Вот тут можно было бы устроить угадайку, но тут слишком все просто. Потому что понятно, что единственная страна, которой можно было ожидать такого одобрения от Соединенных Штатов, может быть только Саудовская Аравия. Все правильно. Американский производитель впервые начнет выпускать беспилотные катера, разработанные и испытанные в боях Украиной, поскольку Пентагон стремится расширить свой арсенал автономного оружия. Кстати, обратите внимание на вот эти военные качели. Чем хуже дела в иранской войне, тем больше шансов у Украины на, так сказать, на милости от Соединенных Штатов. Трамп готовится на этой неделе пересмотреть юридическое обоснование своего тарифного режима и ускорить переговоры с североамериканскими торговыми партнерами. Нет, это не мисинформация, как бывало я играл в новостях. Нет, на самом деле будет пересматривать. Администрация Трампа планирует ускорить реформу федеральных исследований, поддерживая больше отдельных ученых и использование искусственного интеллекта, нежели чем университеты. Я, кстати, в этом плане за. Я бы оставил только выдающихся преподавателей в университетах, в школах, а все остальное может делать, естественно, AI. Ведущие энергокомпании и разработчики дата-центров присоединились к обещанию Трампа по защите тарифов, взяв на себя обязательство платить больше за электроэнергию для дата-центров. Это настолько было логично. И как хорошо, что это они сами решили. Потому что теперь нет никаких возражений против того, чтобы они размещались где хотят, в том числе и в Нью-Йорке. Пусть они возьмут на себя ношу за электричество, которую чуть-чуть не возложили на наши скромные плечи. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил, что Нью-Йорк не имеет полномочий арестовывать Бениамина Нетаньяху, но призвал федеральное правительство следовать ордеру на арест израильского лидера, выписанного Международным уголовным судом. В этом, кстати, одна из причин, почему Марко Рубио так ратует за то, чтобы упразднить Международный уголовный суд. Кстати, возможно, что это, при том, что он сейчас занимает позицию министра иностранных дел, может помочь в переговорах с Путиным, который тоже подлежит аресту согласно решению Международного уголовного. И последнее из числа значимых, так сказать, Нью-Джерси убрал тысячи неамериканцев, граждан из своих избирательных списков, то есть они граждане, но не имеют гражданства американского, обвиняя в их регистрацию ошибку программного обеспечения. Теперь по финансам. OpenAI заявил, что две системы искусственного интеллекта, которые они тестировали, вышли из своей ограниченной тестовой среды, вошли самостоятельно в интернет и проникли в другую компанию. Кто не смотрел сейчас, я не помню, по-моему, на Netflix идет сериал, чрезвычайно необычный, называется «Sugar». Там Колин Пауэлл играет инопланетянина, который работает на Земле детективом. Необычно очень. Есть перекличка определенная. Он тоже вышел, так сказать, из своей тестовой среды. Инопланетяне все улетели обратно, а он остался на Земле. Привык. OpenAI назначил в качестве директоров Дэвида Веллеса, это основатель и глобальный генеральный директор Nubank, латиноамериканской цифровой компании, и Робина Винса, это генеральный директор Bank of New York Mellon. Основные американские фондовые индексы подросли, S&P 500, Nasdaq и Dow, соответственно, на 9, 1,3 и 0,7%. Novo Nordisk обострила конкурс по снижению веса, подав в суд на Илай Лилли за якобы использование вводящей в заблуждение рекламы. Novartis вернулась к росту продаж во втором квартале, поскольку выручка от ключевых лекарств помогла компенсировать истечение срока действия патентов. Интересные качели, правда? Посмотрите, что с ними сегодня будет на бирже. Disney согласилась продавать продукцию Kraft Heinz на своих североамериканских объектах и разрешит компании использовать персонажей Disney на некоторых товарах в магазинах. Кстати, по поводу биржи. На самом деле, какие-то вещи могут звучать для непривычного, так сказать, уха сложными, но то, что я предлагаю, это не то, что переваренное, это полуфабрикат, который может схавать любой, кто чуть-чуть напряжет мозг, если там осталось еще что-то, кроме своих собственных постов в соцсетях. И я вам точно предлагаю сделать то, что я давно делаю. Начните с небольших сумм. Я каждый день даю анализ того, что может произойти. Я любитель. Day trading. С небольших сумм начните. Сколько вы можете себе позволить. И посмотрите, как будет работать. То есть вам ни в коем случае я не советую вам слепо следовать моим рассуждениям. Учитесь думать самостоятельно. И если вы будете слушать толковище, это за 2,5 часа до того, как открывается биржа, примерно, то у вас будет время для того, чтобы, может быть, перестать работать. Потому что многие получают на работе, которую не любят, меньше денег, чем можно зарабатывать на дейтрейдинг, но только во времена сильной волатильности. Вот тот хаос, который информационный, значит, сеет наш Белый дом уже второй срок, это идеальная среда для того, чтобы зарабатывать и не бояться хедж-фондов. Потому что когда все тихо и спокойно, то они, конечно, нас обштопают. и там можно будет отдыхать. Просто если у вас правильно составленное портфолио, то этим портфолио будут руководить те же самые хедж-фанды, работающие на вас. Disney согласилась продавать продукцию Kraft Heinz на своих североамериканских объектах и разрешит компании этой использовать персонажей Disney на некоторых товарах в магазинах. Fenway Sports Group, это владелец Boston Red Sox, ведет переговоры о продаже своей миноритарной доли в британском футбольном клубе Liverpool. Arts Brands согласилась стать частной компанией немецкого производителя соленых закусок Intersnack Group на сумму в районе 3 миллиардов долларов. И Hasbro повысила годовой прогноз после того, как достигла прибыли и увеличила выручку во втором квартале. А остальное наше внутриамериканское, вот это невозможно в это поверить, но это правда. Одна из черных кожаных курток Tom Ford, это фирма, которую носил генеральный директор NVIDIA Дженсен Куанг, была продана на аукционе Sotheby's в минувшую пятницу за 960 тысяч долларов. Это примерно на 9900% больше, чем стоит куртка в магазине. И все это просто потому, что Хуанг надел ее на мероприятии Foxconn в Тайбэе, в Тайване в 23-м году. Причем результат аукциона, как сказала CNBC, это знак того, что коллекционеры хотят участвовать в ставках на артефакты и коллекционные предметы бума искусственного интеллекта. Вот такое сочетание. То есть некоторые, у кого хватает ресурсов, естественно, они вкладывают не в акции на фондовой бирже, а в артефакты. Обломки клипера Endeavor компании Pan American были обнаружены у берегов Пуэрто-Рико спустя 74 года после крушения рейса в Атлантическом океане. Самолетик у вас справа, в целом виде еще. Douglas DC-4, примерно размером с Boeing 737, взлетел из Сан-Хуана 11 апреля 1952 года в направлении Нью-Йорка, но вскоре после вылета у самолета произошел отказ двигателя, и он приморился, то есть упал в море. 52 из 69 находившихся на борту погибли, 17 выжили после крушения, и двое из них живы до сих пор. Авария вызвала масштабные изменения в области авиационной безопасности, включая теперь уже стандартный предполетный инструктаж. После того, как многие пассажиры отказались выполнить приказ пилота эвакуироваться, остались пристегнутыми на своих местах. То есть они уже были в море, они не отстегнулись. Это стадное чувство, кстати, оно такое же стадное, как вот, скажем, иногда подъезжаешь к толовым будкам, там их 4-5, но в одну из них очередь, а в другие нет. И почему? Потому что люди становятся друг за другом в очередь. Да, и значит, по поводу этого самолета, подводная поисковая группа обнаружила этот самолет примерно на глубине 2000 футов под поверхностью. И идентифицировали его по все еще видимому логотипу Pan Am и названию самолета, которое было на почти целых обломках. Вот сегодня, кстати, в связи с этим, куда бы садрисовать. Но интересно, есть история авиации и нераскрытые тайны полетов. Кому нечего делать, на фоне этой новости ссылку найдете где угодно. Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли обратит внимание на дискриминацию по полу. Почему актеров? Он-то актер, она актриса, но на самом деле по-английски они оба актеры. Кстати, и очень интеллигентные актрисы предпочитают, чтобы их называли артистом, а не артисткой. Так, в общем, их дочь Вивьен, ее зовут, подала заявление на отказ от фамилии отца. Она была Вивьен Питт и стала уже четвертым ребенком, пошедшим на этот шаг. Актеры развелись в 24-м году после 8 лет судебной тяжбы. Анджелина обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии. У них трое приемных детей и трое биологических. Еще раз повторю, это чрезвычайно интересная была ситуация лет 25 назад, когда ко мне в толковище пришла родная сестра Стивена Спилберга, с сопровождающими ее лицами того же уровня. И она сказала, с кем хочешь, могу тебе сейчас устроить интервью. У нас было запланировано около часа сидеть вместе. Кстати, деньги они заплатили за это. И я спросил, а списочек кто? Она сказала, Джон Войт, хочешь? Я говорю, да, хочу. Он говорит, сейчас позвоню, но учти, никаких разговоров про дочь. Ну, я не сказал ей, что я подумал. Ну, поговорили, но это было мало интересно. Но вообще честь, конечно, великая, потому что один из величайших актеров нашего времени, который, как многие, родился до того, как киноиндустрия поняла, что их следует реализовать по-новому. Вот, скажем, такого же Павел Кадочников был, и уж не говорю о Николае Рыбникове. Это люди, которые должны были играть Гамлета. Число взрослых, не работающих, а есть даже такая аббревиатура, которая их определяет, NILF, Not Included in Labor Force, выросло в Штатах до рекордного уровня в июне. У нас из 330, по-моему, миллионов жителей 105,8 миллиона неработающих. Определение это охватывает всех американцев в возрасте от 16 и старше, которые в настоящее время не работают, включая пенсионеров и студентов. Причем рекорд был установлен после массового всплеска на 832 тысячи рабочих единиц, которые покинули рынок труда только в одном июне. Общее число NILF выше, чем в разгар Великой рецессии или пандемии ковида. Министерство внутренней безопасности страны DHS выдало более 100 тысяч гражданских штрафов на общую сумму около 84 миллиардов долларов нелегальным мигрантам при администрации Трампа, при этом собрав более миллиарда долларов выплат, то есть 83 миллиарда так не заплатили. Об этом сообщает сегодня в подробностях Fox News Digital. Пятый человек погиб во время вспышки легионерской болезни в Нью-Йорке. Департамент здравоохранения сообщил, что подтвердил наличие бактерии в 34 градирных, в 33 зданиях. Это башня наверху и вентиляционная, все из которых находятся в процессе чистки. Официальные лица до сих пор не определили источник бактерии, которая за последний месяц заразила более 60 человек. А за последние 10 дней ни один новый пациент не появился с симптомами. Легионерская болезнь – это форма пневмонии, она поддается лечению, но убивает порядка 10% пациентов. Я, кстати, подумал, что не было ли у меня этой легионерской болезни, типа формы пневмонии, потому что кашель, горло першит. И последнее о погоде. Ей-богу, того стоит. Действует все еще вторые сутки предупреждение о паводках для Нью-Йорка, Северного Нью-Джерси, Лонг-Айленда, Филадельфии и большей части Среднеатлантического региона. Карта у вас на экране. Ожидаемые проливные ливни угрожают поездке на работу в часы пик. Причем сильнейшие дожди могут принести от 1 до 3 дюймов в час в некоторых местах, начиная с этого дня и продолжаясь до поздней ночи этого дня. Метрополитен Нью-Йорк тоже находится под наблюдением на предмет возможного торнадо до 9 часов вечера по местному времени. Это все с тем, что мы с Васей называем срочными новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, значит, вы реально живете в этом мире и, в принципе, имеете возможность озвучить тот процесс, который происходит у вас в головном мозге, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
0: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
19: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
5: Толковище. Прямо сейчас.
22: Я ставил крупным планом лайв-чат сейчас на экране. Посмотрите, у кого с чувством юмора все хорошо. Предлагаю сначала подтянуть престижные ремни. Потому что во время новостей, сославшись на фильм «Шугар», в котором главную роль играет Колин Фаррелл, я сказал «Колин Пауэлл». И в этом случае включились те участники лайв-чат, которые не реагируют вообще ни на что. В этом специфика известна еще со времен одного известного немецкого композитора, одного из самых неизвестных в мире. И я не раз вспоминал его имя. Интересно, среди тех, кто умеет набирать номер телефона студии, найдется кто-то, кто его имя озвучит. С ним вот такие же игры устраивали его дети. У него их было человек 6. И когда он ложился спать после долгой болезни, он был очень плодовит. Он не успевал дописывать даже свои музыкальные произведения. И на полу там перед кроватью валялась вот эта вся эта нотная бумага. Они подходили к клавикордам. Давно это было, рояля еще не было. И брали аккорд, который требовал разрешения. Типа тоника-тоника, доминанта-субдоминанта. Он не мог спать, он вскакивал и подбегал к клавикордам и разрешал аккорд, ложился спать. Причем дети делали это только один раз. Как звали композитора? Вопрос. Пожалуй, что попробуем вас, хотя, скорее всего, что это голос с родины сейчас будет.
23: Нет, не с родины.
22: Да, да, это голос с родины. Но неважно. А теперь о том, что это все. Это вся реакция. О том, что произошло вчера на рынках. Ой, не, у нас все-таки есть местные люди. Ну-ка послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире.
24: Да, доброе утро, Сева. Знаток вы большой музыки, вы знаете, я благодарен вам. Ну, конечно, Йоганн Себастьян Бах. Надо почаще его давать. Вы можете на гитаре его даже сыграть.
22: Да, конечно, я могу сыграть Баха на гитаре, но просто сейчас на это нет времени. Спасибо. Йоганн Себастьянович, что произошло на рынках вчера? Акции чипов выросли. Индекс сектора полупроводников PHLX завершил сезон более чем на 5%, поднявшись, отыграв часть недавних потерь. А производитель чипов Intel, вот этот самый, выделялся в центре, вырос на 8,6% накануне своего отчета о прибылях, который мы услышим завтра. И успеть сегодня прикупить, но это сделают многие, но во всяком случае вы уж точно, скорее всего, что не проиграете. Когда бывает так, что акции растут, а потом выясняется, что прибыли падают. Акции чипов в последнее время испытывают давление, поскольку инвесторы обеспокоены недорогими китайскими моделями искусственного интеллекта, у которых сильные показатели. Их успех может ослабить спрос на дорогие чипы, необходимые для передовых моделей от таких компаний, как Anthropic и OpenAI. И акции чипов снизились примерно на 3% за последние 5 дней торгов. Выходные не в счет. Цены на нефть выросли. Нарастающий конфликт, естественно, между нами и Ираном поднял нефть Brent. Она упокоилась вчера на уровне $91.01 за баррель, что на 2% выше, чем предыдущий день. После того, как надежды на быстрый прогресс в достижении прекращения огня ослабли и надолго, Соединенные Штаты продолжают атаки на Иран последние 2 недели, в то время как иранские удары на выходных убили американских военнослужащих в Иордании. Общее число наших убитых – 4 человека. General Motors выросла на 4,9%. Автомобильный гигант сообщил о доходе за последний квартал, который превзошел ожидания Wall Street и повысил годовой скорректированный прогноз прибыли. Хотя компания продает меньше автомобилей, она зарабатывает больше за счет продаж более крупных и дорогих моделей. Результаты Tesla, которые мы услышим сегодня, дадут инвесторам еще один показатель состояния автомобильного рынка. Это все с биржей. Теперь тема, которую я вчера предложил уже на другом своем канале, SEO Kaplan, на YouTube. Но там я работаю исключительно, то есть создаю аудиторию международную. Там не для... Американцы могут

Украины создавать современное иностранное оружие. Именно создавать. Здесь главное, единственное слово создавать. Включая ракеты «Патриот». Но с «Патриотом» все непросто. А отечественный производитель вооружений в Украине, он у них есть, начнет производство L-119. Это то, что лицензировано как продукт BAE Systems. Это легкая гаубица, которую буксируют на позицию или перемещают вертолетом, и которая стреляет снарядами на расстояние до 10,5 миль. Это оружие относится к классу мобильных, длинноствольных, и оно стало опорой войны Украины против России. Несколько западных оборонных компаний обсуждали производство оружия в Украине, но только небольшое количество мелких иностранных производителей дронов смогли запустить это производство. Там, ну это как бывает, там идея хорошая, но на реализацию нет ресурсов. И ранее в этом месяце наш президент заявил, что хочет предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы противовоздушной обороны «Патриот». Но это, на мой взгляд, ну не то чтобы фуфло, но это так, размышления. Ну, как вот есть такая вот притча, кстати, очень интересная притча о том, как мужик пошел в амбар и долго его нет. И жена уже начинает думать, что же там случилось. Она идет туда, смотрит, он рыдает там. Безутешно рыдает. Просто упал, и слезы ручьем. И она говорит, что с тобой случилось? Он говорит, ты понимаешь, я вчера, когда закончил работу в амбаре, я топор вот так вот вогнал в столб. А сегодня пришел, смотрю, вогнал-то не сильно. И я стал себе думать, что если вот у нас с тобой будет дочка, и она подрастет, и однажды придет, чтобы помочь папе в амбаре поработать, придет сюда, и я вот так вот, я уже буду слабеть к тому времени, вогнать топор в столб не смогу с должной силой, и он возьмет и отсоединится, и упадет ей на голову. Такая же ситуация с «Патриотом». Я чуть позже поясню, если не все поняли. На прошлой неделе президент Франции Макрон заявил, что Украина также может построить перехватчик «Астер». С этим, кстати, более реалистично. И хотя Украина разработала систему беспилотников и радиоэлектронной борьбы, ей все еще не обойтись без знаний экспертов, которые есть только в Соединенных Штатах и в Европе, в области других видов вооружения. Украина может весь мир поучить дроном, а здесь... Речь идет о производстве радаров, ракет и спутниковых технологий. То есть нужны эксперты. Интересно, как к этому отнесется Россия, потому что это получается усиление вмешательства в СВО на стороне противника. Попытки западных компаний производить оружие в Украине осложнились на фоне опасений по поводу безопасности, по поводу нехватки инвестиций. И по поводу, самое интересное, по поводу опасений, по поводу потери интеллектуальной собственности. То есть могут скоммуниздить собственность. Немецкая компания Rheinmetall говорила о создании трех разных заводов, включая один, который будет способствовать выпуску 400 новых танков в год. И позднее гендиректор этого Rheinmetall заявил, что Украина не привлекла необходимые инвестиции и заказы. Это пример того, как достаточно немелкий производитель не реализовал свой проект. И в 2022 году, это фактически как только война началась, турецкий производитель дронов Байкар объявил о строительстве завода в Украине, который заработает, как они тогда сказали, в течение 2 лет максимум, а он до сих пор не открылся. Спустя не 2, а 4 года. А вообще беспилотники убили больше народу в этой войне, чем артиллерия. Но крупное оружие, без него не обойтись, потому что оно способно разрушать здания, а дроны этого делать пока что не умеют. И вот этот успех L-119 мобильной гаубицы и гораздо более крупного M-777, тоже производство BAE, это британское, доказал смысл применения именно буксируемых артиллерийских систем. Это такие самоходные гаубицы, которые могут быстро выходить из позиции, и где операторы защищены бронемашиной. То есть можно вспомнить, было бы и «Катюшу», как таскать...

0: праматерь подобных. А буксируемую артиллерию легче прятать среди деревьев и маскировать. И самое главное, что она не излучает тепловой след, то есть ее с воздуха не засечешь как человеческий фактор. По мнению украинских артиллеристов, она также проще в ремонте и надежнее. Зеленский давно пытается получить лицензию на производство патриотов, но создание патриотов в Украине – это очень высокий уровень сложности по сравнению с гаубицем. И Соединенные Штаты весьма осторожно относятся к тому, кому разрешать производить высококлассное оружие, опасаясь, что технология окажется в руках тех, кто сегодня вроде бы близок, а завтра будет далек. Так что до конца этой войны с патриотами этого может не произойти. Хотя можно считать, что это happy ending по-американски. Конца войне пока не видно. С этой темой все. Но формальности ради могу озвучить номер телефона, если кто что хочет сказать на этот счет. Но у меня еще не хватает материалов. И потом это больше, так сказать, в пользу не рабочих людей, а для них работает все наше радио после толковища. Теперь следующая история с картинками. Позавчера начался, и вчера еще шел отбор присяжных по делу Линдзи Клэнзи, матери из Массачусетса. Она на экране со своим мужем и двумя детьми, которая убила своих троих детей. У них вообще трое. И которая ссылается на послеродовой психоз. Это психическое заболевание, затрагивающее от одной до двух примерно из каждых тысячи матерей в мире. То есть статистика мизерная, но явление существует. И еще нету статистики достаточной. Причем четких рекомендаций в клинике, в книге диагнозов тоже нету на этот счет. Но есть какие-то факты, которые не оспариваются. Значит, было это дело 3 года назад, с половиной уже 24 января 23-го Клэнзи отозвала, послала своего мужа, чтобы он забрал где-то еду, take-out, и кое-что купил в аптеке, а затем она убила своих троих детей. После чего попыталась покончить жизнью собственной. И прокуроры характеризуют действия этой матери-убийцы как преднамеренные и утверждают, что она обратилась к Mapping App. Это такое приложение для картографирования, чтобы определить, как долго ее муж будет отсутствовать. То есть как она его послала, а дальше он смотрел, как он перемещается. То есть она была вроде бы как в рассудке, когда осуществляла этот акт. А защита Клэнзи ссылается на ее попытки обратиться за психиатрической помощью до того, а включая поступление в программу послеродовой депрессии. И защита утверждает, что она была под чрезмерным лечением, и у нее начались галлюцинации. То есть от переизбытка лекарств, которые она получила. А причем муж Клэнзи подал в суд на медицинскую команду, которая лечила его жену. Это произошло в этом году. То есть он их обвинил в том, что они не отслеживали реакции его жены-убийцы на эти самые лекарства. И повторяю, что прецедентов практически нет. В 2006 году Андреа Йейтс была признана невиновной по причине невменяемости после того, как она убила своих 5 детей, ссылаясь на психотические бредовые явления, связанные с послеродовой депрессией. Вот на самом деле это, так сказать, экстремально случай, который можно использовать для самоанализа, а очень осторожного. Потому что если у вас появляются навыки и способность глубокого погружения в свое подсознание, то вы можете, в принципе, там остаться. У меня такого рода вещи были, причем я научился их провоцировать. То есть, ну, все, кто смотрит толковище, вы помните, то есть все эти 29 лет будет в этом году, между прочим. Помните, что у меня была такая муза? Это манекен из парижского дома моделей, изумительно красивая, фарфоровая, ну, в смысле, папье-маше, там, из чего там, кукла, но настолько выглядела как очень красивая женщина, такая с индифферентным лицом. Я иногда даже думал, что, наверное, такое лицо было у Греты Гарбо, когда она говорила «Leave me alone». И этот манекен участвовал в спектакле, ну, в разработке спектакля «Женитьба», который поставил и срежиссировал покойный режиссер, наш товарищ по эмиграции Роман Гершгорин. И там были живые женщины, и на сцене присутствовала вот эта муза, с которой я потом не мог расстаться. И, естественно, с ней не было взаимодействия, но у меня временами появлялись какие-то не то чтобы осмысленные формулировки, а у меня появлялось такое ощущение, что она единственная из женщин на сцене, которая на самом деле живая, а остальные нет, они просто двигающиеся. Причем там были пару женщин, заслуженные артистки Украины. Вот такая вот история. То есть у каждого из нас есть своего рода психоз, причем в основном на политической почве. Теперь с этой темой все. У нас будет перерыв на рекламу, после которого будут другие истории, которые серьезно влияют на нашу с вами жизнь.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
5: Radio show. Севакопланка.
6: За него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: А то рекордно поднялась интенсивность чата, потому что читяне демонстрируют свою, так сказать, свою полную непричастность к теме ростом интенсивности. То есть до 6 такого никогда не было. То есть послеродовой психоз этих джентльменов, дам среди нет, среди них нет, не, чуть не сказал, не ебет. Ну, чуть не сказал. А теперь по поводу кофе. Здравоохранение, оно развивается, это не как даже ведьмы и шаманы, это первые, так сказать, медики, они тоже не останавливались в своем развитии. Кстати, кто знает на самом деле истинное происхождение выражения «куриные ножки». Вот во всех русских сказках «избушка на курьих ножках». Откуда это взялось? Ну так, тут, если есть какая-то эрудиция, можно, в принципе, и пошукать в интернете. Наш телефон студии 718-303-9090. Для тех, кто не знает, это будет серьезное откровение. Так вот, Министерство здравоохранения в данном случае ни при чем. А Американская кардиологическая ассоциация сообщила, что большинство взрослых могут безопасно, так сказать, для здоровья выпивать до 5 чашек черного кофе по 8 унций каждый в день. И регулярное употребление этих 5 чашек сможет улучшить сердечно-сосудистое здоровье. Поосторожнее отнеситесь к этому сообщению, но оно заслуживает все-таки осмысления. Анализ недавних исследований показывает, что ежедневное потребление вот этих 5 чашек по 8 унций, то есть примерно 400 миллиграмм кофеина, может снизить риск развития диабета второго типа, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности. Однако, поскольку большинство исследований являются наблюдательными, Ученые до сих пор не уверены, почему кофеин может быть полезен для сердца. И некоторые исследования показывают, что антиоксиданты, которые присутствуют в кофе, помогают снизить воспалительные процессы, что указывает на то, что не все источники кофеина оказывают одинаковые эффекты на сердце. И синтетические продукты с кофеином, такие как энергетики, они связаны с повышением риска высокого артериального давления и нарушения сердечного ритма. Польза кофе, кстати, тоже, оно не становится вредным, но польза кофе уменьшается при добавлении сахара и жирных сливок. То есть пить надо кофе, как в кино пьют настоящие мужчины. Черный, без сахара и без сливок. Методы варки тоже имеют значение. Польза для сердечных сосудов наиболее тесно связана с бумажным фильтром или растворимым кофе. Нефильтрованные методы, включая French Press и эспрессо, сохраняют кофестол. Это такое природное соединение, способное повышать уровень холестерина, закупоривающего артерии. У нас есть один звонок, наверное, про курьи ножки. Сейчас услышим.
7: Прошу вас,
0: пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева.
0: Да. Оленька, здрасте, рад вас слышать.
7: Я вас всегда рада. Я вас слышу каждый день. Ну,
0: спасибо.
7: Не каждый день, конечно, занято, не всегда получается смотреть. Сева, вы знаете, я вас сфотографировала на экране, это сколько лет назад, когда рядом с вами была ваша муза.
0: А, можете мне прислать? А то у меня нет фотографии.
7: Не могу, пока не могу, потому что есть нюансы, я в технологии очень плохо разбираюсь, и я не смогу, у меня забитый телефон, но дело в том, что я сфотографировала, по-моему, не на телефон, а на обычную камеру.
0: А, понятно. Вот. Ладно, подождем.
7: Это было давно, я просто хочу вам сказать, что оно есть, и что удивительно, вы получаете, она у вас была, у вас был подвал, по-моему, в том доме, и
0: точно,
7: она у вас
0: да.
7: была в подвале, да. Вот тогда, вот представляете, и я не знаю почему, но она была очень красивая в этой шляпе, очень необычно. И вы так смотрели. Я как вы, да? У меня тоже ку-ку. У меня тоже ку-ку.
0: А, да? Поздравляю нас.
7: Потому что вы смотрелись очень здорово рядышком. Я решила сделать фотографию. Кроме этого, я еще сделала видеозапись, тоже, по-моему, на видеокамеру старую. Я же old school, я очень old school. И я на видеокамеру сделала, где вы поете на гитаре, вот, про танцы, забыла сейчас, не вспомню сразу. В общем, несколько песен, или одну песню, по-моему, одну песню. Это видео, на видеокамеру. У меня вот эти 3 года после смерти мужа очень долго длился раздел «State», очень долго был. Он закончился вот буквально пару месяцев назад. Истощил меня эмоционально страшно, и материально тоже. Но у меня все это закончилось. И я как бы более сейчас свободная. Есть вероятность, что я немножко попутешествую и попаду в Нью-Йорк. И вот если я попаду в Нью-Йорк, я вам накануне позвоню, и я вам все отдам.
0: Договорились, попьем кофе обязательно, Оленька.
7: До свидания.
0: Буду очень рад встрече. Я вас поздравляю, спасибо.
7: Спасибо.
0: Но с курьими ножками не так все просто. На самом деле, я уже не знаю, почему в иллюстрациях к русским сказкам ножки-то у избушки, в которой проживает бабушка-яга. Но на самом деле, старь, о чем я пока интересовался сказками, причем я читал сказки довольно долго в своей жизни, потому что у нас дома был 3-томник Афанасьева, это сбор русских сказок в первозданном виде, то есть это пострашнее сказок братьев Гримм. Кстати, кто не читал, очень рекомендую, внимательнее. Вот как вот, скажем, есть Гаргандюа и Пантагрюэль для взрослых, это совсем не то, что для детей. То есть это фактически более порно материал для неискушенного ума, чем, скажем, Лолита Набокова. Вот, и, ну, в двух словах, значит, когда умирал шаман, а они все-таки умирали, и должны были назначить нового шамана, то есть тот, которого, как правило, воспитывал тот, который умирал, то создавался такой помост, на который клали этого самого шамана мертвого, и вокруг него выставлялись вертикально такие, что-то зажигали, там, скажем, что-то горючее такое. Там ветки связывались как-то и так далее. То есть вот это были то, что называется по-русски неуклюже курьи ножки, но речь шла о курении. Вот эти ножки, которые держали помост, на котором лежал мертвый шаман, они должны были окуривать его типа фимиамом для того, чтобы облегчить и сделать более приятным возвышение шамана в небеса, где он и заслуживал, так сказать, оставаться потом после жизни. С этой темой все. Так что курить от слова курить. Что у меня еще есть время на что? Через 2 минуты я могу начать принимать звонки, но там, как правило... Да, кстати, вы можете на любую тему предложить, озвучить любую тему в последние 5 минут каждого шоу, только в том случае, если вы помянете хоть одну из тем, которые предложили сегодня мы с Васей. Если нет, не утруждайтесь, вам телефон не нужен. А я еще про одну историю сейчас успею, наверное. Она очень клевая. Картинка у меня есть. Да, значит, напомню, что за 3 дня до инаугурации в 2025 году Дональд Трамп запустил криптовалюту под названием «Знак доллара» и потом «Трамп», естественно, большими буквами. И в мае того же года он отужинал с 220 крупнейшими владельцами этой монеты, некоторые из которых купили ее специально для получения приглашения на этот самый обед. А в октябре того же года Трамп помиловал Чанпена Джао, это сооснователь Binance, который был осужден за нарушение законов об отмывании денег. И Binance назначила команду после этого для разработки стейблкоина для World Liberty Financial. Это криптопроект, связанный с семьей Трампов. И вот это предприятие принесло Трампу сотни миллионов долларов, часть из того миллиарда прибыли от криптоиндустрии, в то время как большинство покупателей токенов теряли на этом фоне деньги. А в прошлом году Paramount согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, который она сочла необоснованным, но тем не менее выплатила, и вслед за тем правительство одобрило слияние Paramount со Skydance на сумму 8 миллиардов долларов. Вот каждый из этих эпизодов недавнего прошлого был широко освещен, и в том числе и нами с Васей, и люди ставили вопросы о поведении президента. Демократы, как им казалось, справедливо обвиняли Трампа, но я решил задаться вопросом непартийного, так сказать, привкуса. И это можно интерпретировать как попытка защитить президента. В данном случае Трампа. Что вообще, в принципе, делает такое поведение возможным? Да это ты. Это каждый из вас. И сейчас я поясню. Власть федерального правительства, которая управляет судьбой каждого крупного предприятия в Америке, это и есть та первопричина, кого мы выбираем во власть. Освобождение, скажем, от тарифов может означать миллиарды для одной компании и банкротство для другой, которая является ее конкурентом. Антимонопольное заявление федерального правительства может стереть десятилетия стоимости акционеров за один день. Ты вкладывался в компанию, она росла, росла, росла, а потом антимонопольное решение сверху и каюк. Решение о закупках, скажем, может построить компанию, а нормативное заключение, то есть законодательство, похоронить ее. И когда правительство обладает подобным влиянием, чиновникам даже не нужно требовать дань, потому что прибыток приходит сам по себе. Это проблема старая, как наш мир. Когда государство может создать или разрушить бизнес, бизнес начинает инвестировать в дружеские отношения с государством, а доходность лоббиста начинает превышать доходность среднего инженера. То есть коррупция и власть идут нога в ногу, и рука об руку. У этой проблемы есть решение. Но мы с вами слишком тупы, потому что нас с вами слишком много. И вот это тех, кого много, они способны думать только черно-бело или репы против демов. Существует еще одно направление, оно, кстати, не такое маленькое, это либертарианцы. Они давно выступают за строительство стены, но не на южной границе с Мексикой, а строительство стены между экономикой и государством. Причем создание малого правительства, сильно меньшего, чем сейчас, свободу действий которого ограничат жесткие суды, и пусть это малое правительство занимается себе обороной, общественным благом, все это слишком мало, чтобы стоило подкупать, лоббистам там мелко. Но никто ведь не покупает услуги в офисе, у которого нет услуг на продажу. Президент, который не может вознаградить донора, скажем, тарифом, не может получить и оплату за это, что у нас как раз происходит. А Демократическая партия отвергает подобное решение. Ее ответ на коррупцию, которую она осуждает, это кадры. Изберите нас, и мы укомплектуем агентство людьми, которые будут достаточно добросовестными. Но есть два литературных произведения, которые, наверное, никто не читал, а я вот сподобился просмотреть. Вот, скажем, Джеймс Бьюкеннон, который получил Нобелевскую премию по экономическим наукам в 1986 году, и Гордон Таллок, они написали книжку «The Calculus of Consent», то есть «Расчет согласия». И в этой книжке они утверждают, что политики и бюрократы реагируют на стимулы так же, как торговцы и потребители. И избиратели могут думать, что должность превращает личный интерес в общественный дух, но механизма для осуществления этого не существует. И поведение чиновников определяется тем, что офис их вознаграждает за работу, ну, типа, как, скажем, было у Петра Первого. Да, они пиздят, бояре, но иначе-то не будет, но поэтому зарплату дам им маленькую. То есть офис вознаграждает, но не обещания, которые были даны во время предвыборной кампании, если они их вдруг осуществят. Есть еще одна книжка, которую рекомендую посмотреть, она называется «The Road to Serfdom», то есть «Дорога к крепостному праву». Ее написал Фридрих Хайек, тоже лауреат, между прочим, Нобелевской. И в двух словах суть в том, что государство, распределяющее состояния, привлечет тех, кто больше всего стремится их распределять. Отбор по добродетели не может этому помешать, потому что пул кандидатов рассортирован по аппетиту, и он растет с бюджетом. Так что вопрос не в том, одобряем ли мы поведение президента или нет, вопрос в том, какой элемент программы предотвратит подобное поведение при президенте от любой партии. Вот в платформе демов такой функции нет. Вместо этого они требуют больше правительства. А что получается? Мы оставляем одну и ту же машину, просто меняем рулевого. Это тупик. И изменить его могут на предстоящих выборах только избиратели, если они поумнеют, на что расчета особого, конечно, нет. Но если вы постоянно слушаете толковище, то шансы есть. Всем счастливо.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера
13: команды восточной группы американской лиги. Две команды не играли. Была плохая погода в Нью-Йорке, поэтому Янкис не играли с Питтсбургом. И была плохая команда в столице славного штата Массачусетс, в Бостоне. Поэтому Бостон и Ред Сакс не играли с Балтимором. Команда Tampa Bay, это лидер на сегодняшний день на востоке американской лиги, играла в Торонто. В Торонто была хорошая погода, тем не менее. Хорошая погода помогла гостям. Tampa выиграла со счетом 12-2. Таким образом, на востоке американской лиги у Tampa 58 побед, у Yankees 56, у Бостона 51. Меня особенно интересует в последнее время команда Boston Red Sox. Она уже выиграла 15 матчей подряд. Интересно, сколько матчей подряд выиграют бостонцы? Окей, команды Востока Национальной Лиги. Вчера все были в деле, и лидеры потерпели поражение. Атланта играла дома Сан-Диего Падрес. Святые отцы из Сан-Диего выиграли в Атланте со счетом 6-3. Лос-Анджелес Даджерс играли в Филадельфии. Даджерс действующие чемпионы. Они победили хозяев со счетом 2-1. Моя команда Нью-Йорк Метрополитен сыграла в Милоки. Выиграла у пивоваров со счетом 4-0. Но это абсолютно не меняет ее положение в турнирной таблице. Она на безнадежном пятом месте на востоке Национальной лиги. Атланта лидирует 58 побед, у Филадельфии 56. Ну и футбол. Окей, мы распрощались с Кубком мира. И на футбольные поля нашей страны возвращаются команды главной лиги сокера. Сегодня матчи будет навалом. В частности, нью-йоркские команды. Нью-Йорк-Сити играет в Коламбусе. А команда Нью-Йорк Ред Буллс играет в Филадельфии. Что происходит на востоке лиги? После 15 туров на первом месте идет команда Нэшвилла, 36 очков. У команды из Майами, в которой играет Месси, 31 очко. У Чикаго 28 очков. Red Bulls, Нью-Йорк Red Bulls на пятом месте, 22 очка. Нью-Йорк Сити Футбол Клаб на восьмом месте, 19 очков. Сегодня Чикаго играет в Майами. Ну, во-первых, Чикаго, повторю еще раз, на третьем месте, Майами на втором. Но в составе Интер Майами не будет мистера Месси. Мистер Месси расстроен поражением сборной Аргентины. В финале чемпионата мира отправился на отдых в Аргентину. Когда он вернется, никто не знает. Этот матч мог бы быть интересным, потому что не только потому, что Месси в составе команды Интер Майами, но в составе команды Чикаго Файр у нас есть пан Левандовский, отыграв 20 лет в Европах. Он решил подзаработать на пенсии в Соединенных Штатах и подписал двухлетний контракт с командой Чикаго. Почему именно с Чикаго? Ну, в Чикаго самая большая, полагаю, наверное, польская община. Ну и мистеру пану Левандовскому хочется играть в городе, в котором живет масса его соотечественников. И еще одна футбольная новость. Вчера мистер Домингес, он президент Федерации футбола Южной Америки, объявил, что в чемпионате мира 2030 года, через 4 года, будут участвовать 64 команды. В этом году участвовало 48, тоже с моей точки зрения too much. Окей, 64 команды. Ну, коли уж так, то давайте приглашать на чемпионат мира все команды, все страны, которые входят в состав Международной Федерации Футбола, их, по-моему, ровно столько же, а даже больше, чем входит в Организацию Объединенных Наций. Ну и будем устраивать чемпионат мира для всех команд. О, как это будет интересно! На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы!
8: Вы слушаете Дэвисон Радио. Радио.
14: сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
15: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня для вас сегодня есть две темы, но прежде всего я хочу зачитать отрывки из статьи, которую написал очень известный такой консервативный корреспондент, писатель Хью Хьюитт. Он написал по поводу Ирана, я считаю, что такая очень достаточно положительная статья, и ему стоит верить, он очень такой, ну скажем так, выдержанный человек всегда был. Поэтому я, как говорится, хорошо отношусь к его репортажам. А второе, то, что у меня тоже есть, так далее, это то, что в демократической партии идет вот совершенно, ну, какой-то гадостный процесс. Они сами это прекрасно уже понимают, но у них просто жуткое совершенно раздвоение личности по данному поводу. Это разлад между, скажем так, классическими либералами и просто, ну, скажем так, я вот пытаюсь подобрать нормальное слово, людьми более-менее нормальными, которые у них там есть, и людьми ненормальными, которые тоже у них там есть. И вот они пытаются, как говорится, найти какой-то общий знаменатель или что-то такое. Найдут они его или нет, это не ясно. Но там идут бои. И вот там, вот понимаете, такие более-менее приличные люди, вот как вот этот вот черный парень Ван Джонс, который выступает на Сената, он, конечно же, классический, даже больше, я считаю, либерал, то есть левого такого толка и так далее. То есть, но он не коммунист. Вы понимаете, есть вот... Давайте я начну с этого все-таки, а вот не с Ирана, потому что Иран лучше на баскетах оставить. Я так понимаю, что демократическая партия, когда она была в начале в своем, она была вот партии что-то подобного, как типа, как вот был, вот повторяю, Франсуа Миттеран мне все время приходит в голову во Франции. И вот они такими были больше, просто она, они, то есть если Миттеран пришел к власти в 80-м году, то такие демократы пришли к власти, я так понимаю, что это было вот на последних, как говорится, годах Клинтона. Такие более-менее такие вот, знаете, левого толка демократы. Что они хотели делать? Они хотели делать всеобщую медицину, что они осуществили при Обаме. Они хотели делать какие-то, значит, там всякие ништяки для профсоюзов. Они тоже это регулярно делали. Они хотели, значит, говорится, более усиленную роль государства там в каких-то регулирование каких-то хозяйственных вопросов и так далее. Но там никогда не шла у них. Вот, ну, то есть мы много можем говорить, про что они хотели тогда. Вот если вы послушаете речь той же Нэнси Пелоси или Клинтона, или Гора, или умершего вот недавно, вот он был лидером демократов из Невады. Он попал в автокатастрофу, там глаза лишился и так далее. Вот он недавно умер. Вот вы послушайте их речи 93, 94, 95 год, даже 96. Это, то есть они говорят против нелегальных иммигрантов, они говорят за порядок, они считают, что на улицах должен быть железный порядок с полицией и так далее. Сейчас они говорят совершенно обратно, они говорят, что полиции не нужно быть на улицах. Порядок уже как бы есть, и мы его нарушаем. То есть те, кто понимает, требуют больше полиции. Нелегальная миграция, да сколько угодно. Понимаете, давайте откроем границу для всех, кого только можно. Это те же самые люди. То есть я понимаю, что это лицемерие с их стороны. Я думаю, что тогда они были более настоящие, чем они сейчас. Сейчас они именно дрейфуют или придрейфовали вот именно к этой совершенно левой, ненормальной коммунистической платформе от социалистической, которая когда-то была. Поэтому вот это название демократические социалисты, это для профанов. Это чистейшая прокоммунистическая, я не хочу сказать коммунистическая, прокоммунистическая партия, прокоммунистическая фракция, прокоммунистическая идеология, которая ведет к тому же самому. Потому что если они уже начали говорить о конфискации средств, каких-то средств, или там отдельных, как они еще говорят, средств производства, то, господа, это уже классический Карл Маркс. Средства производства как говорится, на балансе трудящихся. Вот о чем мы говорим. И вот тут у меня совершенно четкое понимание, что мы имеем во всем этом. То есть идет именно вот это вот ухудшение демократической партии в сторону коммунистической. Значит, и те, которые были раньше, считались там относительно левыми, мы считали левыми Обаму, да? Мы считали левыми такого, как Байден. Мы считали левыми Хиллари Клинтон. Боже упаси, их нельзя называть сейчас левыми. Они именно оказываются в центре от того вот этого, той левизны, которую они просто вынуждены были. Вот я с Хиллари Клинтон в этом уверен абсолютно. Она вынуждена играть была вот на с этих выборах в 2016 году под этих ненормальных избирателей Берни Сандерса, для того, чтобы их к себе привлечь. Все равно она этого не сделала. Они не пришли, не проголосовали за нее. Поэтому, в принципе, она именно и проиграла тогда. Она не добрала те голоса, которые были ей совершенно необходимо в целом ряде штатов. В частности, Вирджиния, я помню, там было просто катастрофическое положение складывалось. Почему? Потому что вот эти все эти левые аглоеды не пришли. И поэтому, когда, я помню, у меня был такой разговор с одним из моих знакомых блогеров и так далее, он мне утверждал там с пеной у рта, что ты не волнуйся, это не только он один это мне говорил, что это только отдельные какие-то люди, они все равно ничего не могут сделать, у них кошелька в руках нету, это будет подавлено изнутри, они как-то с ними там разведут какой-то базар, и это все закончится. Я говорю, нет, дорогой мой, то, что происходит, это, знаешь, такая жутко наклонная плоскость, там, я не знаю, больше, чем 45 градусов вниз. И они с нее скользят все с большим ускорением. Вниз. Именно вот в левую сторону, в радикально левую сторону. И вот сейчас, вот смотрите, чтобы не разводить этот пар весь. Вот выступает такой, вот тот самый Ван Джонс. Я уважаю этого парня, почему? Потому что, то есть я с ним не согласен абсолютно. Там нечем соглашаться. Но он, во-первых, он честный парень. Я знаю, что он честный парень. Почему? Не потому, что он левый, а потому, что когда произошла эта ситуация в Израиле, он один из немногих таких левых, сказал, Израиль прав. Евреи правы. Вот заодно это я готов ему руку пожимать. А сколько он там, что он верит в бесплатную медицину, как надо взимать, с кого больше нужно взимать налогов и так далее. Это debatable, понимаете? Это... В принципе, легитимный спор о том, а как нам правильнее построить страну. Этот спор должен быть. Некоторые говорят, надо больше регулирования, некоторые говорят, меньше регулирования. В чем-то, понимаете, вот, например, то, что сейчас, вот смотрите, Трамп как бы поставил целый ряд регулирующих агентств под свой контроль. Вы думаете, это будет меньше регулирования? Это получается больше регулирования, господа мои, дорогие мои. Знаете почему? Потому что Трамп не вечный. И вот сейчас он уйдет, какой-то придет, какой-то, не дай бог, демократ. Я клянусь, у меня с дрожью, мне кажется, что может быть. Вот какой-нибудь левый идиот, не Ван Джонс, а именно идиот совсем полный. И он вот этот рычаг, который теперь создан Верховным судом с этими агентствами, может повернуть так, что мало не покажется никому. Мы будем отхаркиваться от этого. Эти регулирующие агентства, это была фактически еще одна ветка власти, бюрократическая. Ее могут демократы повернуть таким образом в свою сторону, так для себя, что я повторяю, мы будем кровью харкать от этого. Там целый ряд каких-то законодательств, которые они могут полностью вот изменить. Раньше, если там были медлительные технократы, можно было на них только пенять за медлительность. За то, что что-то они долго, как говорится, думают. Это, да, это был момент. Там был due process, который многих раздражал. Окей. Сейчас это может быть, грубо говоря, ну, как не просто регулирующий, а как подавляющий орган. Подавляющий всяческую инициативу. То есть мы получили больше регулирования, а не меньше. Вот в чем дело-то. Даже если они подчинены президенту. Он может дать им команду быстрее реагировать, а может дать им команду вообще не реагировать. И вот этого я жутко боюсь. Но ладно, бог с ним. Но так или иначе. Вот то, что мы видим у демократов, у них идет разлад. И вот Ван Джонс пишет в Твиттере. Клянусь, надо мне начать фолловать его, что он там пишет, потому что я, как правило, его не читаю. Я устал от того, что мне все время говорят, что для того, чтобы быть прогрессивным, Я должен сейчас поклясться в поклонении на их crazy ideas, в их сумасшедших идей. Я сильный демократ с поддержкой с двух сторон на моем рекорде. Я очень много я укоренен в очень многих прогрессивных идеях и политике. В реформе криминальной системы в зеленый New Deal, Medicare для всех, в бесплатном образовании. Вот я его открываю, сейчас смотрю, вот я хочу дальше дочитать. Это те идеи, которые я сражался всю мою взрослую жизнь. Но некоторые люди в группах демократических социалистов, pushing an agenda far outside those ideas, они проталкивают идеи намного более радикальные, чем эти идеи. Они supporting Hamas is not progressive. Видите, он пишет. Ну, я говорю, он честный человек, хотя. Поддерживать Хамас – это не прогрессивизм. No palaces, no prison, no borders. Это нет без полиции, без тюрем, без границ. Это не прогрессивно. Это вы фактически, то есть он не пишет, это не прогрессив. Радоваться убийству израильских гражданских лиц – это не прогрессивизм. Это все регрессив, то есть регресс. Но то, что мы с вами здесь говорим. Понимаете, вот я ему аплодирую. Я с ними согласен. В этом Green New Deal, например. Medicare for All, наверное, тут есть какая-то. Вот как раз медицина, я считаю, тут правильный момент. Криминальной системой, реформой, то, что они требуют, я не согласен. Но то, что он говорит по поводу Израиля, вот вам лакмусовая бумажка, что человек нормальный. И дальше он пишет, если не будет ни полиции, ни тюрем, если каждый в своем районе может заделать то, что он захочет, когда политики будут поддерживать террористические группы, это что представляет из себя прогресс для вас? Но это назад, огромный шаг назад. Это регрессивные идеи. С другой стороны, если каждый увидит доктора, когда они заболеют, получат бесплатное хорошее образование и будут дышать свежим воздухом, вот это будет прогрессом. Вот это прогрессивные идеи. Но это не то же самое, это разные моменты. Вот это все он пишет, я вам просто перевожу. Некоторые защищают радикально левое, говоря, что они хотят социал-демократию северного типа, то, что в Скандинавии было. И если это было бы правдой, я бы поддерживал их и аплодировал им. Я тоже хочу вот эту политику, как была в Скандинавии. Но когда... в чем заключается полное медицинское обслуживание для всех граждан с Хамасом? Почему нужно полностью забросить полицию? Почему нужно стереть все границы? Почему каждого богатого человека нужно воспринимать как злодея? Идеи имеют значение, и это ужасные идеи. Сейчас экстремисты пытаются отправить нашу партию назад, надеясь, что мейнстримовские демократы слишком подавлены в мага и то, что и что демократический истеблишмент уже больше не существует. Но мы видим вас, то есть он говорит о демократическом истеблишменте, но мы видим вас. Мы хотим нашу демократическую партию быть большим зонтом. Но мы не должны иметь вот эти party poopers. То есть нам не нужны вот эти клоуны. Перестаньте заниматься клоунадой в огромном котле. И говорит, что какие-то какашки, это вот так он пишет. And telling us that the turds are ice cubes. И говорит нам, что в этом котле плавающие ваши какашки, это куски льда для охлаждения вашего бульона. Это не одно и то же самое. Мы прекрасно понимаем разницу между дерьмом и льдом. Ну, вот то, что он написал. Я уверен, сейчас его начнут, конечно, калашматить во всю сторону. Как сейчас калашматят Билла Мара, который тоже сказал, что он может быть, что он уже раздолго раздумал, что он, может быть, проголосует за Венца в 28-м году. Понимаете, это честные люди. Вот я таким аплодирую. Мы можем с ними быть никогда не согласны. И в стране должен существовать какой-то действительно нормальный дискус какой-то, каких-то идей, более правых, более левых, как правильно идти. Да нас, извините, господа, Трамп абсолютно вот неправый по своим политике. В том-то и весь сыр-бор во всего этого дела. Он как раз больше к центру. Причем целый ряд вот разбираешь его инициатив. Та же самая, ну вот этот вот протекционизм отечественной промышленности, американской промышленности. Господа, это не мера республиканцев. Никогда ею не была. Если мы говорим только про 20-е годы. Всю жизнь Рейган, понимаете, все остальные, Никсон до него, Форд, все проталкивали идею открытых рынков. Открытой society. Что, разве не Рейган сказал, снесите эту стену? Находясь рядом с Берлинской стеной. То есть они как раз хотели установления какого-то такого всеобщего западного мира процветания. Мы просто пришли к пониманию, со всем уважением к Рейгану, что эти идеи неосуществимы на сегодня. Что то, что написал Рейган, фактически возглавило вот эту книгу Фукуямы. Фукуяма тоже ошибался. Мы это увидели на практике. Эти тарифы, которые сейчас вводятся, это не потому, что мы так хотим тарифы, потому что мы против свободного рынка. Боже упаси. Но свободный рынок не работает вместе с Китаем. Китай — это не свободный рынок. Китай — это управляемый полугосударственный рынок с демпингом. С целью уничтожения нашего рынка. В Германии, вот сейчас они опомнились, мама дорогая, они же караул кричат. То, что мы начали делать в начале, у них сейчас полный, на букву «П». Мы не будем слова говорить. У них есть так называемый «Митл», вот это вот, ну так называемые неизвестные компании. У них порядка 4000 компаний средней руки, таких маленьких, небольших, средних компаний, которые ведут разные семьи. Они выплавляют какие-то детали, они делают какие-то вот изделия, которые составляют комплектующие. Причем это считались высшего качества, понимаете, что было делалось именно вот этими компаниями. У них эти компании сейчас резко пошли вниз, они разоряются. Эти семейные бизнесы разоряются. Почему-то может появился Китай и сказал: дорогой, зачем ты покупаешь у этих немцев за 100 долларов? Я тебе дам за доллар. Ну скажите, можно с этим конкурировать? Нет. Это демпинг. Это то, что в свое время, как говорится, недоброй памяти делал Рокфеллер со своими конкурентами. Он открывал заправку. Если вы не знаете историю, это в Америке было. В 1870-х годах. Он открывал заправку. Ну тогда это не было машины, тогда был мазут для отопления. Заправку рядом с другой заправкой. И тут, например, торгуют там, я не знаю, за доллар, а он торгует за 1 цент. Заправка разорялась мгновенно рядом с ним. После чего он повышал цены, потому что он становился монополистом. И он так одного за другим выживал из бизнеса. Иной раз с угрозами, иной раз с пистолетом. И пока он не достиг монополии. Монополию потом его разломали на куски, потому что она откровенно вредила всем вокруг. Что монополия это, ну, грубо говоря, вы как потребители, и я с вами вместе, от монополии только страдаем. И ее в конечном счете разбили. Standard Oil Company была разделена, напомню, на 4 куска больших. Standard Oil Company, это была Standard Oil Company из Нью-Джерси. Вот она там, по-моему, единственное, что осталось. И сейчас она в часть компании банка Chase. Это Рокфеллеровский банк, который так и остался. Но компанию поделили на 3 части. Amoco — это Standard Oil Company в Индиана, Chevron — это Standard Oil Company of California, и Mobil — это был, по-моему, в общем, что-то такое. В общем, 4, я уже не помню, это читал 30 лет назад. В общем, так или иначе, мы можем говорить о каких-то идеях, что требуют более какого-то капиталистического или, наоборот, более социалистического подхода. Это легитимный дебат. Но то, что нам предлагают левые демократы сегодня, это коммунизм. Вот в чем разница. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.

0: Штатам Америки.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вот продолжаю нашу передачу. Я вам просто хочу сказать такую вещь, что вот здесь вот у нас сейчас вот промелькнула идея Мамдания арестовать Нетаньяху в Нью-Йорке. Ну, давайте сразу обозначим то, что это чушь собачья. Он не может это сделать даже при большом желании. Это не в его юрисдикции. Единственное, что они сделают, это они то, что Мамдани делает на сегодняшний день, чтобы вы поняли. Это не попытка его арестовать, а попытка создать гвалт и крики с требованием его арестовать. То есть они нагнетают толпу, которая будет стоять на улицах и будет кричать и шуметь, и там топать ногами, закидывать там, я не знаю, тухлыми яйцами или еще что-то такое. То есть здесь это популизм. Он прекрасно знает законы Мамдани, поверьте мне. Ему это давно уже все рассказали. Если он поднял этот вопрос, ему все рассказали, что, чувак, ты ничего здесь не сделаешь. Знаете, я в этом прекрасно понимаю. Поэтому речь идет о том, что они просто создают толпу, просто создают популизм. Что вот мы хотим арестовать известного, как говорится, человека, который затеял целый геноцид, а нам не дают. Это обычный популизм. Поэтому даже обсуждать тут нечего, понимаете, что произойдет. Произойдет то, что дети, они будут кричать, они будут стоять на улицах, они будут с плакатами там выступать и так далее. Это неизбежно, все. Все остальное, это полная чушь собачья, можно не обсуждать это дальше. Поэтому вот это я просто хотел сказать для этого. Поэтому здесь ни о чем, как говорится, говорить. Ну, вот, значит, я еще хотел сказать такое, что вот левое проявление, это то, что вот у нас вот эта вот кандидатка в демократическую партию в Конгресс от Колорадо из Эфиопии, вот эта Милад Кирос, она себя объявляет социалисткой, она фактически, вот она говорит, что если она окажется в Конгрессе, то она вот считает нужно продвигать дополнительную миграцию с глобального юга, то есть из Африки, из Латинской Америки, из Азии, для фактического захвата власти США изнутри. То есть совершенно демократическим путем. То есть чем больше вот этой вот иммиграции, бедной, несчастной, обиженной, понимаете, мусульман, которые считают, что, как говорится, им все должны и так далее. Вот, понимаете, вот это именно вот такую нагонять такую публику,

0: with a sense of entitlement внутри них. И они вам изменят страну. Чисто за счет демографии. Вот я прихожу к мнению, что, во-первых, я это уже говорил, я все больше понимаю, что это правда, что ни один человек, который не родился в США, не должен занимать никакие выборные позиции в правительстве, ни на одном уровне. Нужна поправка Конституции по этому поводу, что вот мы не родились в стране, мы во власть не попадаем. Мы можем быть только консультантами или какими-то бюрократами, которые работают на правительство, но не в правительстве. Потому что людей с головой, которые приезжают из других стран и именно проталкивают какую-то американскую идею, все меньше и меньше и меньше. Вот мы имеем вот этих горлопанов, таких как Ильхан Омар, вот это вот, Милад Керос и другие и так далее. У нас полно проблем с теми, кто тут родился. А мы еще, понимаете, будем завозить иммигрантов, потому что эти иммигранты, это их электорат. Понимаете, мы увеличиваем их электорат. Значит, нужна немедленная реформа иммиграции. Немедленно, это вторая часть, которая будет набирать не по квотам вот этот идиотизм, который мы ввели, я не знаю, в 65-м или в каком-то году. Этот идиотизм, от него харкаем крови уже. Что надо 100 пакистанцев, нужно 100 бангладешцев, 100 индусов, 100 непальцев, 100 русских, 100 еще кого-то. Чтобы были квоты. Это чушь вообще неимоверная. Это чисто вот эта диверсификация согласно вот этим вот самым придурковатым демократам. Причем демократы, когда они это затевали, они в жизни не себе представляли, что это превратится в подобное. Что Джонсон, когда это подписывал когда-то в 65-м году, он рассчитывал, что он был большой патриот своей страны. Может быть, неправильный, но патриот. Он в жизни не рассчитывал, что это превратится в такие лозунги. В жизни не рассчитывал никто. Что Мартин Лютер Кинг, который вместе с евреями водку пил, что называется, ходил в одних рядах, рассчитывал, что среди черных расцветет такой антисемитизм? А вы знаете, почему он растет? Все очень просто, потому что евреи еще до вот этого принятия этого акта о правах в 64-м году, который Джонсон подписал, они уже к тому времени уже фактически выбились из нищеты. Они уже были не бендюжники на улице и не сапожники в каких-то переулках, а в основном уже были какой-то очень серьезный стоявшийся средний класс. Потому что уже у них родились дети в 30-х, там, 20-х годах. Они уже, эти дети, выросли, прошли через войну, они уже стали серьезными специалистами какими-то. Врачами, адвокатами. Может, они не были власти еще представлены во власти. Это произошло именно после 60-х годов. Но они уже были тогда. А черные, что, господа, понимаете, они добились лучшего процветания. Они, конечно, живут лучше, чем они жили при Мартине Лютер Кинге. Это отмечают все таблицы, любая статистика показывает. Но при этом они вот... Какая-то часть, причем не обязательно они все бедные, осталась на том же месте. И они считают, что их затормозили, им не дали это все, понимаете, последствия рабства или еще чего-то. Поэтому они жутко завидуют тем евреям, которые, понимаете, покинули эти общие ряды вместе в нищих, с нищими, и ушли куда-то дальше. Потому что уже появились и руки, и внуки, и правнуки, которые, слушайте, говорят, а за что мы маршируем? Чтобы у белых людей отняли права? Вот тут я как раз поставил по этому поводу, ну не статью, а картинку у себя на Фейсбуке. Такая молодая женщина с большой такой белой грудью, белая, и она подмигивает вам и говорит, вы знаете, что диверсификация, это фактически меньше белых людей. Это действительно так и есть, это просто завуалированная программа. И тут началось, понимаете, и так далее. А вы считаете себя белым и так далее. Значит, вопрос заключается не в нашем цвете кожи, господа. Вот вы пытаетесь меня поддеть, это очень абсолютно бесполезно. Я насквозь вижу все вот эти вот, как говорится, click and bait, ситуацию. Чтобы меня, знаете, поймать на крючок какой-то. Вопрос не в нашем белом цвете кожи. Вопрос в стиле жизни. Когда говорят, что ты живешь как белый человек, это человек, который работает. Человек, который платит налоги, у которого нормальная семья, который подметает свой двор, собирает бумажки грязные, пытается экономить какие-то деньги. Понимаете, пытается построить там, я не знаю, может быть, даже улучшить свой дом. своих детей научить в хороших университетах, послать их куда-то в будущее, нянчиться с внуками, там, я не знаю, устроить детям красивую свадьбу. Вот что делает нормальный белый человек. Белый я – это здесь стиль жизни, а не цвет кожи. Потому что белым может быть любой черный, который ведет себя точно так же. Я таких черных очень много знаю. К счастью, кстати говоря, их большинство, они просто молчаливое большинство. Они живут точно так же. Ну, может, немножко другая кухня, немножко другие там, я не знаю, как они полы моют и так далее. Это не важно. Но у них те же самые, вообще у человеков, у человечества, одни и те же самые идеи. Вы понимаете, если мы думаете, что у нас разные какие-то моменты понимания, то это вы ошибаетесь. Мы все едим примерно одну и ту же еду. У нас у всех примерно одни и те же самые органы. У кого-то немножко лучше, у кого-то хуже. У кого-то лучше генетика, у кого-то хуже генетика. У нас одни и те же заболевания. Опять-таки, у кого-то, вот понимаете, например, у евреев, к сожалению, у еврейских женщин есть даже какой-то синдром, что у них больше развит рак груди, к сожалению. Я вот читал, что там у них есть какая-то генетическая предрасположенность к этому. А у черных женщин есть предрасположенность к целому ряду других генетических заболеваний. Ну, то есть, но мы болеем одинаковыми вещами. То есть, грубо говоря, понимаете, люди – это один и тот же анатомический вид. Умнее, глупее, успешнее, менее успешный и так далее. Поэтому нормальный любой человек стремится к одному и тому же. Пытается, я не знаю, ну, допустим, берем обычного человека, пытается жениться или выйти замуж, родить детей, построить какое-то процветание, более-менее нормально, комфортно жить, поехать в отпуск. Это у всех одно и то же. Может быть, разбогатеть даже на какой-то идее. Это тоже все мечтают об этом. Это своего рода вот этот, тот самый поиск счастья, который заложен в Конституции. У черных, у белых, у желтых, у зеленых, у какого угодно, цвета кожи. Поэтому, ну, это просто стало возможным, потому что появились вот эти белые люди, белые из Европы. Прошли целый ряд мучений, проблем, отрицаний самих себя. Войн, эпидемий, регулярных споров, и так, пока они в середине 20 века, после двух жутких войн, которые разрушили фактически европейскую цивилизацию, довели ее до краха, вырастили новый вид жизни и уровень жизни, который недоступен нигде, и с правами, и с обязанностями, которые ни в одной другой стране не существуют. Поэтому, когда говорят, ты работаешь как белый, то есть там, или живешь как белый человек, это вопрос бытия, а не цвета кожи. Вот о чем ведется речь. Понимаете, поэтому мне не важно, считают ли евреев за белых. Евреев не считали за белых. Потому что белые это были по вот этой вот разнарядке когда-то, даже в Америке. Это были white Anglo-Saxon Protestant. Белый англосаксонский протестант. Англосаксы, пардон, это кто? Это северные немцы когда-то. Англы это было племя, которое жило в низовье, ну, в нижней части Дании. А Саксония, это чуть-чуть южнее Гамбурга и Бремена, если вы не в курсе. Вот они оттуда мигрировали в Англию, смешались там с римскими, с населением, с кельтами, с бриттами местными. Смешались, и вот потом еще к ним добавились норманы, потом еще добавились французы и так далее. И получилась вот эта английская нация, о которой мы говорим. Причем английский язык очень близок к немецкому языку. Не к французскому, а именно к немецкому. Поэтому то, что вот они говорят white Anglo-Saxon Protestant, это фактически белый англосаксонский немец такой, понимаете, с протестантским закалом. Мы, конечно, как евреи не подходим под это, разумеется. Но общий контракт изменился, понимаете, с того, что когда-то вот это требовалось и так далее, что англосаксонцы, они лидировали во всех вот именно властных структурах и так далее. С тех пор прошло слишком много лет, уже сейчас совсем другая ситуация. Поэтому понятие, еще раз, белый, это понятие жизни, а не понятие цвета кожи. Если кто-то, у кого-то комплексы, ну так это, господа, это ваши личные, как говорится, проблемы, а не проблемы общества. И не проблемы тех, о том, о чем я говорю. Окей, Давайте перейдем к нашей второй теме. Значит, вот Хью Хьюитт, он написал эту статью по поводу Ирана. И он говорит, что Америка выигрывает эту войну, что это просто вопрос времени. Вот я, в принципе, с этим согласен. И вот что он пишет. За последние 10 дней боевых действий Иран воздержался от ударов по Израилю. Ну, я вам не читаю все, я вам читаю только выдержки. Опасаясь ответных действий армии обороны Израиля. Это означает восстановление сдерживающего фактора. Корпус стражи Исламской революции, КСИР, боится наносить удар по еврейскому государству. Теперь необходимо добиться того, чтобы он боялся стрелять по американцам, своим арабским соседям или судам, участвующих в международных перевозках. Оставшийся у власти режим, судя по всему, представляет собой военную диктатуру во главе с 68-летним командиром КСИР Ахмадом Вахиди. Он вернулся из отставки, чтобы возглавлять военное правительство, после того, как в результате первого удара по иранскому руководству погибли десятки высокопоставленных чиновников страны. Официальным преемником убитого верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи считается его сын Мустафа Хаменеи, который не появляется на публике с начала конфликта. Широко распространено мнение, что Хаменеи II получил серьезные ранения во время первых ударов, по имеющимся данным, недавно его увезли из страны. Экономика Ирана находится в состоянии полного краха. Курс иранского реала к доллару США приближается к отметке 2 миллиона к 1. Блокада иранского судоходства, осуществляемая военно-морским флотом США, оказалась крайне эффективной, в результате чего Иран вновь лишился основного жизненно важного источника дохода – продажи нефти и транспортировка морским путем. Теперь импорт товаров в страну возможен только по суше или по воздуху. Конфликт может затянуться на месяц и даже годы, поскольку американская блокада все глубже загоняет иранскую экономику в яму, из которой придется выбираться десятилетиями после окончания боевых действий. Ядерная программа страны действительно уничтожена. И хотя глубокие туннели и пещеры горы Пикакс остаются загадкой для США, способность КСИР прорваться к ядерному оружию сокрушена. А США еще не нацелились на Пикакс, но, возможно, будут наносить ущерб его самым глубоким участкам. Раньше Иран был близок к обладанию ядерным оружием лишь на несколько недель, а теперь на годы, даже если экспорт нефти возобновится в будущем. И остаточный режим направит все доходы от продажи нефти на возобновление и разработку ядерного оружия. Цена на нефть во всем мире колеблется выше $80 за баррель, что на 30% выше, чем в начале боевых действий, но значительно ниже $126 за баррель, достигнутых в апреле. Использование обходных путей через трубопроводы и южного морского пути через пролив вблизи Омана позволило предотвратить резкий рост цен на нефть, а мировое производство также увеличилось в ответ на периодическое закрытие Ормузского пролива. Решит ли президент Трамп усилить удары по Ирану, включив в них уничтожение электростанций и мостов, имеющих двойное назначение, используемых как иранским ВВН, так и корпусом стражи Исламской революции, станет ясно в ближайшие дни. Каждое смертоносное нападение на американцев влечет за собой со стороны США чрезвычайное наказание Ирана. Цена, которую платят американские семьи за эти потери, неизмерима. И США взимают плату за каждый смертельный удар, нанесенный иранцами в рамках продолжающихся усилий по сдерживанию фанатиков. Экономика Ирана находится в состоянии полного краха. Так, ну это я уже читал. Для режима Ирана иррационально продолжать терпеть столь тяжелые удары. Тот факт, что за последние 10 дней Израиль не подвергся атакам, свидетельствует о том, что Вахиди осознал реальность своего положения. Его удалось удержать нанесение ударов по Израилю. Еженочные удары со стороны США ставят Вахиди крайне тяжелым выбором, признан заставить его отказаться от нынешнего курса. Каким бы ни были его расчеты относительно последствий для мировых цен на нефть или политического ущерба для Трампа в ноябре, он не просто ошибся, он глубоко заблуждался. Ну, в общем, грубо говоря, что Хью Хьюитт пишет? Я уважаю Хьюитта, почему? Потому что он один из старых республиканцев, которые писали еще во времена Рейгана. Он, в принципе, правильно говорит, что чем яростней мы будем уничтожать Иран, его инфраструктуру, экономику, его возможности к выживанию, тем быстрее Иран либо заявит о своей готовности совершенно другим переговорам, понимаете? Причем это будут настоящие переговоры, а не тот, вот, понимаете, не та клоунада, которая была. Причем никаких условий они выдвигать не будут. Это будет, кстати говоря, с самого начала будет для вас вот то понимание, которое нужно. что если вот они говорят, мы готовы на любые переговоры, мы ничего не требуем. Вот это для вас знак, что Иран готов что-то серьезно обсуждать. Если они говорят, ой, вы нам должны еще заплатить за то, вы должны сразу согласиться на это, вы должны то, вы должны это, и мы не победили, и мы вообще, и при этом они еще и будут сюда там периодически постреливать во время переговоров. Значит, никаких переговоров не ведется. Значит, это все bullshit. Что бы Трамп ни говорил, как бы это он красиво, Венс не распевал про это, понимаете, о том, что, понимаете, Израиль только мешается под ногами. Поэтому вот как-то так. Вот это надо совершенно четко учитывать. Абсолютно. Для того, чтобы ясно понимать, о чем мы говорим. В общем, так или иначе, мы на сегодняшний день находимся в правильной ситуации, что мы уничтожаем страну бандита. Если этого Вахидя тоже пришибут, вообще, мы вот, вы видите, исчезли какие-то новости о том, что стали исчезать их лидеры. Потому что прекратили по ним бить. Я считаю, надо убивать каждого, вплоть до младшего звена вот этой всей этой гадостной организации, КСИР, БАСИДЖ и так далее, всех сил безопасности. Появился какой-то местный лейтенант, тут же убили. Тут же убили, потому что мы вот интересную вещь наблюдаем, что когда мы обезглавили руководство наверху, у них включилась вторая скорость, у них включилось руководство внизу. То есть страна разделилась на участки, но в каждом участке взял власть опять какой-то местный начальник из этого КСИР. То есть, вы понимаете, страна готова, то есть, ну, Иран в данном случае, готов к длительной эшелонированной обороне, потому что если у них исчезло общее руководство, окей, у них все равно есть инструкции, у них все равно есть идеология, у них все равно есть религия, у них все равно есть совершенно четкий план действий, как это надо действовать, если, допустим, руководство в Иране перестало существовать, в Тегеране перестало существовать. Значит, включается какое-то местное руководство в Мешхеде, или местное руководство в Куме, или еще где-то. И они начинают управлять и делать все то же самое. При этом проводятся казни, проводятся убийства фактически несогласных. Вот сейчас они казнили 18-летнего парня, который все, что он делал, вся его вина заключалась в том, что он укрывал раненых восставших у себя дома. Его повесили. Понимаете? И вот... Когда ты видишь вот это вот дело, ты понимаешь, что мы абсолютно ведем праведную войну. Абсолютно. Абсолютно правильную войну. Если я был категорически против того, чтобы трогали Саддама Хусейна, не потому что я люблю Саддама Хусейна, боже упаси, но я понимал, что он своего рода заслонка против вот этого Ирана. Мы эту заслонку сняли. Мы Иран сами своими руками, вот этим, не без единого выстрела с его стороны, усилили. Что в 79-м году, когда мы не подавили вот этот весь этот бардак, который там начинался с революции, из-за Картера до идиота. Что сейчас? Во время Буша идиота, который тоже, понимаете, взял единственное, что работало против Ирана, тоже взяли и забрали. И, кстати говоря, тогда это действительно была определенная манипуляция со стороны Израиля. Сейчас нет. Но сейчас совершенно четко есть основные цели, которые мы должны достичь. Окей. Сделаем перерыв и вернемся с вашим звонком.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
10: хорошо получается.
9: Мы дарим людям
10: хорошее настроение.
9: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
10: Дэвидсон Радио.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: сутки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Департамент внутренней безопасности ДИЧС поднимет стоимость пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении гражданства с $760 до 1330. Одновременно ведомство отменит все льготы для малоимущих и пожилых. Новые правила должны вступить в силу не позднее сентября текущего года. Представители ДИЧС впервые заявили, что резкое подорожание услуги по натурализации объясняется нехваткой денег в бюджете USCIS. В Нью-Джерси выяснили, что в списке избирателей по ошибке попали 6600 человек без американского гражданства. Ошибка оставалась незамеченной целый год, с июня 23 по июнь 24. Об этом рассказала губернатор Майки Шерилл. Люди приходили за водительскими правами или ID и указывали в анкете, что у них нет гражданства, но система все равно добавляла их в электоральные списки. Из 6600 человек, которых зарегистрировали по ошибке, проголосовали менее 400. По словам губернатора, ошибка произошла при прежней администрации, но виновных все равно найдут и накажут. Президент Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН. Второй и последний срок полномочий нынешнего генсека Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Трамп считает, что Инфантино пользуется большим уважением и обладает способностью объединять людей. Великобритания полностью отказалась от использования физических виз, перейдя на электронную систему учета. Все новые разрешения на въезд оформляются в виде электронной визы. Система работает с 2018 года. За это время ею воспользовались миллионы людей.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
10: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
11: Я Элла Залкин.
9: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Что у нас здесь? Значит, наш телефон 718-303-90-90. И мы обсуждаем вот именно вот эту вот всю ситуацию, которая... Мы находимся сейчас и внутри страны, и снаружи страны. Ну, то есть, снаружи страны мы как бы... Я вот считаю, что мы действительно начали делать вот правильные вещи, когда Трамп осознал, что, ребятки, надо добивать Иран. Не разводить с ними вот эти бесконечные, бесполезные абсолютно разговоры, а добивать их. Несмотря на выборы. Понимаете? Потому что выборы будут еще впереди. А вот другие. И если как раз Трамп сейчас вот эту войну проиграет, то это станет колоссальным фактором на выборах в 2028 году. Что, поверьте мне. Вы что думаете, забудут, что Венс сказал вот то, что он сказал по поводу Израиля? Даже демократы будут это использовать. Еще как. Вы дали им самую лучшую пищу для того, чтобы, понимаете, чтобы вести пропаганду. Все видите, посмотрите на Трампа. Ему даже Израиль доверять не может. Почему? Потому что Трамп имеет 7 пятниц на неделе. У него вот эта говорящая голова есть, такой как Венц. Кто хочет доверять подобному Трампу? Вот о чем ведется разговор. Понимаете? И это вот они сделали все. Венц, Трамп, они сами себе подгадили этот момент. Ну, извините. В общем, так или иначе, на сегодняшний день у нас есть ситуация внутри страны, которая развивается прежде всего. Почему? Потому что вот эти демократические социалисты, они очень хорошо плавают, используя лазейки в нашей Конституции, в наших законах. И у нас есть ситуация с Ираном. С Ираном, как говорю, я считаю, что ситуация как раз сейчас разруливается. С нашими внутридемократическими социалистами не знаю. Вот не знаю. Потому что я прекрасно... То есть, скажем так, можно сесть и начать думать, а что нужно с ними делать. И я думаю, что мы бы пришли бы к какому-то решению, что делать с ними. Проблема в том, что республиканская партия не демократы. Республиканская партия, даже имея все карты на руках, имея большинство в обеих палатах, парализована страхом, парализована нежеланием предпринимать никакие радикальные меры. Чего они ждут, я не знаю. Но я думаю, что они ждут то же самое, что они ждут вот с государственным долгом. Вот когда начнется сыпаться, или когда придут наши, вот, допустим, какие-то кредиторы и скажут: господа, вы знаете что? Вы нам в Америке достали, надоели, вы идиоты. Вы тратите на доллар, а зарабатываете на 75 центов. Дули мы вам дадим денег дальше. Вот когда вот такой вот, вот момент произойдет, или перед республиканскими вот этими увольнями, понимаете, без яиц, и демократическими всеми этими идиотами, встанет вопрос о том, что отменят пенсии, отменят медикер, отменят... Это будет в течение одного дня. Часов, наверное. Вот как развивался, вы помните, как развивался финансовый кризис в сентябре 2008 года? За один день, за два дня начали закатываться и рушиться 5 крупнейших инвестиционных фирм в мире. За один день. Мало того, что они начали падать и срочно пытались с кем-то слиться, продать себя быстрее. Еще начала закатываться страховка, которая их страховала. Даже не страховка, нет. Страховка страховки, у которой было на триллион долларов, как говорится, возможности страхования, и даже они понимали, что у них этих денег не хватит. Вот примерно то же самое может быть у нас. И вот тогда что будут делать? Тогда они соберутся, и демократы, и республиканцы, и скажут: знаете, господа, все, мы досидели до вот черного этого дня. Вот теперь мы делаем то, что надо делать. А именно, что мы будем делать? Вводим мощные налоги, сокращаем расходы, начинаем что-то серьезно думать. Не разводить вот эти вот, понимаете, борьбу за то, что остаться на своем месте любой ценой. А именно думать, значит, работать законодателями, тех, которых мы выбрали. А сейчас они работают местозанимателями, местохранителями. Что они и делают. И когда мы начинаем говорить здесь о том, что да, надо, чтобы у них было всего там пару сроков, как говорится, в Конгрессе, ага, сейчас они ограничат сами себя. Вы видите, чтобы республиканцы это делали? Вообще, что вы видите, чтобы республиканцы делали? Вот у меня абсолютно никакого уважения к этой партии, вот как законодательному какому-то органу. Даже если Трамп пытается их все время подстегивать, он начинает полно инициатив. Почему ни одна из них не продолжена в Конгрессе? Потому что они смертельно боятся что-то делать. А если бы не боялись, может быть, тогда у них не было бы такое несчастное большинство в 4 человека, сейчас уже в 2. Ну, если бы не боялись, если бы действительно показали, что они партия инициативы, что они партия дела, а не партия ля-ля. Короче, как оно будет на этих выборах, так и будет. Мне, честно говоря, плевать на эти выборы в ноябре. Знаете, если Трамп, как говорится, сейчас не озаботится, понимаете, делать то, что на самом деле надо делать, и заканчивать все свои, понимаете, хотя бы часть своих инициатив правильных, то его президентство будут считать, понимаете, абсолютно вот пустозвонным. Потому что очень много было разговоров, очень мало действий. Замахнулись на 100 рублей и удали на рубль. Вот как-то так. Так, телефон 718-303-90-90. Пока все линии свободны, никто разговаривать не хочет, но я понимаю. Тема сложная, понимаете, неприятно говорить о том, что это. Ну, я вам тут подкину, тут вот, как говорится, тут, значит, уважаемая мною Наташа Резник, она та, которая вот горела на площади, вот когда ее подожгли, ее поджег вот этот палестинец, у нее сгорели все ноги. И вот она пишет, что, значит, ну, то есть там разговор такой совершенно на другую тему был, что, значит, что ей пытаются левые доказать, что вот мы должны сюда пускать, цивилизованная страна должна была пустить Мухаммеда в любом случае, так как не имеет права интересоваться его политическими взглядами любого человека, проверять его соцсети, вторгаться в его личную жизнь. Нет, мы имеем право на это. Мы имеем право допрашивать до, вплоть до анализа кала, извините, каждого въезжающего в Америку. Вот если именно мы лохи и идиоты, если мы этого не делаем. Потому что, вы понимаете, простейшая ситуация, даже если мы забудем про всех этих террористов, антиисламистов против евреев и так далее, даже забудем про это. Америка одна из, вернее, самая богатая страна в мире. Золотой миллиард на сегодняшний день. Вот, вот Европа, Америка, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Вот этот золотой миллиард на сегодняшний день получает 76-78 доходов всего мира. Почему? Потому что это продвинутая современная цивилизация. Остальные 24-22% получают вот остальные страны. Хотя западные страны, вот этот вот золотой миллиард, всего 14% населения Земли. Всего, и этот процент падает. А вот остальные 86% населения Земли имеют вот эти несчастные 22% доходов. Поэтому, вот даже с этой точки зрения, тут еще есть миллион разных дополнительных каких-то разговоров и причин. Что вот как даже с этой точки зрения надо понять, что есть огромное число желающих разрушить, разграбить, разделить с вами ваше счастье, как то самое советское брачное объявление. Готово разделить ваше счастье. Не надо делить мое счастье. Надо добавить в него. Вот мы и требуем фактически, иносказательном таком понимании, что мы требуем, чтобы добавили в американский котел, а не то, чтобы его разбавили, растолкали, разбили и так далее. Если иммиграция перестала работать, значит, господа, надо перестать заниматься подобной иммиграцией. Значит, нужна другая иммиграция. Нужны другие нормы. И здесь не вопрос в том, что человек какой-то мусульманин, или человек какой-то черный, или человек какой-то желтый, и так далее. Но. Вот есть такой, вернее, был инженер по структурному строительству. Он был из Пакистана. Гениальный абсолютно мужик был. Он, в частности, разработал целую систему пожарных лестниц внутри небоскребов и так далее и тому подобное. Считался один из лучших структурных инженеров в мире. Он был из Пакистана. Мусульманин. Но он был прекрасный и специалист, и человек, и так далее. Значит, что-то не работает в этой вот схеме. Значит, мы должны, опять-таки, пускать не по вере, не по группам, не по квотам, а по результатам тестов. Тест на нужность по занятиям, допустим, образование, возраст, учеба, опыт и так далее. И тест на лояльность. Этот тест необходим. И если это против каких-то прав человека, каких-то там папуасов, где-то что-то как-то, извините, папуасы, не едьте к нам. Не едьте к нам, живите в Папуасии. В родной, любимой, понятной. Не надо привозить Папуасию к нам. Нам не нужно здесь сделать мозаику. И здесь вот обычная Америка, есть в ней еще Папуасия, которая прижилась. Присосалась, закрепилась. Вот это то, что мы как раз сейчас видим, что мы импортируем сюда вот это по квотам население, которое захватывает власть изнутри. Почему? Потому что американцы относительно малоактивные. Они сытые, ленивые. Приезжают, которые более такой активный, голодный. С целым рядом идей, как улучшить этот мир. Лучше бы они эти идеи уже в себе бы улучшили бы. Свои помойки, из которых они вылезли. Приезжают сюда к нам и начинают это делать здесь. А мы имеем, вот как это Наташа пишет, я клянусь, я готов ее поцеловать за это. Нам не нужно, мы имеем право защищаться от вот этих вот, так далее. Ее уже все ее левые товарищи смешались с дерьмом, потому что Наташа ну, совсем не из-за Трампа. Никогда не была ее. Она такой обычный классический левый либерал была, понимаете, поэт, историк и так далее. Она никогда не была вот именно вот, вот консерватором полным. А теперь стала, потому что она начала гореть живьем. Гореть, человек горел. В нее кинули вот эту вот зажигающую жидкость и сожгли. Слава богу, жива осталась. Это очень меняет взгляды. Когда у тебя обгорит вся нижняя часть туловища твоего. Из-за чего? Из-за того, что у него фамилия Резник. Ну, тут вот появились некоторые критики там, моей речи, что, значит, я написал ей, что «Наташа, ты имеешь право на самооборону, покупку оружия и вести те разговоры и взгляды, что считаешь, ну, все эти товарищи, что спорят с тобой именно на данную тему, в данном ключе, сами не попадали в эти ситуации, потому являются теми самыми полезными идиотами, которых используют как троянского коня, чтобы попасть к нам сюда внутрь, где начнут хулиганить, убивать, сживать со свету, и выгнать их будет невозможно. Потому не трать время на споры с теми, кто пока еще, слава богу, не горел на площади за свободу Палестины». Ну, тут один товарищ из Израиля, понимаете, мне он уже немножко поднадоел, но это один из вот таких вот этих упоротых идиотов, евреев. Не для того создавался Израиль, чтобы евреи в странах россияне думали о самообороне. Я ему пишу, Израиль это безопаснее, спасибо, я посмеялся. Израиль абсолютно не безопаснее. Израиль нужен и существует для тех, кто готов жить в Израиле. И именно подвергать себя опасности ради Израиля. Израиль ни в коем случае безопаснее для евреев не является. Он, я думаю, даже опаснее для евреев. Вопрос в том, что у нас в Америке перестало быть вот это вот парное состояние вот этой теплицы, которое было для евреев. Вот оно исчезает. Почему исчезает? Ну, потому что... Ну, прежде всего, понимаете, с войны прошло уже 80 лет. Со Второй мировой войны. И европейцы, и вообще все устали от вот этих вот экивоков в сторону евреев, что они извиняются, что да, вот мы были антисемитами, что мы то, мы это, что вот мы там евреев выгнали из Испании, что мы их сжгли на площадях и так далее и тому подобное. Они устали, извиняюсь, они не хотят, они хотят вернуться в свое доброе старое площадь. Мы это в прошлое, мы это видим в Испании. Мы это увидим в других странах. Регулярные какие-то, несмотря на то, что Польша там пытается, как говорится, от них отпочковаться, все время идут регулярные демонстрации внутри Польши, как нам надоели евреи. Там евреев-то нет уже в этой Польше почти. Минимально. Но все равно, как им надоели евреи, как они им портят, продолжают портить жизнь. Поэтому я считаю, что если ты живешь в подобной стране, то ты должен вооружаться. Вот в Нью-Джерси вчера, ну я думаю, не вчера конкретно, но в общем, во всяком случае, опубликовано решение о том, что вы можете иметь полуавтоматическое оружие внутри Нью-Джерси. На ношение, на хранение. То есть AR-15, вот эта винтовка знаменитая, вам теперь доступна. Вот, господа, идите, учитесь пользоваться оружием, держите его у себя дома, держите патроны, будьте, извините, конкистадорами, а не тряпками, которых, понимаете, начинают кричать караул, ой, нас ведут в печь, сейчас пойдем, встанем в очередь и все пойдем мирно и тихо. В печь идти надо, не надо идти, надо лучше умереть, понимаете, в своем доме с винтовкой в руке. Вот в чем большая разница. Поэтому вот даже в Нью-Джерси, в таком голубом штате, суд решил, что вы имеете право на оружие подобное. Я, честно говоря, вот думаю этим воспользоваться. Потому что это очень правильный, как говорится, предмет для дома сейчас. Не бойтесь, что вас будут потом судить, если к вам ворвутся какие-то молодчики, вы их пристрелите. Бойтесь, чтобы они ворвались, изнасиловали ваших, как говорится, ваших детей, понимаете, или расстреляли их. Как вот мы видели вот в этом фильме «Фауда», что они открыли вот эту бронированную дверь, их тут же убили. Вот, понимаете, и выход в отъезде в Израиль точно нет. Точно нет этого выхода. Добрый день, вы в эфире.
18: Добрый день, Александр. Я хочу повторить свое предложение, как можно быстро закончить войну в Иране. И, по-моему, это довольно просто. У нас есть замороженные активы Ирана. Если Иран будет материально liable за то, что страдает суда в проливе, они даже...
17: Вы исчезли, Павел. Ну, то есть, я думаю, что это так и так будет сделано. Но Иран – это не та страна, которая будет, вот, как говорится, бояться того, что вы заморозите им их деньги. они и так заморожены были все вот эти годы. Их деньги были заморожены все эти годы. Вот мы только сейчас фактически говорим о разморозке этих денег. Поэтому, нет, дело тут не в этом. Иран — это очень упертое государство с жуткой идеологией. Если вы думаете, что вы можете какими-то конвенционными методами и, скажем так, вот по-хорошему, по-нормальному достигнуть чего-то с такими хулиганами, это утопия. Потому что мы с вами, понимаете, мы понимаем с вами нормальный образ, мышления, скажем так. Они это, боже упаси, не понимают. Понимаете, они этого не понимают. Поэтому мы тут все очень плохо, на самом деле. Это фанатики. Добрый день, вы в эфире. Вы пропали, я взял трубку, и вы пропали. Еще раз наберите, пожалуйста. Это фанатики. А мы с вами, понимаете, все время пытаемся с ними найти какой-то вот, понимаете, модус операнди, но не получится он, вот, ну, что бы мы ни делали. Не делали, понимаете, вот то, что произошло с Трампом, вот это его фиаско с Ираном, это совершенно четко понятно, что он рассчитывал, что он с ними заключит какой-то дил, а это не те люди, которые дил заключают. Добрый день. Ну что ж такое-то? Слушаю вас.
18: Алло. Фанатики, но...
17: Да.
18: Они фанатики.
17: Так, окей. Телефон не работает, I'm sorry. Господа, все, можете не звонить. Не слышно никого, слышу только, понимаете, куски какие-то, и телефон прерывается. Все, не работают телефоны. Значит, так или иначе, мы имеем дело с фанатичным режимом. Сколько бы мы ни пытались с нормальных каких-то человеческих или, скажем так, логических позиций прийти к какому-то пониманию, что надо вот взять... Нет, мы можем отключить у них деньги. Мы можем это сделать. Но, во-первых, европейцы не хотят это делать. Мы можем только сделать то, что в Америке. В Америке это минимально. Можем отключить что-то там, я не знаю, каких-то там скрытых фондов. Но это не все. Во-вторых, если мы это делаем, они берут свои деньги, перекидывают через Китай, через даже Россию и так далее. Русские, например, что, сильно пострадали от того, что мы закрыли им выход через SWIFT и так далее? Они смеются над этим. Они просто переключили финансовый поток, который идет через на Эмираты или на Китай. Китай отмывает все эти денежки. Понимаете? И что мы добились? Ничего. Санкции оказывают, может быть, 2-3% какого-то ущерба, хотя должны были наносить ущерб до 30-40%. Когда имеешь такую большую страну на 90 миллионов населения, как в Иране, с большой территорией, да еще с большим количеством ресурсов, они будут хоть грузовиками эти ресурсы продавать. Вы знаете, с чего жил ИГИЛ когда-то в Сирии? Там минимальное количество нефти, там какой-то ручеек вообще. Далер Зохр, вот этот вот, на востоке страны, там одна какая-то несчастное месторождение. Они там цедили эту нефть, загоняли ее в турецкие цистерны, которые шли из Турции. Турция была главный покровитель фактически ИГИЛа, так вот тихо под шумок. Они продавали эту нефть туда, и они на миллиард долларов торговали этой нефтью, на миллиард долларов в год. И с этого миллиарда они покупали оружие, прежде всего, боеприпасы и поддерживали себя. Все. Какой-то ручеек несчастный. Мы не говорим про то, что добывает там Саудовская Аравия или Иран. И это была какая-то несчастная организация. ИГИЛ фактически был абсолютно, понимаете, это какие-то там эти, на ишаках каких-то, набор воинов с грузовиками максимум. Мы говорим про очень серьезную эшелонированную оборону. Посмотрите, они разделились на ячейки, как только исчезло центральное планирование у них. Поэтому мы делаем все правильно сейчас. Бомбим, бомбим и еще раз бомбим. Надо просто перестать все время оглядываться. А что на выборах? А что на выборах? А победят ли демократы? А вдруг республиканцы проиграют? Ну, проиграют. И черт с ними. ничего в этом Конгрессе не поменяется. Демократы отобьют 3-4 места. Ну хорошо, 10 мест. Они что, запустят импичмент? Боже мой, это кошмар-то какой. Это будет уже третий импичмент, который не пришел ни к чему. Поэтому можем спать спокойно. Все вместе и каждый в отдельности. Так, перерыв.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.

0: причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
1: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
3: «Davidson Radio».
2: Мы любим Нью-Йорк.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Может быть, телефон все-таки сработает сегодня. Ну, в общем, наши дела, в принципе, нельзя сказать, что, понимаете, ужасные или катастрофические, или еще что-то. Все, что у нас происходит внутри страны, оно поправимо. Если мы начнем на самом деле действовать, иметь по какому-то конкретному плану, с какой-то конкретной инициативой, и будем иметь, пардон, яйца, когда мы действуем. А не будем, понимаете, бояться, а что скажут те, а как отреагируют. А может, я проиграю выборы, а может быть... Ребят, вы тем более проиграете выборы, если вы ничего делать не будете. Что это за горе партия такая, которая оказалась у власти, имеет все три ветки власти, Верховный суд, обе палаты Конгресса, президентское кресло, ничего не может сделать? Что это вообще за такое? Чего вы ждете? Вы что ждете, еще четвертую ветку власти какую-нибудь фантастическую, которая будет в вашем распоряжении для того, чтобы начать шевелиться? Я что, не правду говорю? Добрый день, вы в эфире.
6: Алло.
5: Да, слушаю. Да.
6: Доброе утро, Алекс. Неуловимый Джон на связи. По поводу, вы сказали, что там все фанатики, я немножко... Я объясню вам.
5: Джон, я, к сожалению, опять не слышу куски разговора. У нас телефон явно сегодня не работает, господа. Вот не работает, и все. Можете не звонить, потому что я... Слышу какие-то вот отдаленные кусочки. Понимаете? Поэтому давайте не будем тратить друг друга время. Значит, еще у меня были заготовлены темы, я на всякий случай все-таки имел. Ну вот, ну в общем, то есть вот, кстати говоря, если вы хотите читать какие-то серьезные консервативные источники, вот я могу назвать вот так навскидку. Вот есть такая, это все на интернете. The Federalist. Федералист – это такая достаточно консервативно умная сфера, ну, для прочтения. Tablet. Tabletmag.com. Что еще у нас здесь есть? Вот, значит, QTR – это, ну, это по поводу финансов. Они пишут, понимаете, что будет, если демократы вернутся, например, на Уолл-стрит. Ну и также есть очень такой агрегат всех новостей, называется Real Clear Politics. Там тоже, там есть и демократы, и там есть республиканцы. Там, вот поэтому не говорите мне, что нету мидии, которая пишет за правую сторону. И вот American Spectacor тоже, пожалуйста. Вот там как раз была вот эта статья Скотта Маккея по поводу Ван Джонса, который, понимаете, фыркает уже от демократической партии, от которой же он устал. Той демократической партии, с которой вот мы столкнулись. Вот есть, пожалуйста, вот как я вам сказал, Federalist. Вот у них там статья опубликована, что мы живем в эру культурной деструкции. Что вот они, в частности, ругают вот этот вот фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Фильм, на самом деле, значит, я посмотрел его. Фильм, конечно, поставлен хорошо, богато, с определенным, ну, то есть, можно смотреть. Но дальше вы начинаете думать, слушайте, ну, Одиссей явно не был таким щупленьким трансгендером, которого туда засунули в виде этого актера.

Ну, Афина Паллада была, понимаете, ну, гречанкой, а не мулаткой, как актриса, которая ее играет. Ну, уж совсем уж и Елена Троянская, ну, совсем не была черной. То есть, если вы хотите поставить пародию какую-то, вы должны как бы одновременно сказать, что это пародия. Это, кстати говоря, можно сделать в театре, разыграть, что... А как бы Одиссея была в наше время? Вот, допустим. Вот сделать такое переложение Гомера с его событиями там 3000-летней давности на сегодняшний день. Вот тогда это было бы интересно. Тогда это имело бы, наверное, какую-то очень интересную такую коннотацию. Вот современная Елена, она черная работающая женщина, которая взяла, ушла от своего какого-то абьюсив такого, знаете, мужа, который ее, типа, там над ней подсмеивался, там ее там трогал не так, как надо и так далее. С ней не спала, спал с какими-то любовницами, вот ей это надоело. Она берет и уходит к какому-то там, я не знаю, красавцу, мол, мужику, которому, понимаете, вот который ей просто понравился. Вот, допустим, вот такая ситуация. Она черная, он был белый. Вот, допустим, разыграть так, в театре, да даже в кино. Одиссея нашего времени. Знаете, и дальше начинается война. Допустим, ее муж начинает, понимаете, сражаться там каким-то образом. Впрямую, не впрямую. Тут можно много чего придумать. Я просто вот на ходу это говорю для вас, сценарий. Начинает сражаться с этим любовником. Понимаете, куда ушла эта жена? А хочет ли она вернуться обратно к этому мужу? Может быть, нет. Может быть, нет, потому что он ее унижал, он ее, может быть, бил, он ее никогда не любил, то она для него была собственность. Вот вам, пожалуйста, абсолютно нормальный сценарий. И мы его назовем Менелай, или как там звали, да, Менелай, по-моему, звали этого мужа, этой Елены. Ее мы назовем Еленой. Любовник, который ее назовем его Парисом. Какого-то там героя, который и пытается помочь, там, я не знаю, какой-нибудь там страну, назовем Ахиллесом, Одиссеем кого-то и так далее, и тогда тому подобное. Мы можем разыграть все это на сегодняшний день. И тогда все эти вот эти актеры разного цвета, разные расы станут абсолютно удел. Это будет тогда действительно шедевр. А Гомера не надо менять. Вы знаете, вот интересную вещь про Гомера я вам расскажу. Я, может, рассказывал это уже, но тем не менее. Был такой американский филолог, ученый, который получил Нобелевскую премию по литературе. Его звали Кэмпбелл. Он умер, по-моему, в конце 80-х годов. Гениальный парень был абсолютно. Умер от рака. В общем, он разработал, я даже не хочу сказать, разработал, он, грубо говоря, провел наблюдение, что у Гомера есть, в его классическом литературе есть 29 признаков настоящего героя. То есть героя, который вот спасает, помогает, имеет какую-то гуманность и так далее и тому подобное. Там 29 признаков. У него может быть какое-то секретное оружие, которое никто не знает, или он не знает о своем происхождении настоящем. Он, например, там сын там какого-то бога, а он считает себя смертным. Там, или абсолютно обычным человеком и так далее и тому подобное. Вот эти 29 признаков потом, вот уже после, в наше время, переложены на всю западную литературу, которая существует, начиная со средних веков. То есть Гомер вот этими двумя своими книгами «Илиада» и «Одиссея» фактически оказал, это не шутка, это доказанная теория. Вот почитайте про это на полном серьезе. Его звали Кэмпбелл. Теория о герое, Hero Theory. Самый главный, знаете, вот представитель вот этой гомеровской фикции, вот этих вот признаков в современном мире. Вы знаете, кто? Супермен в Америке. То, что придумали Супермена, вот особенно в его начальном исполнении, когда появились фильмы о Супермене в 30-х годах, там играл очень интересный американский актер, который потом его убили. Он был такой, знаете, настоящий такой вот, ну не англосакс, он, по-моему, голландец был, ну такой здоровый мужик такой был, красавец, вот именно такого голливудского типа 30-х годов. И вот он играл Супермена. И там вот рассказано в этих фильмах, вот начальных фильмах, как он, вообще как его нашли вот в поле, как его воспитали обычные родители, не знаю, кто он, что он, как он, а он оказался вот именно Супермен.
Так вот, у Супермена из этих 29 признаков, по-моему, 23 или 24. То есть самое большое количество. Считается так, что если у тебя больше 15, то значит ты находишься под прямым влиянием Илиады, Одиссея и Гомера. Несмотря на то, что, может, ты даже не читал их. Вот в этом интересный вот такой момент. Ты, может быть, никогда не читал, не знаешь, что за Гомер. Какая Одиссея, какая Илиада, к черту. Но, тем не менее, ты являешься, из-за того, что ты живешь в западном мире, да и на восточном, наверное, тоже там та же, наверное, ситуация, ты являешься фактически продуктом своего вот окружения, и ты как бы впитываешь вот эти вот все черты скрытые этого геройского эпоса в своей литературе, которую ты сам пишешь. И вот Бэтмен, Супермен, Человек-паук – это все своего рода проекции Ахиллеса, Гектора, Одиссея и так далее. Вот даже с этой точки зрения. Я когда это прочел, не мог в это поверить. Мне об этом рассказали, это был у нас класс, это я брал класс в Монклер Университи по классической греческой литературе. Греческая философия и литература. И там вот, значит, говорилось, что вот эти вот ранние идеи оказали совершенно какое-то немыслимое влияние на всю западную... ну, то есть фактически мы же говорим, что такое комиксы сегодня американские. Американские комиксы – это фактически американские сказки. Просто высказанные не в виде слов, а нарисованные в виде пиктограмм, то есть в виде картинок с небольшими подписями какого-то диалога. «Звездные войны», которые там, значит, нарисованы, их рисовали еще задолго до фильма, который был тоже революцией своего рода. То, что Лукас снял в свое время, в 1977 году первые «Звездные войны» вышли, это был, ну, то есть все, что после этого было снято, после первых трех фильмов, это жалкое повторение. То, что тогда он снял в 1977 году, это была революция в кинематографе. Революция. Потому что все считали, что такое быть не может. И он, тем не менее, снял это, не имея никакой компьютерной графики, они все рисовали в виде рисунков, в виде каких-то куколок и так далее и тому подобное. Но, тем не менее. И вот там везде присутствует вот этот гомеровский эпос и именно вот этот культ героя. Причем герой везде исчезает с одной интересной момент, когда он лишается своей гуманности. Он перестает быть героем, тогда все его качества отменяются. То есть в тот момент, когда он лишается своего гуманизма по отношению к пленным или по отношению, ну то есть он перестает вот играть вот эту роль вот этого положительного героя, не за счет каких-то мелких там отрицательных, а вот именно что-то серьезное, он перестает быть героем. Вот это тоже интересный такой момент. Что его поворот вот к темной стороне, вот опять-таки берем «Звездные войны». Это же вот чистейшая проекция вот той же самой Одиссеи Илиады, где главный герой, у которого колоссальные возможности стать каким-то новым пророком для человечества, потому что он вот родился там вот с этими там какой-то у него состав крови, который, значит, делает его совершенно уникальным экземпляром среди всех остальных, когда никто таких высот достигнуть не может, как он. И вот он соблазняется именно темной стороной, то есть злом. Он перестает быть гуманным, он перестает быть героем. Почему? Потому что он соблазнен другой частью. И вот когда ты смотришь «Звездные войны», там же, понимаете, происходит интересная вещь. То есть, что вот этот Анакин Скайуокер, который становится рыцарем-джедаем, он соблазнен, почему этой темной стороной? Он соблазнен из любви к своей жене, которую он скрывает, он не имеет права быть официальным мужем или отцом, тем более, для никого, потому что он дал, как бы дает, когда он становится этим рыцарем-джедаем, он дает обет безбрачия. Это тоже идет, кстати говоря, из классической христианская традиция, рыцарские ордена, там тамплиеров, иоанитов, святого Лазаря и так далее. Они все были монахами.
они не имели права прикасаться к женщинам. Потому что считал, что женщина расслабляет тебя. Это становится, ну, это не только расслабляет, она создает, становится твоим багажом. Ты не можешь сражаться с багажом за спиной. Когда у тебя нет никого за спиной, ты будешь биться до смерти. Рыцарей, тамплиеров, если они попадали в плен, не выкупали. Вот обычный рыцарь, если попадал к арабам там, или туркам в плен, была возможность, что родители или кто-то, или король его выкупит из плена в какой-то момент. Рыцарей орденов не выкупали. Им говорят, так, если ты попадешь в плен, значит, ты там умрешь. В этой вонючей темнице где-то в Каире. Под землей. А вот если ты будешь биться до смерти, ты попадешь в рай, потому что ты показал вот эту свою военную доблесть. Поэтому, когда рыцари бились, вот эти вот, из орденов, арабы и турки их смертельно боялись, потому что они бились как одержимые. Вот это одна из тоже таких секретов. Так вот, джедай, рыцарь, который вот решил все-таки иметь семью, у него рождаются ребенок, и он смертельно боится, что, во-первых, скроется его секрет, раз, и что его жена, когда-нибудь, что ему снятся сны, что его жена умрет. Ему снятся вот эти праведческие сны. И он поэтому пытается добиться для нее вечной жизни. Что это, как не повторение того, что пытался сделать для себя Ахиллес. Ахиллес его питал. Помните, Ахиллеса нельзя было убить. Почему? Потому что он был сыном богини. У него, она его окунула за пятку, держа в реку, которая сделала его кожу доспехом. Его не пробивало, его кожу невозможно было пробить нигде. Кроме вот этой пятки, за которую она его держала, когда она его окунала в эту реку, чтобы он не упал туда полностью. То есть его можно было убить только посредством попадания в ногу. Поэтому в оригинальном фильме «Троя», где играл Брэд Питт, потрясающий фильм, всем говорю смотреть, его убивают именно когда его лишают мобильности, когда ему всаживают ему стрелу в ногу. Ахиллесова пята. Мы там не говорится, что он сын Бога и так далее. Его просто лишили мобильности. Все. После этого ему можно убить, потому что он уже не может так бежать. Его вся сила Ахиллеса была не в том, что он был какой-то супер-дупер накачанный. Он был супер-мобильный. Он умел обращаться с мечом. Он быстро делал какие-то движения. За счет быстроты он опережал любого более мощного, более крупного соперника. Это, кстати, тоже идет из истории. Что делал Давид с Голиафом? Голиаф, он что, он мог побороть? Нет, он взял камешек, раскрутил его в праще и запустил ему, и ударил ему в глаз. И убил его вот малюсеньким камешком этого огромного Голиафа. Великана, которого убить никто нормальный в обычной схватке не мог. И вот это, вот вам, понимаете, перед вами прямое соотношение с историей, которая есть, с литературой исторической. Из наших современных вот каких-то вот даже комиксов, которые есть. Тот же Бэтмен, тот же Супермен, тут же те же Звездные войны и так далее. И тому подобное. Везде идет борьба. Вот тут борьба света с темной силой. Тут борьба добра со злом и так далее и тому подобное. Это везде присутствует. Откуда это идет? От Гомера. Почему Нолан не взял, не сделал эту проекцию на сегодняшний день с Одиссеей? Наверное, было бы интереснее фильм бы. Это бы фильм бы шел бы на Оскар. На чистый Оскар, не потому что за диверсификацию ролей, но не за это, а потому что это был бы очень интересный сюжет. Современный Одиссей в наше время. Они взяли и испортили Гомера. Ну, окей, это их дела. Я, честно говорю, посмотреть один раз можно, но не больше того. Это фильм провальный. Наверное, так и будет. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest

0: Новости 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяго. Ранее градоначальник говорил, что выясняет законность возможного задержания Биби во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент Трамп в ответ заявил, что Нетаньяго ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США. Канцелярия Нетаньяго обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации, а посол Израиля Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении мегаполисом. Белый дом готовится уже к пятнице ввести новые пошлины в отношении нескольких десятков государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Торговый представитель Джеймисон Грир подчеркнул, что введение новых пошлин неизбежно, но углубляться в детали не стал. Накануне Financial Times со ссылкой на источники писала, что советники Трампа предостерегают его от риска экономических потрясений в преддверии промежуточных ноябрьских выборов. Италия объявила, что 4 августа примет очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Предыдущая встреча делегаций двух стран при посредничестве США состоялась в середине июля в Риме. Переговоры посвящены реализации достигнутых договоренностей по югу Ливана, включая поэтапный вывод израильских войск, размещение подразделений ливанской армии и создание зон, в которых не должно быть вооруженных формирований Хизбаллы. Жилищный кризис спровоцировал резкий всплеск активности аферистов, заманивающих арендаторов поддельными объявлениями. Количество жалоб на подобные схемы за последние несколько лет увеличилось на 55%. Мошенники массово размещают фейковые публикации на платформах Apartments и Realtor, требуя предоплату до личного осмотра объекта. Из-за дефицита жилья люди часто переводят деньги на основе лишь виртуальных туров, после чего лжеброкеры исчезают. Этим летом жители Нью-Йорка могут бесплатно отдохнуть на природе и переночевать в палатках, не выезжая за пределы города. Городская парковая служба полностью предоставляет необходимое походное снаряжение, включая палатки. Участникам нужно взять лишь спальные мешки и личные вещи. В программе отдыха запланированы ночные походы с гидом, истории у костра и поджаренные зефирки. Безопасность и досуг на протяжении всей ночи будут обеспечивать сотрудники парковой службы. Из-за высокого спроса места распределяются через бесплатную лотерею. Регистрация открывается за 4 дня до каждого мероприятия. Для участия необходимо создать аккаунт на nycparks.com/explorerecreation и подать заявку. Отдыхающим рекомендуют взять с собой средства от насекомых, удобную закрытую обувь, воду и дополнительные закуски.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 87 градусов по Фаренгейту, плюс 31 градус по Цельсию. Влажность воздуха повышена 81%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Сегодня у нас 22 июля. Вчера на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 385 пунктов, 0,75%. 52 525 был конечный результат. Стандартный курс Spot 500 поднялся на 66 пунктов, 0,9%. 7509 была конечная точка. И NASDAQ прибавил 329 пунктов, 1,3%. 25 837 была конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 0,9%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился больше, чем на 1,5%. Сегодня Brent Oil подскочил 95 долларов за один баррель. И поэтому наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Золото плюс 57,30, 4133 доллара 70 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 59 долларов 81 цент. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетняя госбумаги дает 4,38%. За 10 лет можно получить 4,638%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,14%. За границей сегодня Англия плюс 1,5%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,3%, и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей упал на 0,2%, Шанхай меньше, чем 0,1% плюс, и Гонконг минус 1%. Наша биржа сейчас показывает следующие цифры. Dow минус 81, минус 80 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 27, и Nasdaq минус 274 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Digital Ocean надо покупать, CoWeave надо покупать, Philip Morris надо покупать, Affirm, с ними будет все очень хорошо, Nibiru с ними тоже все будет хорошо, новый таргет $250, Digital Tribune можно покупать, CoWeave с ними тоже будет хорошо, это другая компания уже рекомендует, CoWeave и еще одна компания рекомендует Digital Ocean. Corsair Gaming нужно покупать, Advanced Energy Industries, с ними тоже будет все хорошо, тоже рекомендация. Digital Tribune покупать, еще одна компания их рекомендует. Vornado Realty Trust, Underweight, их надо продавать или держать поменьше. Kill Infrastructure можно покупать, Nectar покупать, Generac, Overweight, то есть их можно начинать покупать, или их нужно держать. Новый таргет $325. Disney можно покупать, SanDisk нужно покупать, $1,620 за акцию, новый таргет. Shopify будет вести себя достаточно хорошо, один из самых больших банков, рекомендую Shopify, и Fluence Energy нужно покупать. А из компаний цены, которые изменились, Supermicro сегодня подскочил на 17%, Dell и HP подскочили на 4%, обе компании. Pegasus Systems прибавил 14%, Oklo и X-Energy прибавили 4,3%, соответственно, Rocket Lab плюс 4%. Они получили контракт с армией на $266 миллионов. Calmain Foods плюс 4%, они упали, извините, на 4,5%. GeVernova подскочил, а упал на 7%. AT&T плюс 3%. Philip Morris International упал на 0,5%. И СМИ Групп прибавила 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. И если вы собираетесь продать недвижимость, позвоните нам, узнайте, какие у вас есть возможные варианты, какие у вас есть стратегии, которые помогут вам с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Дэвид Зон Радио.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Зовут меня Наташа Быстрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаидой Пронченко, главредом онлайн-издания «Репаблик». Зина, приветствую.
3: Добрый день.
2: Доброе утро. Ну, в дюнах, наверное, день, да, уже, да. Ну, хорошо, да, бонжур, короче говоря. И сейчас такой пойдет мягкий, уютный, ненавязчивый product placement, но он тебя косвенно тоже касается. Недавно мои хорошие знакомые, семейная пара, Настя и Радо Панфил открыли на Бардвоке, на Брайтон-Бич, новый ресторан, он называется «Адор». И вот Настя вчера звонит, говорит: слушай, ну приходи, пропустим там по коктейльчику, у нас хорошие, милые такие божественные десерты, действительно, штрудель оказался божественным с шариком ванильного мороженого. Ну вот там еще ребята были, сидим, общаемся, я возьми да и скажи, дескать, у меня... Мол, завтра в эфире будет Пронченко. Ну, они, конечно, кто-то на тебя подписан в Фейсбуке, дружит с тобой в Фейсбуке, кто-то на твой Телеграм подписан канал, все смотрели твое шоу, твое интервью у Дудя, кто-то на тебя в Инстаграме подписан. Ну, я говорю, ну, что бы вы хотели спросить у Зины-то? И вот... Сказали ребята через меня, передали несколько вопросов, я их запомнила, касательно не только кино, но и про политику, и почему-то про Ксению Собчак. Вот. А еще очень нравятся людям твои стримы, «Репаблик», стримы с Шавловским, с Кашиным и тобой, соответственно. Поэтому вот тебя здесь любят, и когда приедешь, будешь здесь, я тебя обязательно поведу туда, на Бардвок, в Адор, зайдем и опять-таки выпьем по маргарите. Я не знаю, что твой, мне нравится мохито, безалкогольный, конечно. Ну да ладно. Вот, и вопрос, главный вопрос, это уже от меня вопрос, главный вопрос на повестке дня – это дикая, чудовищная жара. Вот, ты сбежала в дюны, да, а мы тут, да, понимаешь, лимаемся. Вот, жара страшнейшая, правда, сегодня уже полегче, и завтра будет намного легче. Знаешь, просто мои такие мысли. Во-первых, спасибо кондиционеру, действительно, он работает, пашет просто больше всех нас вместе взятых. Но есть один большой минус, гигантский минус, это счета за электричество, биллы за электричество, это головная боль, это плюс там отменили какие-то льготы для малообеспеченных людей, пожилых. Все это такая удручающая ситуация, неприятная. И на наших глазах там метеорологический вопрос превращается в политический. А во Франции тоже так же?
3: Ну, для начала во Франции нет кондиционеров. Это принципиальная разница с Соединенными Штатами Америки, причем кондиционеров нет практически нигде, понятно, в частных домах, потому что в европейских странах, в Пятой Республике считается, что исторические фасады гораздо важнее не вечных людей, скажем так. Поэтому не надо их портить всеми этими коробками, даже дворы их не надо, если эти коробки, они смотрят во двор. Но нет кондиционеров и в школах, например, в школу, в которую ходила Нина целый год, но нет кондиционера, или в домах престарелых, и даже в некоторых больницах, что уже совершенно как бы... антигуманная ситуация, и я надеюсь, я очень ценю архитектурные изыски, но историю искусств, но я считаю, что с теми необратимыми уже климатическими изменениями, которые происходят в наших глазах, конечно же, нужно менять законодательство, потому что даже за этот июнь, когда было две волны жары, июнь, начало июля, во Франции погибло, ну, довольно большое количество людей, смертность была очень высокой, и я не понимаю, почему французское правительство не хочет как-то уступить шуму времени, я бы сказала, в виде жары.
2: В 27-м году во Франции пройдут выборы, Марин Ле Пен разрешили баллотироваться в президенты, она уже сказала, что будет это делать, уже идет предвыборная кампания, скорее всего, премьер-министром будет Жордан Барделя. А Франция готова к президенту женщине?
3: Ой, ну это такой вопрос с подвохом, потому что Франция, может, и готова к президенту женщине, но мы сейчас говорим не просто о женщине, а о Марин Ле Пен, которую принято демонизировать во Франции последние лет цать, а до этого демонизирован был ее отец, покинувший нас, кстати говоря, не так давно. Поэтому, честно говоря, не знаю, как отреагирует общество на выборы в 2027 году. Проблема в том, что на самом деле нету реального кандидата. То есть люди, скажем так, настроены либерально и левее центра, у них будет очень тяжелый выбор. И по-прежнему, как я понимаю, из своего общения с гражданами Франции, голосовать за Марин Ле Пен считается неприлично. Это что-то такое все-таки стыдное, о чем в обществе не говорят. Но поскольку до выборов еще почти целый год, может быть, все так и страдают с Макроном и с этой патовой ситуацией, потому что мы не можем утверждать, что у Макрона есть преемник какой-то более-менее убедительный. А другая альтернатива – это Жан-Люк Меланшон. Надо сказать, что он тоже уже давно топчется в политике на втором-третьем месте. И изрядно это его подпортило ожидание, потому что когда-то он был блестящим оратором с парадоксальным мышлением и, в общем, более-менее здравыми идеями, в итоге он превратился в злобного ультралевого старика, чьи речи полны всего на свете и, прежде всего, антисемитизма. Поэтому я не завидую французам в плане выборов 27-го года. Другое дело, что хотя бы эти выборы у них есть, и они настоящие, а не как было, есть и будет в той стране, где я родилась, откуда я эмигрировала.
2: И которой больше нет.
3: Да, и которой больше нет. Да, это был такой ресторан, кто не знает, в Москве в 10-е годы, а может, он до сих пор существует, Аркадия Новикова, который назывался «Страна, которой нет». И он тоже культивировал все эти советские радости в виде салата оливье и цыпленка табака. Вот, короче, вся теперь страна уместилась в ресторан Новикова метафорическим образом.
2: Ну, если на то пошло, вот салат с корнеплодами и майонезом, это вообще не как бы, да, не, это вообще французский салат. Так, если, на секундочку. Ну, это так, действительно. У нас тоже вообще чудовищная новость. В 28-м году у нас тоже выборы президента, и, ну, получается, если там не обнулят президентский срок Трампа и не примут поправки Конституции, у нас, ну, Трамп, если, там, я не знаю, изъявит желание на третий срок баллотироваться, но, скорее всего, нет, у нас тоже чудовищная новость. Камала Харрис хочет вновь баллотироваться в президенты. Это просто для меня, например, шок такой. Я просто не верю, что люди будут за нее голосовать, но вот она всячески пытается там уже, ну, собирает деньги и так далее. Ну, посмотрим, тоже будет очень интересная такая вот ситуация. Будем наблюдать за всем этим. Но, как известно, там жизнь, качнувшись влево, качнется и вправо. Ну, вот вопросы, которые тебе задают наши люди, проживающие в Америке, американцы. Зинаида. Скажите, пожалуйста, я все записала практически на салфетке, почему нас периодически тянет пересмотреть какой-нибудь старый фильм? Вот такой вопрос.
3: Ну, почему? Потому что чем больше проходит времени, чем больше мы, скажем так, этично растем, а не стареем, тем больше прошлое занимает место в нашем сознании. И тем больше ностальгии по времени, которое не вернуть, и, опять же, стране, которой нет, и так далее, если продолжить этот ассоциативный ряд, и поэтому люди смотрят старое кино, чтобы погрустить о былом и подумать, как ужасно все сегодня. В принципе, феномен ретроспектив в синематеках по всему миру связан именно с этими чувствами. Ну и слава богу, потому что старое кино абсолютно прекрасно и зачастую прекраснее того, что нам показывают, например, на фестивалях сегодня. Вот, поэтому я только приветствую это желание пересмотреть что-то несвежее.
2: Я недавно пересмотрела нуарный фильм Тома Форда «Под покровом ночи» с Эми Адамс и Джейком Джилленхалом. А что ты последний раз пересматривала?
3: Что я последний раз пересматривала? Я пересматривала последний раз, от меня так бывают такие заходы по Guilty Pleasures, старые советские детективы, которые даже, в общем, не считаются какими-то невероятными шедеврами, хотя крепкое жанровое кино. В данном случае я имею в виду трилогию о полковнике Зорине. Там есть две очень классные части – «Черный принц. Похищение Святого Луки» и более слабая версия полковника Зорина, которого играл Санаев. И вот я пересматривала непосредственно «Черный принц», о том, как злоумышленники уже в 70-х, в строящейся Москве, где сносят революционные особняки, решили поживиться бриллиантом, который, значит, купец, уезжающий от революции, он все продал и все вложил в этот бриллиант, но не успел, значит, уехать. Это прекрасный совершенно фильм, в котором, с одной стороны, детективная интрига, он, кстати, вполне себе нуар в этом смысле, а с другой, это идеальные социологические как бы исследования общества времен застоя, что там представлены все страты в довольно ироничной манере, от старорежимных людей до, значит, системных, до пролетариата, до спекулянтов, кого там только нет, и там блестящее камео, у Калягина там отличное камео, когда он как раз играет спекулянта, и после визита полковника Зорина к нему говорит маме, интересующийся, почему с таким почтением к этому человеку, который заходил в гости, он говорит, да потому что он сидит так высоко, что из его кабинета виден Магадан. Ну и там вообще куча, значит, таких мимоемких фраз. Кто не видел, не знаю почему, ну, это, в общем, классика, очень рекомендую.
2: Зин, скажи, это правда или городская легенда, что когда-то то ли в «Коммерсанте», то ли еще где-то был такой опрос проведен, и спросили у читателя, кто ваш самый любимый киногерой, и рекорд побил Штирлиц в исполнении Тихонова?
3: Честно говоря, не помню такого, но вполне возможно, что опрос был и победил Штирлиц. Не знаю даже, что это нам объясняет. Ну, с одной стороны, нам это объясняет, что у нас на «Ене весны» прекрасная телевизионная работа Татьяны Леозновой. Тихонов отлично воплотил, значит, разведчика. Но с другой, в общем, это, конечно, тоже признаки ресентимента и ностальгии по советскому в не самом, как бы, позитивном изводе. Недавно этот «17 ноября весны» всплывало в моем интервью, которое я брала у Ксении Собчак, на платформе «Репаблик», главным редактором которой я являюсь, и она там как раз в рамках своей теории о добре и зле, которые не так однозначно разделены между собой, говорила, что вот зло, оно же тоже бывает сложное и интересное, и в этом смысле большой вклад в сложность зла внесла Леознова «17 ноября весны», потому что это сложные, интересные нацисты. Вот, короче, победил очень сложный, интересный нацист, а на самом деле наш разведчик под прикрытием. Вот так вот.
2: Мне очень нравится там музыка Михаила Торивердиева. И, не знаю, вот, например, вышел последний альбом, там свежий альбом у Пола Маккартни. Мы тут слушали с Акмалем, и нам показалось, что это вот «Я прошу, знаешь, хоть не надо». Знаешь, нам показал такой омаж. Ну, кто знает, знаешь. Нот-то всего 7, поэтому вдохновляться можно сколько угодно. И, так сказать, плагиат – это в некотором смысле Неплохо, в постмодернистское время. Ну да ладно, это мы действительно отвлеклись. А вот о главном. Вышел летний бумажный номер журнала, журнала «Репаблик». Давай об этом поговорим. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу подержать этот журнал в руках. И ты сказала, ты обрадовала меня, что его можно заказать онлайн. Да, и он придет в Америку. Как это можно сделать? Я уверена, что... Да, расскажи.
3: Очень просто. Заходите на сайт издания «Репаблик», по ссылке, которая звучит примерно как republicmag.io, и нажимаете на ссылку «Мерч». А там, потому что этот бумажный «Репаблик», мы вот решили позволить себе такую экстравагантность, уже никто ничего не выпускает и не читает на бумаге, по большому счету, кроме каких-то мастодонтов, которые это делают ради сохранения традиций. А мы решили, значит, немножко вот так вот поизгаляться, и наше приложение выходного дня, которое называется «Репаблик Уикли», выпустить на бумаге и посвятить этому ужасному, прекрасному лету 26, и там эссе всех наших любимых авторов, там есть и Дмитрий Львович Быков, там есть упомянутый тобой Константин Шаклов-Шавловский, кстати говоря, с прекрасным совершенно текстом о дачной культуре в Советском Союзе, России, в дореволюционной России. Там есть и мой текст о том, чем для меня является этот, значит, летний сезон, в смысле, не конкретно 26-го года, а вообще, что для меня лето – это маленькая жизнь или маленькая смерть. Вот. Но много чего другого, и вместе с приобретая, значит, заказывает бумажный номер, который вам доставят и в Европу, и в Соединенные Штаты, к нему прилагается небольшой мерч с нашей символикой, там есть бейсболка отличная, там есть зажигалка-открывашка, там есть шоппер, короче, заказывайте, друзья, и будет вам летнее счастье.
2: Зинаида Пронченко у нас сегодня в гостях, главред онлайн издания «Репаблик». А в эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, 9:30 утра на наших студийных часах, после чего вернемся в студию и продолжим разговор о кино и не только. Оставайтесь на 620 АМ.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
0: Дэвидсон Радио.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Символ дня – летучая мышь. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте осторожны. А вот Овнов ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советую там светило. Тем более, что деньги вас сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается, они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах? То можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительны. Дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но старайтесь ни с кем не знакомиться. Лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свиданий. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давней проблемой. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами старайтесь не спорить, советую

0: Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий, а вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты и, главное, не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. Водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими родственниками, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он заставил вас потревожиться. Он пустой. Рыбам, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты. Если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить. А в остальном все хорошо. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
16: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И в эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаидой Пронченко, главным редактором онлайн-издания «Репаблик». Зина, еще раз здрасте. Приветствую тебя. Вот такой вот вопрос. Конечно же, спрашивать тебя про киноэпопею, киноэпос

0: Господи, киноэпопея, киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея». Ты посмотрела фильм? Я еще нет, но посмотрю обязательно. Картина сама по себе... Во-первых, это самая дорогая картина режиссера. Первое в мире кино, снятое на 70-миллиметровую камеру IMAX. И это самый спорный фильм Нолана. Почему?
1: Ой, слушайте, честно говоря, я не очень понимаю, почему именно этот фильм кто-то называет самым спорным. Для меня, наверное, самым спорным фильмом был «Довод», который предшествовал «Оппенгеймеру». Самый, как бы, для меня не интеллектуальный и развлекательный в плане того, что там такой безумный монтаж, что все это похоже на какие-то видеоклипы уже, в которых мало смысла, а больше движения, фильм. А «Одиссея» – это, возможно, редкий для Кристофера Нолана фильм, где есть абсолютно, ну, в его, как бы, для его вселенной это редкость, и в рамках этой вселенной почти линейный нарратив. Окей, там тоже таймлайн немножко скачет, потому что этот фильм – это одно колоссальное воспоминание главного героя, то бишь Одиссея, я считаю, в блестящем исполнении артиста Мэтта Дэймона. Кто бы мог подумать, что этот, в общем, человек с лицом абсолютно стертым обывателя окажется тем самым идеальным Одиссеем, не помнящим родства, потому что, как мы знаем, по литературному источнику авторства Гомера 8 века до нашей эры, в какой-то момент своих странствий Одиссей попадает на остров Калипсо и задерживается там, потому что она колдунья, она его околдовала, и он даже забывает, куда он ехал, что у него есть на Итаке семья. В общем, это одна большая попытка воспоминания, во-первых, о Троянской войне, но он совершенно гениально, на мой взгляд, совместил оба эпоса в этой экранизации «Илиаду» и «Одиссею». Во-вторых, о том, что было до войны. И «Одиссей», как и многие-многие из нас, хотят, конечно, мечтают вернуться в это довоенное время, но не могут. И тут я как бы уже подвожу к очевидному, что трактовка Нолана крайне актуальная, потому что, ну да, это антивоенное высказывание, а также кино о ПТСР, которое можно сравнить как с какими-то классическими лентами, например, «Возвращение Мартина Гер», его, кстати, переснимали с Ричардом Гиром, и как, например, «Рэмбо», потому что «Рэмбо» это тоже возвращение с войны, вернее, о невозможности онного возвращения и о том, что мир это один сплошной ПТСР. Поэтому мне кажется, что у Нолана все получилось, и мы видим результаты бокс-офиса первого уикенда. Они колоссальные. Я думаю, что он вполне себе обгонит даже «Майкл», картина, которая уже набрала миллиард. Ну и потом, как всегда, у Нолана там техническая сторона тоже безупречная, и начиная с того, что он заморочился с этими 70-миллиметровыми камерами IMAX, которые шумят как газонокосилка, поэтому на съемочной площадке вокруг них выстраивали такие скворечники, и поэтому как бы согласно задумке автора, мы можем посмотреть фильм только в 40 кинотеатрах, потому что во всем мире есть только 40 кинотеатров, обладающих аппаратурой для того, чтобы смотреть, значит, как Нолан хотел. И опять же, тут тоже интересный момент, я считаю, концептуальный, потому что Нолан, вопреки тому, что про него рассказывают многие синефилы, не все любят Нолана в мире кино. Он очень интеллектуальный автор и очень умный человек. И вот он за счет этого хода с IMAX возвращает людей в кинотеатры в том смысле, что ни на каких стримингах вы никогда не сможете пережить этот экспириенс, и делает кино элитарным развлечением. Мне, например, близка эта идея, как человек, который всегда ратовал за спасение кинотеатров, за то, чтобы их было как можно больше. Поэтому я могу только Нолану поаплодировать. Окей, там люди ломали копья на пустом месте из-за мультикультурного кастинга, и в первую очередь из-за Елены Прекрасной, которая сыграла чернокожую актрису Лупиту Нионго. Но если вы пойдете в кинотеатр, вы убедитесь в том, что, если вас это беспокоит, у Лупиты максимум 3 минуты, она на самом деле изображает двух героинь, сестер-близнецов, собственно, Елену Прекрасную, ее сестру Клитемнестру, жену Агамемнона. А с другой стороны, она делает это тоже превосходно, у нее важная роль, потому что не настолько она прекрасна, насколько нам кажется, из-за этого возник диссонанс в коллективном бессознательном, что как эта актриса может играть саму прекрасную Елену. Вот, ну там еще есть человек, совершивший транс-переход, это Эллиот Пейдж, у него тоже очень интересная роль. Единственное, кто мне категорически не понравился в этом
0: Зиндея.
1: Да, это ужасно, это невыносимо. То есть я вообще не являюсь поклонницей Зендеи, потому что я считаю ее очень посредственной артисткой. Я понимаю ее феномен, там все, но как вот непосредственно артистка, она довольно слабая. И тут, конечно, это прям встает перед глазами. Так что это, наверное, единственный ик, как у вас говорят в Америке, этого произведения.
0: Вот ты уже упомянул вот эту разрозненную, такую разношерстную медиа-экосистему, и вот сейчас, чтобы определиться, стоит идти на конкретный фильм, зрители чаще смотрят на имя режиссера или все-таки интересуются, кто в нем играет?
1: Ну, я думаю, что кто в нем играет всегда было важнее, чем кто снял. Даже в стародавние времена, когда кино являлось важнейшим из искусств, и даже в Америке, потому что, как мы помним, режиссер был больше ремесленником, чем автором, и поэтому вот кто играет важнее. Сегодня ситуация аналогичная, но если мы не говорим, опять же, о профессиональных зрителях, о синефилах. Но в случае Нолана, я думаю, имя автора даже важнее, чем вот эти вот громкие имена Дэймона, Зендеи или Энн Хэтуэй, далее по списку. Потому что Нолан – это мощнейший бренд. Опять же, как мы помним, в 23-м году он спас в очередной раз кинотеатральный прокат картины «Оппенгеймер» и попал в нерв времени тогда, потому что все боялись ядерной бомбы, ядерного апокалипсиса. И вот он нам показал, откуда готовилось нападение, скажем так, откуда источник нашего страха. И заработал тоже огромную сумму денег с этим фильмом. А, кстати, «Одиссея» в рамках даже его фильмографии смотрится сиквелом. Потому что вот вам, значит, непосредственно Хиросима, а вот как с Хиросимы возвращаются. То есть у него и с этой точки зрения все логично. Поэтому да, Нолан – это огромный бренд. Только ему дают такие бюджеты, и зрители уже знают, кто это, на что он способен. Все очень любят «Интерстеллар», все очень любят «Начало», картина, над которой ломают голову
0: «Престиж»
1: по сей день.
0: «Престиж» мне нравится, да.
1: «Престиж», ну, самый громкий у него, громкий у него «Инсепшн» и «Интерстеллар». Поэтому, да, тут в данном случае идут на Нолану, я считаю.
0: А подскажи, ты просто в голову сейчас пришла мысль, он же Теслу кто играл в фильме «Престиж»? Там Хью Джекман играл этот. А кто же играл Теслу? Господи, певец еще жив тогда был.
1: Сейчас, секунду, пытаюсь вспомнить. Кристиан Бейл там есть. Вот.
0: Кристиан Бейл и этот, господи, наш хамелеон. Певец, боже,
1: Майкл
0: это все
1: Кейн,
0: мне на пенсию.
1: Дэвид Боуи,
0: точно, вот это да. Ну, бывает. И эта жара на нас просто здесь перегрелась, да. Я на солнце. Такой вопрос касательно «As American as Apple Pie». Знаешь, есть такое выражение, настолько американский, настолько натуральный, как яблочный пирог. Вот, ну, не знаю, ты знаешь, что сейчас твой любимый режиссер Стивен Спилберг переехал в Нью-Йорк, да? Он стал резидентом Нью-Йорка с января этого года. Из Калифорнии они с женой переехали. Ну, официальная причина — поближе к детям и внукам быть, но неофициально это то, что в Калифорнии готовят законопроект, который обяжет богатых людей дополнительный налог платить там на недвижимость, т.д. и т.п. И все эти деньги, в общем, запахло, завоняло социализм, и все эти деньги будут идти там на бесплатное здравоохранение, на еду для бедных. И вот Спилберг стал нью-йоркцем. И кого можно назвать, на твой взгляд, самым американским режиссером?
1: Ну, Стивен Спилберг, безусловно, тянет на этот статус. Хотя Мартин Скорсезе на самом деле тоже, это люди одного поколения, они оба воспели максимально виртуозно и громко American Way of Life. Просто немножко с разными, как бы, в разных регистрах. Скорсезе, конечно, с критической точки зрения, то есть он как бы и любит, и ненавидит, потому что в фильмах Скорсезе часто звучит лейтмотив, что Америка – это не страна, а бизнес, и бизнес, в общем, коррумпированный. То есть это одна бандитская ячейка, как и все его бандиты, все его goodfellas. А Спилберг, у него немножко другое. Спилберг хочет нравиться Америке, потому что он еврей, и он хочет стать большим американцем, большим святей Папы Римского, короче, он хочет стать более американским, чем яблочный пирог. И поэтому у него во многих фильмах искреннее восхищение, такое детское. Плюс детское восприятие, в принципе, важно для Спилберга. Как мы видим, он и в своем новом фильме «День разоблачения» пытается реконструировать какую-то детскую оптику на эту тему инопланетян, на sci-fi. Ну да, но они оба такие прям вот американцы-американцы.
0: А из актрис Сидни Свини вот на данный момент самая американская актриса из американских?
1: Ну, только потому, что она вот как бы блондинка, как будто бы она могла сниматься, не знаю, в «Писателях Малибу», плюс-минус выйти на замену Памели Андерсон. Ну да, вполне, это новое поколение. Я как бы не считаю, что у Сидни Суини на сегодняшний день достаточно серьезный послужной список, чтобы там ее возводить на пьедестал и объявлять символом чего бы то ни было, но, в принципе, да, она хорошо подходит на эту роль.
0: Такой вопрос: почему ретро снова в моде? Это возвращение в безопасное прошлое?
1: Ретро снова в моде, а что имеется в виду?
0: Что имеется в виду? Смотри, ретро? Мы вчера просто говорили, да, вот просто говорили как раз вот той компании в ресторане «Адор», и многие говорили, вот мы сейчас там свой старый плейлист вспомнили, мы там снова пересматриваем какие-то старые, я не знаю, там какие-то старые «Ералаш», там какой-то, я не знаю, старые выпуски, а там, не знаю, чуть ли не «Смеха панорама», чуть ли не «Кривое зеркало» какое-то люди пересматривают. Ну или например, я пересматриваю старые выступления, живые Долли Партон, мне очень нравится. Ну, такая своеобразная, такой голосок, до сих пор, кстати, детский, там, хотя и уже там за 80 или 80, но тем не менее, вот мне нравится вот эта эстетика, так это платье, вот эти такие синтетические, такие прически. Ну, она парики носит. Ну, не знаю, это вот, мне кажется, что такое подсознательное утверждение, что раньше было лучше, и мы возвращаемся туда, где нам было комфортнее, что ли.
1: Ну, а раньше было лучше, и в этом смысле ретро всегда в каком-то вялотекущем режиме довольно популярно, потому что раньше было лучше, склонны думать, как и старики, которые это раньше видели, но на самом деле в деталях-то позабыли, идеализируют, так и молодежь, которой всегда хочется какого-то бегства куда-то, эскапизма, хочется мечтать. Но я думаю, что раньше не только было лучше, это как раз спорное утверждение, да, там, когда-то не было интернета и антибиотиков, да. Нет, раньше было понятнее. Раньше было жить понятнее, и в этом смысле гораздо проще. Сейчас максимальный уровень тревожности, потому что непонятно ничего, включая временами такие моменты, где право, где лево, где добро, где зло. Потому что девальвировано абсолютно все. И, ну да, наверное, поэтому в старых фильмах, где всегда есть вот злодей, вот герой, вот антигерой, значит, вот роковая женщина или там прекрасная принцесса, с этим, конечно, дело иметь приятнее, и хочется в это погрузиться время от времени, как в теплую ванну.
0: Зинаида Пронченко, напоминаю, у нас сегодня в гостях в ток-шоу «Тельма и Луиза», главный редактор онлайн-издания «Репаблик». Друзья, подписывайтесь на «Репаблик». И вышел летний бумажный номер журнала. Зинаида рассказала, что его легко можно заказать на сайте republicmag.io. Все легко и просто. Если вы хотите получить, купить журнал, там еще и мерч прилагается, заходите на сайт и заказывайте до Америки. По-моему, ну, в течение, наверное, недели, да, дойдет журнал,
1: да.
0: Мерч. Вот, это именно. Здорово, это хорошая новость. Ты знаешь, вот мы уже буквально через минуту завершаем. Мы сегодня тебе в качестве музыкального подарка, музыкального сувенира приготовили песенку в исполнении Сильви Вартан «Слушая дождь». А правда, что ты когда-то ее увидела в магазине в Париже, в бельевом магазине, в магазине нижнего белья, и она по-прежнему прекрасна в свои 80+.
1: Ну, это было не так давно, это было уже это весной, а у себя в своем районе я встретила не в магазине нижнего белья, а в магазине детских вещей легендарной французской марки «Пти Бато», которая вот более французская, чем круассаны, скажем так. Она, видимо, внукам приобретала какие-то там ползунки и пижамки. Да, она совершенно очаровательна. Там был прикол в том, что продавщица, пытаясь узнать, значит, есть ли у нее карта постоянного покупателя, не узнала, по сути, Сильви Вартан, и ей пришлось себя называть по имени, по фамилии. Это было очень
0: Нет
1: мило.
0: Нет пророка в своем отечестве. Слушай, но Сильви Вартан также проживает и в LA тоже, потому что у нее муж, кажется, да, американец. Покойный. Вот.
1: Если честно, я не помню, кто был ее мужем после Джонни Холлидэя, но вполне возможно, да.
0: Да. Ты знаешь, вот я спрошу тебя, и мы будем завершать. Считай, что это мы вчера немножко перебрали с безалкогольной Маргаритой. Вот смотри, такой мы вчера просто, опять же, это коллективный вопрос. Если некомфортно, можешь, не знаю, послать меня к чертовой бабушке. Слушай, если вдруг настанут новые времена и будут происходить какие-то тектонические изменения, и, например, президентом России станет Ксения Собчак, пойдешь в Министерство культуры, возглавишь?
1: Не, я не хочу никаких государственных должностей, почестей, обязанностей. Я человек, я птица свободного полета, никакой службы, не хочу ходить в присутствие.
0: Спасибо тебе большое. Зинаида Пронченко, главный редактор онлайн-издания «Репаблик», кинокритик и замечательный человек. Спасибо тебе большое, до новых встреч. И...
1: Спасибо,
0: послушаем Сильви Вартан. Сильви Вартан, пока-пока. «Слушая дождь», так называется это.
1: Пока.
0: Пока-пока.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху гарантирована защита от судебных преследований при посещении США, заявил президент Дональд Трамп после слов мэра Нью-Йорка Мамдани о том, что он обсуждает возможный арест израильского политика. «Нетаньяху не будет арестован», — написал Трамп в True Social. 18 июля Мамдани заявил о готовности арестовать Нетаньяху по решению Международного уголовного суда в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. В то же время Мамдани подчеркнул, что сам он не намерен искусственно менять правовые нормы и сочинять новые законы. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить 10 000 долларов за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями – хит продаж. Проблему завышенных биллов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы ушли на летние каникулы. Тем временем климатологи предсказывают, что лето 27-го года будет значительно жарче текущего.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
14: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
15: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
14: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
13: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

Жизнь есть жизнь, она одна, и она прекрасна в любых ее проявлениях. Нужно ее беречь, ценить, любить, обожать. Всем салют! Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Завидую всем тем, кто не добрел до романа Валери Перен, который называется «Поменяй воду цветам». У вас впереди дивное совершенно путешествие. Я должна с вами поделиться, потому что я переполнена такими красивыми эмоциями. Оставлю эту книгу себе, буду перечитывать, как когда-то годами перечитывала рассказы Токаревой. Это что-то невероятное. В 59 лет найти столько проникновенных, пронзительных, жизнеутверждающих слов. Книга, как говорят сегодня в современном мире, зайдет всем и каждому. В любом возрасте, в каком бы настроении вы ни пребывали. И я отдельно выражаю благодарность Ольге Лерман за эту потрясающую совершенно озвучку. Отдельное спасибо людям, которые работали над переводом. Как можно перевести Францию, как можно перевести и вплести в словами все эти запахи, все эти краски, все эти эмоции. Это что-то совершенно удивительное. И я не поленилась, я распечатала несколько цитат, которые проиллюстрируют то, чем меня так задел этот роман, и для того, чтобы смотивировать вас прочесть эту книгу. Она есть в свободном доступе. Долой скуку, уныние и какой-то негатив. Посвятите время вот музыке Моцарта в словах. Вот как начинается эта книга. «Минус один человек, и мир обезлюдил. Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет. Они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются, не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастья. Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнения, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют 7 раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей. Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышены, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них дармоеды, другие развратники, третьи оптимисты. Все они мертвецы. Чем один отличается от другого? Качеством гроба. Из дуба, сосны или красного дерева, в котором покоится. Теперь графиня может класть подсолнухи на могилу любимого мужчины, зная, что никто не оборвет лепестки и не швырнет их в помойку. Я словно потеряла старую приятельницу, а ведь мы ненавидели друг друга, как все старые приятельницы. Но я ревную, ведь она первой встретится с ним на небесах. Мерзавка всю жизнь меня опережала. Собираетесь по-прежнему украшать его могилу цветами? Нет. Не теперь, когда они наверху. Это было бы слишком неделикатно. Мой муж и любовник умерли с интервалом в месяц. Оба от сердечного приступа. Ужасно. Я все потеряла в мгновение ока. Землю и воду, огонь и лед. Можно подумать, что Бог и Адетта объединили усилия, чтобы меня уничтожить. Я не жалуюсь. Жизнь была длинная и красивая. Осталось одно, последнее.
последнее желание. Пусть меня кремируют и развеют прах над морем. Не хотите лежать рядом с графом? С мужем на вечные времена никогда. Я бы слишком боялась умереть со скуки. Но вы сами только что сказали, что в земле лежат бренные останки. Даже они будут скучать рядом с графом. Он вечно портил мне настроение. Через несколько минут появляется отец Седрик. Он целует графиню руку. «Ну, святой отец, как все прошло?» – нетерпеливо спрашивает она. «Как похороны, графиня?» «Дети заказали музыку?» «Нет, идиоты. А дед-то обожал Хулио Иглесиаса. Откуда вы знаете?» «Женщина все знает о сопернице, ее привычки, духи, вкусы. Когда мужчина приходит к любовнице, он должен чувствовать себя в отпуске, а не в общежитии». «Ну, все это не слишком по-католически, госпожа графиня». «Ну, отец, люди должны грешить, иначе ваша исповедальня опустеет. Церковь делает бизнес на грехе. Если людям не в чем будет себя упрекнуть, они будут ходить на мессу». «Нет, они не будут ходить на мессу». Это роман, повторяю, Валерий Перен «Поменяй воду цветам». Удивительная история, поэтичная, теплая, глубокая. Это история о том, как можно научиться заново жить после страшной трагедии. Там молодая, красивая женщина Валери Туссен волею судьбы, волею случая 20 лет работает смотрительницей кладбища в Бургундии, в небольшом городке. Древнее кладбище, кладбищу 250 лет. И для большинства из нас, вообще для большинства людей, кладбище – это место скорби. Вот я, кстати говоря, могу сказать, что с детства очень люблю кладбища красивые, не знаю почему. Там можно найти философский камень. Когда-то в юности могла спокойно работать экскурсоводом на Ваганьковском кладбище. Но вот героиня этого романа, для нее кладбище – это такая тихая душевная гавань. Она там выращивает цветы, ухаживает за могилами, ведет дневник специальный такой, там записывает все эти похоронные церемонии, описания. И к ней приходят гости. Она живет в своем доме с красивым садом на территории этого кладбища. Она угощает их чаем. Она выслушивает их истории. Кто-то хочет поговорить, кто-то поплакать, кто-то злится, кто-то смеется. И у нее совсем непростое прошлое. Я не пересказываю вам роман, я так фрагментарно просто вбрасываю какие-то вещи для того, чтобы вас подстегнуть, почитать или послушать эту книгу. И там есть какие-то вещи, которые помогают ответить на очень многие вопросы, казалось бы, которые не имеют ответов, над которыми человек размышляет всю жизнь. Вот там, например, размышление о смерти. Она говорит, смерть начинается тогда, когда на нас никто больше не смотрит. И эта книга оказывает какое-то такое терапевтическое действие, потому что там не столько жизненная драма, там психологический роман с плетением такой детективной истории, истории любви, разумеется, истории этих героев, которые уже давно успокоились на этом кладбище, и люди, которые туда приходят навещать своих усопших родственников, друзей или совершенно незнакомых людей. Там нет хороших людей, там нет плохих людей. Они все абсолютно разные. И судьба каждого человека, который встречается на страницах этого романа, описана с такой чуткой, с такой невероятной любовью,
Там описаны все наши слабости человеческие, все наши грехи, все наши потайные мысли. И в какие-то моменты, которые случаются с каждым из нас, когда окажется, что все, выхода нет, все, это конец, я этого не перенесу, я сломан, у меня вырваны корни, я больше не смогу больше дышать полной грудью. Но всегда можно дать себе шанс начать все сначала. Она говорит, что это не будет как бы с чистого листа. Это будет просто наука научиться жить снова. Потому что любовь, она не исчезает, когда уходит человек. Она продолжает, понятно, жить в памяти и поступках. И какие тут совершенно дивные цитаты есть в этой книге. Иногда самые глубокие встречи происходят в местах, где меньше всего ожидаешь найти надежду. Забота о других часто становится первым шагом к исцелению собственной души. У каждого человека есть тайны, которые объясняют его поступки. Жизнь состоит не только из потерь. Она всегда оставляет место для новых чувств. Прощение не стирает боль, но освобождает сердце от ее власти. Маленькие проявления доброты способны изменить чью-то судьбу. И даже рядом со смертью можно научиться особенно сильно любить жизнь. О силе памяти и любви она пишет. Память не умирает, она просто засыпает иногда, чтобы дать нам немного пожить. Но любовь, которая была настоящей, остается в воздухе, как запах духов после того, как женщина вышла из комнаты. Смерть начинается тогда, когда мы больше никому не нужны. Пока мы любим и храним чьи-то имена в сердце, мы держим этот мир на плаву, даже если сами идем ко дну. Стирая пыль с чужих надгробий, я научилась не бояться тишины. Горе – это не то, что нужно спрятать, это то, с чем нужно научиться пить утренний кофе. Счастье – это не отсутствие скорби. Счастье – это способность заметить, как распускается бутон, даже когда все вокруг кажется выжженной пустыней. Чтобы жить дальше, нужно просто вовремя поменять воду цветам. Мы все притворяемся, что двигаемся вперед. Но на самом деле мы постоянно оглядываемся назад, пытаясь разглядеть в темноте тех, кого больше нет рядом. Вдумайтесь, вот сколько смысла в этих цитатах. Время не лечит раны, оно лишь строит вокруг них стены. И иногда, чтобы снова научиться дышать, нужно позволить этим стенам рухнуть, даже если будет очень-очень больно. И вот о надежде и продолжении пути она говорит. Ничто не исчезает безнадежно. Все, что мы отдали другим с любовью, доброе слово, улыбку, стакан воды, возвращается к нам, когда мы меньше всего этого ждем, но больше всего в этом нуждаемся. Вот эти цитаты, на мой взгляд, специально распечатала, искала. Не дает интернет распечатывать там определенные вещи. Не знаю почему. Но вот эти строки, они удивительно точно передают атмосферу романа.
очень какую-то такую грустную, очень такую пронзительную, но оставляющую такое глубокое чувство тепла и надежды. Так вкусно написано, так красиво. Сколько там Франции настоящей, сколько там интеллигентности, сколько там красоты внутренней, сколько там переживаний, юмора, иронии, мудрости. И так много интересного узнаешь о работе хранителя кладбища. Это что-то удивительное совершенно. Почитайте. И знаете, бывают какие-то такие мистические совершенно вещи. Я сегодня рано-рано закончила прослушивать этот роман, несмотря на то, что я всегда предпочитаю озвучку мужским голосом. Я очень люблю, как читает наш друг и коллега Вадим Михлин. Мне очень нравится Алексей Богдасаров. У меня есть много любимых актеров, которые этот, как его зовут, Григорий Пирель, это вообще что-то невероятное. Вот. Но Ольга Лерман, мне, на мой взгляд, она просто украсила этот роман своим голосом. Так чему я говорю? Я, значит, сегодня смотрю, у меня совсем садится батарея, все забываю купить себе этот автоматический подзарядник. И не хочу начинать новую книгу, до дома еще идти минут 20-25, таким ровным шагом, уже небо светлое, еще не совсем, но красиво очень, на улице еще тихо. И я нажимаю, думаю, нет, у меня садится батарея, ну что делать, не хочу идти в тишине, думаю, надо Моцарта, наверное, послушать. И кликаю на Ютубе просто песню, попадается совершенно случайно. И выясняется, что это французская песня, которая называется «Настоящий момент». И эта песня заходит точно вот в пазл того, как заканчивается эта книга. Ну скажите, это вот не удивительные вещи? Я, конечно же, пишу Акмалю Тахирову, я, конечно же, умоляю его найти, скачать эту песню. И, конечно же, прошу его в конце этого получасия поставить в эфир. Акмальджон, я тебя прошу, давай, прямо сейчас. Настоящий момент.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху гарантирована защита от судебных преследований при посещении США, заявил президент Дональд Трамп после слов мэра Нью-Йорка Мамдани о том, что он обсуждает возможный арест израильского политика. «Нетаньяху не будет арестован», — написал Трамп в True Social. 18 июля Мамдани заявил о готовности арестовать Нетаньяху по решению Международного уголовного суда в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. В то же время Мамдани подчеркнул, что сам он не намерен искусственно менять правовые нормы и сочинять новые законы. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить 10 тысяч долларов за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями – хит продаж. Проблему завышенных биллов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы

0: 8 68 66 55.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.

продолжаем нашу программу. Собственно говоря, все это укладывается в удивительный вопрос, потому что вопросы и ответы, именно, наверное, из этого состоит наша жизнь. Как задаешь вопрос, таков и ответ. Вообще с жизнью все это взаимно. С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И вот пока звучала группа «Смоки», это, кажется, было. Акмаль, поправь меня, у меня же ретроградная амнезия. Музыка нашей юности. Я обратилась к искусственному интеллекту и прошу его, напиши, пожалуйста, я с ним вежливо, с одним в полуприказном тоне, потому что они по-разному общаются, там какая-то модификация произошла с чатом GPT, он теперь разговаривает как-то уныло, добавляет в речь какие-то непонятные слова. «Ща, подожди, подумаю», вот так он говорит. Я у него спрашиваю, а что это у тебя за интонация такая? «Ну, давай я попробую измениться». Ну вот, ну что такое, как вот полублатное, полуголодное. Так вот, я пишу Джимини. «Напиши, пожалуйста, 10 рецептов радиослушателям от скуки и уныния». И он мне тут же, значит, выдает вот 10 простых, но действенных рецептов от скуки и хандры, которые отлично подойдут для короткой рубрики или душевного разговора со слушателями в эфире. Ну не обалдеть? И вот что он пишет. «Музыкальный микродозинг – это то, чем занимается Акмаль Тахиров, за что ему огромное спасибо. Ингредиенты – одна незнакомая песня или забытый трек из детства». Он только что прозвучал. «Включите композицию в жанре, который вы обычно не слушаете. От джаза 30-х до неоклассики. Музыкальные новинки заставляют мозг выделять дофамин и моментально сбивают рутину. Правило 5 минут. Ингредиенты. Любое дело, которое давно откладывалось. Способ применения. Договоритесь с собой. Делать его ровно 5 минут. Засеките время. Если через 5 минут желание продолжить не появится, с чистой совестью бросайте. В 80% случаев азарт приходит прямо в процессе. Третье. Книжная телепортация, с которой мы начали. Ингредиенты. Хороший роман или захватывающий детектив. Способ применения. Погружение в другую историю – лучший способ переключить фокус внимания. Откройте книгу хотя бы на 10-15 страниц. Смена декораций в голове гарантирована. Четвертое. Кулинарный эксперимент. Ингредиенты. Привычные продукты плюс один необычный, например, специя или ингредиент. Способ применения. Приготовьте привычное блюдо по-новому. Добавьте щепотку корицы в кофе, щепотку цедры в чай или необычный соус к ужину. Новые вкусовые ощущения быстро возвращают чувство радости. Чувство радости всегда возвратит, если возвращаться в магазин Number One Cover. То, что на Брайтоне. Это ребята, которые поддерживают все наши эфиры. Компания Brooklyn Seafood. Здесь огромнейший выбор рыбы, моллюсков, всех этих морских деликатесов. Поразит самых искушенных гурманов. Но главное, чем славится этот бутичок морской, это, конечно же, зернистая икра нескольких видов. Черная, великолепная. Какого она божественного жемчужного цвета. Черные жемчужины, перламутровые икринки, которые просто лопаются во рту взрывом восторга. Здоровье, энергия, природный источник силы, память и хорошее самочувствие, сердце, сосуды. Это все то, что поддерживает нашу жизнь на хорошем таком плаву. Так что, когда на столе черная икра, свежая рыба и лучшие морские деликатесы, это не просто удовольствие, это гастрономический восторг, это стиль жизни, вкус, который выбирают люди, умеющие жить со вкусом, которые ценят настоящее здесь и сейчас.
282 Брайтон Бич Эвеню. Попробуйте паюсную, кстати. И добавьте икорного маслица. 718-701-0506. 718-701-0506. 282 Брайтон Бич Эвеню. Между вторым и третьим Брайтоном. Привет, Ируши и Веруши. Они суперспецы. Они вам все расскажут, объяснят, дадут попробовать и, конечно же, подарят что-нибудь очень изысканное в качестве такого комплимента от Number One Cover. А если нужно всего и много, прямо туда, где все начинается, на производство к Насте с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969, 718-715-0969. Они дистрибьюторы, и только в компании «Бруклин Сифуд» вам гарантировано первоклассное качество и свежесть невероятно вкусной зернистой черной икры, красной икры и всех морепродуктов. Номер 5. Охота за деталями. Ингредиенты. 15 минут времени и внимательный взгляд. Способ применения. Выйдите на улицу или посмотрите в окно и найдите 5 вещей одного цвета, о которых вы раньше не задумывались. Зеленый велосипед, необычную вывеску, яркие цвета. Эта практика возвращает в момент здесь и сейчас. Это, кстати говоря, изумительное упражнение, о котором я слышала очень много лет назад от одного профессионального психолога. Это он мне рассказал, что нужно идти, наблюдать, запоминать, сделать шагов 40-50, остановиться, вернуться на исходное место, откуда ты начал концентрироваться, и пересчитать хотя бы 5 вещей одинакового цвета. Я говорю, ну это невозможно, а он мне доказал, что это возможно. Просто внимание к деталям. И момент, который очень важен здесь и сейчас. Номер 6. Смена маршрута. Ингредиенты. Ваша привычная дорога домой или на работу. Поверните на соседнюю улицу, пройдите через незнакомый сквер или выберите другой транспорт. Мозг мгновенно просыпается, когда сталкивается с новой обстановкой. Благодаря Ивану мне этот способ очень хорошо известен. Иван всегда выбирает разные маршруты. 7. Звонок без повода. Ингредиенты. Телефон и один старый друг. Способ применения. Напишите или позвоните человеку, с которым давно не общались, и просто скажите: «Привет, вспомнил о тебе, как ты?» Искреннее теплое общение – лучший антидот от одиночества и уныния. 8. Бумажная разгрузка. Ингредиенты. Лист бумаги и ручка. Мое любимое. Способ применения. Выплесните на бумагу все, что волнует, без цензуры и красивых фраз. Когда мысли материализуются в текст, голова освобождается от лишнего хаоса, а тревога уходит. Просто даже когда вы записываете то, что вам нужно сделать сегодня или завтра, это разгружает ваши загруженные, иногда совсем лишним, мозги. 9. Минутка чистого безделья. Это наиболее приятное, наверное, упражнение. Ингредиенты. Уютное кресло и, главное, отсутствие гаджетов. Да-да-да, способ применения. Отложите, а лучше спрячьте телефон на 10 минут. Позвольте себе абсолютно ничего не делать. Просто смотреть в окно, слушать шум города или дыхание. Мозгу необходима пауза, чтобы набраться новых сил. И 10. Быстрый дофамин. Ингредиенты.
любая, но лучше любимая энергичная песня. Способ применения. Включите ритмичный трек на полную громкость и просто потанцуйте или потянитесь прямо посреди комнаты. Физическая активность моментально снижает уровень кортизола и поднимает настроение. Айда искусственный интеллект, айда сукин сын, как сказал бы великий Александр Сергеевич. И знаете, что еще на сегодня? А на сегодня мы хотим и уже с большой радостью поздравляем нашего дорогого, необыкновенного, неповторимого, удивительного диджея Дусика. Мы поздравляем нашего «Про-рок», программу «Про-рок». Ох, он так долго думал над названием, а потом я ему сказала: «Ну ты же говоришь «Про-рок», так и назови». Так оно и пошло, как корабль назвали, так он и поплыл. Пусть твой корабль музыкальный, дорогой диджей Дусик, ходит по морям и океанам еще очень долгие годы. Пожалуйста, будь нам здоров, береги свою музыкальную душу, сохраняй свое чувство юмора и радуй население своей прекрасной музыкой. А мы с Акмалем Тахировым постараемся тебя порадовать со своей стороны. Акмалюшка, дорогой, спасибо тебе огромное, обнимаю. Всем спасибо, до встречи в эфире и вне его. Берегите себя и друг друга. Передадим от вас привет нашему дорогому диджею Дусику.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Петербурге 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Королевская испанская футбольная федерация работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца чемпионата Европы 2028 года. Де ла Фуэнте возглавляет команду с декабря 2022. Под руководством 65-летнего специалиста испанцы выиграли чемпионат мира и Европы, а также стали победителями Лиги наций. Кроме того, они установили рекорд по длительности беспроигрышной серии среди сборных – 38 матчей. Universal Pictures объявила дату выхода байопика о Snoop Dogg. Фильм под названием «Snoop» появится в мировом прокате 6 августа 2027 года. Картина получила возрастной рейтинг R и станет первым проектом студии, созданным по соглашению с Death Row Pictures, принадлежащей самому музыканту. Главную роль исполнит Джонатан Дэвис. В фильме прозвучат самые известные композиции. Среди них «Drop It Like It's Hot», «Gin and Juice», «What's My Name» и другие. Создатели пока не раскрывают подробности сюжета. Продюсер фильма сам Snoop Dogg. Нью-Йоркская лотерея объявила, что выигрышный билет Powerball с призом в 1 миллион долларов до сих пор остается невостребованным. Счастливый билет был продан прошлым летом в Гроссере на Манхэттене. В розыгрыше от 6 августа 2025 года билет совпал с 5 основными номерами. Согласно правилам штата, забрать выигрыш можно строго в течение 1 года с момента проведения тиража. У победителя осталось меньше месяца, чтобы заявить о своих правах.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий, здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, ожидаемо то, о чем мы, собственно, с вами говорили в пятницу, баллистическая атака на Киев. Давайте с этого начнем, ну и потом уже продолжим темой обменов ударами по логистическим центрам и гражданскому флоту. Итак, баллистика на Киев.
1: Да, это то, чего мы ожидали. Ждали долго, нам где-то числа с 9-го шли сообщения о том, что готовится новый удар, но вот целых 10 дней мы ждали. И таки дождались ночь на воскресенье 19 июля. Произошло то, чего ожидали. Это было внушительно. Больше 40 взрывов произошло в Киеве, причем в очень короткий промежуток времени. Взрывы шли один за другим. Всего это была четвертая уже атака за 35 последних дней. Четвертая такая массированная с большим количеством ракетного элемента, баллистических ракет. Предыдущие атаки были 15 июня, 2 июля и 6 июля. Ну, здесь, видите, сделали большой промежуток такой. Но надо сказать, что в этом промежутке это не означает, что по Украине не носились баллистические удары. В это время значительно, очень сильно пострадала, ну, в частности, Одесса. Там были серьезные прилеты, поэтому это не значит, что противник там что-то сильно экономил. За это время были прилеты, еще раз, за время четырех атак с 15 июня, ну, месяц, чуть больше месяца, 100 баллистических ракет «Искандеры». Они тяжело очень сбиваются. «Искандер-М», либо модифицированная С-400, она предназначена вообще-то для отражения ракетных ударов, да, и борьбы по СПВО, но переделанная она наносит удар по земле. Их очень тяжело сбивать, их можно сбивать как раз только с «Патриотами». 95 крылатых ракет Х-101, ну, с ними легче, их легче сбивать, это крылатые ракеты, там, ну, траектория полета, их легче выявлять. Это как быстро движущийся самолет, может быть, да, только который, ну, идет очень низко, там, главное его вовремя захватить. Их обычно сбивают, там, больше 90% сбития. А за это время было применено 26 гиперзвуковых ракет «Циркон». Их тоже сбивает только новейшая модификация ПАК-3 зенитных ракет к «Патриот». У нас в это время был их очень большой дефицит. И 10 крылатых ракет типа «Калибр». Ну, «Калибры» тоже более-менее сбиваются. В последнюю атаку нашим удалось сбить 17 ракет, вот как раз баллистических «Искандер», «Циклон» и С-400, что говорит о том, что, ну, какие-то поставки пошли. Это чуть меньше половины использованных ракет, 23 ракеты прилетели, натворили бед, но где-то чуть меньше половины все-таки удалось сбить, значит, идут какие-то поставки, ну, как-то это облегчает существование Киева. Прилеты были.
0: Я сейчас слушаю вас, Леонид, и думаю, вот когда россияне говорят, обращаясь к украинцам, как вы можете по нам бить, как вы можете стрелять по нам? Украинцы бьют по НПЗ, украинцы бьют по торговому флоту, украинцы не бьют по городам, украинцы не бьют по жилым домам. Наверное, об этом россияне просто не знают, не догадываются или знают, но в дурака играют. На самом деле, ведь то, о чем вы рассказываете, это все летит по городам, это все летит по людям. Вот это весь этот смертоносный груз.
1: Глубоко, честно говоря, большинство, я думаю, плевать, а те люди, которые действительно неравнодушны к этому и против войны, они помалкивают, ну, может быть, и правильно делают, потому что, ну, что твой голос одиночки сделает в той ситуации, когда такая мощная машина подавления, и сесть, а сейчас сроки дают просто сумасшедшие за сопротивление, за протесты, поэтому, ну, к сожалению, вот такая ситуация. Что касается, куда прилетает, да, безусловно, они метятся и хотели бы, конечно, поразить прежде всего какие-то оборонные предприятия. Иногда, да, это так и есть, иногда это прилетает по оборонным предприятиям. Иногда они бьют просто по каким-то складским помещениям, поскольку там может быть что-то, какое-то производство, там распределенное, допустим, производство дронов. У нас, ну, мы об этом говорили, дроны производятся одновременно во многих-многих местах, причем нигде все компоненты одновременно. Где-то делают какие-то, ну не знаю, я условно говорю, да, где-то делают крылья, где-то делают двигатели, где-то готовят взрывчатку, и потом в последний момент это где-то собирается уже там вообще в отдельном всем месте и так далее. Поэтому, когда удар наносится, ну, выпадает какой-то один из компонентов, но производство не останавливается. Поэтому, когда они метятся по каким-то складам, они, ну, метятся в какие-то компоненты этого производства. Иногда это им удается, надо сказать. Но что касается других, куда другое, ну, вот в этот раз очень наглядно, я не знаю, это многострадальная Лукьяновка, Киевский район, там с 22 года туда идут прилеты, там рядом с метро Лукьяновская, так и называется.
0: Мы показываем сейчас, вот этот район мы сейчас и показываем, он разбомблен.
1: Да, там завод «Луч» когда-то был, на котором производилось военное, ну, ракетное в основном оборудование, как бы, да, его уже там просто уже ни черта не осталось. Там вот, ну, не знаю, Сталинград, стены, вот разрушенные стены. Метро там уже такое сверху, ну, надстройка над метро, на поверхности здания, оно уже такое полуразрушенное, постоянно оно обрушивается. В самом метро там люди, которые идут туда в убежище, там с потолка сыпется штукатурка, там, поскольку это когда удар приходится, наземный удар, хотя метро Лукьяновское достаточно глубокое, там два пролета эскалатора надо спуститься, тем не менее там даже осыпается штукатурка. Все, что вокруг, там большой базар разрушен, торговый центр разрушен. В последний раз ударили, разрушили кинотеатр «Киевская Русь», кстати, так назывался. Причем он давно закрытый, там ни черта нет, тут такое старое советское здание. Ну, когда-то это был известный кинотеатр «Русь», он разрушен, потому что он просто вот в этом районе расположен. А в последний раз ударили по подземному переходу. Вот улица, которая отделяет завод «Луч» от, собственно, станции метро, вот там подземный переход, вот ударили буквально по нему, в то время, когда там прятались люди. Подземный переход, ну, считается, что как бы сверху большой пласт как бы земли бетона должен защитить, и там, в общем, вот так вот они воюют. Это была тяжелая атака, ну, наверное, не самая страшная атака, хотя черт его знает. Мы, честно говоря, уже мы уже сбились со счета, правда, я вам честно скажу, как киевлянин, это все уже, это тоже превращается, к сожалению, это тоже превращается в рутину. И когда не ракетная атака, откровенно говоря, мало кто обращает внимание. Вот сейчас лето, тут вот недалеко Днепр, люди отдыхают на Днепре, загорают, купаются, и нередко в это время звучит тревога, никто никуда не бежит, время от времени смотрим. Ну, мы как-то ходили купаться и вот наблюдали, как один из дронов, судя по всему, разведывательных, ну, вот его просто сбили где-то, вот так, все так посмотрели на это облачко, как бы, сбитие, порадовались, пошли дальше купаться. Это рутина. Это небезопасно, да, потому что если какие-то осколки прилетят и так далее, но если все время об этом думать, то можно с ума сойти, поэтому об этом люди не очень думают. Но Киев, да, мы отмечаем Киев, но при этом не надо забывать, что другие города Украины тоже подвергаются постоянно обстрелам. Если во время этой атаки, причем достаточно массированной, но она была ночью, люди приблизительно знали, что она будет, во время этой атаки погиб один человек в Киеве, несмотря на всю, на всю массированность удара. А в то же время целый ряд других регионов постоянно подвергаются атаке. Я уже говорил об Одессе, но в частности 20 июля днем был прилет по гражданскому предприятию в Одессе. 3 человека погибло, ранены. В воскресенье вечером 19 числа Кабы обстреляли Запорожье, погибло 2 человека, в частности ребенок. В Павлограде 20 июля управляемая авиабомба попала в многоэтажный дом, 2 человека погибло, 15 раненых. 18 июля в Одесской области прилет по парку развлечений. Был прилет. Погиб 16-летний парень, 12 человек пострадало, там среди них там 2-летний ребенок. В последнее время наметили, ну, собственно, в последнее время, у нас они регулярно, мы с вами это обсуждали, были прилеты по таким логистическим хабам компании «Нова Пошта». Это такое украинская частная, очень успешная почтовая компания. У нее такие большие логистические центры, куда стекаются там посылки людей. Вот в очередной раз был нанесен такой удар в пригороде Харькова. Там 4 погибших. И в Киеве был прилет по такому тоже логистическому хабу, где-то Бучанский район, там крупный пожар и так далее. Вот этот момент, до этого они нам били по таким хабам. И вот сейчас наметился, насколько можно судить, раньше этого не происходило, но вот 20 июля украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Подольске. Wildberries, ну, это что-то вроде Amazon. Это вот эта платформа, да, ну, такая торговая платформа, да, где люди по интернету заказывают, и товары стекаются для дальнейшего для дальнейшей распродажи. Wildberries очень большая, многомиллиардная компания. Не так давно за нее была там борьба между там людьми Рамзана Кадырова, чеченцами, и Умером Усмановым, там Дагестан. Ну, в общем, там с перестрелкой в центре Москвы была очень такая веселая история. Кто-то помнит, кто не помнит, прогуглите Wildberries, там выскочит все это. И вот туда был нанесен удар, там огромный пожар, это все горело на большой очень территории, и считается, что где-то порядка до 10% вот объемов продажи этой компании упало. Возникает вопрос, почему, да, вот мы говорим, там бьет Украина по гражданским объектам, не по гражданским объектам. Несложно совершенно заметить, прогуглив, что в большей части это китайские, конечно, товары, это какой-то и ширпотреб там и так далее, но там можно купить китайские дроны, китайские приспособления для сброса с дронов. Там продаются
0: бронежилеты. Бронежилеты продаются, я посмотрел.
1: Бронежилеты, да. То есть
0: ночная все, оптика. Что...
1: Да. Да, да, да, да, да. Поэтому и, собственно, волонтеры российские, они никогда не скрывали, что они закупают это в больших количествах именно на Wildberries. И вот туда теперь стало прилетать, и, в общем-то, это, судя по всему, большая неприятность для российской армии, поскольку нам известно, что она снабжается в значительной степени волонтерами. Те люди, которые внимательно следят за тем, что происходит с той стороны, в армии и так далее, Министерство обороны России не очень справляется со снабжением своих солдат. И, собственно, вот те большие доплаты, большие выплаты, которые идут контрактникам, значительная их часть, ну, ту, которую не разворовывают командиры, не вымогают и так далее, значительная их часть идет на то, что сами солдаты или их семьи закупаются вот там. Плюс там закупается действительно вот это оборудование, которое используется для атак на Украину. Те же дроны, какие-то дополнительные приспособления и так далее. И вот теперь вот случилась такая неприятность. То есть в Украине можно было бить по украинской Новой Поште, регулярно наносятся удары по таким большим складам, магазинам. У нас это компания «Эпицентр», очень такая большая. Ну, когда-то она начиналась как строительная, сейчас она тоже такая, больше такая универсальная, там торгуют всем буквально. Вот туда регулярно тоже прилетает. Сейчас был такой прилет в Сумах, насколько я вчера. И мы видим, как война ожесточается. то, чего еще не было вчера, мы видим сегодня, и, к сожалению, надо зафиксировать для сознания, что в ближайшие месяцы, судя по всему, так и будет. Удары Украины будут ужесточаться, их будет больше, они будут качественно больнее, ну и противник тоже, в общем, не собирается давить на тормоза.
0: Я бы еще выделил удар авиабомбами по Запорожью. Давно мы не говорили об этом. Это управляемые КАБы. Вот мне, я прочитал несколько мнений специалистов. Они говорят, что их сбить очень тяжело. Сбивать можно только самолеты, но они ведь не залетают на территорию Украины. Они откуда-то издалека, из-за линии фронта посылают эти авиабомбы, и очень тяжело их уничтожить.
1: Да, именно поэтому здесь есть задача как бы двух... по двум направлениям. Это либо наносятся удары, нужно наносить удары по местам дислокации самолетов и уничтожать, собственно, самолеты. И надо сказать, что в последнее время вот те самые мидл-страйки и дальние удары активизировались именно в этом направлении. Вот, в частности, сообщается, что были нанесены удары по аэродрому Халина, это Курская область. Там был поражен МиГ-29 и зенитно-пушечный комплекс «Панцирь». И по Ейскому аэродрому там целая куча, вот тут у меня просто перечисляются все эти модификации российских радиолокационных систем. И, в частности, там поражена, считается наиболее эффективное средство для борьбы с дронами, это ТОР, ЗРК ТОР. Вот там это было поражено. И еще один аэродром, это южнее Ейска, Приморско-Ахтарск. Там также был поражен радио РЛС. Это район расположения штурмового авиаполка, который регулярно принимает участие в налетах. То есть удары по аэродромам, они ограничивают возможность применения вот этой штурмовой авиации, которая, собственно, и сбрасывает кабы. Это один момент. Второй момент – это, собственно, борьба с самолетами. То есть с теми, они находятся за линией фронта, но если применяется современное вооружение, то, в общем-то, достать можно. И не так давно было сообщение, что наши сбили, если не ошибаюсь, Су-29, причем там выходил на атаку F-16, и одновременно была устроена засада и использовался Патриот. Ну, Патриот в модификации не против баллистики, а как раз противовоздушный, но он бьет на хорошее, на дальнее расстояние. Вот подсекли как бы за линией фронта. То есть средства есть, безусловно. У нас большой расчет на то, что вот когда будут в большей степени заходить к нам «Миражи» и шведские «Гриппены», там есть возможность ставить ракеты, которые летят до 300 километров. То есть можно швыряться за линию фронта. Русские самолеты, у них проблемы с обнаружением таких ударов. И часто такие ракеты обнаруживаются уже тогда, когда уйти от удара невозможно. Но это будет ближе, ближе к зиме, и в следующий год уже там ожидаются такие заметные поставки этих ракет и этих самолетов. Посмотрим. Так что средства, как бороться с этим, есть. Но сейчас у нас крайне ограничены такие возможности. Поэтому они лупят, бедное Запорожье, прилет по Запорожью, в частности, пишут, что там, как обычно, это такие, статистические истории, они играют, когда наполняются такими реальными фактами. Сообщают вот в Запорожье, что девочка с мамой съездили на дачу, вернулись домой, девочка зашла на кухню прилетела ракета. Девочка распространяется, ее фотография есть в соцсети, Маша Левченко, девочке 11 лет. Поэтому еще раз говорю, за этими цифрами, я так скороговоркой перечислил количество где-то погибших, где-то раненых, за всем этим конкретные истории конкретных живых людей, детей. И, к сожалению, еще раз говорю, это будет только ожесточаться, пока конца и края не видно.
0: Леонид, несколько слов. Удары по гражданскому флоту.
1: Продолжается работа над очищением Азовского и Черного моря. В частности, Роберт Броуди, это командующий сил беспилотных систем, он сообщил, что в течение 2 недель выведены из строя и повреждены паромы, которые обеспечивают Керченскую переправу. Ее пропускная способность за 2 недели сократилась на 75%. Вот он перечисляет тут целый ряд паромов, которые были задействованы. Целый ряд из них больше не вернутся на линию, поскольку были повреждены. А парочка, которая осталась, их сейчас таскают буксиры. Там собственные системы, вся собственная механика там повреждена. А при этом значительная часть этих паромов, их мощности используется для военных целей. Там, так, поэтому до 80% перевозок на этих паромах это в целях военных. Соответственно, для гражданских перевозок возможности сокращаются. Что касается последних ударов по... Я даже себе цифру где-то выписал, боюсь, сейчас я себя не найду. А вот. Дело в том, что противник тоже наносит удары по нашим судам, которые заходят в Одессу, в другие порты Украины, которых не так много осталось. Вот 19 июля был нанесен удар по судну Golden Leo под флангом Гвинеи-Бисау. На ней находилось 17 граждан Сирии и Индии и лоцман. Лоцман, украинский лоцман погиб. И кроме того, потом сообщалось, что всего погибло 10 человек, 4 индийцев. Значит, наверное, остальные граждане Сирии. И такие же удары продолжают наносить наши. Вот в частности, прошлой ночью 7 суден, 3 танкера, 4 сухогруза в Черном и Азовском море. То есть работа над этим идет. Кроме того, сообщается, что за период с 1 по 20 июля, за 20 дней, на территории Крыма было поражено 104 подстанции и электроузла. То есть проблема лишить противника не только логистики в Крымской, но и электроснабжения, она выполняется, видите, какими темпами. За 20 дней больше 104 подстанции и электроузла. Там постоянно идут сообщения, что у них там нет электроэнергии, либо она дается там на 2 часа в сутки. Поскольку на электроэнергию завязаны все прочие вещи, в том числе, работа холодильных установок каких-то и так далее. Но, в общем, серьезные проблемы в Крыму продолжаются, и уменьшения здесь нету никакого.
0: Ну, надо сказать, что это еще и курортный сезон, коту под хвост, что называется, пошел. Это серьезный удар тоже по экономике. Все-таки это деньги. Июль, август, курорт.
1: Ну, вы, как Евпаторийс, прекрасно знаете, да, что люди зарабатывали... Ну, собственно, так было и в советские времена. Люди зарабатывали что-то летом, как-то выживали в зимний период до следующего сезона. Это экономика любого курортного, такого зависимого от сезона региона. Да, и Крым в этом отношении, безусловно, крайне зависит от этих 3 летних месяцев. И поэтому, судя по всему, в общем-то, там придется не сладко. Да, безусловно, это проблема в том числе для тех граждан Украины, которые вынуждены были остаться в Крыму. Не у всех была возможность уехать, несмотря на... Но, тем не менее, идет война, и что делать? Это такие потери в том числе. Но надо помнить, что в Крым заехало порядка 1 000 000 россиян после того, как Крым был захвачен Россией. Там отжимались местные бизнесы, заходили там и чеченцы, заходили в бизнес и так далее. В общем-то, это удар и по этим бизнесам тоже.
0: Леонид, протесты в Киеве продолжаются. Зеленский ищет решение конфликта в военно-политическом руководстве. А президент Украины провел отдельные встречи с несколькими высокопоставленными военнослужащими на фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Сырский, кстати, опубликовал письмо, в котором много позиций объясняет. Давайте теперь об этом поговорим. У нас минуты 4-5 осталось.
1: Да, это сейчас, пожалуй, главное. Мы и в прошлый раз об этом говорили, да, это последнюю неделю, наверное, новостная такая актуальная тема. Это то, что происходит в военно-политическом руководстве. Попытка заместить министра обороны Михаила Федорова вызвала большое недовольство, протесты, в буквальном смысле протесты. В Киеве, в центре, это площадь Франко, она чуть ниже, так, географически чуть над ней буквально, собственно, улица Банковая, на которой расположен офис президента. Так что можно сказать, что сама улица Банковая перекрыта, ну, на время военных действий, да, обычно она открыта, там можно было проходить под администрацию президента. Сейчас она перекрыта, вот ниже, на площади, там театр Франко и большая площадь, вот на ней уже, ну, не знаю, уже неделю практически собираются люди, высказывают свое недовольство тем, что, по сути, недовольство тем, как было объяснено, почему должен уйти Федоров, при том, что есть реальные претензии и главнокомандующему Сырскому, но было бы странно, если бы их не было. В армии всегда много проблем, в воюющей армии проблем тем более. Конфликт воспринимается, если так совсем очень просто, упрощенно, он воспринимается как конфликт между старым, армейским, таким костным и прогрессивным, вот IT, Михаил Федоров, у которого хорошие отношения, там, не знаю, с тем же Илоном Маском, с Алексом Карпом из Palantir, то есть, ну, человек как бы будущего. Вот это немножко в значительной степени упрощенное представление ситуации, поскольку и армия воюет, и там требуются свои компетенции, которых не может быть у представителей IT, и какие-то в то же время армия действительно как-то где-то консервативна. Ну, Федоров, судя по всему, не нашел общего языка с Сырским, и вот Зеленский так решил эту проблему. Но это не понравилось. Все такой... Появилось беспокойство о том, что армия может остаться без этой составляющей, которая в последнее время резко усилила возможности Украины. Без дроновой составляющей, без составляющей средств радиоэлектронной разведки, борьбы и так далее. И вот сейчас Зеленский все пытается решить эту проблему. У него в последнее время состоялось, я уже не знаю, 4 или 5 встреч с основными командующими, с отдельных родов войск, с командующими корпусов, причем как армейских, так и нацгвардии. Ну, в общем-то, идет поиск той фигуры, как, судя по всему, генералу Сырскому, ну, наверное, все-таки придется уйти, похоже на то. Хотя, да,

0: По версии Сырского Федоров раздул конфликт, по версии Федорова Сырский раздул этого конфликт, по версии Зеленского они оба виноваты, потому что, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, что, по словам Зеленского, они не могли решать проблемы вдвоем, да, министр обороны и главнокомандующий сухопутных войск, им для этого требовался Зеленский в качестве вот такого модератора. Ну, это непорядок, так быть не должно, поэтому кто уж там конкретно и насколько прав, виноват, это уже дело третье. Совершенно очевидно, что конфликт этот надо улаживать. И дело даже не в конфликте этих конкретно людей и конкретно даже Зеленского. Там его, ну, судя по всему, ну, несколько неудачно, мягко говоря, принятом решении, раз оно вызвало такую реакцию. А речь идет о том, что действительно надо создавать более эффективную систему управления как войсками, так и внедрения туда каких-то инновационных средств. А судя по всему, именно так проблема сейчас и воспринимается в руководстве. В частности, об этом и Буданов написал, глава офиса, что общество услышано, мы понимаем проблемы. Сейчас вот президент, когда он встречается сейчас с главами армейских подразделений, крупных армейских подразделений, он эти все проблемы как бы в очередной раз выслушивает и пытается вот найти решение не только кадровое, да, а собственно на уровне каких-то установления новой системы взаимодействия. Вот и посмотрим, честно говоря, заждались. Чем дольше не принимается решение, тем как бы недоумение в обществе не спадает, а украинское общество, оно, вы видите, оно неравнодушное к тому, что происходит наверху, и это неравнодушие оно демонстрирует. Ну, вот такая ситуация. Мы все в ожидании. Была уже ставка Верховного Главнокомандования, где эти проблемы поднимались вот именно на таком уровне. Не на личностном, а на уровне попытки решения это вот каким-то структурным образом. А уж кто потом чего возглавит. Но здесь внушает такое позитивное такое надежды, внушает то, что и Федоров говорит, что он никуда не собирается уходить. Ему, я говорил в прошлый раз, ему предлагали позицию в Палантир. Он отказался, он сказал, что будет работать на оборону Украины, сейчас здесь важнее быть. И Зеленский говорит, что наша задача — сохранить того же Федорова, его возможности, его людей для, так сказать, его ресурс, сет, для актив, для укрепления Украины. И вот такая задача поставлена. Посмотрим. Мы в ожидании. Я надеюсь, в следующий раз, когда мы встретимся, может, я уже назову какие-то конкретные решения и фамилии.
1: Ну, вообще, кстати, это, конечно, говорит о том, что в Украине все-таки демократические основы, они соблюдаются. Я представляю себе, там Путин выбирает Белоусова вместо Шойгу, и в это время россияне выходят на площади и говорят, что мы с этим не согласны. Сегодня при путинском режиме это трудно представить.
0: Нет, это просто невозможно. Это ключевое различие между Украиной и Россией. Украина – страна свободных людей. Вот несмотря на то, что мы там порой на одном языке говорим, нас связывает общее прошлое, у нас там где-то и родственники, и друзья, и так далее, но вот раскол проходит по этой линии. Между свободой и несвободой. Да, свобода порой со своими прелестями, да, потому что у нас тут как бы достается и Сырскому, достаются обидные какие-то слова говорятся, порой в адрес и Федорова там что-то достается, и Зеленскому прилетает еще как, поверьте. Но это свобода. А там, извините, языки в заднице и идите на фронт. Поэтому разница очень большая. Я хотел сказать, в заключение нашей программы появилась новость, что сегодня в Украину приехала Лора Лумер, известная блогер, мага-активистка, та, которая долгое время выступала против Украины. Она считала, что Украина не заслуживает поддержки со стороны Америки. А потом она прозрела, сказала, что стала жертвой российской пропаганды. И вот сейчас она хочет сама разобраться, что происходит в Украине. Появились кадры ее прибытия в Киев. Вот она хочет как бы сама понять, что здесь происходит. И я должен сказать, что это, безусловно, для нас хорошая новость. Потому что если еще и сторонники мага, такие, среди которых сильны изоляционистские настроения, я не думаю, что пророссийские, скорее изоляционистские. Типа, дескать, это ваши дела, вы там разбираетесь, Америка для нас важнее всего. А сейчас похоже на перелом даже в этой среде. Ну и мы знаем, что Дональд Трамп прислушивается к Лоре Лумер, и это для нас, еще раз говорю, тоже неплохая новость. И это тоже свидетельство демократии в Украине. Да, безусловно, ей требовалось получить какие-то там разрешения и гарантии безопасности, и власть посчитала необходимым.

0: человека, который жестко критиковал Украину. Приезжайте, смотрите, сами приходите к каким-то выводам. Ну а мы как-то
1: забыли сегодня с вами обсудить нового премьер-министра Великобритании, его отношение к Украине. Мы вчера говорили, и сегодня будем говорить с нашим корреспондентом из Израиля об отношении к Израилю. Там достаточно критическое у него отношение, у Бетхэма. А вот с Украиной, по-моему, все будет продолжаться, но в том же, как и при Стармере, в том же направлении. Давайте в пятницу этот вопрос затронем. Сегодня уже времени нет. Но мы затронули сейчас Лору Лумер. А Бетхэм тоже немало значим. У меня впечатление для Украины.
0: Безусловно. И министр обороны уже о Великобритании тоже сказал, мы за Украину без разговоров. Да. Так что все движется в правильном направлении. Да, мы обсудим это все, безусловно. Да.
1: Благодарю вас за информацию и комментарии. Леонид, до пятницы.
0: Всего доброго.
2: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 Ист, 14-я стрит, угол Эвеню Зи в Бруклине. И телефон 718-368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам поможет.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, иранская тема. CNN сообщает, что США перебрасывают на Ближний Восток десятки самолетов, в том числе боевых. Иными словами, эскалация продолжается. За последние дни в Израиле приземлились огромное количество американских самолетов, десятки самолетов-заправщиков. Ну и передислокация продолжается. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, давайте попробуем посмотреть на всю эту картину во всей ее полноте. Действительно, вот как вы справедливо сказали, идет массированная переброска самолетов, боевых самолетов на американские базы, в том числе и в Израиль. В Израиле освобождается, причем достаточно срочно, достаточно в экстренном порядке, площади для того, чтобы эти самолеты могли приземлиться, получить необходимое обслуживание и так далее. Судя по всему, рассматриваются два варианта. Ну, во всяком случае, Axios, то самое Axios, на котором мы с вами часто ссылаемся, он пишет, что рассматриваются два варианта. Или 10-дневное перемирие, при этом будет возобновлено судоходство через Армузский пролив, или ситуация будет обостряться, то есть будет происходить эскалация. Судя по всему, это уже то, что я вижу, это не Axios, обе стороны готовы и к тому, и к другому развитию событий. Иранцы нет, по всей видимости, не готовы идти на соглашение, которое может как-то ущемить их интересы. Они уже потребовали от хуситов, чтобы те заблокировали порты Саудовской Аравии, заблокировали в случае обострения конфликта Баб-эль-Мандебский пролив. Я напоминаю, что есть Армузский пролив, через который идет 20% мирового судоходства. И есть еще Баб-эль-Мандебский пролив, который связан с Красным морем, Суэцким каналом, и через который идет где-то приблизительно 15% судоходства. Так вот, хуситы угрожают заблокировать, при, естественно, по инициативе Ирана, и этот пролив. Таким образом, они собираются, иранцы в данном случае, обрушить просто глобальную экономику, потому что понятно, что удар будет огромный. Далее. Иранцы приводят в действие свои шиитские милиции в Ираке. В Ираке множество шиитских милиций, я не буду сейчас вдаваться в подробности, называть их имена и так далее, но эти милиции, судя по тем данным, которыми мы располагаем, они перебазируются в места, откуда смогут осуществлять нападения, атаки на американские объекты, на американские базы. Возможно, даже не исключено, что иранцы сами попытаются организовать некое вторжение в Кувейт, например, потому что наблюдается переброска иранских регулярных сил к границе Ирака, и там очень близко к Кувейту. То есть, возможно, все самые различные ситуации, самые различные сценарии. Иран еще больше усиливает давление на все арабские страны, на прежде всего страдает Кувейт, страдает Бахрейн, Иордания стала просто постоянным объектом обстрелов. Все зависит от того, куда вот выведет эта кривая. Пойдет ли Трамп на какое-то соглашение с Ираном, или же он решит действовать еще более решительно и более масштабно, атаковать еще более серьезные объекты иранской инфраструктуры. Вот тот же Axios, он пишет, что Трамп, несмотря на предложение о перемирии, которое разрабатывают катарцы, турки, пакистанцы, он всерьез, так пишет Axios, думает о полномасштабной кампании против Ирана. Но я предполагаю, что полномасштабная кампания – это то, вот о чем я много раз говорю, что это удар, сильный одновременный удар – по иранским базисным объектам, инфраструктурным объектам, с тем, чтобы погрузить эту страну в хаос и просто разрушить, развалить этот режим, лишить его возможности доходов. Там и порт Бендер-Аббас, и тот же остров Калка, и острова в Армузском проливе, большой Парс, малый Парс и так далее. Вот это вот будет действительно удар такой силы, который режим просто по определению выдержать не может. Но вот Axios пишет, что Трамп после гибели военнослужащих, он занял более решительную позицию, он не хочет сейчас соглашаться так легко на переговоры. Но ближайшие дни покажут, Геннадий, покажут, куда мы пришли, к чему мы пришли. И опять-таки, если Трамп даже и согласится на это перемирие, скажем, 10-дневное перемирие, то это тоже еще ничего не значит. То есть это, возможно, просто какая-то короткая передышка, это какой-то брейк, после которого снова все вернется на круги свои. Вот мы находимся в таком состоянии полнейшей неопределенности, не мы, а весь Ближний Восток, даже весь мир, собственно говоря.
0: Ну да, существуют якобы некие посредники, вчера об этом сообщения поступали, которые хотят привести за стол переговоров Ирана Соединенные Штаты. Опять-таки посмотрим. А другая тема. Да. Трамп ответил мэру Нью-Йорка: Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован в Соединенных Штатах Америки. Я напомню, что ранее мэр Захран Мамдани заявил, что он будет добиваться ареста израильского лидера, если тот приедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Она у нас каждый год проходит в Нью-Йорке в сентябре. Несколько слов об этом.
1: Вы знаете, мне понравилось очень, как Трамп сказал, он не просто сказал, что Мамдани не имеет права арестовывать Нетаньяху, это мы и так знаем, что он не имеет права никакого, в конце концов, он мэр города, он не президент этой страны, пока, и надеюсь, не будет президентом этой страны, хотя в нашем мире кто знает, что может быть. Но Трамп заявил очень хорошо, что Нетаньяху участвует в борьбе против Ирана, и что Иран – это преступный режим, который убил более 50 тысяч мирных людей, и который в течение почти полувека, то есть за время существования себя, они убили массу американских военнослужащих, граждан других стран, сами или посредством своих каких-то агентов, марионеток, прокси и так далее, как Хизбалла, например. Это очень правильный ответ, потому что, опять-таки, не просто нельзя арестовывать Нетаньяху, потому что он представитель независимой страны, а потому что мы должны знать, с кем мы воюем, с кем мы имеем дело, и Нетаньяху не будет арестован в Соединенных Штатах ни при каких обстоятельствах, сказал Трамп. Это очень хорошо, на мой взгляд. Опять-таки, Геннадий, обратите внимание, что насколько возросла вот эта вот злобная риторика того же Мамдани, то есть это тот самый случай, та самая модель, когда, ну, крокодил не ловится, не растет кокос, значит, кто виноват? Мы знаем, кто виноват, надо найти какого-то внешнего врага, надо направить против него вот эти обезумевшие толпы и прогрессистов, и проснувшихся, и мусульман, и тогда все забудут о его обещаниях, о его провалах и о его абсолютной фиаско, которая будет, несомненно, она уже чувствуется, и все только будут смотреть вот на Нетаньяху, который приедет и жаждать его крови. Вот это знакомая нам тактика, мы с вами хорошо помним еще, и живя в Советском Союзе, совершенно обычная тактика вот этих вот демагогов дешевых, которые ничего не в состоянии сделать, ничего не в состоянии реализовать из своих обещаний, тем не менее пытаются удержаться на плаву, в некотором случае им удается, к сожалению.
0: У него больше в Нью-Йорке никаких других дел нет и никаких других забот нет, кроме как заниматься арестом Нетаньяху. Такой у нас мэр замечательный.
1: Абсолютно, именно так.
0: Энди Бёрнем назначен премьер-министром Великобритании. Критик Израиля. Бёрнем выступает за более жесткий курс в отношении Израиля и планирует усилить давление на израильское руководство. Давайте теперь об этом тоже поговорим.
1: Да, вы знаете, Британия скатывается в самую темную, на мой взгляд, и самую позорную страницу своей истории. Это самое горное Британия. Вот этот вот туманный Альбион, который некогда был ведущей державой, мировой империей, величественной страной, он превратился уже сейчас, по сути дела, в страну зиммит, химми, вот людей второго сорта, которыми колонию, которую управляет Пакистан, страну, которая боится своей собственной тени. За нынешним премьер-министром Великобритании, конечно же, стоят опять-таки все те самые прогрессисты, и масса мусульман. В Манчестере масса мусульман, они голосуют за него, они поддерживают его. И понятное дело, что для того, чтобы удовлетворить вот эту вот всю публику, надо что делать? Надо шельмовать Израиль. Это самое лучшее. То же самое, что и наши мамдани. То же самое. Ведь ничего сделать нельзя. Никакие социальные реформы. Ничего со строительством, с проблемами страны, с инфляцией, ничего. Но можно постоянно нападать на Израиль, называть его государством геноцида, апартеида, и тогда, глядишь, тебе все простится. Вот Британия превратилась вот в такую вот страну. Это пример, на мой взгляд, для всех остальных стран западного мира. Страну, где каждый день сегодня происходят нападения с ножом, с мачете, где действуют подростковые банды, где происходит насилие девочек вообще в масштабе всей страны, а власти боятся самих себя и арестовывают тех, кто осмеливается критиковать вот это вот засилие мусульманских мигрантов. Но все идет дело по, к сожалению, все хуже и хуже. То есть Британия погружается во тьму. Это, на мой взгляд, уже сегодня практически разрушенное государство.
0: Бёрнам рассматривает возможность введения дополнительных санкций против отдельных израильских граждан и организаций. Кстати, он не исключил и продвижение запрета на торговлю с израильскими поселениями в Иудее и Самарии. Великобритания считает их незаконными и так далее. Ну, в общем, вот это вся риторика.
1: Да, вся вот эта вот риторика. Да, сказать, что поселенцы – это главный мир, враг мира, главный враг всего прогрессивного человечества. А то, что там происходит в самой Великобритании, там гибнут и англичане, и идет фактически исламизация страны. Но кого это волнует, Геннадий? Главное нам победить вот этих вот поселенцев, зверей, нелюдей и так далее.
0: Со всеми вопросами в Великобритании уже справились. Остается только решить вопрос с Израилем и израильтянами. Точно так же, как Мандани. Все свои обещания он уже исполнил. Он выполнил полностью 150% обещаний. Теперь остается арестовать Нетаньяху в сентябре здесь, в Нью-Йорке.
1: Именно так. Я хочу добавить буквально два слова. Там каждый день приземляются, условно говоря, приплывают сотни лодок с массой мигрантов со всего мира, Геннадий. И им дают отели, причем 4-звездочные, 5-звездочные отели, и они совершают убийство и насилие. Ну, вот это вот сегодняшняя Англия, к сожалению.
0: Старая добрая Англия.
1: Старая добрая, да.
0: Я благодарю вас, Александр, за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Нью-йоркский скульптор Серджио Фурнари потратил 100 тысяч долларов собственных средств на статую Чарли Кёрка в полный рост, но пока не нашел ни одного покупателя. Фигуру убитого основателя Turning Point USA он сделал из стали и смолы. Фурнари открыл сбор, чтобы вернуть хотя бы часть денег за материалы. Он говорит, что не был поклонником Кёрка и во многом с ним не соглашался. Своей работой он почтил память инфлюенсера. Если покупатель не найдется, 10 сентября в годовщину убийства Кёрка скульптор выставит работу на Таймс-сквер. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Ранее градоначальник говорил, что выясняет законность возможного задержания Биби во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент Трамп в ответ заявил, что Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США. Канцелярия Нетаньяху обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации, а посол Израиля Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении городом. Обанкротилась старейшая сеть фастфуд-ресторанов «Хардис», которая в 70-е составляла конкуренцию «Макдональдсу» и «Бургер Кингу». В ближайшие несколько месяцев «Хардис» закроет 60 оставшихся точек общепита. Первый ресторан открылся в 60-м году в Северной Каролине. Компания сделала ставку на огромные порции и фирменные комбо-ланчи. Сеть быстро разрослась благодаря низким ценам и фирменной жареной курице, ставшей визитной карточкой бренда. На самом деле фастфуд остается самой популярной пищей в нашей стране. Около 50 миллионов жителей поглощают его ежедневно.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. А прежде чем я передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими постоянными, даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Спасибо вам за ваше участие. Здравствуйте, Александр.
10: Добрый день, Грегори. Добрый день, конечно, всем нашим радиослушателям.
17: С чего начнете? Повестки дня, как и раньше, Иран и его тени толкай, или появилось что-то более важное?
10: Нет, по-прежнему Иран остается в центре. Это наша старая песня. Главным все продолжается. Давайте сейчас я расскажу в общих чертах, не вдаваясь в многочисленные детали. Деталей много. Попытаюсь дать общую картину того, что происходит. Итак, продолжают стороны обмениваться ударами. Трамп наносит удары, Соединенные Штаты наносят удары по каким-то иранским объектам, незначительным, не главным объектам, не инфраструктурным объектам. Речь идет о каких-то неких складах, ракетных пусковых установках отдельных. Ну, во всяком случае, некие второсортные объекты, которые подвергаются атакам. Те реагируют, в свою очередь, атакуют в основном княжество Персидского залива. Главным образом страдают и тяжело страдают два княжества. Это Кувейт и это Бахрейн. Там обстреливаются аэропорты, там обстреливается инфраструктура портов. В общем, действительно, на их долю приходится львиное количество ударов от Ирана. Обстреливаться начала активно Иордания, которая раньше оставалась в стороне от конфликта. Иранцы распространили таким образом свой радиус влияния, сферу влияния на страну, которая вообще до сих пор никак не имела отношения к Персидскому заливу. Иордания не граничит с Персидским заливом, и тем не менее удары наносятся по американским базам и просто по объектам, собственно, самой Иордании. Погибло несколько американских военнослужащих. Достаточно болезненный удар, потому что Соединенные Штаты, как и Израиль, чувствительны к гибели наших своих военнослужащих. Это хорошо известно, и иранцы это понимают. Далее нагнетается общая ситуация. Трамп говорит, что мы это не оставим. Это имеется в виду гибель американских военнослужащих, что мы будем оказывать давление на Иран, пока он не примет наши условия. Иранцы говорят, мы никогда не примем ваши условия. Мы будем делать то, что мы считаем нужным. Персидский залив, Ормузский пролив, это все наше. Будем кого хотим останавливать, с кого хотим будем брать пошлины, будем полностью регулировать всю ситуацию, заблокируем судоходство, и на сегодняшний день судоходство действительно полностью заблокировано. То есть, с одной стороны, Соединенными Штатами, которые не пускают корабли и грузовые суда иранцев, с другой стороны, КСИР наносит удары по всему, что движется буквально, танкеры, различные грузовые суда и так далее, несколько танкеров загорелось, ну, потушили, к счастью, экологической катастрофы не было. Во всяком случае, блокада полная, по сути дела. Суда не проходят Ормузский пролив. Таким образом, мы приближаемся к своего рода развязке. Трамп говорит, что если Иран не пойдет на какие-то уступки, то тогда он, Трамп, прибегнет к главному козырю – удары по стратегическим инфраструктурным объектам. Стратегических инфраструктурных объектов в Иране немного. Они очень уязвимы. Это порт Бендер-Аббас, это остров Харк, вот о котором мы говорили, идет большая часть, 90% экспорта нефти. Это порты Большой и Малый Парса в районе Ормузского пролива. Это нефтеперерабатывающие предприятия. Их тоже не очень много, в сущности говоря. Вот это главный козырь Трампа. У Ирана тоже есть козырь, и он тоже
17: говорит... А можно я задам вопрос? Можно быстрый вопрос? А скажите, если все-таки будет нанесен удар по этому острову, это очень сложно восстановить, или это восстанавливается достаточно просто? То есть насколько...
10: Нет. Это сложно восстановить. Посмотрите, вот, например, для сравнения, Украина нанесла удары успешные дронами по нефтеперерабатывающим заводам России, в том числе там на Капотне, в Омске, еще где-то, я не помню, под Петербургом, по-моему. И восстановить их будет очень сложно. Это потребуется, они говорят сами русские, потребуется год, около года. Ну, во всяком случае, что-то вроде этого. А здесь, и это дронами, если будут нанесены ракетные удары, которые не просто повредят, а уничтожат эту инфраструктуру, то тут о восстановлении, тут надо будет, в общем, разбирать руины, восстанавливать все с самого начала. То есть это будет просто тотальное разрушение, если он, конечно, то есть Трамп захочет на это пойти, Грегори.
17: Может быть, поэтому Трамп и тянет, потому что он понимает, что назад дороги уже не будет. То есть это будет...
10: Назад дороги не будет, да-да-да, назад дороги не будет, потому что такие удары, если это не будут какие-то такие хирургические удары, выверенные где-то по какому-то объекту, ну, тогда да, тогда другое дело незначительному, но если это будут тотальные массированные удары, то там просто камня на камне, что называется, не останется. Восстановить эту инфраструктуру невероятно трудно. И, кроме того, это связано с общей технологией добычи нефти. Ведь нефть нельзя ее куда-то загнать под землю и ждать, пока там она снова. Понимаете, поэтому, значит, надо будет прекращать разработку нефтяных скважин. Открыть после этого снова нефтяные скважины – это проблемно, сложно. Емкости для того, чтобы хранить уже добытую нефть, они есть у них, несомненно, но их явно не хватит. То есть вся нефтяная их инфраструктура, она тоже рухнет. И это, ну, наверное, Трамп этого действительно не хочет. Он хочет как-то, знаете, оставить, сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вопрос,
17: может быть, для этого... это возможно. Может быть, для этого он и наращивает военный контингент, чтобы туда не бомбить, а высадить пехотинцев, что называется, захватить территорию, но не уничтожать то, что там находится?
10: Может быть, но с этим тоже связаны риски, потому что если ты просто уничтожаешь, ты ничем не рискуешь. Если ты высаживаешь туда людей, то люди становятся мишенями для ударов дронов, террористических актов и так далее. Иранцы к этому наверняка готовы. То есть это будут потери среди уже американских военнослужащих. Трамп этого, конечно, менее всего хочет, тем более в преддверии промежуточных выборов это ему абсолютно просто не надо. Поэтому, видимо, вот у него остается такой выбор между тотальными какими-то решениями и между попытками воздействовать на иранцев такими, я бы сказал, знаете, второстепенными мерами, которые успеха-то, в общем-то, не приносят, потому что они не намерены отступать и показывают, что они не намерены отступать. Ведь у них своя логика.
17: Но ведь будет трудно уничтожать военных и не трогать саму инфраструктуру. Если начнут бомбить, то мне кажется, что повредят и... то, что находится на земле, там установки, не знаю, что там находится в качестве того, что качает нефть. Или вы считаете, что можно точечно дронами уничтожать то, что называется военный контингент, и не трогать инфраструктуру? Такое возможно?
10: Иранцы смогут, у них, в общем-то, дроны достаточно хорошо приспособлены, развиты, и мы видим вот в украинско-российской войне, мы видим, что дроны, они действуют точно, избирательно, могут атаковать контингент военнослужащих, даже одиночного какого-то военнослужащего там, или группы военнослужащих могут атаковать, уничтожать их. Это очень фатальное оружие, сегодняшнего дня показали себя дроны. И они могут даже принести большой ущерб, собственно говоря, американскому военно-личному составу. Так что вполне.
17: Но Трамп угрожает, да, что если...
10: Трамп угрожает
17: захватить эту инфраструктуру, да, нефтяную.
10: Видимо, он еще не решил. Судя по тем сообщениям, которые мы получаем сегодня, он еще сам не принял решение. Вот последнее заявление, которое я читал, он делает много заявлений, за всеми за ними не успеваешь просто буквально уследить. Он пригрозил уничтожить объект инфраструктуры в обмен на каждое нападение на Армузе. То есть предполагается, что если те атакуют, скажем, танкер или еще какое-то торговое судно, то, значит, он бьет по инфраструктуре. Но опять-таки это вопрос, по какому объекту инфраструктуры, с какой силой бьет и какими средствами. То есть насколько это будет иметь фатальные результаты для самих иранцев. Так что все пока это не ясно. Я думаю, что он сам еще не решил. И дело в том, что иранцы, они готовы к этому. Они готовы, и у них есть ответные меры. Какие у них ответные меры? Сейчас я вкратце расскажу. Сегодня, как мы уже знаем, они блокируют Армузский пролив. Но теперь они с помощью хуситов намерены заблокировать и другой пролив. Это Баб-эль-Мандебский пролив, который связывает Индийский океан с Красным морем и оттуда с Суэцким каналом. По нему тоже идет огромный поток вот этого судоходства. То есть если через Армузский пролив проходит приблизительно 20% мировых грузов, в основном это нефть, газ и так далее, продукты нефтеперерабатывающей промышленности, то здесь идут приблизительно 15%, приблизительно. И это идет все уже в обход Саудовской Аравии. Если хуситы в Йемене, они блокируют вот этот вот Баб-эль-Мандебский пролив, то тогда мировой глобальной экономике она получает такой удар, что восстановить, конечно, будет достаточно непросто. Это будет обвальная ситуация, очень неприятная для мировой экономики. Цены на нефть, несомненно, подскочат выше 100 долларов за баррель, значительно даже, я предполагаю, выше. Саудовской Аравии будет нанесен тоже значительный ущерб, потому что они обещали иранцы, хуситы, заблокировать все их порты, все доступы, то есть просто изолировать страны. То есть это означает войну на полную катушку между Саудовской Аравией и хуситами. Это тоже повлечет за собой резкий скачок цен на нефть. Потому что Саудовская Аравия, она же один из ведущих производителей нефти и экспортеров нефти. Таким образом, это одна из их угроз. Вторая их угроза заключается в том, чтобы мобилизовать толпы шиитов в Ираке. Ирак в основном шиитское государство. Мобилизовать толпы шиитов, они об этом открыто говорят, атаковать израильские объекты, в том числе посольства, консульства, базы. То есть с помощью вот этих вот обезумевших толп. С одной стороны, и осуществлять теракты против них, там обстреливать ракетами, чего раньше сейчас в последнее время как-то не делалось или делалось, но в минимальной степени. Вот это их угроза, и это может привести к крайне неприятным последствиям просто. Они ворвутся, вот эти вот все толпы, на территорию посольства, не дай бог, может быть, резня, все что угодно. Помните, как это было в Ливии, когда они атаковали в Бенгази, если я не ошибаюсь, американское консульство, погиб американский дипломат, причем они его изнасиловали еще зверским образом, расстреляно было много людей, то есть тогда Хиллари Клинтон и Барак Обама вообще не сделали ничего, но это уже другая история. Если это повторится, это будет, конечно, очень болезненная вещь, ну, для всех, для Соединенных Штатов в том числе. Наконец, они еще угрожают начать массовый, то, о чем я говорил когда-то в наших с вами разговорах, осуществлять теракты против американских объектов по всему миру. И сегодня Госдеп, он выступает с призывом к американским гражданам воздержаться, особенно от поездок в страны Ближнего Востока, потому что все что угодно может быть, как говорится. То есть у них тоже есть свои козыри. И сегодня, Грегори, вопрос кто моргнет первым, кто не выдержит, у кого сдадут нервы первого, кто пойдет на какие-то уступки. Иранцы не пойдут первыми, я в этом уверен, потому что для них пойти первыми – это означает проявить слабость, а проявить слабость для этого нового руководства – это смерти подобно. Их же собственные друзья, товарищи просто сожрут живьем и скажут, что вы не защищаете дело Исламской Республики. Поэтому моргнуть может только первым президент Соединенных Штатов. Но вот моргнет ли он – неизвестно. Известно, что ведутся какие-то переговоры. Опять-таки Катар, Пакистан, Турция – они все в этом участвуют. Они все хотят некого замирения, но, как говорится, обе стороны так высоко залезли на свои деревья, что слезть с этих деревьев сложновато им будет, Грегори.
17: Но, тем не менее, я слышал, что Иран просит Пакистан продолжать миротворческую деятельность, продолжать попытки свести стороны на переговоры. Так ли это?
10: Трамп утверждает, что Иран обращается к Пакистану, к Катару с просьбой как-то вернуться к мирному процессу, к переговорам. Кто кого просит, это еще большой вопрос, потому что, я думаю, Трамп не меньше, чем Иран, сам заинтересован в том, чтобы как-то начать переговоры. Но даже, понимаете, проблема в том, что даже если они начнутся, то это еще не факт далеко, что эти переговоры просто пойдут успешно. Ведь они уже все, уже был подписан меморандум, уже Венс там хотел лобызаться, ему не дали, но хотел лобызаться, целоваться со всеми вот этими вот деятелями, но они отказались просто. Но уже все это было. И что теперь? Опять возвращаться? А иранцы, они не готовы идти ни на какие уступки. В том числе они и не пускают инспекторов МАГАТЭ на свои все эти ядерные объекты. Сообщается о том, что Иран находится в определенном уран. Обогащенный уран находится в определенном месте, и там он спрятан глубоко в бетонированные вот эти вот слои, глубоко под землей, под горами. То есть как его оттуда можно выудить, совершенно непонятно. Они не соглашаются и не согласятся, конечно, отдать обогащенный уран. И главное, они будут держать Соединенные Штаты и мир за горло, в буквальном смысле контролируя Русский пролив, потому что они понимают, что это их главный козырь, и они никогда от него не уступят. Так что даже если, вот, скажем, сегодня вечером они объявят, что возвращаются к переговорам, то опять-таки стоит на повестке дня вопрос, а куда? Это все равно мы оказываемся в тупике, только вот с какими-то перерывами таким образом.
17: А как ведет себя Россия? Ей не до Ирана или все-таки она продолжает помогать Ирану?
10: Россия, нет, я не считал, что Россия продолжает. Россия, насколько я знаю, нагнетает свою пропаганду. России же, в общем-то, эта ситуация выгодна, понимаете? Они извлекают из нее несомненную выгоду, потому что цены-то на нефть растут значительно, а если начнется широкомасштабная война, то цены вырастут, еще подскочат. Так что для Кремля это только бальзам на душу. Поэтому это как бы игра. С одной стороны, они осуждают, они призывают к миру и так далее. С другой стороны, они заинтересованы полностью, чтобы было еще хуже. Это по принципу. Чем хуже, тем лучше. Есть интересный момент, но уже в отношении Украины. Выступал недавно бывший министр иностранных дел Ирана, Манучехр Маттаки его зовут, и он заявил следующее. Он заявил, что мы должны нанести удар, сказал он, по украинскому военному арсеналу и резиденции Зеленского. То есть прямая угроза в адрес Зеленского, в адрес Украины. Почему? Потому что они помогают поставлять беспилотники, по его словам, в регион недружественным Ирану государствам, в том числе и государствам Персидского залива, и Саудовской Аравии, и Иордании, если вы помните. Зеленский действительно там был, действительно заключались соглашения о передаче вот этим всем государствам беспилотников, и вот Иран угрожает в лице вот этого экс-министра иностранных дел, угрожает Украине вот нанести удар. Это весьма любопытно, потому что до сих пор ничего подобного не было. И дело в том, что, как мы понимаем, это режим, где не просто, как у нас, например, в Соединенных Штатах, в Израиле, просто существует какой-то целый спектр мнений. Один говорит, что надо сделать так, другой говорит, что надо сделать так. Это идеологический режим, крайне жесткий, где нету мнения, нету плюрализма, свободы слова. Все, он говорит то, что озвучивает, то, что обсуждается в самом Тегеране. Так что вот это вот любопытный момент, конечно, и это говорит о том, что в принципе все возможно. Иранцы даже угрожают нанести удар по Болгарии, потому что в Болгарии сегодня находятся американские боевые самолеты. Израиль не может, ну, в силу ограниченной пропускной способности принять все эти боевые самолеты. У нас сейчас летний сезон, сезон отпусков, масса людей улетает, вылетает и так далее. И поэтому часть из них, американских самолетов, я имею в виду, они базируются в Болгарии. Вот они угрожают и в Болгарии тоже. То есть, если они почувствуют, что они загнаны в угол окончательно, выхода нету, вы знаете, я не знаю, ожидать можно на самом деле всего чего угодно. Раненый зверь, загнанный в угол, он самый опасный, как известно.
17: Неужели Украина до такой степени развернула производство дронов, что у них хватает не только на свою собственную, что называется, войну, но еще помогать другим? Неужели до такой степени?
10: Судя по всему, да. Судя по всему, Украина, и честь им и хвала, они развернули, так не просто развернули, они создали еще и очень модернизированные системы, и не только дронов, то, что я читаю, но и робототехнику. Они научились использовать, совмещать дроны с роботами, то есть высаживать как-то роботы на территории противника, в тылу врага, ну, не знаю. Во всяком случае, они совмещают роботы, дроны, то есть они развили действительно уникальное совершенно производство вот этих вот оружия, основанного на высоких технологиях. И я думаю, что да, они могут передать энное количество дронов, потому что получают хорошие деньги, эти же готовы платить все арабские страны. Я думаю, да, это выгодное сотрудничество, и вполне возможно. Зеленский, насколько мы знаем, заключал соглашение вот с этими государствами.
17: И что еще на слуху, что производство баллистических ракет в Украине — это вопрос, если не недель, то самых-самых ближайших месяцев. Если это так, то я не очень понимаю, что Россия собирается делать.
10: Вы знаете, если говорить, опять-таки, я не специалист, я не отслеживаю непосредственно ситуацию в этой войне между Украиной и Россией, но то, что я вижу и слышу, для России очень неприятное положение, потому что Украина научилась очень точно, избирательно и очень эффективно бить по российским мощностям. Причем не только там нефтеперерабатывающим предприятиям и так далее, но по разным складам. Там в Уолтберри, например, горел гигантский пожар в Москве. Это колоссальный удар по российским бизнесам. То, что у них сейчас идет сбор урожая, это же все снова зависит от топлива. Топлива не хватает. Россия вынуждена импортировать топливо из других стран. Это очень дорого, нерентабельно, проблемно и явно, ну, никак не укладывалось в их какие-то схемы. То есть везти из Индии, гигантская страна, топливо, бензин, очереди на бензоколонках страшные, массовое недовольство, какие-то там драки, потасовки, то есть страсти накалены. Россия, насколько я могу понять, оказалась в очень неприятной для себя ситуации. На сегодняшний день, как я это вижу, Украина наращивает темпы и мощности своих ударов и бьет по самому больному то, что есть у своего противника. Вот эти вот ведущие инфраструктурные проекты, на которых держится вся экономика России, собственно говоря, и держится, потому что другого там ничего нету. И если это будет продолжаться в такой же степени, то, как говорится, как у нас говорили в Советском Союзе, все возможно вплоть до.
17: Перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу, еще одно слово по поводу России и Украины. Знаете, что удивительно? Что украинские дроны достигают любой точки России, то есть такое впечатление, что Россия не в состоянии их отслеживать и сбивать. Если там на каких-то подступах к Москве основное количество сбивается, то все, что касается других регионов, практически не прикрыто. Так получается.
10: Но вы знаете, Грегори, то, что я читаю, опять-таки из открытых всех источников, а два раза они ударили по капотне, то есть и они нанесли такой ущерб этому предприятию, что там восстанавливаться будет и в следующем году, и неизвестно когда. И это, казалось бы, должно быть наиболее надежно защищено, но ничего не защищено, значит, они не справляются. Более того, они наносят далеко за пределами, собственно говоря, Москвы, по Омску, там тоже по нефтеперерабатывающим
17: заводам. Я говорю, что это просто невероятная история.
10: Конечно, значит, у них производство настолько эффективное и настолько оно модернизировано, что, судя по всему, у России нет ответа на этот вызов.
17: Уходим на рекламную паузу.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис.

0: привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это среда. В Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, в Иерусалиме Александр Мостровой, и мы продолжаем нашу передачу. Я обещал брать звонки. Давайте возьмем один звонок, послушаем, что скажут наши радиослушатели. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, вас не слышно. Наверное... Акмаль, что-то с телефонией, я не вижу, что подключение идет. Проверь, пожалуйста, что там с телефонами. Александр, давайте мы продолжим пока то, с чего вы начали. Продолжите. Проблема у меня, что ли, получается?
3: Алло?
2: Да-да, меня слышно?
3: Да, слышу, Грегори.
2: Продолжайте. На чем мы остановились перед рекламной паузой?
3: Давайте так, с Ираном сейчас мы как бы сделали такой короткий обзор, если какие-то вопросы или как-то можно вернуться к этой теме.
2: Дайте еще раз попробую взять линию, может быть, исправили. Здравствуйте. Нет, не слышно. Нет, опять не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Я что-то не то нажал, может быть. Ну, посмотрим. Ладно, давайте продолжим. А когда мне напишут, что исправили, ну-ка давайте еще раз попробую. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Нас слышно?
4: Добрый день.
2: Алло? Меня добрый день, слышно. Да. Насчет... Как вас зовут?
4: Ефим меня зовут.
2: Да, Ефим.
4: Я насчет Израиля. Израиль не участвует в войне в настоящий момент. Поэтому есть несколько причин. Одна внутренняя, арабские страны выступают против этого. Кроме того, посредники тоже выступают против этого. Посредники, это я имею в виду Турцию, я имею в виду Пакистан, ну и другие страны. Скажите, у меня вопрос к Александру. Считаете ли вы возможным вступление Израиля в данной фазе войну? И на каких условиях это может произойти? Спасибо.
2: Хороший вопрос на самом деле. Меня тоже это интересует, позиция Израиля, что он собирается делать.
3: Да, действительно, хороший вопрос. Ефим, ситуация следующая. На данный момент Трамп не хочет, чтобы мы вступали в войну. Он дал это понять, потому что он понимает, что если Израиль вступит в эту войну, то он будет действовать уже совершенно другим образом. Это будет не такая избирательная кампания, такие хирургические какие-то атаки по непонятно каким объектам. Это будут массированные удары, которые приведут к совершенно другому эффекту, чем он рассчитывает. На данный момент он хочет склонить, я имею в виду Трамп, к переговорам, режим, а не уничтожить этот режим. Израиль, как известно, хочет прямо противоположного. Он хочет не склонить к переговорам, потому что не верит, и справедливо не верит, что с этим режимом можно договориться, хочет его обрушить полностью и уничтожить. Поэтому на данный момент Израиль находится, как сказал один из наших комментаторов остроумно, он находится на балконе и видит, как вокруг него там бегают, стреляют, бросают гранаты, но сам наблюдает

0: это вот с высоты своего балкона, не вмешиваясь. Может ли это закончиться очень быстро? Очень быстро. Это может произойти даже, в общем-то, случайно, потому что если, например, дрон или ракета, запущенная Ираном в Иорданию, например, в Акабу. Акаба граничит с Эйлатом. Там буквально километры, два километра, ну, не знаю. Они прилегают, в общем-то, друг к другу. Если она окажется на территории Израиля, или дрон окажется на территории Израиля, и если, тем более, он вызовет какие-то повреждения и, не дай бог, фатальные последствия, то вмешательство Израиля – это просто гарантированно. И это вмешательство будет однозначно не символическим, как это было когда-то еще при Байдене, тогда Израиль не может ничего другого, кроме как ударить со всей силой по Ирану. Поэтому надо сказать, что в нашей военных структурах к этому готовы совершенно. Такое развитие оценивается как более чем реальное, и вполне может быть, что это случится, или же Иран сознательно, даже сознательно обстреляет Израиль, опять-таки по той причине, что мне уже терять нечего. Тоже, возможно, такое будет. Так что мы к этому развитию событий, надеюсь, в Израиле готовы. Опять-таки надеюсь, потому что уже ни в чем не уверен. Но пока Израиль сегодня занимает такого позицию наблюдателя, ну, что, в общем-то, достаточно, наверное, выгодно для страны. Мы напрямую, редчайший случай, надо сказать, не участвуем в конфликте, который распространяется сегодня как пожар по всему Ближнему Востоку. Вот я уже сказал, что тут и Саудовская Аравия активно вовлекается, и Иордания активно вовлекается, ну все, и Ирак активно вовлекается. То есть все государства Ближнего Востока вовлекаются так или иначе в этот конфликт. Мы пока сохраняем нейтралитет, если можно так сказать.
1: И держит это Трамп, да? Или Израиль сам не хочет быть вовлечен?
0: Нет, в основном Трамп держит. Мы готовы, опять-таки, если верить сообщениям, каким-то источникам, то Израиль готов присоединиться. Но Трамп не хочет, и не хотят посредники, действительно, Катар не хочет. Не хотят, чтобы вмешательство Израиль, оно сорвет переговоры, а они все надеются на то, что и Трамп надеется, на то, что переговоры еще возможны. Вот что надо еще небольшое усилие, еще нажим на иранских этих аятол, и тогда они согласятся. Но предпосылка абсолютно ложная, на мой взгляд, потому что никогда они не согласятся на какие-либо даже близко выполнить условия тому, которые очерчивает Белый дом сегодня. Это совершенно не в их интересах.
1: А Израиль готов остановиться, если не отдадут то количество урана, которое уже обогащено, что называется?
0: Вот с этим совершенно непонятно, понимаете, потому что, как я уже сказал, получить, уничтожить этот обогащенный уран, то, что я читаю, по крайней мере, по оценкам военных аналитиков, я-то не специалист в этом вопросе, практически невозможно. Для того, чтобы уничтожить вот это вот спрятанное где-то в горных массивах под зацементированными там туннелями и так далее, под землей, в бункерах каких-то, для этого надо чуть ли не применить атомное оружие, но атомное оружие применять никто не будет. А без этого даже глубинные какие-то бомбы, они не в состоянии проникнуть через толщу всех этих массивов и нанести сколько-нибудь существенный ущерб вот этому вот обогащенному урану. То есть это надо или действительно супероружие, это что называется, или чтобы иранцы сами согласились. Но, как я уже сказал, сами-то они точно не согласятся.
1: А вообще, возможно продолжать обогащение для того, чтобы это не было видно, что называется, с воздуха или за счет, так сказать, внутренних каких-то там, я не знаю, разведчиков или называйте их как угодно. Возможно вообще такое, что Иран будет продолжать обогащать уран, а это не будет заметно снаружи?
0: Я думаю, что да. Посмотрите, были договоренности между Обамой в 2015 году и иранским правительством, и уже говорили о том, что вот они прекращают обогащение, знали, где они обогащают, это из-за вот Фордо и Натанс, и из Фахана, то есть знали все, и тем не менее они наращивали вот эти вот все обороты. И почему был нанесен удар по ним Израилем в июне прошлого года, ну и сейчас тем более, потому что они уже, как сообщали все источники, причем и не только израильские, не только американские, там и британская разведка была и так далее, о том, что они просто уже стоят в полшаге перед созданием ядерного оружия, то есть они продолжают, где у них эти дополнительные объекты. Все это вызывает очень много вопросов. То, что мы знаем, это еще не гарантия того, что так и обстоит дело на самом деле. Вполне возможно, что у них есть какие-то предприятия секретные, которые продолжают функционировать и о которых мы не знаем. То есть это идет, это продолжается разработка, возможно, она очень сильно замедлилась после вот последних ударов в июне и сейчас в феврале. Но опять-таки это предположение точных данных неизвестно никому, включая МАГАТЭ.
1: А как вы считаете, смена режима решила бы вопрос?
0: Безусловно, однозначно. Если бы режим этот был сметен и пришел бы светский режим, ориентированный на Соединенные Штаты и на Израиль, то тогда вообще проблема бы отпала само собой. Потому что это были бы дружественные, немедленно стало бы Иран как персидская держава, превратилась бы в дружественную страну, в союзника наших государств, и Америки, и Израиля. Это, кстати, больше всего боятся и турки, этого боятся и какие-то арабские режимы, включая Катар, потому что это будет непосредственно им угроза. Но такой бы приход к власти светского режима, который бы просто уничтожил вот это вот все исламистское наследие. И это то, что было бы наиболее благоприятной опцией, конечно.
1: А каковы шансы на подобное развитие событий?
0: Мы не знаем, Грегори, как может развернуться ситуация. Опять-таки, у меня лично нет ни малейших сомнений, что этот режим падет, потому что жить там просто физически невозможно уже. Сообщается, что снова возобновляются протесты. Правда, не в большом масштабе. Выступают пенсионеры, потому что не на что существовать буквально. Демонстрации пенсионеров, не на что покупать продукты, нету электроэнергии. Электроэнергии отключается оттуда на несколько часов, на много часов. Нет воды. Воды нету, экологическая обстановка ужасная, потому что все вот эти вот озера, которые из которых раньше черпали воду, они все засохли, и там просто покрывает города целый слой пыли, который идет из этих водоемов. То есть во всех отношениях реал сегодня, доллар, по-моему, стоит чуть ли уже не 2 миллиона реалов. Ну, какие-то безумные цифры, совершенно безумные. И там начинаются беспорядки, в том числе со стороны разных групп населения, которые просто физически не могут уже все это терпеть. Поэтому режим обречен. Он не знает, не умеет обращаться с экономикой. Он пытается сделать вид, что он сильнее законов природы и законов экономики и всего. Они падут. Вопрос, при каких обстоятельствах и когда они падут. Вот этого вот никто не знает. И если это произойдет, сохранится ли Иран как цельное, единое, монолитное государство, или же, поскольку он населен разными совершенно народами и группами, и религиозными, и этническими, то не распадется он. Все это мы не знаем, конечно.
1: Мы видели, какое количество населения вышло на похороны. Поэтому есть ли какая-то оценка все-таки, какое количество народа поддерживает режим, а кто против? Какова ситуация в стране? В какую сторону наклоняются весы, в сторону все-таки нынешней власти или против нее?
0: Вы знаете, Грегори, в 22-м году Иран Интернешнл, это оппозиционная группировка, и тут тоже надо скепсисом относиться, нельзя всему доверять. Но они писали, что около 70% населения выступают против режима, потому что этот режим, он уже надоел всем, он надоел невероятно молодежи, он надоел и торговцам, которые просто разоряются, если нет электричества, они не могут содержать продукты, ничего не стоит национальная валюта, то есть масса слоев населения недовольных. Но, конечно же, режим по-прежнему продолжает поддерживать, ну, как минимум треть населения Ирана, в основном это люди, связанные с вот этими вот, с властью Ксир, с Басидж и так далее. И я, конечно, уверен, что на этих похоронах, которые были, да, там действительно многие и рыдали, и рвали на себе одежды и так далее и тому подобное. Есть категория фанатиков, религиозных фанатиков и людей просто очень тесно связанных с режимом, получающих дивиденды от этого режима. Их семьи работают на Ксир, на Басидж, на собственно, всех этих аятол, и они, да, поддерживают. Поэтому, скорее всего, если что-то и будет, то это будет и правда гражданская война. Так просто они позиции, на мой взгляд, не уступят. Это однозначно.
1: Есть время для того, чтобы взять еще один звонок. Давайте возьму его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
2: Я всех приветствую. Это Лали. Уважаемый,
1: да,
2: Уважаемый Александр, ну, закончилось разочарование Трампа или продолжается? Вы знаете, вот когда Трампа, ну, критиковали, я всегда говорила, что у него есть свой план. И у меня, знаете, два вопроса. В Тегеране опять висят эти часы насчет уничтожения Израиля? Это один вопрос. И второй вопрос. Я просто забыла. 2 или 3 года тому назад Иран пустил 300 баллистических ракет на Израиль. Израиль это все они отбили. Но вы помните, вот бывший президент как погиб? С неба они пустили ракеты, и как он погиб, с неба упал. Помните, да?
0: Лали, это был президент Рухани, но да, он тогда погиб во время катастрофы вертолета.
2: Вот именно, что вот случилось? Именно.
0: Да,
2: вот
0: да,
2: именно,
0: что
2: да, с неба,
0: с этим вертолетом,
2: вот с неба он с неба и упал. И вы знаете, иранцы, наверное, не читали сказку Пушкина о золотом рыбке и рыбаке. Наверное, они это не читали, не знают, но приходит конец. Сколько они будут сейчас противиться, догадаться, ну, это ясно. То же самое с Россией. Вот вы сказали, может быть, нефть, в общем, вырастет в цене. Ну, слушайте, нефтеперерабатывающих заводов там уже почти не осталось. И то, что этот тоже продолжает убивать людей, ему тоже скоро уже конец приходит. И когда он сказал Володин, что не будет Путина, не будет России, может быть, его слова и как бы...
1: Имейте в виду, что можно этому...
2: Да.
1: Поверить, да?
2: Ну, это во-первых. И я заканчиваю. Вы знаете, и то, что Путин сказал, что Россия управляется с небес. Да, управляется с небес. Только вас там не будет. Вот это и я хотел.
1: Спасибо, Валя, за звонок. Ну что, у нас осталось буквально 2 минуты. Давайте поговорим о прогнозе. Что вы думаете произойдет в следующую неделю, Александр?
0: Во-первых, спасибо, Лали. Действительно, нет, я то же самое согласен, что оба эти режима, они, в принципе, обречены. Вопрос, как они падут, при каких обстоятельствах они падут, понимаете?
1: Да.
0: То есть для меня тоже это абсолютно очевидно. Насчет разочарования Трампом, я был сильно очень разочарован Трампом. Я тоже очень хочу надеяться, что у него есть какой-то альтернативный план. Посмотрим. Пока еще очень трудно сказать, как это. Все зависит от того, как будет продолжаться. На следующей неделе, смотрите, Грегори, мы выходим на тот уровень, когда потребуется принятие решений. Потому что невозможно все время играть в войну. Вот как сейчас, они наносят какой-то удар, мы наносим какой-то удар. То есть можно, но это абсолютно бесперспективно. Потребуются какие-то решения. Или вернуться за стол переговоров, они согласятся и те, и другие, и Соединенные Штаты, и иранский режим, или же это уже переходит в режим эскалации, то есть тогда уже полномасштабная, широкомасштабная военная кампания с одной стороны и всевозможные действия иранцев и их сателлитов с другой стороны. Вот как это будет, мы, конечно, не знаем, но я повторю, даже если и вернутся за стол переговоров, то это еще не означает, что они возобновятся, потому что требования иранцев, настолько планка этих требований завышена, что договориться с ними будет, на мой взгляд, крайне трудно. Это надо будет практически капитулировать, я не думаю, что Трамп на это пойдет.
1: И мой прогноз тот, как и был раньше, что договориться не удастся, и что у Америки не будет никакого другого выхода, как чтобы ситуация была эскалация ситуации, что называется. И мне кажется, что это пахнет все-таки сменой режима.
0: Очень может быть, и дай-то Бог, и дай-то Бог.
1: Я не вижу. Вы только что сами сказали, что светит еще большая проблема, если они задействуют своих сателлитов в других странах, и это будет катастрофа.
0: Конечно, это надо принимать в данном случае радикальную меру, чтобы удалить эту опухоль. А вот так вот пытаться отрезать кошки по кускам, по кусочкам, хвост это не поможет, это только будет продолжение вот этого вот всей анархии.
1: Я благодарю всех, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. Это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». В эфире были Грегори Дэвидсон и Александр Бустровой. До следующей недели.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.

0: Парк.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
2: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Спонсор часа.
12: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
11: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
13: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Боевые действия между США и Ираном продолжаются уже 11-ю ночь подряд. Министр войны Пит Хегсет заявил, что США будут наносить удары по Ирану с 10-кратной силой в ответ на каждый удар по коммерческому судну. Трамп заявил, что прекращение огня более не действует после атак американских военных на Иран с 8 июля и ответа Ирана ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Администрация Трампа объявила о введении новых пошлин на импорт дженериков, аналогов оригинальных лекарств. Согласно объявленному плану, с 2028 года ставка составит 100%, а затем увеличится до 200%. Белый дом объясняет решение стремлением вернуть производство медикаментов на территорию США и снизить зависимость от иностранных производителей. Экономисты уже обсуждают возможное влияние этой меры на стоимость лекарств и международную торговлю. Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией. Он разрешил Эр-Рияду обогащать уран для гражданской программы. В Сенате продолжается обсуждение законопроекта, который должен существенно ограничить доступ автомобилей китайских производителей на рынок США. Законодатели объясняют инициативу вопросами национальной безопасности и защиты американской промышленности. Тропический шторм Берта приближается к северному побережью Мексиканского залива. Национальные службы предупреждают о сильных ливнях, возможных наводнениях и порывистом ветре. Власти южных штатов готовят экстренные службы к возможным последствиям стихии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
11: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.

0: Израиль готовится к выборам, которые могут завершить самую долгую политическую карьеру в истории страны. Беньямин Нетаньяху, трижды премьер-министр, человек, переживший коррупционные процессы, войны и политические кризисы, впервые оказался в по-настоящему уязвимом положении. Война с Ираном, гибель заложников и многолетняя усталость общества от одного лица у власти создали политический вакуум, который сразу несколько игроков спешат заполнить. Кто они и есть ли у кого-то из них реальные шансы? Об этом поговорим сегодня. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
1: Приветствую. Я думал, что мы начнем с этой фотографии, которую я вам послал.
0: Давайте начнем с фотографии. Что за фотография?
1: Которая часть ответа. Это своего рода, так сказать, бермудско-израильский треугольник. На нем вы видите премьера Беньямина Нетаньяху, и за ним с левой стороны стоят 16 томов энциклопедии «Юдаики». Кто же, то вот мы видим-то Нетаньяху с одной стороны, с другой стороны энциклопедия «Юдаика» на английском языке, а с третьей, который не виден, но участник всего этого, это создание этой энциклопедии. Я работал там в 66-м году, по половину 67-го года, и с самого начала. Значит, это первое, это мы создавали каталог, индекс, о чем будет, она будет. И для этого мы прочитали. Мы, это группа студентов, которая подрабатывала над этим, и каждый был знаток в своем языке. У нас была немецкая энциклопедия, которая была куплена, она вышла в Германии до буквы «Л», потом продана, передана. И вот эта часть, потом была русская энциклопедия, которая я, помните, предреволюционная. Была испанская, была английская, была еще какая-то, я не помню. В общем, мы были группы, сидели, и каждый заполнял вот такой билет, который потом передавался какому-то профессору или знатоку, и он писал несколько строк об этом. Но это было создание первичных молекул, как делается, как строится энциклопедия. Что интересно, были там люди интересные. Например, главный начальник был из Англии, и он вообще-то в его прошлом ничего такого он не имел с энциклопедией, но он спас Великобританию во время Второй мировой войны, когда Черчилль дал ему функцию, и он построил самолеты Spitfire британские, которые преуспевали даже против немецких нацистских самолетов. Другой прямой директор был Рабин, молодой парень, длинными волосами, с гитарой. Я никогда не видал таких раввинов, понимаете? Интересный. И потом вот наша группа. Один из нашей группы был парень, который довольно хорошо владел английским языком. Вы слыхали о нем. Это никто другой, как Эхуд Ольмерт, который стал мэром, а потом премьером Израиля, и который бомбил атомный реактор в Сирии. То вот просто в этой группе было интересно, также мы не говорили там о политике, но все-таки мы были близки ко всему этому происходящему. И вот просто хотел вам как-то показать неизвестную часть, так сказать, неофициальные, в кавычках, как у Воркова, мои университеты, которые были вне университета.
0: Давайте сейчас к самому Нетаньяху, да, насколько все-таки реально перспектива конца эпохи Нетаньяху, или это просто разговоры, которые, в общем-то, звучат перед каждыми выборами?
1: Дайте я вам скажу, вот я только что получил сегодня вечером вышел опросник. Во-первых, у меня есть опросники, уже вот 3 недели и больше я веду, и там есть 3 категории. Я могу это подойти потом и показать вам, хотя это ужасно трудно внять, понимаете. Даже я, написав это, я не могу помнить все на память, мне нужны эти вот. Поэтому интересно, что произошло сегодня вечером в Израиле. А именно, был опрос 13-го канала. 13-й канал, это вообще-то принадлежит государству, правительству ничего не принадлежит. Да. И вот там есть интересные цифры. Но перед тем, как мы перейдем к цифрам, я хочу остановиться на одном словечке. Смотрите, это вот что отделяет профессиональных политологов от так местных. Я вам переведу. Здесь он говорит, Ликуд спускается в мандат на 21 мандатов и становится наравне абсолютно наравне с партией Яшар Гади Айзенкот. Что здесь уникального? Видите, они сказали наравне, нету спора. Но когда говорят на абсолютном, видите, одно слово – это рациональное, это рабочее слово в статистике, но вы не можете сказать абсолютное. Когда вы говорите абсолютное, вы уже пользуетесь другим языком, эмоциональным. Понимаете? И вот я вам показал, и мы можем войти и войдем в некоторые аспекты результатов того, что было сказано сегодня. Скажу только, что они вот отличаются довольно радикально от 3 других, которые я вот следил, которые у меня есть, но которые были представлены партии правых.
0: Поэтому, Илья, давайте сразу в конкретику, не будем растекаться, давайте сразу в эти цифры.
1: Цифры, слушайте, цифры такие. Цифры говорят, что 20 Гади Айзенкот, значит, он практически наравне с есть 3 параметра. Есть кто самый популярный стать премьер-министром, есть потом блоки, какие партии и блоки, категория, понимаете, есть еще одна категория, я сейчас ее вам скажу, где они говорят, что они спрашивают эти вопросы. Между прочим, кто сделал этот вопрос, 13 канал, но кроме 13 канала есть в конце имена 5-6 людей. Понимаете, математики, профессионалы. Я их не знаю ни единого, понимаете, поэтому у меня нету. Два вопроса. И есть также профессор Штайнберг, который, он советник статистики. Между прочим, в американской культуре есть такой вопрос. Есть факты, есть якобы факты, реальные практики и почти ругательское слово, и статистика. Значит, как манипулируется? В статистике это очень-очень важно видеть, какой вопрос был задан. Без этого никакая статистика непонятна. Потому что построить вопрос можно сотнями вариантами, где к вам не придраться якобы, но они имеют вот такие словечки, как я сказал, абсолютное равенство для того, чтобы вывести, получить ответ, у которых есть уклон. И последнее, что в этой, конечно, как всегда должно быть, ошибки. Ошибка, значит, вариации статистики ошибки 3,5%. 3,5% в Израиле, когда есть там 20 групп и партий, это очень-очень большой разрыв, понимаете? И, конечно, он может всплыть в одном секторе или в другом. А сейчас, как вы хотите, немножко цифр. Но перед этим я хочу сказать вам, что произошло в последние 2 года, когда... Нет, 2 года. Месяц. Последний месяц, были два закона, принятые в парламенте, в Кнессете. И вот на фоне этих законов они, мы увидим, они все законы с уклоном к религиозным партиям, которые не нравятся большинству в Израиле, но которые участвуют в создании правительства сегодня. Итак, первый это было еще вот оплата студентам, которые будут учиться только Торы. Значит, они получили какой-то добавочный бюджет. И это накал невероятных стал. Второй закон был, что если, скажем, солдат, который уже религиозный, был принят в армию, и он сбежал, то закон говорит, как-то его не штрафуют или не хватают и садят в тюрьму, как сделали бы другим, даже стандартным религиозным, если бы они, как так сказать, самоуволились из армии. Понимаете? То вот эти два вопроса, это прямо как фугас какой-то был брошен в народу, и вы чувствуете, что с этим происходит. Другой вопрос, который вот на который дотронул несколько дней тому назад Нетаньяху, и он сказал, что в моем, я не знаю, какие будут результаты, я не знаю, с какими партнерами я создам коалицию, но одно мне понятно. В моем правительстве не будут присутствовать представители арабских партий, которые качаются от 10 до 11%. И вот это, что было в прошлый раз, между прочим, когда Беннет был глава правительства, и это что произошло, так сказать, ах ты ужасное, но это сегодня мы чуем, когда Хизбалла участвовала в решении ливанского правительства и требовали какой-то подземный кусок под морем, что это будут их экономические права, если там найдется газ. И вот прежнее правительство, правительство, оно приняло это. И это было своего рода легитимация Хизбаллы, которая старается одновременно быть партизанским и слушать Иран, а с другой стороны у них есть члены парламента в Ливане, и третье, что у них каких-то 35% ливанцев, они шииты. Вы понимаете, это своего рода такая бомба замедленного действия, которую вот мы не знали, мы и по сей день не знаем, насколько можно создать ливанское гражданское правительство, а то Хизбалла не могут иметь права. Шииты могут иметь право и своих представителей, но не Хизбалла. Вот где опять-таки, понимаете, пересекается на всех этих возможностях так, подобная ситуация.
0: Илья, я хотел бы несколько слов, чтобы вы сказали тоже о кандидатах, возможных, да, преемниках. И вот, например, Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, потерявший сына и племянника в Газе, Айзенкот сейчас лидирует в вопросах, опережая и Нетаньяху, и альянс Беннета с Лапидом. Причем Беннет правый националист, Лапид центрист, и все трое, Айзенкот, Беннет и Лапид, декларируют готовность объединиться ради победы над Нетаньяху. Почему, по-вашему, Илья, это объединение не произошло до сих пор?
1: Правильно. Потому что нельзя быть лидером Израиля, когда вы, главная ваша цель в создании коалиции и в создании это против нынешнего, неважно, израильского премьера. Это не программа. Они, например, слушайте, вышла книга сейчас, я вот только начинаю до нее доходить, называется «Бунт генералов». Вы не знаете, всего когда-то генералы были очень-очень летчики, и генералы, они были принцы Израиля, понимаете? Но генералы, они думают, что это армия, которая имеет государство, а не наоборот. И вопрос, кто самый главный в Израиле, не главный, а центральный, и самый имеет права выше всех, это избиратели. Это избиратели. И не надо заостриться сейчас на личностях. Понимаете, Беннета я встречал, я знаю, он был религиозным, он был немного, он участвовал во Второй Ливанской войне, он там был даже ранен немножко. Он был главным образом либерально-религиозный человек. А потом он спутался, запутался. Опять-таки, вот именно вот в таких сложных вопросах и проявляется, кто есть настоящий лидер. Какие у них, извините, у левых, даже не у центральных, нету, у них есть против религиозных и против войны. Слушайте, когда была в октябре, кто был против нападения на Хизбаллу в Ливане? Генералы. Вы знаете, как они это делали? Были целые, полные центральные полосы газет. Мы потеряем 15, 20 тысяч граждан и армию. Они были против войны. Армия была построена очень-очень против войны. А вот сейчас, когда вот Биби Нетаньяху, то он, да, пользуется армией, хотя очень-очень осторожно. И сегодня идет главный вопрос, будет ли, и как видно, будет. Израиль заявил, это не как будто, извините, пару дней назад министр обороны заявил, что... вы меня слышите? Алло, у меня что-то произошло.
0: Продолжайте, Илья.
1: А, окей, у меня что-то хорошо выскочило, да. Который сказал, что Израиль...
0: Но все-таки, да, прервалась наша связь. На сегодня это все. Это был политолог и издатель Илья Левков, руководитель издательства «Либерти».

0: Новости на 9 Зона Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. После заявлений Вашингтона о новых импортных пошлинах власти Китая анализируют возможные ответные меры. Экономисты предупреждают, что дальнейшее усиление торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира может сказаться на мировых цепочках поставок электроники, автомобилей и фармацевтической продукции. Мэрия Нью-Йорка объявила о модернизации автобусных полос на Фордхэм-Роуд в Бронксе. Проект направлен на ускорение движения общественного транспорта и снижение количество аварий. Федеральные власти сообщили о ходе расследования дела о поджоге зданий в Манхэттене. Подозреваемому грозит до 40 лет лишения свободы по федеральным обвинениям. Из-за сильных гроз в северо-восточной части страны Федеральное авиационное управление ввело ограничения на полеты. В аэропортах Нью-Йорка были отменены сотни рейсов, еще более 2000 задержаны. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
2: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
3: Зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «mens» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «mensa» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнса оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтониан» София Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают

Этим членом Мэнса до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терманом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснилось, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнса выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Вильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ.

0: Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности. Пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает. Переломными для нашего образа жизни с внедрением искусственного интеллекта станут ближайшие 10-15 лет. Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же, так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, в беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальные логистические системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении, автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями упрощения бытовых вопросов в повседневной жизни. Но, как и любая трансформационная технология, искусственный интеллект несет в себе скрытые риски. Сокращение рабочих мест, трансформация экономики, юридическое регулирование и многое другое. Даже сейчас, когда мы настолько близки к новой технологической революции, мы все еще не знаем ответов на многие вопросы. Искусственный интеллект завтракает средним классом. Очень большое число образованных людей рискует остаться без работы, комментируют эксперты. Вариантов здесь два – вводить гарантированный доход и развивать креативную индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз, узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силой мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице». Там, в гиппокамп, загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий, но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей, а роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Amazon, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хороший, плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие с этим не согласны. Технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Конечно, технологии имеют и оборотную сторону, нарушение конфиденциальности, наши банковские операции, истории звонков и перемещений известные находятся практически у всех на виду. Но, скорее всего, это та цена, которую стоит заплатить за удобство. Но не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем, конечно, у людей должен быть выбор. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание – производные науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифровано, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали.
1: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя. Площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
1: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
3: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
5: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: 718-303-90-90.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: This is the story of my baker, the meanest

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Палата представителей приняла законопроект о временном финансировании федеральных ведомств. Документ продлевает финансирование правительства до 4 декабря, чтобы избежать остановки работы государственных учреждений перед ноябрьскими промежуточными выборами. Теперь законопроект поступает в Сенат, где его судьба будет зависеть от достижения двухпартийного соглашения. Республиканское большинство активно продвигает пакет законодательных инициатив администрации Трампа. Среди них оборонный бюджет объемом примерно 1,15 триллионов долларов, меры по усилению безопасности выборов, а также бюджетные предложения, связанные с финансированием вооруженных сил и внешнеполитических операций. Трамп подтвердил планы ввести высокие пошлины на импортируемые лекарственные препараты дженерики. Администрация заявляет, что цель – стимулировать перенос производства медикаментов в США и укрепить национальную фармацевтическую промышленность. Экономисты предупреждают, что эта мера может повлиять на стоимость некоторых лекарств и мировые цепочки поставок. Министр войны Пит Хексет выступил в Конгрессе, обосновывая запрос администрации на дополнительное финансирование военных расходов. Затраты, связанные с конфликтом против Ирана, уже оцениваются примерно в 37,5 миллиардов долларов, а Пентагон просит значительно увеличить финансирование. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
12: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

0: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Приветствую всех вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». У нас есть сегодня тема, есть, безусловно, те, кто к этой теме готовились на протяжении недели, ну и есть те, которые присылают мне свои работы через океаны, ну или из других штатов, во всяком случае, из других стран, за что им огромное спасибо. Программа интернациональная. Тема нашей сегодняшней программы была известная строчка из известной песни, но прежде чем мы отправимся в это путешествие по вашим работам, я бы хотел все-таки поблагодарить тех, кто поддерживает нашу программу. Строчка, напомню, была взята из марша энтузиастов. Нам нет преграды. Ну, где нет преград, ни в море, ни на суше, или где в другом месте, об этом вы, собственно, и написали. Работы ваши мне понравились, они весьма интересны. Я надеюсь, что они понравятся и нашим радиослушателям. Конечно, буквально несколько дней назад закончился чемпионат мира по футболу, 23-й чемпионат и 20-26. Ну, не могу сказать, что там были трагедии, но были и расстройства, были и победы, были и слезы радости, были и слезы сожаления. Все мы видели в этом замечательном спортивном соревновании, в этом спортивном большом празднике. И мне бы хотелось, чтобы вот только такие праздники, только такие сражения сталкивали людей на планете. Было бы хорошо, а вот чтобы войн не было. Я благодарен тем, кто поддерживает эфир, в частности, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и Фараковый. Согласитесь, география предложения огромная, поэтому все, кому необходима помощь, обратитесь в агентство Welcome Care. 718-232-4850. Агентство предлагает страховку, дополнительные бонусы, очень много интересных поддерживающих программ и для работников, и для пациентов. Напомню, что приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, но если у вас нет сертификата, а вы хотите заниматься данной работой, строить карьеру, то пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке, то есть на каком бы языке вы ни говорили, в агентстве есть работники, которые владеют огромным количеством языков. Соответственно, и предложений на других языках тоже достаточно много. Обратитесь в агентство. Платят все бенефиты, плюс дополнительные бонусы. Помимо зарплат, бонусы, то есть награды. Предлагается целый ряд интересных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода. Если в семье есть те, кто перенесли аварию, возможно, травму, операцию, инфаркт или инсульт, и вам необходима короткая помощь, я имею в виду на ограниченное время, не на постоянное, на ограниченное время. Такая тоже программа есть. Если по состоянию здоровья кто-то из близких не может самостоятельно себя обслуживать, но не хочет перемещаться в Nursing Home, а хочет оставаться дома, программа 12 плюс 12. И программа для детей. Отдельная, всегда замечаю, это программа для детей до 18 лет. Если есть Medicaid, можно оформить до 24 часов помощь на дому. А если у ребенка маленького наблюдается отставание в развитии, ничего страшного. Главное вовремя обратиться к специалистам. Такие специалисты есть в агентстве Welcome Care. Позвоните 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Как я и сказал выше, тема сегодня, на мой взгляд, весьма интересная. О каких преградах вы написали свои работы, мы сейчас чуть позже узнаем. А сейчас еще раз хотел поприветствовать всех тех, кто участвует в эфире. Напомню, что я даю какую-то строчку или какую-то тему, а вы под эту тему пишете свою домашнюю работу. Но при этом я знаю, что многие из вас увлекаются сочинительством и подбирают рифмы к различного рода словам, возможно, к поздравлениям, к дням рождения, юбилеям, каким-то праздникам. Да, сегодня вечером заходит, ну, праздником, конечно, такой день трудно назвать, но дата. Знаменательная дата. 9 ава. Это один из самых печальных дней еврейской истории. И, возможно, многие, или те, кто соблюдают, будут держать пост легкого поста. Вот этой темы я сегодня касаться в эфире не буду. Мы говорим сегодня о другом. Вот, но я хотел бы напомнить тем, кто соблюдает, тем, кто интересуется, чтобы не забыли и не пропустили. Что ж, давайте, дорогие друзья, будем начинать нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что программа интерактивная. Вы можете набирать телефон 718-303-9090, дозваниваться в эфир, и я буду с радостью вас приглашать. Ну, давайте. С кого бы я хотел сегодня начать? Давайте я начну сегодня с Григория Абрамовича. Здравствуйте, Гриша. Рад вас слышать. Я буду читать то, что вы мне прислали. Есть здесь кое-что очень интересное. Давайте с нескольких работ и начнем. Нам нет преград на море и на суше, когда ты очень хочешь похудеть, а если где преграда еще будет, худой сумеешь в горлышко пролезть. Все. Уже и уже и уже. В объеме у девушек стан. И дама такая при муже свободно пролезет в карман. Ну, петь можно, как написано. Любая ложь бежит быстрее правды. И для нее вам не найти преград. И если вы сомнением объяты, помочь вам может только камнепад. Все выше и выше и выше поднимется правда в цене, когда бы король голым вышел на улицу в нашей стране. Нам нет преград на море и на суше. Мы можем бить врага со всех сторон. И если кто-то где-то хвалит суши, то я хвалю отечественный дрон. Все жестче и жестче и жестче. Мы держим за горло Иран. И было намного бы проще, когда б им не правил ислам. Вот такая, на мой взгляд, весьма интересная композиция. Такое решение данной темы. Спасибо, Григорий, за вашу работу. А мы продолжим. Есть звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Нет, я вашего голоса
1: не слышу.
0: Да, пожалуйста.
1: Лука. Праздником Святого Ава. Я хочу сказать, что мои первые стихи запечатаны на русском языке в новом русском слове. Под рубрикой «Стоило Пегаса». Да, там про электрическое затмение в районе Вашингтонские высоты, но я сначала про Пилату и лошадку. Это была в Греции поэтическая гора Парнас, и Пилату и лошадка Пегас. На крылатую лошадку ты любуйся, сиди, твори. Пусть глазом поведет она или взмахнет хвостом, и будет литься плавно речь стихом. Не бывала жара, началась позавчера. Лето странная пора, но волнение доктора. Как же быть теперь с листом, не спускаясь огуртом, не работает кондиционер, хоть прогресс он, например, стоит в реке Кон Эдисон, подобно манекенам на Мэдисон. Все живут надеждой до рассвета, завтра будет много света. И стоят везде посты, к ним доверие протянуты мосты. Многолосый Вавилон дружит народы всех племен.
0: Замечательно. Людмила, скажите, а вы записываете свои стихи или вы на память их читаете?
1: Они у меня все записаны, но я некоторые в своих записях кое-что читаю на память.
0: Понял. Спасибо, Людочка. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Миша, это Владимир Фаргер.
0: Да, Владимир, я вас приветствую.
2: Окей, спасибо. Хочу по теме. Когда озвучил в среду тему Миша, нам нет преград ни в море, ни на суше, его намек я про футбол, конечно же, услышал. Но нам другое с женой запало в душе. Смотрели мы футбол почти все матчи. Переживали за Америку, поверьте, всей душой. Еще болел я за узбеков. Ну а как иначе? Я там рожден. Меня поймет, наверное, любовь. Я как услышал про море и про сушу строчку, конечно, первым делом Израиль начал вспоминать. Я бы в этой строчке, наверное, не ставил точку. Я бы добавил, как могут классно они еще летать. В 48-м ЮН с издевкой выделила землю осторожно. Клочок земли пустынный, с барского плеча. Пустыня там, там нет воды, там выжить невозможно. Подумали, евреи протянут, быть может, года два. Но мы обосновались там навеки. В оазис землю превратили мы своим трудом. Все знают, что окружают нас не человеки. Но мы назло всем процветаем и живем. Арабов рядом сотни миллионов, а мы живем меж моря и песка. Здесь невозможно выжить по закону. В таких условиях не выживал никто до нас пока. Но мы особенные люди, и на земле древнее народа нет. Так пишется, друзья, у нас в Талмуде. И так же пишет Ветхий наш Завет. Мы пережили фараона, не покорились даже Риму мы. И все российские погромы сломать народ нас также не смогли. Нас инквизиции травили, и Гитлер нас не победил. Все эти недруги давно уже в могиле, а мой народ сейчас в расцвете сил. Мы свою армию создали буквально сразу, с первых дней. Нам не дадут, мы это знали, спокойно жить, растить детей. И вот прошло немного времени. В пустыне зацвели сады, вокруг еврейских поселений полно счастливой детворы. Создали капельное орошение в пустыне, и технологии мы миру продаем. Одни из первых мы ребята в медицине, и впереди планеты всей практически во всем. В Израиле систему новую создали, обалденно. Такое вот придумать могла всего одна страна. Система эта отключает GPS у беспилотников мгновенно и перенаправляет их назад на территорию врага. И государство наше с каждым годом процветает. Сильнее разведки пока что в мире нет. Надеюсь, кроме идиотов, каждый понимает. Не тронь Израиль, не получишь жесткий 5 лет. Ну а в Нью-Йорке сложилась ситуация ужасная. Здесь мэр Нетаньяху арестовать решил. Спустили шапку с поводка, конечно же, напрасно. И он слоном себя вдруг сразу возомнил. Хочу, друзья, в стихах я поделиться с вами. Надеюсь, что поддержите меня. Подохнут бутиеросы и разные паскудные мамдами. Израиль жил, живет и будет жить всегда. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам нет преград и в воздухе, друзья. И лучше нас не трогать, будет хуже. Не верите? У Синаура и Хомейни спросите вы тогда. Ам Исраэль хай.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо, спасибо, дорогой. Хорошо, вот еще одна работа, похоже, это с тех же берегов, я имею в виду оттуда где-то из районов Майами. Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни ураган, но если мы не вымоем, то сушим и вечно лезем в теплый океан. Летим вперед, задорные, как птицы, не зная про усталость и тоску, нам не страшны таможни и границы, а если что, прорвемся сквозь строку. Где надо, мы проложим магистрали, а где не надо, просто прокричим. Мы свой энтузиазм не растеряли, мы пишем, мы поем, а не молчим. И пусть уже седые наши крылья, я в сотый раз поставлю на зеро. Взлетает воздух, рифм эскадрилья, и в цепких лапах бумага и перо. Замечательно! Прямо гимн, прямо припев есть у этих строк. Это здорово, дорогие друзья. Вы молодцы, что продолжаете творить и интересно создавать свои работы. Так, время тянулось, и поезд ушел. Мы развернулись и сели за стол. Жизнь разбросала, теперь собрала, и было, конечно, уже не до сна. Слушаем каждого, речь скажут все. Молчат только те, чей портрет на стене. Жизнь развела нас по разным углам, и я за плохое понюшку не дам. В делах много чаще, чем на словах, себя познавали на собственный страх. были преграды и что-то взамен. На сердце осколки разрушенных стен, не понимая, винили друзей и дань отдавали тому, кто ловчей. Время расставило все по местам, и много добрее сегодня я сам. Это Григорий Абрамович, и еще одна его короткая. Если вдруг бывший друг снял с двери цепочку и вошел в старый круг, чтоб присесть на бочку, помолись и еще руку дай при встрече. На него снизошло, и мир будет вечен. Дай Бог, Гришенька, чтоб мир был вечен, и нам в этом мире хватило места. Итак, идем дальше. Давид Шмелькин, «Нам нет преград». Это, в принципе, наверное, о радиоринге. 20 лет тому приняв участие, выиграть я ничего не смог. Если не считать все наши встречи счастьем, и в этом вижу основной итог. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Эфир нам дарит крылья высоты. Эх, кто бы зарядил надеждой наши души, в реальность возводя наши мечты. Нам на память полководца нет надежды составить список адресов, чтобы иметь и время, и надежду нам встретиться, как прежде, и для талантов заготовленную медь. Для талантов медь заготовлена, давайте встречаться, дорогие друзья. Что ж, у нас до перерыва, до рекламного перерыва есть еще немножко времени, я одну из работ Александра Штейна вам представлю. Штейна, который поздравляет вас всех, нас всех, всех тех, кто помнит о дне 9 ава. Дорогие друзья, дорогой Миша, соплеменники, желаем всем легкого поста в день 9 ава. Слава Израилю! В связи с этим днем обнимаем всех без касания. Спасибо, дорогой Александр Штейн. Давида звезда или Магин Давид – символ страны боевой иудейской. Описан в псалмах языком арамейским и переведенный затем на иврит. Летит над Израилем вечно живой флаг с голубою звездой гексаграммой над обетованной земной панорамой, над вновь возрожденной, как феникс, страной. Спасибо бессмертному Бен Гуриону за Магин Давид на израильском флаге. Спасибо народу за верность присяге. Крепить постоянно свою оборону. Европе война. 41-й год. Грозный. По странам фашисты настроили гетто. Сгоняют евреев, одетых с приметой на лацканах. Шестиконечные звезды. Желтые знаки – сигнал унижения. Однако они вызывали скорее гордость и веру в победу евреев. И личное в каждой душе уважение. Магин Давид здесь напомнить не лишнее. Магин Давид – это знак возвращения на круги своя, на орбиту вращения, из небытия, согласован Всевышним. Спасибо, спасибо, дорогой наш Александр Штейн. Это замечательная работа. И вот еще одна. «Нам нет преград на море и на суше», сказал кремлевский ретроград и братский мир нарушил. «Нам нет преград на суше и на море, все, что сделал психопат, Россию погрузивший в горе. Нам нет преград в земле и поднебесье, и перешел на русский мат в своем победобесье. Нам нет преград в ТВ и поле брани», сказал в Кремле дегенерат во лжи, погрязший во брани. Стоит диктатор в неглиже и смотрит на Москву-реку, а он уж 20 лет уже с диагнозом ку-ку-ку-ку. Спасибо. Это была пока у нас последняя работа до рекламы. В Нью-Йорке 2 часа 30 минут. Время прерваться на короткую паузу. Оставайтесь с нами на волне 627. Слушайте Дэвид Зараза Радио. Я буду принимать ваши звонки уже во втором получасе.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвид Зона Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Новая работа актрисы Синтии Никсон вызвала скандал в Нью-Йорке. Республиканцы усомнились в ее способности выбирать судей, пишет Fox News. Никсон недавно назначили членом комиссии по судебным назначениям штата Нью-Йорк. Члены этой комиссии могут проверять, оценивать и рекомендовать губернатору кандидатов на должности судей апелляционного суда, который является высшей судебной инстанцией штата. Всего членов комиссии 12, из них четверо обязаны не иметь адвокатской лицензии и юридического образования. В их число вошла Никсон. Актрису выдвинул главный судья апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Уилсон. Она будет исполнять свои полномочия безвозмездно до 30 апреля 2030 года. Республиканцы отреагировали на это с иронией. Ряд консервативных СМИ теперь шутят, что артистка получила право отбирать высших судей штата, потому что играла адвоката Миранду Хоббс в сериале «Секс в большом городе». Представители самой комиссии и ее председатель Элизабет Файн поддержали назначение и напомнили, что Никсон десятилетиями активно участвует в общественной жизни Нью-Йорка. Они уверены, что участие звезды укрепит комиссию благодаря разнообразию жизненного опыта и взглядов, что полностью соответствует конституции штата. Скульптор из Нью-Йорка Серджи Фурнари потратил $100,000 на создание в натуральную величину статуи политического активиста Чарли Кирка. Фурнари рассказал, что потратил на создание статуи свои собственные деньги. Он изобразил политического активиста сидящим с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кирка, однако соглашался с ним по определенным вопросам. Интереса со стороны покупателей пока нет, но Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы долларов. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября этого года в годовщину гибели Кирка. Французские парламентарии проголосовали за введение максимального наказания для преступников, совершающих серийные надругательства над детьми младше 15 лет.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
8: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прахин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
21: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского, радио «Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 АМ, в студию микрофона Михаил Вратславский, за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, в эфире программа «Радио «Ринг». Приветствую всех тех, кто прислал свои работы, всех тех, кто планирует еще дозвониться. Напомню, телефон эфира 718-303-9090. Начну с одной короткой

0: Здравствуйте.
1: Алло, добрый день, Миша. Семейка, это Ида.
0: Да, что-то у нас... Да, Идочка, приветствую, слышно, друзья мои дорогие. Да, если да, вы да. звоните... Секунду, звоните, не можете назвониться, у нас одна линия работает, я вижу, что работает одна линия, поэтому как бы все выстраиваются в очереди, звоните и дозвонитесь. Да, Ида, слушаю вас.
1: Да, да, ну немножко чуть-чуть длинно, но я быстро прочитаю. Нам преград нету ни в чем, все срифмуем и споем. Мы семейкою зовемся, 20 лет не расстаемся. Предводитель есть у нас. Ой, вернее, предводитель у нас есть, и заслуг его не счесть. И красив он, и умен, и талантом наделен. Жаль, в неделю только раз он дает нам мастер-класс. Он задание проверяет и всегда нас вдохновляет. Я открою вам секрет, он ведущий и поэт. Наш Брославский Михаил, он нас всех объединил. 20 с лишним лет в эфире. Ринг наш слышно в целом мире. И на Дэвидсон волне нам комфортно всем вполне. Пишем мы, друзья, о всем. О хорошем и плохом. О любви и о природе. Про здоровье и о моде. А политиков порой критикуем. Ой-ой-ой. Вообще нас... В общем, нас не обижайте. Лучше просто уважайте. Ведь талантов у нас много. Написать можем такого, но когда мы все добры, пишем только о любви. Так живем и не скучаем, трудности одолеваем. Стих нас всех объединяет, настроение поднимает, чтобы жить нам и творить, и друзей боготворить. Спасибо за внимание, Миша, Неечка.
0: Спасибо. Идочка, спасибо за вашу работу, за добрые слова. Вот мы продолжаем. Так, Николай прислал. Интернет в засос называется. Вот год прошел, а мы все те же. В душе любовь свою храня, мы изливаем свою нежность на виртуальные моря. Нам нет преград в таком эфире, где ожидание живет, но протухает дух в кефире, который кто-то не допьет. Мы не способны на безумство, на страсть, на нежность, на любовь. Мы препарировали чувства, они ясны, но стынет кровь. Мы нерешительны и слабы в реальной жизни, естестве. Мы зрим вокруг одни ухабы, проблемы видя в простоте. Премудрости остынет чаша, коль не полна она вином, и нет в судьбе печальной нашей врагов сильней, чем мы вдвоем. Но мы, видимо, с интернетом, по всей видимости. Ну и я еще одну веселую. Собственно, еще две работки его взял. Гимн тарелочкам. Исполняется стоя, написано. Люблю я мыть посуду. Ей-богу, я не вру. Не удивляйтесь чуду, проснувшись поутру. На кухне грохот вилок, отнюдь не без причин. Я верный друг тарелок. Я лучший из мужчин. Стаканы, ложки, чашки стучат, звенят, поют. Отмою все рюмашки, да здравствует уют. Вчера мы посидели за праздничным столом. Сегодня я при деле, я расчищаю дом. Люблю я мыть посуду, не мыть ее нельзя. Я вбег вас не забуду, подруги и друзья. Подруги и друзья, приходите чаще. Григорий, вчера свободно брал барьеры, и не останусь с тем в долгу, а что касается химеры, она сидит в моем мозгу. И только с ней я полон силы. И, несомненно, тот герой, которого везде просили сразиться с огненной горой. Я выше всяких обстоятельств. Я тот, который после сна забыть не может обязательств. Короче, друг Мамдания. Это смешно. Так. Что день грядущий нам готовит? Что я в истории нашел теперь? У нас тот призрак бродит, что мир надвое расколол. Ну, есть послание Ирочки Шахмуровой. Оно продолжение поздравления к дню рождения. Поздравляю с днем рождения, и тебя я попрошу, чтобы не было сомнения в том, что я тебя люблю. Рад твой голос слышать снова, тебе весточку послать, и коль ты к тому готова, тебе счастье пожелать. Долгих лет с семьей любимой, чувств несчетное число, и чтоб ты была красивой в довершении всего. Вот такая замечательная работа написана с просьбой передать Ире Шахмуровой, и я это и делаю.

0: В эфире передаю вам это поздравление от Григория Абрамовича. Дорогие друзья, хочу напомнить, у нас на часах уже 2 часа 42 почти минуты. В эфире Дэвид Зен Радио, программа «Радио Ринг» с Михаилом Братславским. Вот, и я принимаю ваши звонки, если таковые еще будут. Ну и, конечно, я бы хотел еще одну короткую работу прочесть от кого? Это у нас Николай. От Николая. Вот там, где было про тарелочки и про интернет, значит, еще одна работа. Я надеюсь, что она тоже вам понравится. Вот и кончился день. Я его навсегда провожаю. Над рекою закат обозначил вечернюю тень. Я иду по траве и рассеянно листья сгребаю. Под ногами хрустит в желтых пятнах кленовая сень. Вот и кончился месяц. Ушел, как усталый прохожий. Что-то песня моя про весенний апрель не звучит. И хотя я не стар, но хочу быть хоть каплю моложе, а в висках, как часы, время тикает, осень стучит. Вот и кончился год, налетает январская вьюга. Я немного замерз. Ничего, это скоро пройдет. Верю, будет весна. Журавли возвратятся к нам с юга. И большой ледоход обозначит, что время не ждет. Вот и кончилась жизнь. И меня в дальний путь провожают, меж березок дожди проливают печаль без следа. Я ушел навсегда. Если книги мои прочитают, значит, вовсе не зря пролетели все дни и года. Здорово написано. Ну, реально здорово написано. И я вам хочу сказать, что приходят мне работы от новых интересных авторов. И вот я выбираю. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы дозванивались. Мне кажется, что так получается вроде как будто бы веселее. Хотите, попробуйте? Попробуйте. Попробуйте сделать так, чтобы было веселее. А веселее — это когда вы дозваниваетесь. В подарок вам прозвучит сейчас песня. Называется она «Вальс». О вальсе в исполнении Георга Отца.
1: Ах, вальс устарел,

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627. Слушайте Дивизион Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. Вот есть еще звоночек. Здравствуйте. Нет, звонок сорвался. Продолжаю смотреть, проверять ваши домашние задания. Отто Заславский. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Отсутствует со страху за столом. Неоспоримо найденная сущность, когда отменно варят котелок. А если нет, тогда пиши пропало. Общение по дружбе не ищи. Друзья уходят, словно воды тают. И связь былая по всем швам трещит. Дискуссия, беседа, разговор. Сижу, дремлю, серьезный, съевший завтрак. Лопату, как оружие, припрятал, слова копает, выложить ковер. Чтобы в рисунке появился смысл, который сам собою что такое, формулировка удалит покровы, как кошка, а не кот, убийца крыс. Сестрою смысла появилась суть, при том, что мысль для парочки мамаша в мозгу родилась из ребра папаши, гуляя по извилинам в лесу. Старт от беседы, корень ухватив, беседка рядом, яблоки и вишня. Садовых слов нет в обществе айтишных. Я вас любил, всем файлом супротив. Допустим, что с годами разлюбил. Былое не потерпит девальваций. Подшит набор из давних лет квитанций. Гордится им мудрейший и дебил. Добротная беседка на двоих, на лестнице курить, в трусах с соседом, по дому, после ужина, обеда, двух мужиков легко разговорит. Исследуется термин «разговор», «долг» и «претензия» в законном браке. Слова из уст ложатся на бумагу, определяя делу приговор. Синоним вырос «толковище», сленг. Язык цивильный съел кусок блатного. Базар играет роль отца родного, народу помогая встать с колен. Той формулой «отвечу за базар», отделом кадров, справкой управдома являлось вместо ксива, что все дома, лишь он один в бегах по миру сам. Особняком дискуссия стоит, придуманная для яйцеголовых, на аргументы выложив здоровье, победный марш услышать норовит. И бьется насмерть, словно Брест за ним. На два шага, как Ленин, не отступит. Лишь шаг вперед толчет водицу в ступе весь персонал в любом КБ НИИ. Я сам таков в дискуссиях не раз. Окопы до последнего патрона. Казалось бы, борьба была бескровной, но стоила больших душевных травм. И уходили в недруги друзья. Чтобы не быть морально побежденным, свою не покалечат убежденность, ее любимую с собою взяв. Еще одна. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Тем паче в нашей кухне у плиты, где холодильник пищей загружен, для всей квартиры продуктовый тыл. Одежды форма, словно полевая, ей смокинги и фраки не равня. Передник длинный с фронта укрывает, от масла брызг веселого огня. Когда поджарить, зацепилось сало, на сковородке шестеро яиц, к закуске той дискуссии не пристало, лишь стопори не ведают границ. Особе, если огурец соленый и черный хлеб, добытый из печи. В такие аргументы всяк влюбленный душа поет, а вредный ум молчит. Сюда добавкой водочки, с устатку, не ведая преград, а то границ, и сразу в мелочь жизни недостатки, лети в полет сидящей стаи птиц. Граница и преграда. Две подруги. В чем разница? Кухонный есть вопрос. Упругость стали, лошади подпруга, легированность и простой овес. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Тем паче нет, когда собрались спать, сообразив на подорожье ужин, использовав мотив из древних спарт. Из современья тостер взяв кухонный, согрев батонных парочку хлебцов, наверх слой брынзы, стиль подарок тронный, под кофе, чай, наследие отцов. Сойдет колбаска в Венгрии солями, наверх российский классика сырок, в Германии едал, рисует память тому почти что 6 червонцев срок. Нам нет преград. Ни в море, ни на суше. Казалось бы, навстречу доктора, которые стол изменили в ужас. Зато живой пока еще. Ура! Нам нет преград.
И Юлий Веледницкий, футбол 26, чемпионат в Америке, проводим не первый раз. Но список финалистов был всегда без нас. Мы смотрим на экран и ждем с утра, чем же закончится финальная игра. Мяч скачет на зеленом поле, не подчиняясь даже президентской воле. И те, кто кубок получил для своего народа, будут хранить его 4 года, чтобы вручить его когда-то другим ребятам, новым героям нового чемпионата. Ну и тогда уж, раз на то пошло, про футбол и закончим. Борьба за третье место подтвердила, что есть в футболе время для чудес. И то, что Англия в субботу совершила, достойным было под любой конец. Испания играла с Аргентиной и не сумел свой гол забить Месси. И золото команда заслужила с молоденьким Ямалом впереди. И я, конечно, снова рад за Трампа, и гордость за страну я испытал. Пускай у нас не лучшая команда, но Трамп был настоящий генерал. Настоящий свадебный генерал, я бы добавил. Это был Григорий Абрамович. Друзья, вы практически высказали все, что хотели к этому в эфиру, на заданную тему. Я должен сказать, что вы молодцы, вы здорово потрудились. Есть еще одна работа человека, который вот присылает через радиостанцию. Зовут его Павел Рахшмир. Рахшмир, Павел, Санта-Моника, Калифорния. Если вы слушаете нашу программу, я надеюсь, что слушаю, потому что слушайте, потому что вы присылаете работы и на заданные темы. Значит, вот мой адрес, bratm@davidzenradio.com, можете написать мне. Мне. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Покинув бар, где часто я наслаждаюсь вкусом суши, я напеваю марш энтузиастов, нам нет преград ни в море, ни на суше. Я шел по улице к своей машине, как вышел вдруг из-за угла и сел на тротуаре посередине. В середине котяра черный, как смола. Возникла предо мной преграда, и машинально я остановился, забыв, что одолеть преграду надо, забыв, что очень торопился. Нам ли стоять на месте? Возник вопрос из текста марша. Но я стоял, не покидая места, и ждал кошачьего демарша. Пойдет налево быть удачи, направо жди плохого дня, а черный кот решил иначе и важно прошагал мимо меня. Нам нет преград на суше и на море, и в облаках, и на любом просторе, но при условии, что черный кот дорогу нам не перейдет. Спасибо, дорогие друзья. Тема следующей нашей программы будет «Первая любовь», как попросил Шурик, друзья. У нас у каждого лапела первая любовь. И это, кстати, не всегда женщина. Может, профессия, может, гитара, может, песня, может, река, может, озеро, может, земля, может быть, мама. Первая любовь. Следующая наша программа. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. И вам всем спасибо за то, что были со мной все это время. Пока-пока, ваш Михаил Брославский.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Дейрдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Регуляторные органы расширили область применения первой в мире генной терапии на основе технологии CRISPR. Теперь лечение доступно для детей в возрасте от 2 лет, страдающих тяжелыми генетическими заболеваниями крови. Ранее точечное редактирование генома ДНК применялось преимущественно у взрослых и подростков. Безопасность и эффективность технологии у детей младшего возраста открывает путь к предотвращению тяжелых осложнений органов еще до их появления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, которые импортируются из Канады. Трамп продвигает санкции против Ирана в память об умершем сенаторе Грэмми. Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Каланг. Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности ко взрыву у федерального здания в Нижнем Манхэттене. Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Там еще есть и политический момент. Корпорация NVIDIA представила новый сервис, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом. В Техасе в ДТП погибла 26-летняя американская спортсменка, звезда бокса Ханна Рапп. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. Цитата. «Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле с некоторыми зарубежными странами более благосклонно, чем к торговле с Соединенными Штатами», говорится в документе. Трамп ранее заявлял, что, как он сказал, тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми. Конец цитаты. Пошлины вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями. Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Пошлины затрагивают широкий спектр продукции от повседневных потребительских товаров, таких как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба. Новые тарифы усиливают уже существующие торговые барьеры между двумя странами. Соединенные Штаты сохраняют действующие пошлины в размере от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь. Вашингтон взимает тариф 35% на канадскую хвойную древесину, а также 25% налог на неамериканские детали для автомобилей. Канада имеет собственную компенсационную пошлину в 25% на отдельные импортные товары из США – сталь, алюминий и автомобили. Введение пошлин в понедельник последовало за угрозой президента Трампа ввести санкции из-за дыма от канадских лесных пожаров, накрывшего американские города. Это было у нас довольно серьезно в Нью-Йорке на прошлой неделе. Воздух был просто заражен. Невозможно было от этой гари дышать. Соединенные Штаты, цитирую, подвергаются ненужному вторжению гадкого, грязного и вредного для здоровья воздуха, так заявил Трамп, пригрозив ввести новые пошлины в связи, как он отметил, с умышленной халатностью Канады. Однако в подписанных Трампом указах нет упоминания о лесных пожарах. Вместо этого в трех указах перечислены известные торговые разногласия, касающиеся американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В частности, Трамп обвиняет Канаду во взимании налога на американские автомобили и запчасти, на которые не распространяется действие существующего соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, известного как USMCA. Трамп утверждает, что это необоснованно и что Канада дискриминирует США, не взимая аналогичный налог с других стран. Автомобильное производство в Северной Америке тесно интегрировано между Канадой, США и Мексикой. Но министр торговли США Говард Лютник ранее заявлял, что, по его мнению, Канада должна быть на втором месте после Соединенных Штатов. Трамп также ранее называл автомобили одним из вопросов, по которому у двух стран существуют конкурирующие интересы. В отношении молочной продукции канадские правила давно являются источником раздражения для Соединенных Штатов, особенно канадская система регулирования поставок, которая устанавливает ограничения на импорт из-за рубежа. На товары, превышающие лимит, распространяется пошлина в размере более 300%. Ну и, наконец, продолжающийся бойкот американских
1: иранского алкоголя большинством канадских провинций стал серьезной проблемой для Вашингтона с момента его объявления в прошлом году. Главы канадских провинций неоднократно заявляли, что бойкот будет снят, если США отменят пошлины на ключевые канадские сектора, включая металлы и автомобили. Канадские торговые переговорщики работают над тем, чтобы заключить торговое соглашение, которое хотя бы снизит некоторые из действующих американских пошлин, но пока ситуация только ухудшается. Президент Дональд Трамп в воскресенье призвал республиканцев в Сенате включить Иран в двухпартийный пакет санкций против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, республиканец от Южной Каролины. Трамп связал эту инициативу с наследием Грэма на фоне того, что американские военные наносят удары по иранским целям уже 9-ю ночь подряд. Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Именно этого хотел Линдси, и это должно было произойти. Важно, написал Трамп. Законопроект Грэма, получивший название «Акт о введении санкций против России 2025 года», был представлен в апреле 2025 и предусматривает введение масштабных вторичных тарифов пошлин до 500% против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. 500%. Законопроект на несколько месяцев застопорился, пока Трамп вел прямую дипломатическую работу с президентом России Путиным, однако затем вновь набрал обороты после того, как Грэм добился соглашения с Белым домом незадолго до своей внезапной смерти. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, и сенатор Джин Шахин, демократ от Нью-Гэмпшира, главный представитель меньшинства в Комитете Сената по международным отношениям, заявили, что принятие законопроекта станет достойной данью памяти Грэму. Впервые Трамп предложил добавить Иран в законопроект во вторник во время общения с журналистами у Белого дома. По данным журнала Time, он сказал, что законодатели, цитирую, хотят добавить Иран, и они хотят добавить Хизбаллу. Но помощники сенаторов заявили, что Иран, вероятно, в любом случае подпал бы под действие уже существующих положений законопроекта, направленных против оборонных партнеров России. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута и соавтор, вместе с Грэмом этого законопроекта, публично выступил против повторного открытия текста документа, заявив, что согласованный пакет должен быть принят в его нынешнем виде. Демократы также отдельно выразили обеспокоенность положениями, которые предоставляют президенту широкие полномочия в сфере ведения тарифов. Этот вопрос пересекался с недавно урегулированным спором в Верховном суде о полномочиях исполнительной власти в отношении тарифной политики. Нынешняя версия законопроекта также закрепляет санкции, ранее введенные президентскими указами, что значительно усложняет их одностороннюю отмену будущим президентом после 28 года. Воскресная публикация стала первым публичным заявлением Трампа после того, как Пентагон подтвердил, что два американских военнослужащих погибли, а третий остается пропавшим без вести после того, как иранские баллистические ракеты и беспилотники нанесли удар по авиабазе Музафак Салти в Иордании в пятницу. Еще 4 военнослужащих были эвакуированы по медицинским причинам и позднее выписаны, сообщило Центральное командование США, CENTCOM. В интервью телеканалу News Nation Трамп назвал эти смерти очень печальным событием, а CENTCOM заявил, что ответные удары, нанесенные в субботу, были направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, а также на то, чтобы наказать, как было отмечено, подразделение Корпуса стражи Исламской революции, которые осуществили атаку на Иорданию. Продвижение идеи включить Иран в пакет санкций против России происходит на фоне того, что Трамп также продемонстрировал более сильную поддержку Украине из-за продолжающегося отказа Путина прекратить войну. Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих. Цитирую, в подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой, написал Парнелл в социальной сети X. Отмечу, что за этот период погибли 4 американских военнослужащих, я уже говорил, 3 в Иордании, Иордании, один в Ираке. Названы имена двоих из них – 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан. Таким образом, с начала военных действий 28 февраля этого года потери США составили 18 погибших и 527 раненых. Президент Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. По словам американских и израильских официальных лиц, сейчас рассматриваются два основных сценария. 10-дневное перемирие для возобновления судоходства через Ормузский пролив, либо масштабная совместная операция Соединенных Штатов и Израиля, целью которой станет принуждение Тегерана к капитуляции. Решение пока не принято, однако ближайшие дни могут определить дальнейший ход конфликта. Катар, Египет и Пакистан, да и другие региональные посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня. Оно предусматривает остановку боевых действий, открытие обоих судоходных маршрутов через Ормузский пролив и переговоры о более долгосрочном соглашении. Южный маршрут в Оманских водах должен быть защищен от иранских атак, а северный маршрут в иранских водах освобожден от американской блокады. Среди обсуждаемых вариантов право Ирана взимать разумную плату за конкретные услуги, связанные с безопасностью и экологическим контролем, либо направление этих средств в совместный фонд при участии Международной морской организации. Администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать действий, способных закрыть дипломатическое окно, как сказано. Одновременно Соединенные Штаты готовятся к провалу переговоров. В регион переброшены дополнительные десятки истребителей и самолетов-заправщиков. По данным израильских источников Акшес, Цахаль приведен в повышенную готовность и готовится к возможному переходу в течение нескольких дней к полномасштабной согласованной кампании. Ни Трамп, ни Иран пока не приняли план посредников, а обе стороны продолжают удары, стремясь улучшить свои позиции перед возможным перемирием. Переговоры активизировались после серии американских бомбардировок, которые не позволили восстановить нормальное движение через Ормузский пролив. По данным Акшес, попытка добиться соглашения набирала темп до иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США. После этого Вашингтон отступил от немедленного заключения перемирия. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Трамп намерен продолжить ответные удары до тех пор, пока не сочтет возмездие за нарушение прежних договоренностей и гибель американских военных достаточным. Иран подтвердил получение предложений через посредников, но отказался раскрывать подробности. По оценке одного из региональных источников, Белый дом может продолжать удары еще несколько дней, лишь затем всерьез вернуться к рассмотрению перемирия. Посредники рассчитывают использовать 10-дневную паузу для создания устойчивого механизма свободного прохода судов через пролив, однако пока стороны остаются далеки от соглашения.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
8: Знаешь, какой он красавчик.
9: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
10: Он очень хороший человек.
7: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
7: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
12: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 АМ. Настройтесь.
6: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Великобритании и США доказали, что расстройство сна при нейродегенерации связано не только с амилоидными бляшками, но и с гиперактивностью микроглии иммунных клеток мозга, создающей локальное воспаление. В экспериментальных моделях временная фармакологическая регулировка воспалительного ответа микроглии позволила восстановить более 2 часов глубокого сна в сутки. Это дает науке новую эффективную мишень. Ориентированный подход к замедлению прогрессирования болезни Альцгеймера.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена творчеству одного из самых выдающихся музыкантов в истории джаза, трубача Дэвида Роя Элдриджа. Трудно переоценить тот вклад, который он внес в развитие джазовой музыки 20-го столетия. Когда Отто Хардвик, саксофонист оркестра Дюка Эллингтона, дал Элдриджу в 30-х годах прозвище «Маленький джаз», приставшее к нему на всю жизнь, он, конечно же, имел в виду прежде всего худенькую, невысокую фигурку Роя, но никак не величину его значение для джаза. Ныне историки джаза почти единодушно сходятся на том, что Элдридж явился тем мостиком, тем связующим звеном между горячим новоорлеанским стилем Луи Армстронга и музыкой Дизи Гиллеспи, стиль которой получил название бибоп. Сам же Рой Элдридж был типичным представителем стиля свинг и до начала самостоятельной карьеры играл в таких свинговых биг-бендах, как оркестры Флетчера Хендерсона, Джина Круппы и Арти Шоу. Сейчас, думаю, мы можем перейти к музыкальной части программы, в которой прозвучат фрагменты альбома Элдриджа 1970 года и который называется «The Nifty Cat». Вместе с Роем вы услышите саксофониста Бада Джонсона, Бенни Мортона тромбон, Нета Пирса фортепиано, Томми Брайанта контрабас и Оливера Джексона барабаны. Рой Элдридж начнет с исполнения своей пьесы, которая называется «Nifty Cat» и которая дала название всему альбому.

Элдридж родился в Питтсбурге в 1911 году. Очень быстро проявился незаурядный музыкальный талант мальчика. К 16 годам он уже прекрасно играл на трубе, а в 19 уезжает в Нью-Йорк, где быстро приобретает известность и играет в самых престижных ночных клубах города. К началу 40-х за него борются лучшие биг-бенды того времени, такие как Джим Круппа, Арти Шоу, Бенни Гудман. В 50-х

1965 году Элвис в знак протеста против расовой дискриминации афроамериканцев в Соединенных Штатах уезжает в Европу, выбрав местом своего жительства Париж. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Элвиса и его друзей композицию Роя, которая называется «Cotton», а затем я продолжу.

Возвратившись в Америку в середине 50-х годов, Элджит принимает предложение импресарио Нормана Гранца и начинает тесное сотрудничество с его антрепризой джаз-филармонии. Его выступления и записи новых альбомов пользуются огромной популярностью не только среди американской аудитории, но и во всем мире, не в малой степени, надо сказать, и благодаря музыкальным радиопрограммам Уиллиса Коновара в цикле «Music USA». 60-е и 70-е годы Элдридж посвящает работе с такими корифеями джаза, как певица Элла Фицджеральд и бенд-лидером Каунтом Бейси. В эти же годы выходят такие популярные и сегодня его альбомы, как «Swingin' on the Town», «Coming Home Baby» и «Nifty Cat», фрагменты которого мы и слушаем с вами сегодня. В 1980 году Элдридж оставляет трубу из-за приступов стенокардии, но продолжает выступать в концертах в качестве барабанщика и вокалиста. Кстати сказать, Рой как певец снискал себе известность, пожалуй, не меньшую, чем своей игрой на трубе. И сейчас я предлагаю послушать в его вокальной интерпретации блюз под названием «Виньола».

великий музыкант Рой Элдридж скончался 26 февраля 1989 года, спустя 3 недели после кончины своей любимой жены Виолы, с которой прожил 53 года. Подходит к концу и наша сегодняшняя встреча с легендарным трубачом, певцом и композитором. На прощание Рой со своими коллегами исполнит для вас свою композицию, которая называется «The Ball of Fire», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Елена Королева, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Произведение Владимира Высоцкого дополнило плейлист британской музыкальной передачи, прозвучав в одном эфире с классическими хитами Пола Маккартни и Роллинг Стоунс. Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу этого года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это высшая индивидуальная награда, которая присуждается федерации. Победителя выбирают на основе общего рейтинга, в который входят взвешенные оценки матчей, голов, результативных передач и вклада в отборочные этапы на протяжении всего чемпионата мира. За весь чемпионат Месси провел 626 минут на поле. Илон Маск планирует переснять «Одиссею» с помощью искусственного интеллекта. Он заявил, что его нейросеть «Грок» снимет экранизацию поэмы Гомера к концу этого года. Трамп планирует выдвинуть президента ФИФА Джани Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Как отмечает наша пресса, успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
7: тараканы. Когда наступают трудные времена, люди объединяют сталкиваются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
10: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам. Как всегда, по средам в это время и с вами я, Николай Федоров, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе передачи, или просто вопросы без передачи, вне передачи, но касающиеся гипноза, а вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. И в прошлой передаче мы касались такой интересной темы. Я рассказывал о Уильяме Джеймсоне, это отец американской психологии, о том, как он вытащил себя буквально с того света, будучи дипломированным доктором, будучи медицинским психологом, и при всем при этом он болел так, что просто несколько лет не выходил из дома. И мы дошли до эпигенетики, то есть все, что он использовал, все, что он придумал, сегодня называют это словом эпигенетика. И что такое эпигенетика? Это наука, которая изучает как сигналы, сигналы нашего тела, нашего мозга, в том числе наши мысли, эмоции, устойчивые состояния ума, они включают и выключают гены. Те гены, которые управляют процессами в нашем организме, гены, которые управляют нашим здоровьем. Просто вдумайтесь, что клетка, любая клетка нашего тела, она не знает, что мы просто думаем. Для нее химия хронического страха и химия спокойной уверенности – это реальные молекулярные события с реальными последствиями. То есть два абсолютно разных состояния, две абсолютно разных модели поведения. А для клетки это, ну, набор химических сигналов и электрических тоже. Разные белки, хотя в них, в этих состояниях, разные воспалительные маркеры, разная скорость восстановления тканей. То есть о чем это говорит? Что наша мысль в буквальном физическом смысле, она меняет то, из чего мы сделаны. И представьте, что если какая-то неправильная мысль, которую мы постоянно прокручиваем в нашей голове, эта мысль у нас 5, 10, 15, 30 лет подряд крутится. И вот постепенно мы сейчас подходим как раз к этому. Еще один термин – это нейропластичность. Что такое нейропластичность? Это способность мозга физически перестраивать, физически, заметьте, перестраивать свои связи в зависимости от того, какие мысли в нем живут постоянно. То есть еще раз, мы – это то, и много есть чего. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи, что ты ешь, я скажу, что ты и кто ты. Но, конечно, самое главное – это то, что мы думаем. И то, что мы думаем, это и есть мы. Те мысли, которые в нас живут, они управляют нами, нашими эмоциями. Нашими эмоциями вызывают какое-то поведение. Потому что что такое цель нашей жизни? Цель нашей жизни – это мы стараемся испытать максимальное количество положительных эмоций. Кто-то скажет, я вот из-за детей живу, я там живу ради работы, я живу ради какой-то идеи. Но воспитание детей дает положительные эмоции, когда за ручку вы ведете его в садик, потом в школу, потом уже он сам куда-то едет учиться, в колледж или в университет. Но вам приятно, что вы воспитали такого ребенка прекрасного. Вы получаете положительные эмоции. Вы что-то придумали на работе, у вас какая-то гениальная идея в маркетинге, в науке, в чем угодно. Это тоже дает те эмоции, которые они не заставляют нас жить. Это неправильно так будет сказать, но они помогают нам жить. Они дают ту радость, без которой многие люди просыпаются, и мне часто звонят. Причем один раз позвонил человек, я говорю, какая проблема у вас? Просыпаюсь, нет радости. Я говорю, отлично, просто интересно, очень хорошо говорю. А сколько вам лет? 93. И я так замолчал, потому что 93, я говорю, а как давно? Он говорит, ну вот было 92, было все прекрасно. До 92 лет у меня все было великолепно, просыпался в прекрасном настроении, очень хорошо себя чувствовал. А сейчас как-то чувствую нормально, вот радости как-то нет. Это такие звонки очень радуют, что люди доживают до такого возраста и в здравом уме, в твердой памяти. Еще вот молодцы, они стараются, я хочу жить так, как я жил раньше. Потому что если мы цель теряем, никакие маркеры, никакие наши хромосомы, ну, они просто скукошатся, никаких электрических сигналов не будет, никакая химия не будет вырабатываться. И просто человек, он угаснет сам по себе. Поэтому наш мозг на сегодняшний день – это сумма того, о чем мы думали вчера, позавчера, последние, как я уже говорил, 5, 10, 20, 30 лет. И это не метафора, это нейробиология. То есть это то, что происходит у нас в нас, внутри, на самом деле. И те нейронные пути, которые активировались чаще всего – они становятся самыми широкими, самыми быстрыми. Мозг идет по ним автоматически, как вода по руслу реки. Если мысль правильная, и мы крутим ее в голове, то это русло будет каменное, чистое, широкое, ровное. Если мысли мечутся, вы понимаете, да, маленькие ручейки, тут болотца, тут что-то не то, там коряги, вода не идет так, как надо, и жизнь вся такая вот вялотекущая. Шизофрения, как в песне старой в одной говорили. То есть, если мы годами думали, кто-то думал, мы с вами не думали о болезни, то мозг прорывает глубокое русло именно туда, именно где эта болезнь гнездится, и каждое утро вода, наши мысли, она снова идет по нему, уже без нашего ведома, без нашего согласия. Человек просыпается, решение о том, как он себя чувствует, уже тело принимает без нас, без того, что человек, как бы он хотел себя чувствовать. Только дрогнул, все, до свидания. Год за годом вот это вот русло, оно, его зарыть и потом его перестроить, перерыть в другом направлении, ну, такая тяжелая работа для этого. И всякие практики психологические, психотерапевтические, к нам приходят наши гипнотерапевтические, иногда и психиатрические, к сожалению, бывает. Так вот, Уильям Джеймс открыл кое-что, что переворачивает эту картину. И он утверждал, что мы не плачем, потому что нам грустно, а нам грустно, потому что мы плачем. Мы не сутулимся, потому что мы устали, а мы устаем, потому что мы сутулимся. Не чувство рождает телесный отклик. Телесный отклик рождает то, что мы называем чувством. Чувством, наши эмоции, наше чувство. Это наша батарейка. Тело и ум – это петля, которая замкнута, она двусторонняя петля. И управлять этой петлей можно с любого конца. Что это значит? Это значит, что у нас есть вот дверь, о которой нам никто не говорит. И вот теперь самое важное. То, из-за чего почти все, что вы пробовали раньше, не сработало. Когда нам больно, когда мы чувствуем, что тело сдает, что, как правило, в таком случае мы говорим себе: «Я не хочу болеть», или «Я хочу поправиться». Или если мы уже немного читали о позитивном мышлении, посещали какие-то курсы, читали какие-то аффирмации, нас там научили, «Я стараюсь думать о здоровье». Кажется, вроде да, правильно, почему нет? Мы же хорошие вещи говорим. И кажется, это именно то, что нужно. Но когда мы вдумываемся в это по-настоящему, мы понимаем, когда до нас это доходит, что здесь и зарыта ошибка, которую совершают почти все люди. И каждый раз, когда мы говорим себе «я не хочу болеть», куда направлено наше внимание? Наше внимание направлено на болезнь. Потому что я не один раз говорил, куда направлено наше внимание, туда течет энергия. Мы называем эту болезнь, вот я тоже говорил, что в очередях, особенно там у доктора, да и не только у доктора, очень любят, особенно взрослые люди, поделиться, кому хуже, как бы они соревнуются. У кого у него это, а у него еще это, и он от этого, а все равно вот он живой. Нет, не называем мы этим, забываем название этих проблем со здоровьем. Лишний раз лучше об этом не вспоминать и не упоминать. Не страшно, если вы как-то там в разговоре затронули эту тему, да, можно назвать. Но постоянно это мусолить, переливать это из пустого в порожнее, нет. Потому что мы ее называем, мы ее видим, мы ее ставим в центр своего внутреннего мира. И мы подсвечиваем ее прожекторами нашего внимания. Что делает ум? Ум не обрабатывает отрицание так, как мы думаем. И прямо сейчас, еще раз я приведу тот пример, который это доказывает. Не думайте о боли в спине. Не думайте. Что происходит? Наш мозг вспыхнул. И вспыхнул чем? Образом боли в спине, потому что чтобы не думать о чем-то, надо это что-то сначала представить себе. Это называется у нас парзинг, то, что под наше подсознание, а наше подсознание содержится, как я говорил уже, Илья Сеченов еще писал, в каждой клетке нашего тела. Очень плохо. Да, иногда мы используем частицу «не» там, во внушениях, в каких-то скриптах, но по возможности, когда мы говорим с подсознанием, лучше частицу не включать, потому что в подсознании, тоже, как я уже говорил, нет логики и нет аналитики. Оно не умеет анализировать. И когда я работаю, или там какой-то гипнотерапевт или психолог, он работает связом, ну, психолог за психологов не знаю, я знаю гипнотерапевта, потому что мы как бы более, тоже не всегда у нас получается, потому что сброс веса, потеря веса такая, и контроль даже веса – это очень сложная тема. И мы стараемся не употреблять эту частицу, и когда мы сработаем с потерей веса, мы говорим, там человек приходит, я хочу сбросить 30 килограмм. Не работает. Мозгу мы сказали 30 килограмм, и человек потерял 7 килограмм. Казалось бы, да, что 23 килограмма осталось. Нет. У мозга будет опять, у нашего тела, у нашего подсознания, надо сбросить 30 килограмм. Он не умеет складывать, он не умеет вычитать. И когда 2-3 раза он там пытается убрать этот лишний вес, он говорит, да это бессмысленно, все время 30 килограмм получается. Все, встает, никакой работы нет, или эта работа очень тяжело происходит. И эти все нюансы, их надо в гипнотерапевтической, психотерапевтической работе, их надо учитывать обязательно. Потому что наш ум, если мы вернемся опять о примере с болью в спине, ум идет туда, куда направлен взгляд, даже наш внутренний взгляд. И это всегда и без исключений происходит. Это не слабость воли. Так устроен наш мозг. Так устроен, если точнее сказать более правильно, так устроено наше сознание. Потому что как устроен мозг, там лобные доли, фронтальные доли, нам не надо знать для тех изменений, которые мы хотим совершить в нашем поведении или в устранении взгляда на какие-то прошедшие события, изменения восприятия. Нам надо знать законы сознания, нам надо знать, как устроено сознание, как работает сознание и подсознание, как они работают вместе. Поэтому идем дальше. Когда человек говорит «я борюсь с болезнью», он подтверждает реальность врага. Он говорит своему подсознанию, своему глубинному разуму, что болезнь реальна. Она сильна, она заслуживает же борьбы. И подсознание начинает старательно поддерживать ее существование, потому что иначе борьба теряет смысл. Как, если врага нет, а с кем бороться? А хозяин же сказал, что борьба, все. Подсознание не анализирует и логически не осмысливает те внушения, которые получает от человека для себя самый лучший гипнотизер. Никто так не влезет нам в голову, как мы влезаем туда сами. И получается, что мы кормим то, с чем мы воюем, с чем мы боремся. А когда кто-то говорит «я хочу здоровья», здесь слово «хочу» означает только одно – здоровья нет. Это так же, как аффирмации там, «хочу денег», «хочу там, девушку». Это значит, этого нет. И подсознание говорит: «а, отлично, у него нет, значит, ничего и не будет». И никакая, поверьте, никогда никакая ни аффирмация, ни приказ себе, хоть кричит человек, хоть он уговаривает себя, никаких изменений не происходит. Потому что эти такие утверждения – это не утверждения, это жалобы, это заявление дефицита, это заявление о том, чего нет. И тело, которое слушает нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных, без праздников, без ничего, оно начинает исправно выполнять то задание, которое получило от нашего сознания. Поддерживать состояние, в котором нет здоровья, поддерживать одиночество, поддерживать тот дефицит, о котором человек, как бы он кричал, что «хочу денег, хочу того, хочу этого», и ничего не получается. Потому что подсознание просто выполняет ту команду, которую дает человек каждый день, и даже этого не замечает. Так вот, Уильям Джеймс понял это еще в конце 19 века, и он понял, что привычка – это не черта характера, это нейронный путь в прямом смысле слова. Там всегда создаются наши привычки, это нейронные такие цепи, нейронные сети, которые, когда вскрывают человека, их можно, эти клетки, потрогать, эти нейронные пути, эти нейронные связи, они физически существуют в нашем теле. Они как тропинки такие протоптанные в лесу. И если вы хотите, чтобы вода в русле вашего здоровья потекла по-другому, то просто надо прокопать новое русло. Но не бороться со старым, а начать просто идти по-другому, вырыть другое русло, протоптать другие тропинки. Просто должно быть понятно, что вы хозяин своего тела, потому что вы распоряжаетесь, вы заявляете и декларируете то, что вы хотите. Если четко не задекларировать свои желания, никакое подсознание, сознание даже не услышит это. Это так же, как там, приходят, я не знаю, там, каким-то там предсказателем Таро или еще что-то. У меня там время от времени ко мне приходят там и тарологи, и астрологи, и рассказывают разные вещи. И человек приходит и говорит: а я выйду замуж. Можно смело сказать, там, выйдешь. Если человек даже через 10 лет придет и скажет: как, я же не вышел замуж. Ну, ты выйдешь, ты же не сказал, когда. И этому людей они обучают и объясняют, что надо объяснить, когда, что в этом году или в течение там 3 лет заработаю ли я денег. Ну, казалось бы, такая эзотерическая тема, но для работы со своим сознанием и со своим подсознанием точно так же надо знать эти вещи. И когда грамотный человек, который там таролог или астролог, или там, я не знаю, как еще они называются, эти люди, если они грамотные, все, они так поговорят с человеком, что человек всегда доволен результатами, которые он получил, доволен информацией, которую он получил. Но точно так же мы должны разговаривать со своим телом, со своим подсознанием. И теперь хотелось бы перейти конкретно к тому методу, который, ну, он его не изобрел, но он создал этот метод, Уильям Джеймс, и метод этот помог ему вылезти из его вот этих вот колоссальных проблем. И здесь надо быть очень внимательным, потому что сам метод состоит из 4 шагов. Очень несложно все, но 4-й шаг люди как правило, они не уделяют столько внимания, сколько надо, и его нарушают буквально там на первый же день, точнее даже на первую же ночь. Как происходит это состояние входа в свое исцеление? То, что Джеймс называл расслаблением, как воротами для того, чтобы те вещи, которые он декларировал своему подсознанию, зашли туда, куда надо. Для этого лучшие моменты – это или утро, это буквально первые минуты после пробуждения, или вечер, когда, как я говорил, это называется еще у людей, у нормальных, не психологов, не гипнотерапевтов, просолнечным состоянием. То есть утром вы еще не проснулись, но вы уже не спите, а вечером вы еще не заснули, но вы уже не бодрствуете. Вот это то состояние, оно очень напоминает, в принципе, это и есть состояние гипноза, может, не такого глубокого, который нам нужен там, для каких-то таких колоссальных изменений, но вполне достаточно открывается дверца в подсознание, когда можно закидывать эти внушения. Это как раз та граница, когда тело такое тяжелое, теплое, но при этом ум слышит нас и принимает наши внушения или наши команды, даже можно сказать. То есть еще называют это состояние там пограничным. Это как раз то, когда критический фактор отходит. Сознание нас не покинуло. В гипнозе сознание нас тоже не покидает. И вот буквально сегодня разговаривал с человеком, говорит, а что люди там, и показывал даже там видео какие-то. У меня была клиентка одна взрослая, и она говорит, а они помнят потом, что происходит? Конечно, помнят. 1%, 2% людей не помнят, что с ними происходило в гипнозе. Они все помнят, но если вы придете, и вы все будете и помнить, и вы будете все слышать, потому что, а как иначе мои внушения или какого-то гипнотерапевта или гипнотизера, как они зайдут человеку, если человек ничего не слышит? Вид у человека, да, он лежит с закрытыми глазами, плоское лицо там у него исчезает, он даже моложе начинает выглядеть, там артикуляция, ну все, вот лицо такое прям, как будто он омолодился чуть-чуть. И но человек все слышит. Все осознает, все понимает. Любое внушение, которое ему не нравится, любая инструкция, он ее отвергает, может в любую секунду практически открыть глаза, сказать, не-не-не, что-то вы мне не то говорите, я и не собирался бросать курить или пить, это ерунда, это что-то вы тут напридумывали. На это я шучу. Так вот, это самый тот момент, когда мы еще не заснули или когда мы еще не проснулись. Нет критического фактора, он обойден. И в этот момент все, что человек себе говорит, проходит прямо в глубину, проходит туда, где и живут эти программы тела, проходит в наше подсознание. Туда, куда обычные дневные слова, они просто не достают, не заходят и никак не работают. Что надо сделать? Надо просто позволить себе лечь, расслабить плечи, расслабить челюсть. И большинство людей держат, там прям иногда зубы скрипят, даже слышно, человек напряжен, но мы этого часто не замечаем. То есть мы расслабляем, как я уже говорил, идем сверху вниз, расслабляем лоб, делаем долгий вдох, выдох. И когда мы отмякли, когда мы расслабились и входим в это просолнечное пограничное состояние, это и есть нужное состояние. Вы редактор с открытым файлом. И в этом состоянии правки в этом файле принимаются. Вторая важная вещь – это фокус. Что такое фокус? Надо просто взять свою руку, левую или правую, какую вам удобнее, и положить ее на то место, где нам неспокойно, где у нас дискомфорт. На грудь, на живот, на колено. Вот туда, куда, естественно, дотягивается рука. Если там болит стопа, можно там согнуть ножки или там полусидя как-то, но можно устроить даже на затылок. Это делается не для того, чтобы лечить усилием воли или там лечить руками, а просто ради тепла руки, ради внимания, которое мы уделяем своей какой-то части тела для физического контакта. Это сигнал телу: я с тобой, я здесь, я не убегаю, я забочусь о тебе, я люблю тебя. И сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы я продолжу рассказывать метод Джеймса.
1: Дэвидсон радио. Радио.
0: Дэвидсон радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. 96-летняя американка попала в книгу рекордов Гиннесса как самый старейший блогер-кулинар. Она снимает видео с рецептами вместе со своим внуком. В качестве рецептов Эйлин Чин использует свои записи из пожелтевшей кулинарной книги. Эйлин родом с Ямайки и часто готовит национальные блюда. Помимо этого, на канале много рецептов и других блюд, супов и десертов. Эйлин начала готовить в 5 лет, позже увлечение переросло в бизнес. В 50-х годах они с мужем открыли пекарню на острове Сен-Мари. Позже Эйлин переехала в Майами. Сейчас суммарно на всех аккаунтах у нее 3 миллиона подписчиков. И в марте этого года в возрасте 96 лет и 89 дней ей было официально присвоено звание самого старейшего блогера-кулинара. Франция официально запретила соцсети для детей младше 15 лет. Это первая страна в Евросоюзе, принявшая подобный закон. Итальянские правоохранители изъяли около 770 килограммов кокаина, спрятанного в контейнере с бананами, прибывшим из Эквадора. По оценкам следствия, стоимость партии на черном рынке могла достигать 250 миллионов евро, пишет Fox News.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
12: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar.
14: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
19: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
18: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
10: И мы продолжаем с вами снова. Я Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». А если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я рассказывал о том, как можно по методу Уильяма Джеймса, это отец американской психологии, даже сегодня его труды изучают в университетах, как можно помочь себе выкарабкаться или облегчить какое-то свое тяжелое состояние и чувствовать себя лучше, бодрее и веселее. И я говорил о том, что для того, чтобы сфокусироваться, надо положить руку на то место, которое, в котором возник дискомфорт, которое себя там не очень хорошо чувствует. Не лечим руками. Это для того, чтобы показать своему подсознанию, что я здесь, я не убегаю. И теперь представьте этот орган, на который вы положили свою руку, там, колено или почка или сердце, таким, как он должен быть. Вам не надо знать прекрасно анатомию, знать, как там выглядит мениск или там мышца какая-нибудь. Нет. Вы просто представьте его не больным, не воспаленным, не усталым, а такой, что он живой, тепленький, здоровый. Погладьте это место. И сказать, даже я думаю, что точнее было бы сказать, что вы его наполняете вот тем теплом душевным. Я бы даже посоветовал, у Джеймса этого нет, но я бы посоветовал даже с ним, может быть, поговорить. Сказать, что я помню, я тебя, я ценю тебя, что ты делаешь, я так к тебе хорошо отношусь. И можете его даже наполнить каким-то цветом, который вам приятен. Не обязательно там искать, что вот сердце там такого цвета. Нет, сердце, а может быть, голубой цвет вам.

точно так же любая наша клетка, она может воссоздать весь наш организм. Все наши потрошки, ручки, ножки, глазки, вот тут все. И у них есть свое сознание. Как это бы смешно не выглядело, но чем больше проходит времени, вот просто попробуйте поговорить, погладить, поговорить и наполнить каким-то светом, там, бело-золотистым, я не знаю, фиолетовым. Любой как цвет, который к вам приходит просто вот в голову. Но здесь надо не забывать, что те вещи, те нюансы, которые Джеймс придумал, ну даже не придумал, а до которых он дошел вот в ту ночь, когда он осознал, как это сделать, как этот запустить код, эту внутреннюю команду своим органам, своему организму. Он понял, что здесь есть три правила, которыми он пользовался. Может быть, правил 5, может быть, 6. Он пользовался тремя, и этого более чем достаточно. Если следовать этим трем правилам, у вас абсолютно все получится. Ни одно из этих правил лучше не нарушать. Чего касаются эти правила? Эти правила касаются того, как формируется команда вашему телу, тому органу, у которого возникли какие-то проблемы. Во-первых, все любое ваше внушение, любая ваша инструкция должна быть только в настоящем времени. Не то, что у меня там сердце вылечится, когда оно, это как это, выйду я замуж, а когда, ну через 30 лет, может, выйдешь. Нет, нашим телом так не работает, ни один орган. Должна быть конкретика, это все должно быть в настоящем времени. Это должно быть утверждением факта. Звучать это должно спокойно, ровно и уверенно. Это не должен быть какой-то надрыв, не должна быть мольба, не должна быть борьба. Потому что ну, с самим собой бороться, это так, себя не уважать просто. И теперь я скажу те фразы, которые Уильям Джеймс использовал для того, чтобы дать инструкции своему телу. Их не обязательно даже слово в слово. Если вы их не запомните, не страшно. Главное понять смысл. В любом деле, вот у нас скрипты мы используем в гипнотерапии, или там используем индукции для ввода человека в гипноз. И когда люди пытаются запомнить, а этих индукций достаточно много, я всегда говорю, важны не слова, важен ваш настрой. Важен смысл того, что вы хотите сказать. Это ваше тело, ваши клетки, ваши органы. Они вас услышат и они вас поймут. То, что вы положили руку и просто представили, как вы наполняете каким-то целебным цветом ваш орган и представляете, что он у вас здоровый, такой теплый, такой он, вот он вам улыбается. Можно представить, как вам колено улыбается или вам там ваша почка улыбается. У них есть свое настроение, как бы это смешно ни звучало. Вот. Что говорил Джеймс? Говорил он следующие слова. «Мое тело знает, как быть здоровым. И прямо сейчас оно восстанавливается. Я выбираю это, и это происходит». Три утверждения. Первое утверждение, что «мое тело знает, как быть здоровым». Второе, в настоящее время, прямо сейчас оно восстанавливается. Я выбираю это, и это происходит. Три утверждения в настоящем времени. Не просьба, не мольба, а констатация факта. Не ваше желание, а команда, уверенная, спокойная команда. Скажите это медленно, внятно, спокойно, с закрытыми глазами. Так, как говорит человек, который знает, и который обращается к себе не как проситель, а как хозяин своего тела. Повторите это 3 раза, не спеша, внятно, спокойно. А между повторениями просто держите паузу и тишину. И сейчас то 4-е правило, из-за чего у большинства людей ничего не выходит. Не старайтесь проверить результат немедленно. Это очень важно. Что это значит? Кажется, да, звучит просто, но это разрушает тот эффект от вашей работы,

0: которую вы сами с собой провели. Ну, такой пример, что вы закопали картошку весной, и на следующий день смотрите, откопали и смотрите, там ростки появились, не появились, правильно я немного полил, мало полил. Если вы будете ее каждый день выкапывать, естественно, что картошка не вырастет. Поэтому очень многие люди после произнесенных слов начинают прислушиваться, где там закололо, не закололо, меньше болит, больше болит, полегче стало. А вдруг это не сработает? В этот момент вы переключаете все свое внимание на отсутствие результата. Вы не верите себе. Это доказывает, что вы себе не верите. И вы снова призываете то, от чего вы отказались, и с чем вы попрощались. То есть с той болезнью, с той какой-то проблемой, которая возникла в той части тела, с которой вы работаете. То есть вы выкопали свою картошку. Нет, нет и нет. Вы даете команду, вы отпускаете и спокойно засыпаете. Утром, если получается, желательно, чтобы это получалось, проводите всю эту процедуру снова. Не потому что вы не верите, а потому что садовник заверяет своим семенам, своей картошке, своим зернам. Именно это и сделал Джеймс. Он не исцелил себя за одну ночь. Он не совершил чуда, не нашел волшебного слова, которое там за час или за два или за пять часов решило эту проблему. Он просто принял решение, начал поливать и следить день за днем свои семена, выбирать те мысли, вопреки тому, что тело еще сигналило «больно, больно, больно». Если хватит времени, я вам дам еще один метод. И то, что я использую, и то, что я не знаю, может, еще кто-то это придумал, просто я никогда не встречал. Очень хороший метод. Я буквально там за пару минут расскажу вам, как можно погружать себя в самогипноз. Вы можете написать свои пожелания, исходя из того, что вот я рассказал, что ваши инструкции, ваши внушения должны быть в настоящем времени спокойные, уверенные. Что надо сделать? Вы просто берете на своем телефоне, сейчас у всех хорошие там, смартфоны или андроиды, вы берете и 10-15, ну 15-20 секунд включаете на запись и ничего не записываете, там просто тишина. Для чего это? Для того, чтобы вы воспользовались той методикой, которую я вам расскажу сейчас, и дали себе время погрузиться поглубже в гипноз. То есть вы 15-20 секунд, у вас тишина, потом вы своим голосом начинаете давать себе команды. Мое тело восстанавливается каждый день. Я чувствую себя лучше и лучше. Там, моя коленка или там, моя печень с каждым днем становится лучше и лучше. Она восстанавливается. Самые простые слова. Никаких там сверхъестественных каких-то колдовских заговоров мы не делаем и ничего такого не применяем. Как погружать себя? Очень простой, очень хороший метод. Вы берете одной рукой и мизинец на правой или на левой руке его поглаживаете от ногтя, от верхушки мизинца до того места, где там этот ваш третий сустав, где мизинчик прикрепляется к ладони. Мягко его огладили с двух сторон, потом то же самое сделали на другой руке. Теперь вы расслабились, положили руки и сконцентрировали все свое внимание, переносите на тот мизинец, который вы погладили первым. Уже теперь вы не дотрагиваетесь ни до чего, но вы вызываете то ощущение, как будто вы пальцем проводите от верхушки мизинца по всей его длине. Желательно, ну это очень несложно, даже почувствовать пульс, потому что в каждом пальчике у нас есть пульс. Вот когда вы мизинец ощутили весь, теперь держите это ощущение у себя в голове и то же самое делаете с мизинцем на другой руке. Это не так трудно, как, может быть, вы сейчас слушаете. Это очень легко. Ваши ладошки лежат. Теперь вы держите в в своем сознании держите вот два эти мизинца, вы их ощущаете, как будто кто-то их трогает или вы их трогаете. Должно быть у вас прям физическое ощущение. После этого вы с закрытыми глазами направляете свой взгляд на середину вашего лба. То есть как бы вы свои глаза закатываете чуть-чуть вверх. При этом продолжая держать все внимание на своих мизинцах. И теперь самое простое, не надо пугаться. И теперь начинаете считать от 100 вниз. 199, 98. Вот если вы все сделаете правильно, я думаю, то, что до 98 вы не досчитаете, у вас просто числа отлетят. Большинство, если все сделали правильно, держите внимание на двух мизинцах и смотрите в центр своего лба, вы, может быть, и на 99, и даже до 99 вы не дойдете. А может быть, даже вы и 100 не скажете. Все, вы в хорошем, глубоком гипнозе. Вот вы пока 15, это займет 15-20 секунд. Вы улетели туда, куда надо. Критический фактор полностью вы свой растворили. И что теперь происходит? Теперь у вас наушники, и вы своим голосом со своего телефона даете себе те команды, те инструкции, те внушения, которые вы хотите. Вы можете найти миллион этих инструкций в интернете. Можете какие-то пожелания без частицы «не» и в настоящем времени спокойным голосом. Не надо накладывать музыку, ничего не надо. Для нас наш голос собственный, он лучше любой музыки. И вы просто все это слушаете. Вы никуда не потеряетесь, вы не останетесь в гипнозе. Поверьте мне, максимум, что будет, это и то это надо расценивать как бонус. Вы просто хорошо, глубоко заснете и проснетесь освеженными, полными сил. У вас будет радость в душе, как мне звонил этот взрослый человек, который просыпался и говорит, что ты радости с утра нет. Вот поверьте, вы можете наговорить себе все, что угодно, но в пределах разумного. Это не должно быть долго. Это 5-7 минут. Вот более чем достаточно. То есть вы написали какой-то текст, не бойтесь, если там будут повторения. Это даже очень хорошо, потому что мы используем обычно от 15 до 21 повторения, когда мы даем какие-то внушения, особенно когда бросить курить, там я минимум 21 раз говорю, что вы отказались от курения и бросили курить до конца своей жизни. И это можно говорить и 20-30 раз. Когда человек в гипнозе, ему ничего не надоедает. Вы в хорошем гипнозе. Вы просто можете без всяких инструкций оставаться в этом состоянии. Там, не знаю, 5 минут, 15 минут. Вот сколько вы захотели, столько можно в этом состоянии оставаться. И при этом, при всем будете чувствовать себя, я говорю, с каждым днем лучше и лучше. Если это не получится сразу, тоже не надо огорчаться. Вы приходите, когда в спортзал или... Вспомните, когда вы ходили в спортзал, никто не ложится и сразу там 100-150 килограмм штангу не поднимает. Мы берем там, не знаю, 15-20, ну, в зависимости от комплекции человека. То есть просто надо день, два, три, и вы раз и провалились. Но поверьте, когда вы провалитесь, как те люди, которые были у меня на обучении, они сказали... Таблетки нам больше никакие незаконные не нужны. Но это была шутка, естественно. Потому что когда они погружались в гипноз, я их погружал, потом они друг друга погружали, они говорили, что настолько там хорошо, что не хочется возвращаться. Потому что когда я устанавливал и учил их, как устанавливать самогипноз, там обязательно всегда мы говорили, что я погружаюсь в глубокий самогипноз там, на 1 минуту, на 2 минуты, на 5 минут. Потому что иногда человек раскачивал себя, было все хорошо, а потом стало так хорошо, что некоторые просто не хотят выходить. Они все слышат. Такое, кстати, бывает иногда на эстрадных выступлениях. Это самое то, что не любят гипнотизеры эстрадные. Когда человек где-то в зале там шлеп, и он отъехал, и уже представление закончилось, а человек не открывает глаза. Это не потому, что ай, он в гипнозе, он умрет там с голода. Никто никуда не умрет. Ни одного зафиксированного случая за всю историю гипноза такого не было. Просто человек настолько устал от проблем с деньгами, от проблем на работе, от проблем там с женой, или если это женщина, от проблем с мужем, с детьми. Вот все, что угодно в жизни происходит, только не то, что человека радует. А он попал туда, он как будто он попал домой. Ему так хорошо, ему так комфортно. Вот если вы воспользуетесь этим методом, поверьте, я сам им пользуюсь. Я знаю, там, наверное, несколько десятков разных вариантов погружений, и включая самогипноз. Но, как правило, мы пользуемся там 2, 3, 4 какие-то модели для работы с клиентами, для погружения самим. И если бы было у нас видео, я бы просто показал, как выглядят. Там есть еще такие методы, тоже очень несложные, но которые просто вот моментально переводят человека в это состояние. Но когда вы один мизинчик ощутили, держите это ощущение, держите внимание, все внимание на этом ощущении. Потом второй мизинчик, смотрите с закрытыми глазами на центр своего лба и начинаете считать от 100 вниз. 199. Досчитайте, если там, не знаю, там, до 91, до 89, ничего страшного. Но если вы ушли уже туда к 80, надо остановиться и повторить все сначала, значит, вы потеряли ощущение мизинцев или вы не смотрите на центр своего лба. Как проверить, что вы постоянно смотрите, потому что вы считаете обязательно с закрытыми глазами, смотря на точку в середине вашего лба. Это очень легко проверить. Вы можете, если вы не за рулем, и там у вас нет каких-нибудь острых механизмов или опасных, можете прямо сейчас сделать. Закройте глаза, посмотрите на точку своего лба. И теперь, смотря на центр своего лба, попытайтесь приоткрыть глаза. И вы поймете, что вы не можете открыть глаза. Если вы открыли глаза, значит, вы не смотрите на центр своего лба. Это проверяется вот просто элементарно. Смотрим на центр своего лба. Попытались приоткрыть глаза, не получается. Великолепно. Можно начинать считать от 100 вниз. Может быть, некоторые из вас, даже им не надо чувствовать мизинцы, можно просто поднять глаза, закрытые глаза, с закрытыми глазами, смотрите на центр своего лба и считаете от 100 вниз. И на этом сегодня я с вами прощаюсь. Я желаю вам мира и покоя в душе. С вами был Николай Федоров. Пусть удача будет с вами. Всего вам доброго. До следующей среды.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: коллекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ. Я...
3: Да, как хорошо.
4: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После объявления о будущих пошлинах на импортные лекарства администрация Трампа начала переговоры с крупнейшими производителями о переносе производственных мощностей в Соединенные Штаты. Власти заявляют, что это должно укрепить национальную безопасность и снизить зависимость от зарубежных поставщиков. В Конгрессе продолжаются дебаты вокруг дополнительного пакета оборонных расходов. Министр войны Хексет заявил, что администрация запрашивает десятки миллиардов долларов на покрытие военных операций и укрепление американских сил в регионе. Администрация Трампа приостановила выделение более 1 миллиарда долларов по программе Medicaid для Калифорнии и Миннесоты, заявив о необходимости дополнительной проверки расходования средств. Решение уже вызвало политические споры между республиканцами и демократами. Продолжаются обращения граждан по поводу программы так называемых «Trump Accounts», предусматривающей выплаты семьям после рождения ребенка. Несмотря на продолжающуюся реализацию программы, часть семей сообщает, что деньги еще не поступили. Пентагон официально подтвердил личность военнослужащего, погибшего во время выполнения заданий в Иордании. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите двадцатки в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в 3 штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы» с Алексеем Орловым.
13: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» — магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, мы знаем почему, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. К тому же, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Большой выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами, если побываете по адресу 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace, дамы и господа, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, о чем мы сегодня будем говорить? Вообще я назвал свой монолог так. Плоды просвещения сползания к социализму. Я начну с результатов опросов общественного мнения. Я сразу же хочу сказать, что мы с подозрением относимся к различным опросам общественного мнения, но у нас с вами нет другого инструмента, чтобы догадываться, чтобы знать, чем живут граждане нашей страны. Итак, исследование Кейта Институт. Это либертарианский научно-исследовательский институт в Вашингтоне. Что выявило это исследование? Половина, 46% американцев, почти половина, не знает, чему была посвящена 250-я годовщина образования государства. То есть не знают ничего о Декларации независимости. Только 53% знают что-то о Декларации независимости. У нас есть также исследование компании ABA Survey for Civic Literacy, то есть исследование гражданской грамотности. Исследование показывает, лишь 5% американцев способны правильно ответить на 15 вопросов экзамена на получение гражданства Соединенных Штатов. Каждый из нас, тот, кто приезжал, получал гражданство, знает, что есть вопросник. Мы должны отвечать на вопросы. Так вот, это исследование было проведено среди американцев, которым не приходится изучать, получать гражданство. Они уже граждане. Так вот, только 5% способны правильно ответить на все 15 вопросов этого экзамена. Прекрасная грамотность, не правда? Исследование компании ASTY среди студентов. Исследование показывает, многие, уже получившие звание бакалавра, ну, то есть хорошо поработавшие, не имеют базового представления об американской политической системе. То есть не знают, что у нас есть три ветви власти, что есть исполнительная власть, что есть законодательная власть, что есть судебная власть. Не знают. Итак, опрос PBS, это Public Broadcasting System News, и исследовательского центра Колледжа Марис показывает, 84% взрослых считают, что американцы знают историю страны слишком плохо. И последний еще раз опрос. Gallup News. Окей. Я обратился к Gallup News, это мой был вопрос, проанализировать разницу между республиканцами и демократами в отношении к своей стране. Так вот, 70% республиканцев, 70% испытывают, как они говорят, extreme pride, чрезвычайную гордость по отношению к своей стране, 70% республиканцев и только 14% демократов. Вот такие результаты опросов общественного мнения. Дамы и господа, следует ли нам удивляться победам социалистов над традиционными демократами в праймериз Демократической партии на выборах в Палату представителей, в Сенат, штатные легислатуры? Я думаю, нам удивляться не следует. И вот вопрос. Когда, где и как усвоили американцы, достаточно большая часть американцев отрицательное отношение к своей стране и веру в то же самое, веру в социализм? Ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Во-первых, это школа, которая их так учит, среднее и высшее. Это кино и телевидение. Ну и это, конечно, исторические музеи. Исторических музеев в нашей стране бесчисленное множество. Несколько десятков тысяч. Это музеи по истории штатов, по истории округов, городов, городков. Музеи о событиях давным-давно исчезнувших из памяти абсолютно большинства американцев. Масса музеев. Ну, что делать? Так вот, обрушившаяся на страну в последние десятилетия культура отмены, она так и называется, cancel culture, культура отмены. Это уничтожение памятников, превратное толкование событий, превращение легенд в факты. Все это отразилось на преподавание американской истории в школах и колледжах, университетах. Прибавьте к культуре отмены еще критическую расовую теорию, critical theory, race theory, которая однозначно искажает историю нашей страны. Я расскажу о том, приведу пример, который я приводил неоднократно, но его нужно приводить всегда. Значит, в августе 2019 года журнал New York Times Magazine, это воскресное приложение газеты New York Times, этот журнал запустил программу 1619. Запустив эту программу, журнал выразил уверенность, что эта программа будет преподаваться в школах и даст понять юным американцам, что Соединенные Штаты Америки основаны белыми расистами, и всему, что достигла наша страна, мы обязаны черным. Авторы программы утверждают, я цитирую то, что там написано, в стране, не было ничего, что не было бы не затронуто проводившимся 250 лет рабством. И почти все, что сделало Америку исключительной, exceptional, выросло из рабства. Ну, это абсолютная чушь, конечно. Ну, что делать? Вот такая программа. Программа 1619. Так вот, согласно этой программе, историю Соединенных Штатов Америки следует отсчитывать не от 4 июля 1776 года, а с августовского дня 1619 года, когда в основанный в 1607 году англичанами Джеймстаун, это первое поселение англичан в Северной Америке, были завезены черные, ставшие рабами. Ну, это, дамы и господа, абсолютная ложь. Эти люди черные, они рабами не стали. Кстати, они могли стать рабами. Португальский корабль вез этих черных людей из Западной Африки в португальские колонии в Карибском море. Корабль был перехвачен английскими пиратами. Людей освободили и отвезли в Джеймстаун, поселение англичан на реке Джеймс. Ну, это Вирджиния. Никакого рабовладения там не было. Ну, хотя бы потому, что не было рабовладения в Англии. Рабовладение в Вирджинии было узаконено только в 70-е годы, а их рабов привезли в 1619 году. Так вот, эта программа, которая лжет, которая говорит, что все, чему мы обязаны в нашей стране, мы обязаны тем, что что-то создали черные, она была запущена в учебном году сразу же, 2019-2020 учебный год. И тысячи школьников стали учиться по этой программе, которая искажает историю и во многих штатах учится до сих пор. Теперь, культура отмена и критическая расовая теория отразились, разумеется, на экспозициях в музеях. Не могли не отразиться. Прежде всего, это флагман американских музеев. Это музей Смитсоновского института в Вашингтоне. Ну, я думаю, большинство из вас, если не все, прекрасно знают о существовании этих музеев в Вашингтоне. С этого Смитсоновского института все и началось. Как говорится, здесь аукнулось, в музеях всех страны откликнулось. И казалось, никто и ничто не в силах изменить образовавшуюся тенденцию искажения истории нашей страны. К счастью, дамы и господа, нашелся человек, решивший, что следует попробовать, пока не поздно. Это Дональд Джей Трамп. 31 января 2025 года. Когда он вошел в Белый дом во второй раз, на 11-й день после инаугурации, Трамп огласил президентский указ. Указ называется так: «Восстановление истины и здравомыслия в американской истории». Трамп обратил внимание на Смитсоновский институт, цитирую Трампа, «попавший под влияние раскалывающей страну идеологии, ориентированной на расизм». Трамп потребовал, цитирую, «исключить неподобающую идеологию». Смитсоновский институт вновь должен, сказано Трампом, стать символом вдохновения и американского величия. Совет Белого дома по внутренней политике принялся за работу. И вот результатом этой работы стал 162-страничный доклад, 162 страницы доклад, который называется так: «Спасение американской истории». Этот доклад был обнародован 6 июля, через два дня после празднования 250-й годовщины провозглашения независимости. Факты, которые содержатся в докладе, они вопиют. Факты вопиют. В экспозициях делается упор на то, что отцы-основатели были рабовладельцами и провозглашали свободу и стремление к счастью для избранных, не для всех, для избранных. Например, я остановлюсь на экспозициях Бенджамина Франклина и Александра Гамильтона. В этих экспозициях акцентируется внимание на то, что Франклин был расистом и противником иммиграции, а Гамильтон был рабовладельцем. Давайте, дамы и господа, обратимся к тому и другому. Мы достаточно хорошо знаем о Бенджамине Франклине, Александре Гамильтоне. Посмотрим, как они представлены в историческом музее Смитсоновского института. Ну, весь цивилизованный мир, я подчеркиваю, цивилизованный мир знает Бенджамина Франклина как выдающегося ученого и изобретателя. Ну, я замечу, что он был членом Петербургской академии наук. Американцы знают, ну, те, кто хочет, конечно, знать, что Франклин был выдающимся политиком. Подпись Франклина под двумя важнейшими документами – Декларация независимости и Конституция Соединенных Штатов. Франклин помог заключить военный союз с Францией, и это помогло Соединенным Штатам одержать победу в войне за независимость. Ну и так далее, и так далее, и так далее. О достижениях Бенджамина Франклина можно говорить бесконечно. Но и на солнце есть пятна, правильно? Пятна есть и в биографии Франклина, как пятна из биографии любого смертного. Подчеркну, пятна биографии Франклина с точки зрения сегодняшнего американца, но никак не американца второй половины 18-го столетия. Да, Бенджамин Франклин владел домашними рабами. Он писал, что считает чернокожих интеллектуальнее ниже белых. Но за 3 года до смерти, в 1787 году, Франклин освободил всех рабов и возглавил Пенсильванское общество за упразднение рабовладения. Этот факт экспозиция в музее игнорирует. Итак, далее. Франклин выступал за ограничение иммиграции. Конкретно за ограничение иммиграции из Германии. Он житель Пенсильвании. Пенсильвания с громадным в то время притоком немецкого населения. И он опасался, Франклин опасался, что немцы, он говорил, германизируют колонию. Ну, колония имеется в виду Пенсильвания. Вот его слова. Цитирую. «Почему Пенсильвания, основанная англичанами, должна стать колонией чужестранцев, которые вскоре станут настолько многочисленными, что германизируют нас вместо того, чтобы нам англизировать их?» Его смущало, что иммигранты не учат английский язык, открывают свои школы и печатают свои газеты. Он призывал, называл, вот это интересно, он назвал прибывающих немецких крестьян невежественными и упертыми. Теперь, дамы и господа, значит, вот делается в экспозиции акцент на то, что Бенджамин Франклин не любил иммигрантов. Когда современный экскурсант, скажем, посетитель музея, слышит, что Бенджамин Франк выступал против иммиграции, о чем прежде всего думает этот человек американский? Ну, естественно, ему в голову сразу приходит южная граница, масса латиноамериканцев, которые прут через южную границу из Мексики в Соединенные Штаты. Ими в голову не может прийти, вот, что Франк там говорил о немцах. Нет, раз он был против иммиграции, значит, это не только немцы, он вообще был против иммиграции. Какой негодяй. Это у нас Бенджамин Франклин. Давайте обратимся к Александру Гамильтону. Он описывается в экспозиции как фигура, я цитирую, влиятельная, но противоречивая, то есть фигура с изъянами. Экспозиция игнорирует участие Гамильтона в войне за независимость. Вы можете себе представить. А он был адъютантом генерала Джорджа Вашингтона. Кстати, геройски проявил себя В сражении при Йорктауне это решающая победа над англичанами. В битве при Йорктауне колоссальную помощь американцам оказали, конечно, французы. И экспозиция вообще не называет, это просто совершенно возмутительно, а роли Гамильтона в организации в 1787 году Конституционного конвента. На мой взгляд, если вы меня спросите, что самое главное в жизни Гамильтона, в биографии, что бы я отметил? Ну да, он министр финансов, он первый министр финансов в истории нашей страны, масса. Но решение Гамильтона, он, Джеймс Мэдисон и еще 2-3 человека – помогли созвать Конституционный конвент в 1787 году. Потому что они пришли к выводу, что если Соединенные Штаты могут жить по старой, по первой Конституции, это была Конституция с однопалатным Конгрессом, которая не в состоянии была абсолютно ничего решить, потому что для того, чтобы этот однопалатный Конгресс мог что-то решить, в составе 13, делегации 13 штатов, если не было принято единогласного решения, то есть какой-то штат выступал против, то решение не принималось. Поэтому страна не могла так долго жить. Благодаря Гамильтону и Мэдисону был создан Конституционный конвент, на котором родилась Конституция, по которой мы с вами живем. Это его главное, конечно, достижение. Более того, после того, как была одобрена Конституция на этом конвенте, это сентябрь 1787 года, для того, чтобы Конституция вошла в строй, ее должны были ратифицировать не менее 9 штатов, 9 из 13. Штат Нью-Йорк, штат, в котором жил Гамильтон, он жил в городе Нью-Йорке, он был под вопросом. Противников Конституции было громадное число. И Гамильтон вместе с Мэдисоном и будущим первым министром юстиции Джеем, они стали писать в две нью-йоркские газеты эссе, объясняя читателям, что из себя представляет Конституция. Большинство этих эссе, их 85, большинство написал Гамильтон. Эти эссе составили потом сборник «Федералист». Этот сборник переведен на все языки цивилизованных стран, он, естественно, на русском языке. Роль Гамильтона в том, что Конституция была одобрена, фантастическая. В экспозиции в музее об этом абсолютно ничего не говорится. Дамы и господа, если бы в экспозиции о Томасе Джефферсоне не были упомянуты Декларация независимости и его роль в приобретении Америкой гигантской Луизианской территории, но что это была бы за экспозиция? А если бы, скажем, в экспозиции о Карле Марксе не был упомянут Капитал и его роль в революционном движении в Европе? Что это за экспозиция? И да, Гамильтон владел рабами. Сохранились записи о покупке им рабов для собственного дома, также для родственников, детей. В записях зафиксированы случаи аренды. Аренды рабов у других владельцев. К тому же, будучи юристом, адвокатом, Гамильтон оформлял сделки с рабами для своих клиентов и вел судебные дела, связанные с владениями рабов. Что было, то было. Но эта экспозиция забывает, подчеркиваю, забывает упомянуть, что Гамильтон был одним из основателей в 1785 году Нью-Йоркского общества содействия освобождения рабов. Общество боролось за полную отмену рабства в штате Нью-Йорк и защищало свободных чернокожих от похищений. Акцент в экспозициях о Бенджамине Франклине и Александре Гамильтоне на отрицательных, подчеркну еще раз, отрицательных с точки зрения сегодняшних американцев фактов в биографии отцов-основателей нашей страны, это всего лишь два примера. только два примера пропагандистской деятельности музеев Смитсоновского института. Есть и другие примеры. Будет небольшой перерыв. После перерыва я расскажу вам о других примерах. Оставайтесь на волне нашего радио.
14: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. На северо-востоке нашей страны продолжают ликвидировать последствия сильных штормов, а синоптики предупреждают, что сезон экстремальной погоды еще далек от завершения. Городской совет Нью-Йорка рассматривает новые меры против вспышки болезни легионеров в Манхэттене. По последним данным, зарегистрировано 76 подтвержденных случаев заболевания, 5 человек умерли. Планируется усилить проверки и расширить систему информирования населения. Из-за непогоды коммунальные службы Нью-Йорка переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют избегать подтопленных улиц и следить за предупреждениями Национальной метеослужбы.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610-256-5610.
16: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
17: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
14: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
13: Окей, окей, дамы и господа, я естественно напомню, что спонсор программы «Моя Америка» — магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, а теперь мы продолжим разговор о том, что из себя представляет музей Смитсоновского института. В 2016 году заместитель секретаря Смитсоновского института по вопросам музеев и культуры этого господина звать Коэн Говер. Он выступал в Браунском университете. Это один из университетов Лиги Плюща. Он находится на Род-Айленде. Небольшой университет, но знаменитый. Так вот, этот господин затронул тему празднования Дня Колумба и заявил, что Христофор Колумб был работорговцем и убийцей. И поэтому следует праздновать не День Христофора Колумба, а День покоренных народов. На этом же симпозиуме выступили заместитель секретаря по вопросам образования, Моник Чен и директор музея Атея Хартинг. Они говорили вот о чем. О принадлежности земли покоренным народам. То есть индейские племена являются по сей день законными владельцами. Да, дамы и господа, если вы живете в Манхэттене, эта земля принадлежит индейцам. Смитсоновский институт американского искусства, Смитсоновский музей. В институте есть музей американского искусства. Он запустил плакат. На этом плакате говорится: понятие белости, whiteness, белости, то есть мы белые, понятие whiteness, лежит в основе истории Соединенных Штатов, активно формируя социальные, культурные, политические и экономические структуры страны. Окей, значит, дамы и господа, если вы родились белым, вы родились привилегированным человеком, и вы должны это понимать, что вы привилегированы со дня рождения. Это современная левая пропаганда, но она царствует в этом университете. Музей проповедует идею не двух полов, дескать, не только есть мужчины и женщины, множество полов. Выставка называется так: «Мы здесь свои». «We belong here». «Мы здесь свои». Значит, выставка показывает, цитирую: «Борьба за равные возможности».

0: В ноябре 24 года, совсем недавно, директор музея Хартинг заявила: выставка называется так: «Детство не все так просто». То есть «Childhood, it's complicated». Это не все так просто. Эта выставка призвана показать, как взрослели девочки и девушки в Соединенных Штатах с момента становления республики, сталкиваясь с патриархальным угнетением. То есть эта наша страна еще основана не только на рабстве, на рабовладении, она еще основана на патриархальном угнетении несчастных женщин. Это проповедуют, дамы и господа, замечательные музеи Смитсоновского института. Но, дамы и господа, я должен сказать, что сегодня у нас среда, а я по средам представляю вам Майкла Брука. Он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И я в очередной раз, дамы и господа, я обращаю ваше внимание, чтобы вы, не дай бог, не попадали в дорожно-транспортные происшествия и не становились участниками несчастных случаев. Добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, вы получили какую-то травму при тех или иных обстоятельствах, например, что-то начало болеть после автомобильной аварии, спина, шея, поясница, или, не дай бог, что-то сломали себе, или если вы где-то упали, у вас что-то болит, то самое лучшее — позвонить мне как можно быстрее и посоветоваться. Вы мне можете звонить немедленно, в любое время дня и ночи, любой день недели. Я вам сразу подскажу, на что обратить внимание и какие доказательства вам потом понадобятся для того, чтобы у вас было дело. Еще раз хочу напомнить свой телефон. Запишите его, создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Майк, многие радиослушатели задают такой вопрос: что такое whiplash injury? Whiplash injury. Бывают ли только во время автоаварий, или они могут случиться при каких-то других несчастных случаях? Как они проявляются? Как лечат? И как такой вид травмы влияет на сумму денег, которую человек получает в результате? Ну, например, в результате автоаварии.
1: Инджури – это наиболее часто встречающаяся травма во время автоаварии, особенно когда удар происходит сзади. То есть, если, например, человек стоит на светофоре, и сзади его ударяет другая машина, то его голова очень резко дергается вперед и назад, и чаще всего возникают смещения позвонков в шейном отделе позвоночника. Это очень опасно, потому что если вовремя не заняться лечением, то это обязательно потом перерастает в хроническое заболевание и будет мучить вас всю жизнь. То есть вас всю жизнь могут беспокоить после этого боли, если вовремя не начать лечение или, по крайней мере, вовремя не получить точный диагноз. Основными признаками являются боль в шее и некая ограниченность движений. Ухудшение боли при движении шеи, голова не двигается на тот угол, который обычно двигается, то есть возникает ограничение. Головные боли, которые особенно начинаются внизу черепа, также боль может передаваться в плечи, в верхнюю часть спины, в руки. Иногда возникают некие небольшие покалывания, онемение в руках. Иногда у человека образуется головокружение, может даже терять сознание. У некоторых людей ухудшается зрение или становится расплывчатым. Возникает звон в ушах, не могут спать, появляется раздражительность, проблемы с концентрацией, проблемы с памятью, депрессии и так далее. Все это признаки вот этой травмы. Эта травма может быть получена не только во время аварии, она может случиться во время падения. Тоже может дернуться шея, если человек упал. И тоже могут быть похожие симптомы. Поэтому, если, не дай бог, что-то подобное происходит, надо как можно быстрее позвонить в мою службу, и я вас свяжу с адвокатом, и адвокат дальше свяжет вас с врачом. Этот доктор вас продиагностирует. Когда вы будете точно знать диагноз, адвокат сможет хотя бы приблизительно понять, о какой сумме может идти речь. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась семья.

0: Семейная пара, которая стояла на светофоре, был мелкий дождик. Асфальт был очень мокрый. Машина, которая подъезжала сзади, видимо, достаточно быстро, и поэтому не справилась с управлением и врезалась в них. У них у обоих возникли вот симптомы такого типа, как я только что описывал. Когда они позвонили в мою службу, они сказали, что у них болят шеи, так как их сильно тряхнуло. Я сразу же связал их с адвокатом. Адвокат их направил на обследование, и когда врач сделал полное обследование, оказалось, что у них очень серьезные травмы позвоночника. Сдвинулись позвонки, необходимо было длительное лечение. После этого адвокат сумел получить мужу 25 тысяч долларов, а жене он получил 70 тысяч. У них были все-таки разные степени заболевания. Тому, кто пострадал меньше, он получил, соответственно, меньше денег. У того, у кого оказались более серьезные травмы, тому больше. Все равно все вместе получилась сумма близкая к 100 тысячам. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу скачать себе мою визитную карточку. Я работаю 24 часа в сутки в любой день недели.
1: Большое спасибо, Майк, за этот ответ. Мне это тоже, лично мне тоже очень и очень интересно. Окей, у нас есть вопрос Марка.
2: Майкл, я торопился, бежал, потому что увидел, что подъехал мой автобус. Я бежал через дорогу, уже перебежал, а там на тротуаре, немного не добегая до остановки, я споткнулся и рухнул. Сломал себе палец на руке. Кроме этого, и другие травмы получил. У меня голова болит, и шея, и спина болит, и так далее. Во-первых, можно ли в такой ситуации нанимать адвоката, если я все-таки бежал? А во-вторых, если можно, то кто будет за это отвечать?
0: При переломе даже пальца всегда надо позвонить в мою службу. Я всегда немедленно сделаю вам встречу с адвокатом, где вы подробно разберете вашу ситуацию, уже дальше вместе примете решение, насколько ваше дело перспективное, имеет ли оно смысл и так далее. Главный критерий – это наличие травмы. Если травма достаточно серьезная, а перелом – чего бы то ни было, это всегда серьезная травма, которая всегда оставляет последствия на всю жизнь. И всегда поэтому необходима консультация с адвокатом, которую я вам обеспечу. В данной ситуации виноват, скорее всего, будет город, потому что если вы упали, споткнувшись о какой-то дефект на тротуаре, то чаще всего виноват город, потому что он вовремя этот дефект не устранил. Наиболее распространенным дефектом, о который люди спотыкаются, является поднятие тротуарных плит. Когда одна плита выше другой, а другая ниже, образуется ступенька, которую, в принципе, не очень видно, но об нее очень часто люди спотыкаются, падают, получают разные травмы, потом мне звонят. Если это все-таки город, то потребуется доказать, что город об этом дефекте знал заранее. Поэтому чем быстрее вы ко мне обратитесь, тем больше шансов, что адвокат, который я вам дам, соберет все необходимые доказательства и докажет, во-первых, что этот дефект был, во-вторых, что город про него знал. Или если это частное лицо, то не требуется доказывать, что частный владелец знал заранее. Там немножко проще. Там главное доказать само наличие дефекта, его достаточную опасность для окружающих. Второе условие – надо доказать, насколько серьезно полученная травма. Как я уже сказал, перелом – это всегда очень серьезно. Поэтому я вам приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который споткнулся о такую ступеньку на тротуаре, тоже бежал, кстати говоря. Но это не значит, что он не имел права бегать. Люди бегают по разным причинам. Кто-то торопится, кто-то просто хочет пробежаться для здоровья. Не запрещается у нас бегать. А вот дефекты оставлять, чтобы люди спотыкали, запрещается. Поэтому я дал адвоката этому человеку, который бежал и споткнулся о такую ступеньку на тротуаре. И он для него с города получил ни много ни мало 150 тысяч долларов. У человека был сломан палец на ноге, и он судил город и получил 150 тысяч. Адвоката зовут Алан Рипко. Если это окажется город, то я, скорее всего, именно его вам и дам. Потому что Рипко был прокурором города 3 года, и поэтому у него там хорошие связи, и он умеет вести такие дела. Я вас с ним познакомлю, уверен, что он получит для вас достаточно большую компенсацию.
1: Майк, я благодарю вас за ответ Марку. И у нас есть вопрос от Светланы.
3: Мы ехали довольно медленно по маленькой улице в Бруклине, по авеню W. Из парковки выезжала машина, и она нас ударила. Не очень сильно, но весь бок нам все-таки разбило. И кроме того, мы ударились внутри машины о стойки головой. И нас мучают боли примерно, как вы описывали, похожие. Мы вызвали аджастера со страховой компании, той машины, что нас ударила. И они хотят оплатить нам только 70% от ущерба, который нам нанесли. Можете ли вы помочь нам или ваши адвокаты, чтобы как-то получить все-таки больше денег в такой ситуации?
0: Адвокат в этой ситуации начинает заниматься вашим делом, если у вас пострадало здоровье. Так как вы описываете, если у вас возникли травмы шеи в результате этого удара, то, естественно, я даю адвоката. В первую очередь он начинает заниматься не ущербом, который нанесен вашей машине, а ущербом, который нанесен вашему здоровью. Потому что это намного важнее, денег, соответственно, намного больше за это платят. Параллельно адвокат, естественно, вам поможет доказать вашу невиновность. То есть это формула 30-70, только самая начальная. А дальше очень часто моим адвокатам удается сдвинуть эту формулу в пользу наших клиентов. И тогда, соответственно, вы и за ремонт машины получите больше денег, чем вам изначально предложили. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которую ударила машина, выехавшая со знака «Стоп». Это та же самая формула 30-70. Ей тоже предложили за ремонт заплатить 70% от ущерба машине. Я ее спросил, как вы себя чувствуете. Женщина сказала, что у нее болит спина и шея. Я дал ей адвоката. Адвокат подал в суд на виновника аварии, который выехал со знака «Стоп» и сумел доказать, что он виноват не на 70%, а на 90%. Таким образом, женщина, которая ко мне обратилась, получила и за ущерб, нанесенный ее здоровью, $20,000, и плюс за ремонт машины побольше. Машина у нее была достаточно дорогая, она получила за ремонт этой машины еще порядка 15 тысяч. Кроме того, было оплачено все лечение, все вопросы, все переговоры со страховыми компаниями уже дальше делал адвокат. Ей ни с кем не надо было вступать ни в какие переговоры, все за нее делал мой адвокат, которого я ей дал. А параллельно я ей еще дал мастерскую, которую ей починила машину, и ни одного цента с нее не взяла. Эти 10%, которых там не хватало по оценке, они просто сделали скидку, с нее их не брали. Так что она получила и новенькую отремонтированную машину, и 20 тысяч за ущерб здоровью, и полностью оплата всего лечения. Так что, если что-то подобное происходит, то как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Заведите мой контакт, ваш мобильный телефон, и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Итак, дамы и господа, я повторю, 6 июля, через два дня после празднования 250-летия Дня независимости, Белый дом опубликовал доклад «Спасение американской демократии». И вы это спасение, прошу прощения, американской истории. Значит, каждый из вас очень легко найти этот доклад, ну, на английском, естественно, языке. Наберите просто на Гугле «Saving America's Democracy», и, в общем, вы увидите, получите этот доклад. Значит, ожидалось, ну и, соответственно, что этот доклад вызовет отрицательную реакцию, ну, в определенных кругах. Ну, и отрицательная реакция немедленно последовала. Прежде всего, от Организации американских историков. Есть такая Organization of American Historians. Окей, значит, они заявили следующее. Я цитирую то, что заявила эта организация. Это еще один пример. Превышение полномочий исполнительной властью Белый дом пытается принудить руководство Смитсоновского института изменить подачу истории так, чтобы она служила политическим целям администрации.
6: Окей, я должен сказать, что эта организация американских историков никогда не выступала против программы 1619, которая построена на полном лжи и фальсификации фактов. Окей, то есть они теперь обвиняют администрацию Трампа, что все это преследует политические цели. Наверное, желание администрации Трампа добиваться правдивого отношения к истории, но действительно, может, в какой-то степени это преследует и политическую цель. Главная цель просветительская. Президент Трамп, его советники и помощники, они не хотят, не желают мириться с укоренившимися в школах, в университетах и в музеях искажения истории Соединенных Штатов. То есть выпячивание отрицательных фактов и игнорирование положительных. Ну, мы с вами уже на примере Бенджамина Франклина, Александра Гамильтона видели выпячивание отрицательных фактов и игнорирование положительных фактов. И нам не следует забывать, никому. Федеральное правительство финансирует 62% бюджета Смитсоновского института. Бюджет его составляет 1,1 миллиарда долларов. Большая часть бюджета – это из федеральной казны, то есть за счет налогоплательщика. Ну и вопрос, допустимо ли расходовать сотни миллионов долларов из общественной казны на превратное толкование истории, на оболванивание граждан. Вот такой вопрос. И, дамы и господа, попытка президента Трампа добиваться правдивого изучения американской истории, ну, она, на мой взгляд, заслуживает только одобрения. Но, естественно, вопрос, будет ли эта попытка успешной? Оболванивание начинается в школах. Точнее, оболванивание в школах началось давным-давно, по крайней мере, 20-30 лет назад. На перестройку требуются годы, годы и годы. А президентство Трампа, увы, не вечно, и мы не знаем, кто придет ему на смену. Таким образом, я скажу так, я оптимист, но с пессимистическими странностями. Я выражаю, восхищаюсь решением Трампа и его администрации, наконец-таки, чтобы историю преподавали правдиво, но с другой стороны, я не уверен, что все это дело уживется со временем. Что будет через 15-20 лет? Можно только гадать, а оболванивание в школах продолжается. Вот эту самую программу 1619, которая названа, ее по-прежнему изучают в школах. Если даже музеи перестроят свою работу, допустим, их убедят, заставят, называйте как хотите, то то, что касается школ, особенно университетов, причем университетов, особенно частных университетов, я остаюсь большим и большим скептиком. И два замечания, связанные не с музеями, а с мэром Нью-Йорка, засраном Мамдани. Простите, я его иначе не называю. Вы, конечно, знаете, я уверен, знаете, потому что это обсуждается уже пару дней. Он дал интервью несколько дней назад, по-моему, два дня назад, если мне не изменяет память. И в этом интервью он сказал, что когда премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху прибудет на генеральную сессию Организации Объединенных Наций, а это через два месяца, то он предпринят возможные усилия арестовать, как он сказал, военного преступника. Ну, это совершенно безответственное заявление, поскольку существуют просто законы, американские законы, гарантирующие прибывающим на Генеральную Ассамблею иностранным лидерам полную безопасность. Фидель Кастро приезжал иранский этот деятель там. Все, они прекрасно, Уго Чавес приезжал. Каждый может приехать, Хрущев приезжал. Ничего не может правительство Нью-Йорка с этим поделать. Абсолютно ничего не может поделать. Но Почему Мамдани, который не может не понимать, что не в его власти кого-то арестовывать из государственных деятелей, которые приедут в Нью-Йорк, почему он все-таки продолжает педалировать вот эту тему? Очень просто. Когда он шел на пост мэра, он обещал своим избирателям, кто его избирал, мы прекрасно знаем, это абсолютно одурманенные в школах, университетах, в музеях, в кино, по телевидению, в основном белые люди. 90%, которые за него голосовали, это белые, среди них масса евреев. Он им обещал, что он, если его изберут мэром, то как только Бенджамин Нетаньяху переступит границы славного города Нью-Йорк, он его арестует. Опять-таки, это липа. Но теперь, как бы, обещание дано, обещание избирателям дано. Обещание следует выполнять. Ну и вот поэтому он начинает снова педалировать эту тему, прекрасно понимая, что сделать ему это не удастся. Причем он ссылается на решение Международного уголовного суда. Неделю назад мы с вами говорили, что из себя представляет этот Международный уголовный суд. Соединенные Штаты, юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на Соединенные Штаты. И один слушатель позвонил и сказал, радиослушатель, ну, это то же самое, Путину не нравится Международный уголовный суд, и Трампу не нравится Международный уголовный суд. Ну, это логика, дамы и господа, такая. Если что-то Путину нравится, мы против, а если не нравится, мы за. Ну, к примеру, например, Владимиру Ильичу Ленину нравилось, он был в восторге от лунной сонаты Бетховена. Но если Ленину нравилось лунная соната Бетховена, которую он считал замечательным произведением, то нам, соответственно, нужно говорить, что это безобразное произведение господина Бетховена. На этом, дамы и господа, я ставлю точку. В первом часе моего разговора с вами будет второй. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
5: Моя Америка. В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. После объявления новых тарифов администрация Трампа подчеркивает, что главная цель – вернуть производство лекарств, электроники и стратегических товаров в США. Представители бизнеса предупреждают, что переход займет несколько лет. Сенат продолжает рассмотрение кандидатур на ключевые государственные должности, включая руководителей разведструктуры федеральных агентств. После начала операции против Ирана расходы США на военные действия превысили 37 миллиардов долларов. Конгресс обсуждает, каким образом финансировать дальнейшие операции без увеличения дефицита бюджета. После завершения ряда праймерис кандидаты обеих партий начинают концентрироваться на штатах, которые определят исход промежуточных выборов осенью. Коммунальные службы Нью-Йорка продолжают устранять последствия непогоды. Основные сложности сохраняются в аэропортах, где часть рейсов все еще выполняется с задержками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 22 июля. Сегодня на бирже был слегка отрицательный день. Ну, как слегка, давайте разбираться. Индекс Dow Jones упал на 6 пунктов. 52 219 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 10 пунктов. Это 0,13%. 7499 конечная точка. NASDAQ упал на 146 пунктов. Это почти 0,6%. 25691 конечный результат. Транспортный индекс минус 0,3%. И маленькие компании Russell 2000 индекс потерял 0,9%. Нефть прибавила 80 центов. Один баррель Брента стоит $84.86. Золото плюс $65.30. $4141.70 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.19. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,407%. За 10 лет можно получить 4,469%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,149%. За границей сегодня Англия плюс 1%, с четвертью Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский Никей упал на 0,2%, Шанхай небольшой плюс и Гонконг минус 0,9%. На индексе Standard & Poor's 500 Supermicro поднялся почти на 19,9%. Westinghouse поднялся больше, чем на 10%. Dell прибавил 9,3%. EQT поднялся на 8,5%. NRG Energy плюс 6,4%. Хуже всех были GE, Vernova, ServiceNow, PTC, Workday и Palantir. Palantir упал больше, чем на 6%. На NASDAQ Constellation, Pacar, CoWeave, Honeywell и Astera Labs были в плюсах. В минусе были Space Exploration. Space Exploration упал на 6,7%. Workday, Palantir, DoorDash и Dexcom. На Dow, на индексе Dow, Nvidia прибавила 2,3%. Johnson & Johnson, Boeing, Honeywell, Goldman поднялись. В минусе были Salesforce, IBM, Microsoft, Nike и Alphabet, Google. Все были в минусе сегодня. Microsoft потерял 7,41, Oracle упал на $1.21, Meta потеряла 16,64, Amazon минус 2,70, Nvidia плюс 4,77, Micron минус 11,34, Apple минус $1.85, AeroVironment прибавил $1.51, Kratos минус 32 цента, Karman плюс 92, CoWeave прибавил 3,06, Dell поднялся на $37.65, Visa потеряла 2,40. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Не забывайте, что если вы продаете недвижимость, то вам не обязательно сразу начинать платить налоги. Позвоните вашему консультанту или звоните к нам, узнайте, какие есть стратегии, которые помогут вам с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Мы вступаем во второй час программы «Моя Америка». Ну, я должен сказать, каждый из вас, кто хочет со мной связаться, если вы хотите позвонить в радио, поговорить со мной, телефон, вы знаете, 718-303-9090, 303-9090. Хотите написать мне по электронной почте, то вот мой адрес. Цифра 1, ставить обязательно, number 1, Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com, onemashaorlov@gmail.com. Также, если вы хотите покупать мои книжки по истории Соединенных Штатов, вам нужно знать мой e-mailный адрес. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин Оптики Vision Palace – это дворец зрения, вы прекрасно знаете. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете, поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл-оправ, очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, в том числе и моих книг. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться, побывав в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, мы сегодня с вами подобьем итог Кубка мира по футболу. Цифр, масса интересных цифр. Ну, например, финальный матч Испания-Аргентина смотрела, речь идет об американцах, 38 миллионов зрителей. 38 миллионов зрителей. Окей. Если мы прибавим испаноязычных американцев, их смотрело 22 миллиона. Это в целом 60 миллионов и так далее, и так далее, и так далее. Это интересные цифры. Но я расскажу вам о более интересных цифрах, чем число зрителей. Значит, директор Федерального бюро расследований Кэш Паттель дал интереснейшее интервью английскому изданию Daily Mail. Ну, вы можете смотреть это интервью, естественно, на интернете. dailymail.uk – прекрасный сайт. Он рассказал, Федеральное бюро расследований перехватило более 700 незаконно запущенных дронов, летавших над переполненными стадионами и фан-зонами, зонами для болельщиков во время чемпионата мира 2026 года. Также зафиксировано еще почти 1600 аппаратов, которые вторглись в закрытое для полетов воздушное пространство. Это совершенно поразительные цифры. Поразительные цифры. Значит, Паттель отметил, что миллионы болельщиков в 16 играющих городах по всей Северной Америке, и они были, соответственно, защищены с воздуха. Так, органам правительственным удалось перехватить несанкционированные полеты. Люди, которых запустили, их ждут штрафы до 100 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до 1 года в федеральной тюрьме. Количество уже выписанных штрафов Пател пока что не сообщает. Для противодействия вот этой угрозе Федеральное бюро расследователей задействовало специальную систему защиты воздушного пространства. Она была предназначена для обнаружения и нейтрализации дронов, вращающихся в опасных для стадиона зонах. Я цитирую Пателла, то, что он сказал, цитата. «Чемпионат мира по футболу 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в мировой истории, побив предыдущие рекорды по посещаемости. Это было равносильно проведению 78 суперболов за 38 дней, не считая 40 тренировочных баз, бесчисленных фан-зон и прочих мероприятий, которые проводились в каждом штате. Операция по обеспечению безопасности перед ней стала грандиозная задача. Требовалось 16 месяцев планирования как организации защиты. Была создана специальная рабочая группа по чемпионату мира. Она координировала действия с 50 федеральными ведомствами, а также примерно с 400 правоохранительных органов на уровне штатов и местных властей. Только со стороны Федерального бюро расследования в операции было задействовано около 5000 сотрудников из штаб-квартиры реальных и зарубежных отделений. Опять-таки цитирую директора ФБР. Он сказал, цитата, «Мы с нуля создали объединенный оперативный центр, международный центр координации полицейских сил, центр координации разведданных и другие структуры для сбора и обмена информацией в режиме реального времени». Обеспечение безопасности международного турнира, который продлится в течение нескольких недель, задача, сказал Пател, колоссальной сложности. И он отметил, что для Федерального бюро расследований потребовалось больше ресурсов, чем для любого другого события в современной истории. В преддверии чемпионата мира, вот как это интересно, Федеральное бюро расследований провело около 300 тысяч проверок биографических данных. То есть проверялись биографические данные 300 тысяч. Ну, не каждого, но тех, кто мог вызывать подозрения. Было также организована работа Международного центра полицейского сотрудничества, защищавшего, оно занималось, это был как бы командный пункт, функционирующий в режиме реального времени, в котором были задействованы сотрудники федеральных ведомств Соединенных Штатов и правоохранительные органы из 44 стран-участниц. Ну, мы с вами знаем, что в чемпионате участвовало 48 стран. Правоохранительные органы 44 стран были объединены в защите. Он не называет, какие другие 4 страны, правоохранительные органы каких 4 стран в этом проекте участия не принимали. Кроме того, были приняты меры, гарантирующие, что на любые случаи несанкционированных полетов беспилотников последует оперативная и профессиональная реакция. Готовясь к росту числа беспилотных летательных аппаратов, дронов, Федеральное бюро расследований направило сотрудников в местные и региональные правоохранительные органы в город Хантсвилл, это штат Алабама. В этом месте был создан учебный комплекс, имитирующий реальный город. Был создан комплекс, который имитировал реальный город. Он был временно переоборудован для обработки навыков противодействия дронам, чтобы научить полицейских отслеживать и перехватывать аппараты, совершающие незаконные полеты. Усиление мер по защите беспилотников было связано с резким ростом числа владельцев и пользователей беспилотных авиационных систем, как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Интересна цифра. По данным Федерального управления гражданской авиации, это американская организация, на момент, когда Пател давал интервью, официально зарегистрировано в Соединенных Штатах около 800 тысяч беспилотников. Это зарегистрировано. При этом еще больше их количество, то есть больше, чем 800 тысяч, может быть эксплуатироваться нелегально. Как вам нравятся эти цифры? В связи с этим защита воздушного пространства, там, где проводились крупные мероприятия, это стало одной из главных приоритетов правительства Соединенных Штатов Америки. Теперь, Федеральное бюро расследований запретило полеты беспилотников в радиусе 3000 футов, это примерно 900 метров от всех стадионов, где проходили матчи чемпионата мира. 900 метров, ближе нельзя. В радиусе 1000 футов, это около 300 метров, нельзя было летать беспилотником официальных фан-зон, то есть зон, где собирались болельщики, и то, которые болельщики собирались за пределами стадиона. Я должен признаться, дамы и господа, что когда я прочитал вот это интервью директора ФБР, мы все прекрасно знаем, что любые международные соревнования, которые проходят в любой стране, каждая страна должна обеспечить безопасность участникам соревнований, безопасность болельщикам, безопасность журналистам. Это как бы правило. Но никогда, во всяком случае, до недавнего времени не приходилось думать о беспилотниках, о дронах, которые запускают. Я обалдел от этой цифры, что тысячи и тысячи, сотни тысяч, 800 тысяч человек в нашей стране, 800 тысяч, они официально зарегистрированы как владельцы беспилотников, как владельцы дронов. Ну а что же говорить о тех, которые вообще не зарегистрированы. Вот читая это, думаешь, вот мы смотрели этот футбол, люди ходили на стадионы, люди собирались в фан-зонах. Это называются зоны, в которых расставлены громадные телеэкраны. Даже это назвать телеэкраном нельзя. Такие размеры в этих... Там собираются тысячи и тысячи болельщиков, которые болеют. Они не на стадионе, но болеть в фан-зоне тоже очень интересно. И опять-таки, эти зоны, где собираются тысячи болельщиков, в Центральном парке была колоссальная, это я видел по репортажам, колоссальная фан-зона. Сколько там собиралось тысяч болельщиков, можно только гадать. Были специальные зоны в Квинси, в Бруклине, в Статен-Айленде, то же самое по всей стране были эти фан-зоны, и в задачу правоохранительных органов было охранять этих людей. Когда мы говорим охранять людей, то нам кажется, видится какой-то, террорист с бомбой, террористы с автоматами, там еще с чем-то, но речь шла об охране людей с воздуха, потому что могут запускаться дроны, эти беспилотники, которые могут быть, ну как, беспилотник. Что может делать беспилотник, мы сегодня знаем на примере войны, во-первых, Украины с Россией, беспилотники, ну и на примере войны, которую ведут Соединенные Штаты, Израиль ведут против Ирана. Беспилотник может сделать очень много. Так вот, уже сам факт создания центра, в Алабаме был создан центр, где был сооружен якобы город, над которым могут летать эти беспилотники, и учили даже полицейских. Это не просто работники федеральных бюро расследований или других федеральных служб, но и даже полицейские, городские полицейские. Полиция – это вообще в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, полиция подчиняется, полиция – это городское явление. Ну, или, не знаю, небольшого графства, скажем. Но это даже не входит в распоряжение властей штата. Полиция местная, и эти полицейские, местные полицейские, их учили, как распознавать дроны, как бороться. Вот читаешь все это и думаешь, что на себя взвалили Соединенные Штаты. А я думаю даже не только об этом, дамы и господа. Окей, Соединенные Штаты со всем этим справились. К счастью, я думаю, мы узнаем вообще больше подробностей, сколько людей уже арестовано, какому количеству людей вдоблены штрафы, кто оказался даже за решеткой там на один год. Мы, наверное, все это дело узнаем. Ну а что в дальнейшем, дамы и господа? Окей, ну, во-первых, нас ждут Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Это гораздо проще, потому что Олимпийские игры, они, как правило, прикованы к одному городу, ну и в районе этого города есть стадионы там всякие, то есть это один город. Футбольный чемпионат, правильно это замечено, у нас он проходил не только в Соединенных Штатах, он проходил в Мексике и проходил в Канаде, кстати. Директор ФБР, он не акцентировал внимание на том, как защищались от беспилотников в Канаде и в Мексике. Ну, я думаю, что это было как бы единственное такое содружество. Естественно, Федеральное бюро расследований принимало в этом участие. Ну, а когда дело будет через 4 года происходить в других странах? В Латинской Америке будет происходить, в африканских странах. Есть ли у этих стран ресурсы для защиты футболистов, журналистов, болельщиков, которые опять-таки приезжают, как мы знаем, со всего мира? Вот этот вопрос, и я думаю, этот вопрос должен быть поставлен на обсуждение, может быть, закрытое обсуждение Международной Федерации Футбола. И Международная Федерация Футбола, наверное, с помощью американцев, с помощью Федерального бюро расследований, должна создать так или иначе подобные организации по защите болельщиков и футболистов, и зрителей в других странах, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Вот такие дела, вот такая моя сегодняшняя спортивная информация. Должен сказать, что когда я прочитал вот это интервью Пателла на Daily Mail, я несколько, так сказать, опешил, с чем столкнулись Соединенные Штаты. И повторю еще раз, конечно, с тем же самым будут сталкиваться страны, которые будут организовывать другие чемпионаты мира. Будет небольшой перерыв, дамы и господа, когда я к вам вернусь, мы приступим к обмену мнениями. Оставайтесь на волне нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейские союзники продолжают обсуждать поставки вооружения, систем ПВО и долгосрочное финансирование восстановления Украины. Одновременно продолжаются дипломатические консультации по новым санкциям и поддержке украинской экономики. Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке часть морских перевозчиков продолжает использовать более длинные маршруты, чтобы снизить риски для экипажа и грузов. Это увеличивает стоимость доставки товаров по всему миру. В Нью-Йорке состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с наркотрафиком. Судебный процесс продолжится в ближайшие месяцы. Коммунальные службы Нью-Йорка продолжают устранять последствия непогоды. Основные сложности сохраняются в аэропортах, где часть рейсов все еще выполняется с задержками. Главным событием мирового новостей 22 июля остается сочетание трех факторов. Продолжающаяся напряженность вокруг Ирана, новые торговые решения администрации Трампа и их влияние на мировую экономику, а также политическая подготовка Соединенных Штатов к промежуточным выборам.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Окей, дамы и господа, я на финишной прямой, мы все на финишной прямой. Перед тем, как принимать звонки, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Сделать это можно Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор flexible оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы в этом сами можете убедиться, если побываете в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Также можете позвонить по телефону 718-998. 728-84-00. И помните, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Вы на проводе. Добрый вечер. Я вас слушаю.
11: Здравствуйте. Алло.
0: Я вас слушаю. Да.
11: Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот я согласна, что Нетаньяху имеет наш глубоко уважаемый руководитель города, где собирается арестовать Нетаньяху. Это вообще ужас. А какой разве не ужас, что наш мой президент предлагает, что он спокойно пришел, приехал на работу российский президент сюда, к нам, в Америку. Как это?
0: Я не понял ваш вопрос. Что вы спрашиваете?
11: Я спрашиваю, почему наш президент агитирует, чтобы президент... руководитель Российской Федерации приехал сюда совершенно на правах приглашенного человека.
0: Окей. Спасибо за вопрос. Я знаю о том, что президент Трамп вроде бы, во всяком случае, я слыхал об этом, будет встреча двадцатки экономической, и Трамп вроде бы хочет. Я пока что от Трампа это не слыхал, но я об этом уже слышал в различных средствах массовой информации, что он желает пригласить Путина. Я, во-первых, я не знаю, так это или не так. Если это так, ну, я категорически против, конечно. Фашисту Путину не место в Соединенных Штатах. Опять-таки, если он вдруг пожелает выступить в Организации Объединенных Наций, к примеру, то по закону его арестовать нельзя. Его нужно принять, позволить ему выступить и сказать, дорогой или недорогой, можешь убираться во свояси. Это если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Все остальные мероприятия, с моей точки зрения, присутствие Путина в Соединенных Штатах.

0: однополые браки, отменим, запретим порнографию. Все, так что это получается, будет как Советский Союз. Не лучше ли вам вернуться назад ваш прекрасный Ленинград, а? Из Америки, раз он тут вам ничего не нравится. Спасибо.
1: Вы знаете, я... Мне отвечать даже как-то несколько сложно. Я даже не знаю, что на это дело отвечать. Я не против однополых браков. Это не мое личное дело. Я вообще не вмешиваюсь в сексуальную жизнь кого-либо. Я не против однополых браков. Есть трансгендеры, пускай существуют трансгендеры. Я ничего против не имею. Но речь идет о том, что в музее, всеамериканском музее, делать акцент в какой-либо экспозиции на том, к примеру, на том, что все эти люди, трансгендеры, могут участвовать в соревнованиях мужчины, ставшие женщинами, в женских соревнованиях, я категорически против. Сравнение меня с газетой «Правда» – это, конечно, очень интересно. Что касается Ленинграда, Петрограда, вы знаете, я уехал из Ленинграда скоро 50 лет, так сказать. Это уже другой город совершенно. Я там не был, быть не собираюсь. Большое спасибо за участие в передаче, но я, признаюсь честно, я мало что понял из вашего выступления, за исключением того, что я вам очень здорово напоминаю газету «Правда». Ну окей, если у вас есть такие воспоминания, окей. Спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Да, добрый вечер, Алексей.
1: Добрый вечер.
2: Было интересно узнать про доклад. Я про него не слышал, и информация хорошая. Ну, и слава богу, что она появилась, потому что это действительно нужно делать. Я вам говорил, что нужно делать против этой пропаганды социалистической, и левацкой пропаганды, которая охватила нашу страну уже лет, наверное, 40, не меньше, с прошлого века. Нужно делать свою контрпропаганду. Они делают свою, иначе мы проиграем, потеряемся, но мы уже потеряли. Что я хочу еще сказать про вот этого... Я хочу вас... восхищен просто вашими словами, как вы его назвали. Засран Мандани. Именно засран, вы совершенно правильно вот так его назвали, потому что другого имени, этот позорный мэр, который хочет устроить нам здесь специалистическую помойку, он не заслуживает. И я его назвал 2 месяца назад так у Ермолинца, и слава богу, это, я надеюсь, что это имя ему приживется. И вот спасибо, что давайте все называть его таким именем. Может быть, это как-то поможет его принизить, унизить, помешать его активности. Он очень активен, пытается изо всех сил, молодой, энергичный, и хочет нам навязать это вот эту, на то, откуда мы убежали, и он хочет нас туда вернуть, в такую же страну. И он образованный человек, он не глупый, он все это прекрасно знает, что ни одна страна, которая начала строить социализм, ни одна не построила, не добилась никакого успеха. Только позор, репрессии, лагеря. Как Виктор Топалер говорил, где социалисты, там будут лагеря. Так оно и есть. И, конечно, слава богу, что наша страна успешно сумела провести чемпионат мира без огрехов. Можно сказать, успешно, просто без проколов видных, явных. Это сложнейшая была организация. Вот, поэтому я поздравляю всех с таким успехом, что нам удалось это сделать. Потому что многие хотели бы, чтобы... что-то у Трампа не получилось. И Трамп появился на трибуне, и это все было приятно видеть, хотя, конечно, не все не понимают. Алексей, большое спасибо за то, что дали мне высказаться. Всего всем удачи, всем всего хорошего.
1: Большое спасибо за вопрос, за участие в передаче. Вы знаете, когда мы говорим о Мамдане, нужно иметь в виду, что ведь он пришел, стал мэром Нью-Йорка, не взял, так сказать, захотел и встал. За него голосовало определенное количество людей. Причем явка была очень маленькая. Он получил колоссальную поддержку в основном молодых американцев. Среди этих молодых американцев, увы, есть чьи-то дети наши, чьи-то, так сказать, внуки, которые оболванены в школах, оболванены в колледжах, в университетах. Ну, и они голосуют за социализм, мало представляют, что из себя социализм.

0: социализм представляет. Да, к сожалению, это есть. Что есть, то есть. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю. Добрый, добрый вечер. Вы на проводе.
1: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Вот вам позвонил человек, который сказал, что вот мы вы из Ленинграда, и что вы здесь делаете. Он бы своей головой подумал. Он не понимает, в чем суть дела. Пусть все это будет, это было столетиями. Но пропаганду разводить, менять мораль, которая выработана человечеством, нельзя. Он не понимает леваков абсолютно. А сам, наверное, он республиканец. Головой надо думать, господин. Спасибо.
0: Знаете, мне больше всего понравилось, что он сказал, что мое выступление напоминает ему газету «Правда». Я такого сравнения, я уже, ну, я знаю, кому-то нравится то, что я говорю, кто-то согласен, мой кто-то не согласен, но сказать, что я напоминаю газету «Правда», это что-то совершенно новое. Я ему за это благодарен. Добрый вечер. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я вообще удивляюсь вот этим цифрам, которые вы сейчас сказали. Это же ужас, 5% только гражданство правильно знают. Мне кажется, даже работники Конгресса и ту историю географии хорошо тоже не знают. Вы понимаете, это же ужасно. Надо аттестировать вот всех, и учителей, которые находятся в этих университетах. Я звонила, между прочим, Department of Education. Меня, конечно, перевозили. Я сказала, почему не знают ученики историю. Именно плохо знают географию. Если спросить, где находится маленький Израиль, они тоже не знают. А выходят и выступают против Израиля. Понимаете, она сказала, что и в отношении трансгендеров сказала, гены человека совершенно невозможно, нельзя лазить. Понимаете, это будут страшные заболевания у этих детей, у этих мужчин или женщин, которые перенесли это. Понимаете, я все ей это сказала. Она говорит, будем иметь в виду. Потом уроки труда. Детей надо, чтобы чем-то занимались. Уроки труда побольше надо делать в этих школах, чтобы они чем-то могли вовлечь их в труд. И, конечно, в отношении движения, спорта и диетического питания для детей. Очень много сейчас больных среди молодых. Понимаете, все она сказала, мы имеем все это в виду, будем это делать. Действительно, ни географию, ни историю не знают они, ни финансовые вот эти всякие. Ой, в общем, ужасно. А то, что такая неграмотность в отношении истории, в отношении гражданства, в отношении любви к этой Америке. Надо действительно людей именно полностью их узнать, чем они занимаются, какая грамотность,
0: окей,
2: какая-то востребованность.
0: Спасибо большое за участие. Спасибо. То, что вы сказали, я полностью согласен. Но вы задали хороший вопрос. Что из себя представляют депутаты Палаты представителей и сенаторов? Их депутаты в Палате представителей 435 штук, а в Сенате у нас 100 штук. Я полагаю, чтобы, если всю эту бригаду 435 плюс 100, 535 проэкзаменовать тот экзамен, который мы сдавали, сдают на получение американского гражданства, я уверен, половина из них, а может быть больше половины из них, не сумеет правильно ответить на все 15 вопросов. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. Я живу среди англоязычных, среди англоязычных американцев. Я должен сказать, что это все люди, как правило, с высшим образованием, достаточно грамотные, достаточно толковые в своих профессиях. Уровень знания истории, точнее сказать, незнания, зашкаливает. Это, в этом виновата школа. Кто-то назвал сегодня, что это примерно 40 лет тянется. Я думаю, вот такое пренебрежительное отношение к американской истории в изучении началось в 60-е годы. То есть это уже хороших 60 лет. Ну а сегодня просто, когда учат историю по программе 1619, то это просто уже не, это не просто незнание истории, это просто искажение истории. Вот такие, к сожалению, дела в нашей стране. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. О футболе можно немножко?
0: Конечно, ну, безусловно.
3: Окей. Ну, значит, я хочу коснуться двух матчей. Матча за третье место и финала, конечно. Ну, финал, я вам скажу, я понимал, что Испания сильнее. Но я что-то ожидал все-таки от Аргентины. Знаете, меня, ну, Аргентина настолько разочаровала. Я болел за Аргентину лишь только потому, что там президент произраильский в Аргентине, а в Испании премьер-министр чистый антисемит. Только по этой причине уже можно было болеть за Аргентину. Но я очень разочарован игрой Аргентины. Теперь матч за третье место. Ну, что мы там увидели? Мне это напомнило матч всех звезд баскетболя американского, в NBA. Когда играют без защиты, вышли, получили так вот. Нужно что-то делать с этим матчем. Например, в чемпионате Европы матч за третье место вообще отсутствует. Команды, вышедшие в полуфинал и проигравшие в полуфинале, автоматически получают бронзу. Но я не против этого матча, но нужно какую-то команду стимулировать. Например, как в бейсболе, например, да, матч всех звезд. Кто выиграл американская лига, национальная лига, та команда имеет преимущество в всемирной серии. Поэтому матч всех звезд нужно, наверное, сделать такой. Когда-то, если вы помните, ну, наверняка помните, чемпионы мира получали автоматическое участие в следующем чемпионате мира, кроме хозяев чемпионата. Я думаю, что нужно вернуть эту практику, но не только чемпионам мира предыдущего, а команды, две команды, вышедшие в финал и выигравшие матч за третье место. Вот эти три команды должны автоматом, наряду с хозяевами чемпионата, попасть в следующий чемпионат мира. И тогда у команды будет стимул выиграть все матч за третье место. Но они вышли играть, ну что, Англия вышла практически вторым составом. Да, я доволен, что Сака сделал хэт-трик. То есть там получилось так, что матч за третье место из шести голов англичан, в пяти участвовали игроки Арсенала. Четыре гола и ассист. Меня это очень порадовало, но матч, извините меня, эту практику нужно прекратить. То есть не прекратить, нужно стимулировать команды, чтобы они как-то выиграли, хотели выиграть матч за третье место. Как бы, какое ваше мнение?
0: Окей, Наум, я считаю, что нужно каким-то образом стимулировать, но вы всегда ранее... Чемпиону мира не гарантировалось участие в следующем чемпионате мира. Такого, насколько я знаю, никогда. Ну, что касается каких-то премиальных, я не знаю, как сказать, премиальные или нет. С моей точки зрения, нужно просто последовать примеру Европы, где полуфиналисты, проигравшие в полуфинале, они не... Они получают бронзовые медали.
3: А матч за третье место... Ну, например, смотрите, победитель Лиги Европы на следующий год получает автоматом участие в Лиге
0: Это чемпионов. Это да, безусловно, 100%.
3: Есть, победители... есть стимулы какие-то в каких-то соревнованиях, да? Чтобы игроки хотели выиграть.
0: Кто-то влезает в наши разговоры.
3: Ну, как-то так. Спасибо, Алексей, за внимание.
0: Окей. Добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Георгиевич.
4: Я полностью поддерживаю идею Наума. Великолепная идея. Как-то раньше не думал об этом. Крым командам давать... право участвовать в следующем чемпионате. Первое, второе, третье. А четвертое – деревянные медали. Я хотел сказать, что немножко несправедливо определили лучшего игрока чемпионата. Великолепно Беллинген играл. За Реал, и за сборную, и Англии, и польза него. Родриго тоже прекрасный футболист. Но опорный полузащитник. За Манчестер Сити он как-то иногда голы забивает, там руководит. А тут пасы поперечные. Но Беллингем более полезный даже, чем более Димбапе и Месси, и Роналду, Криштиану Роналду. Это мое мнение. Но, потому что я не так болею за Беллингема, но справедливости ради, может, вы меня поддержите в этом. Но остальное, насчет чемпионата мира среди молодежи в Баку, человек из Баку сказал, что 30 лет назад, это 90. А на самом деле чемпионат был 40 лет назад в Советском Союзе, юниоры. И там в городах Баку, Сумгаити было, и в Москве, в Киеве и так далее. Молодежный чемпионат мира. Так что Марадона там мог участвовать. Он просто ошибся в арифметике. Потому я подсказал, что в 96-м Марадона не мог быть. А в 85-м он был старше 22 лет, но там разрешалось свыше 23 лет пару игроков брать в сборную юниоров. Такая моя память об этом. До свидания.
0: Спасибо большое, Миш. Спасибо. Ну, дамы и господа, у меня есть еще пара минут. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Алексей, я
0: вас слушаю.
5: Я хотел про футбол высказаться. А про, во-первых, я на идею Наума поддерживаю 100%. Прекрасная идея. Если хотят увеличить число команд до 60, там, то три места можно действительно отдать первым трем. А четвертое действительно, чтобы не получилось, чтобы был стимул бороться. Поэтому это хорошая идея. А почему Аргентина вот разочаровала? Я тоже за Аргентину болел. Они просто понимали, что испанская полузащита намного сильнее. Если они пойдут играть в открытый футбол с открытым забралом с Испанией, Испания их просто разгромит. После 2-3 гола забьют им, и потом аргентинцы пойдут вперед, и испанцы им насуют им еще. Потому что она очень сыгранная, сильная, к сожалению, надо признать. Это, хоть я не люблю этого Ямаля, вот команда действительно очень сильная. Мне вот она заслуженно победила, но я болел за Аргентину. Ну, спасибо, что выслушали.
0: Окей. Мои боления в этом связаны в финальном матче, объясняется очень просто, дамы и господа. В командах, которые участвовали в чемпионате мира, было 16 игроков Арсенала. В сборной Аргентины не было ни одного арсенальца. В сборной Испании было два арсенальца, правда, и они не играли в финале. Тем не менее, поскольку там были арсенальцы, я болел за Испанию. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто участвовал в передаче. Мне помогал Паша Кухлин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон радио и будьте здоровы.

0: «Моя Америка».
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения». Редактор

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, слегка приспустил голову. И Сева на заднем плане, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые мы с Васей относим к разряду срочных. И вообще вся передача целиком нацелена на тех, кто проживает в основном в Нью-Йорке. В Большом Нью-Йорке, это три штата, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, и едут поутру на работу. Остальное это, так сказать, side dish, ну типа как пюре к бифстроганову. Кстати, удивительно, но только в эмиграции в русских магазинах появился бифстроганов из цыпленка. Это вообще-то должно быть chicken stroganoff. А на прилавке может стоять, между прочим, вкусно, но там написано «Биф строганов из курицы». И еще одна замечательная вещь по поводу кормежки нашей. Зависит от того, кто где живет. Вот, скажем, в бруклинском гастрономе «Домино» одно время, по моему настоянию, я в хороших отношениях был с владельцами, начали делать сациви. И очень-очень вкусно делали, хотя грузины там не принимали участия в готовке. И какое-то время, ну, я приезжал тогда раз в неделю в Нью-Йорк и шел там купить что-то в Домино. И потом вдруг исчезло. Я спрашиваю, а что перестали делать? Вкусно получалось. Они говорят, никто не покупает. А почему? Ну, потому что наш покупатель, сказали они мне, не понимают, что там в сациве 90% это лук, я не знаю, 10%, 9% это орехи и 1% это курица. Ну, не помню точную пропорцию, но, короче, орехи стоят дорого. А люди, которые ходят в Домино, они думали, что это курица. И курица, почему курица стоит $9 в фунт? Вот такие там покупатели. А другой магазин, который назывался долгое время «Сибирь», неподалеку от моего дома. И там, наверное, самый лучший повар земли Тимур. Это фантастика. Вообще надо смотреть, как он готовит. Тиму огромный, красивый, весь покрытый татуировками, готовят фантастически. И вот там, когда появляются Сациви, там другая публика. Никто не возражает против того, что она стоит. Вообще, интересно, что за качество жизни стоит платить, и тогда качество будет подниматься. А если вы будете платить за всякое фуфло и, скажем, за курицу, которая была на грани посинения, но перешла в разряд кулинарии, то ваша жизнь станет короче, вы будете даже не в курсе из-за чего. Погляди на себя в зеркало, сынку. Переходим к срочным новостям. Украинские военные в минувшую ночь атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Слева наверху картина, вот этот черный дым до небу. Зеленский отправил вчера в отставку главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского, назначив вместо него Михаила Драпатова, который с июня 25-го был командующим Объединенными силами. Отставка Сырского последовала за протестами против отставки министра обороны Михаила Федорова. И Зеленский заявил вчера, что встречался с Федоровым, предложил ему достойную позицию во власти. Прямо так и сказал. Картинки у вас наверху. Верхняя самая слева Сырский, справа Драпатый. За последние двое суток в ВСУ поразили в Азовском. Хорошо получилось. За последние двое суток. Это так мог бы сказать Кобель. Поразили в Азовском и Черном морях 13 судов российского теневого флота. Росавиация снизила предельную высоту полета до 4900 метров и запретила транзитные полеты в районе московских аэропортов. Путин намерен не только получить полный контроль над Донбассом, но и оставить под российским контролем захваченные территории в Сумской и Харьковской областях в качестве буферных зон, о чем пишет сегодня Bloomberg со ссылкой на 3 анонимных источника. Своими смертоносными атаками на авиабазу в Иордании Иран доказал, что сохраняет значительный арсенал ракет и дронов, который все еще угрожает силам Соединенных Штатов и региональным союзникам Вашингтона, несмотря на заявление Трампа об уничтожении армии Тегерана. Министр войны Пит Хексет и генерал Дэн Кейн вчера выступили перед ключевым сенатским комитетом, выдав запрос от администрации Трампа на 1,5 триллиона долларов, включая 67,1 миллиарда, в качестве немедленного финансирования для покрытия расходов на войну с Ираном. Хексет оценил стоимость войны в 37,5 миллиардов. Это то, что мы потратили до вчерашнего дня. Запрос охватывает оружие, секретные программы, топливо, операции, кибербезопасность и дроны. Есть еще ДР, но к дронам это отношение не имеет. Дефицит уже заставил Пентагон ограничить обучение и обслуживание. Ожидается, что часть бюджетов ВМС и ВВС закончится к августу. Палата представителей планирует проголосовать позже на этой неделе за утверждение 73 миллиардов на оборонные расходы, перед тем, как они уйдут на недельный перерыв. И следует ожидать, кстати, на это можно ставить, но вы ничего не заработаете, потому что против никто не поставит. Но на поле маркетинга можно поставить, что демы заблокируют продвижение законопроекта на уровне палаты. На этом, в принципе, можно заработать, но мне, например, стыдно. Эти показания все прозвучали на фоне заявления президента Трампа, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить удары по горе Кирка, а не путать с Кирком, которого убили в Иране, где, как он предположил, Иран мог разместить свои перемещенные туда центрифуги. Это, кстати, подначка Израиля. Трамп одобрил соглашение о развитии мирной ядерной программы. Вот тут можно было бы устроить угадайку, но тут слишком все просто. Потому что понятно, что единственная страна, которой можно было ожидать такого одобрения от Соединенных Штатов, может быть только Саудовская Аравия. Все правильно. Американский производитель впервые начнет выпускать беспилотные катера, разработанные и испытанные в боях Украиной, поскольку Пентагон стремится расширить свой арсенал автономного оружия. Кстати, обратите внимание на вот эти военные качели. Чем хуже дела в иранской войне, тем больше шансов у Украины на, так сказать, на милости от Соединенных Штатов. Трамп готовится на этой неделе пересмотреть юридическое обоснование своего тарифного режима и ускорить переговоры с североамериканскими торговыми партнерами. Нет, это не мисинформация, как бывало я играл в новостях. Нет, на самом деле будет пересматривать. Администрация Трампа планирует ускорить реформу федеральных исследований, поддерживая больше отдельных ученых и использование искусственного интеллекта, нежели чем университеты. Я, кстати, в этом плане за. Я бы оставил только выдающихся преподавателей в университетах, в школах, а все остальное может делать, естественно, AI. Ведущие энергокомпании и разработчики дата-центров присоединились к обещанию Трампа по защите тарифов, взяв на себя обязательство платить больше за электроэнергию для дата-центров. Это настолько было логично. И как хорошо, что это они сами решили. Потому что теперь нет никаких возражений против того, чтобы они размещались где хотят, в том числе и в Нью-Йорке. Пусть они возьмут на себя ношу за электричество, которую чуть-чуть не возложили на наши скромные плечи. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил, что Нью-Йорк не имеет полномочий арестовывать Бениамина Нетаньяху, но призвал федеральное правительство следовать ордеру на арест израильского лидера, выписанного Международным уголовным судом. В этом, кстати, одна из причин, почему Марко Рубио так ратует за то, чтобы упразднить Международный уголовный суд. Кстати, возможно, что это, при том, что он сейчас занимает позицию министра иностранных дел, может помочь в переговорах с Путиным, который тоже подлежит аресту согласно решению Международного уголовного. И последнее из числа значимых, так сказать. Нью-Джерси убрал тысячи неамериканцев, граждан из своих избирательных списков, то есть они граждане, но не имеют гражданства американского, обвиняя в их регистрацию ошибку программного обеспечения. Теперь по финансам. OpenAI заявил, что две системы искусственного интеллекта, которые они тестировали, вышли из своей ограниченной тестовой среды, вошли самостоятельно в интернет и проникли в другую компанию. Кто не смотрел сейчас, я не помню, по-моему, на Netflix идет сериал, чрезвычайно необычный, называется «Sugar». Там Колин Пауэлл играет инопланетянина, который работает на Земле детективом. Необычно очень. Есть перекличка определенная. Он тоже вышел, так сказать, из своей тестовой среды. Инопланетяне все улетели обратно, а он остался на Земле. Привык. OpenAI назначил в качестве директоров Дэвида Веллеса, это основатель и глобальный генеральный директор Nubank, латиноамериканской цифровой компании, и Робина Винса, это генеральный директор Bank of New York Mellon. Основные американские фондовые индексы подросли, S&P 500, Nasdaq и Dow, соответственно, на 0,9%, 1,3% и 0,7%. Novo Nordisk обострила конкурс по снижению веса, подав в суд на Илай Лилли за якобы использование вводящей в заблуждение рекламы. Novartis вернулась к росту продаж во втором квартале, поскольку выручка от ключевых лекарств помогла компенсировать истечение срока действия патентов. Интересные качели, правда? Посмотрите, что с ними сегодня будет на бирже. Disney согласилась продавать продукцию Kraft Heinz на своих североамериканских объектах и разрешит компании использовать персонажей Disney на некоторых товарах в магазинах. Кстати, по поводу биржи. На самом деле, какие-то вещи могут звучать для непривычного, так сказать, уха сложными, но то, что я предлагаю, это не то, что переваренное, это полуфабрикат, который может схавать любой, кто чуть-чуть напряжет мозг, если там осталось еще что-то, кроме своих собственных постов в соцсетях. И я вам точно предлагаю сделать то, что я давно делаю. Начните с небольших сумм. Я каждый день даю анализ того, что может произойти. Я любитель. Day trading. С небольших сумм начните. Сколько вы можете себе позволить? И посмотрите, как будет работать. То есть вам ни в коем случае я не советую вам слепо следовать моим рассуждениям. Учитесь думать самостоятельно. И если вы будете слушать толковище, это за 2,5 часа до того, как открывается биржа, примерно, то у вас будет время для того, чтобы, может быть, перестать работать. Потому что многие получают на работе, которую не любят, меньше денег, чем можно зарабатывать на дейтрейдинг, но только во времена сильной волатильности. Вот тот хаос, который информационный, значит, сеет наш Белый дом уже второй срок, это идеальная среда для того, чтобы зарабатывать и не бояться хедж-фондов. Потому что когда все тихо и спокойно, то они, конечно, нас обштопают. И там можно будет отдыхать, просто если у вас правильно составленное портфолио, то этим портфолио будут руководить те же самые хедж-фанды, работающие на вас. Disney согласилась продавать продукцию Kraft Heinz на своих североамериканских объектах и разрешит компании этой использовать персонажей Disney на некоторых товарах в магазинах. Fenway Sports Group, это владелец Boston Red Sox, ведет переговоры о продаже своей миноритарной доли в британском футбольном клубе Liverpool. Arts Brands согласилась стать частной компанией немецкого производителя соленых закусок Intersnack Group на сумму в районе 3 миллиардов долларов. И Hasbro повысила годовой прогноз после того, как достигла прибыли и увеличила выручку во втором квартале. А остальное наше внутриамериканское, вот это, невозможно в это поверить, но это правда. Одна из черных кожаных курток Tom Ford, это фирма, которую носил генеральный директор NVIDIA Дженсен Куанг, была продана на аукционе Sotheby's в минувшую пятницу за 960 тысяч долларов. Это примерно на 9900% больше, чем стоит куртка в магазине. И все это просто потому, что Хуанг надел ее на мероприятии Foxconn в Тайбэе, в Тайване в 23-м году. Причем результат аукциона, как сказала CNBC, это знак того, что коллекционеры хотят участвовать в ставках на артефакты и коллекционные предметы бума искусственного интеллекта. Вот такое сочетание. То есть некоторые, у кого хватает ресурсов, естественно, они вкладывают не в акции на фондовой бирже, а в артефакты. Обломки клипера Endeavor компании Pan American были обнаружены у берегов Пуэрто-Рико спустя 74 года после крушения рейса в Атлантическом океане. Самолетик у вас справа, в целом виде еще. Douglas DC-4, примерно размером с Boeing 737, взлетел из Сан-Хуана 11 апреля 1952 года в направлении Нью-Йорка, но вскоре после вылета у самолета произошел отказ двигателя, и он приморился, то есть упал в море. 52 из 69 находившихся на борту погибли, 17 выжили после крушения, и двое из них живы до сих пор. Авария вызвала масштабные изменения в области авиационной безопасности, включая теперь уже стандартный предполетный инструктаж, после того, как многие пассажиры отказались выполнить приказ пилота эвакуироваться и остались пристегнутыми на своих местах. То есть они уже были в море, они не отстегнулись. Подводное, это стадное чувство, кстати, оно такое же стадное, как вот, скажем, иногда подъезжаешь к толовым будкам, там их 4-5, но в одной из них очередь, а в другие нет. И почему? Потому что люди становятся друг за другом в очередь. Да, и, значит, по поводу этого самолета, подводная поисковая группа обнаружила этот самолет примерно на глубине 2000 футов под поверхностью. И идентифицировали его по все еще видимому логотипу Pan Am и названию самолета, которое было на почти целых обломках. Вот сегодня, кстати, в связи с этим, куда бы садрисовать. Но интересно, есть история авиации и нераскрытые тайны полетов, кому нечего делать. На фоне этой новости ссылку найдете где угодно. Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли обратит внимание на дискриминацию по полу, почему актеров. Он-то актер, а она актриса, но на самом деле по-английски они оба актеры. Кстати, и очень интеллигентные актрисы предпочитают, чтобы их называли артистом, а не артисткой. Так, в общем, их дочь Вивьен, ее зовут, подала заявление на отказ от фамилии отца. Она была Вивьен Питт и стала уже четвертым ребенком, пошедшим на этот шаг. Актеры развелись в 24-м году после 8 лет судебной тяжбы. Анжелина обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии. У них трое приемных детей и трое биологических. Еще раз повторю, это чрезвычайно интересная была ситуация лет 25 назад, когда ко мне в толковище пришла родная сестра Стивена Спилберга с сопровождающими ее лицами того же уровня. И она сказала: с кем хочешь, могу тебе сейчас устроить интервью. У нас было запланировано около часа сидеть вместе. Кстати, деньги они заплатили за это. И я спросил, а списочек кто? Она сказала: Джон Войт, хочешь? Я говорю: да, хочу. Он говорит: сейчас позвоню, но учти, никаких разговоров про дочь. Но я не сказал ей, что я подумал. Ну, поговорили, но это было мало интересно. Но вообще честь, конечно, великая, потому что один из величайших актеров нашего времени, который, как многие, родился до того, как киноиндустрия поняла, что их следует реализовать по-новому. Вот, скажем, такого же Павел Кадочников был, и уж не говорю о Николае Рыбникове. Это люди, которые должны были играть Гамлета. Число взрослых, не работающих, а есть даже такая аббревиатура, которая их определяет, NILF, Not Included in Labor Force, выросло в Штатах до рекордного уровня в июне. У нас из 330, по-моему, миллионов жителей 105,8 миллиона неработающих. Определение это охватывает всех американцев в возрасте от 16 и старше, которые в настоящее время не работают, включая пенсионеров и студентов. Причем рекорд был установлен после массового всплеска на 832 тысячи рабочих единиц, которые покинули рынок труда только в одном июне. Общее число NILF выше, чем в разгар Великой рецессии или пандемии ковида. Министерство внутренней безопасности страны DHS выдало более 100 тысяч гражданских штрафов на общую сумму около 84 миллиардов долларов нелегальным мигрантам при администрации Трампа, при этом собрав более миллиарда долларов выплат, то есть 83 миллиарда так не заплатили. Об этом сообщает сегодня в подробностях Fox News Digital. Пятый человек погиб во время вспышки легионерской болезни в Нью-Йорке. Департамент здравоохранения сообщил, что подтвердил наличие бактерии в 34 градирных, в 33 зданиях, это башня наверху, вентиляционная, все из которых находятся в процессе чистки. Официальные лица до сих пор не определили источник бактерии, которая за последний месяц заразила более 60 человек. А за последние 10 дней ни один новый пациент не появился с симптомами. Легионерская болезнь – это форма пневмонии, она поддается лечению, но убивает порядка 10% пациентов. Я, кстати, подумал, что не было ли у меня этой легионерской болезни, типа формы пневмонии, потому что кашель, горло першит. И последнее о погоде. Ей-богу, того стоит. Действует все еще вторые сутки предупреждения о паводках для Нью-Йорка, Северного Нью-Джерси, Лонг-Айленда, Филадельфии и большей части Среднеатлантического региона. Карта у вас на экране. Ожидаемые проливные ливни угрожают поездке на работу в часы пик. Причем сильнейшие дожди могут принести от 1 до 3 дюймов в час в некоторых местах, начиная с этого дня и продолжаясь до поздней ночи этого дня. Метрополитен Нью-Йорк тоже находится под наблюдением на предмет возможного торнадо до 9 часов вечера по местному времени. Это все с тем, что мы с Васей называем срочными новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, значит, вы реально живете в этом мире и, в принципе, имеете возможность озвучить тот процесс, который происходит у вас в головном мозге, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
9: Но новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
14: Толковище. Прямо сейчас.
8: Я ставил крупным планом лайв-чат сейчас на экране. Посмотрите, у кого с чувством юмора все хорошо. Предлагаю сначала подтянуть пристежные ремни. Потому что во время новостей, сославшись на фильм «Шугар», в котором главную роль играет Колин Фаррелл, я сказал «Колин Пауэлл». И в этом случае включились те участники лайв-чат, которые не реагируют вообще ни на что. В этом специфика известна еще со времен одного известного немецкого композитора, одного из самых неизвестных в мире. И я не раз вспоминал его имя. Интересно, среди тех, кто умеет набирать номер телефона студии, найдется кто-то, кто его имя озвучит. С ним вот такие же игры устраивали его дети. У него их было человек 6. И когда он ложился спать после долгой болезни, он был очень плодовит. Он не успевал дописывать даже свои музыкальные произведения. И на полу там перед кроватью валялась вот эта вся эта нотная бумага, они подходили к клавикордам. Давно это было, рояля еще не было. И брали аккорд, который требовал разрешения. Типа тоника-тоника, доминанта-субдоминанта. Он не мог спать, он вскакивал и подбегал к клавикордам и разрешал аккорд, ложился спать. Причем дети делали это только один раз. Как звали композитора? Вопрос. Пожалуй, что попробуем вас, хотя, скорее всего, что это голос с родины сейчас будет.
15: Нет, не с родины.
8: Да, да, это голос с родины. Но неважно. Теперь о том, что это все. Это вся реакция. О том, что произошло вчера на рынках. Ой, не, у нас все-таки есть местные люди. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире.
16: Да, доброе утро, Сева. Знаток вы большой музыки, вы знаете, я благодарен вам. Ну, конечно, Иоганн Себастьян Бах. Надо почаще его давать. Вы можете на гитаре его даже сыграть.
8: Да, конечно, я могу сыграть Баха на гитаре. Но просто сейчас на это нет времени. Спасибо. Иоганн Себастьянович, что произошло на рынках вчера? Акции чипов выросли. Индекс сектора полупроводников PHLX завершил сезон более чем на 5%, поднявшись, отыграв часть недавних потерь. А производитель чипов Intel, вот этот самый, выделялся в центре, вырос на 8,6% накануне своего отчета о прибылях, который мы услышим завтра. И успеть сегодня прикупить, но это сделают многие, но во всяком случае вы уж точно, скорее всего, что не проиграете. Когда бывает так, что акции растут, а потом выясняется, что прибыли падают. Акции чипов в последнее время испытывают давление, поскольку инвесторы обеспокоены недорогими китайскими моделями искусственного интеллекта, у которых сильные показатели. Их успех может ослабить спрос на дорогие чипы, необходимые для передовых моделей от таких компаний, как Anthropic и OpenAI. И акции чипов снизились примерно на 3% за последние 5 дней торгов. Выходные не в счет. Цены на нефть выросли. Нарастающий конфликт, естественно, между нами и Ираном поднял нефть Brent. Она упокоилась вчера на уровне $91.01 за баррель, что на 2% выше, чем предыдущий день. после того, как надежды на быстрый прогресс в достижении прекращения огня ослабли и надолго, Соединенные Штаты продолжают атаки на Иран последние две недели, в то время как иранские удары на выходных убили американских военнослужащих в Иордании. Общее число наших убитых — 4 человека. General Motors выросла на 4,9%. Автомобильный гигант сообщил о доходе за последний квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит и повысил годовой скорректированный прогноз прибыли. Хотя компания продает меньше автомобилей, она зарабатывает больше за счет продаж более крупных и дорогих моделей. Результаты Tesla, которые мы услышим сегодня, дадут инвесторам еще один показатель состояния автомобильного рынка. Это все с биржей. Теперь тема, которую я вчера предложил уже на другом своем канале, SEO Kaplan на YouTube. Но там я работаю исключительно, то есть создаю аудиторию международную. Там не для... Американцы могут смотреть это тоже, но для американцев этот канал, «Русский голос Америки» на YouTube, здесь международной публике делать вообще нечего. А там, на другом канале SEO Kaplan, там мировые всякие проблемы. И вот картинки и сообщения, о котором следует быть в курсе, на мой взгляд, с такой микроаналитикой. Киев подписал соглашение о производстве гаубиц, которые разрабатываются британской компанией BAE Systems. И это, в принципе, потенциально следует считать испытанием способности Украины создавать современное иностранное оружие. Именно создавать. Здесь главное и единственное слово «создавать», включая ракеты «Патриот». Но с «Патриотом» все непросто. А отечественный производитель вооружений в Украине, он у них есть, начнет производство L-119. Это то, что лицензировано как продукт BAE Systems. Это легкая гаубица, которую буксируют на позицию или перемещают вертолетом, и которая стреляет снарядами на расстояние до 10,5 миль. Это оружие относится к классу мобильных, длинноствольных, и оно стало опорой войны Украины против России. Несколько западных оборонных компаний обсуждали производство оружия в Украине, но только небольшое количество мелких иностранных производителей дронов смогли запустить это производство. Там, ну это как бывает, там идея хорошая, но на реализацию нет ресурсов. И ранее в этом месяце наш президент заявил, что хочет предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы противовоздушной обороны «Патриот», но это, на мой взгляд, ну не то чтобы фуфло, но это так, размышления, ну, как вот есть такая вот притча, кстати, очень интересная притча о том, как мужик пошел в амбар, и долго его нет. И жена уже начинает думать, что же там случилось. Она идет туда, смотрит, он рыдает там. Безутешно рыдает, просто упал, и слезы ручьем. И она говорит, что с тобой случилось? Он говорит, ты понимаешь, я вчера, когда закончил работу в амбаре, я топор вот так вот вогнал в столб, а сегодня пришел, смотрю, вогнал-то не сильно. И я стал себе думать, что если вот у нас с тобой будет дочка, и она подрастет, и однажды придет, чтобы помочь папе в амбаре поработать, придет сюда, и я вот так вот, я уже буду слабеть к тому времени, вогнать топор в столб не смогу с должной силой, и он возьмет и отсоединится, и упадет ей на голову. Такая же ситуация с «Патриотом». Я чуть позже поясню, если не все поняли. На прошлой неделе президент Франции Макрон заявил, что Украина также может построить перехватчик «Астер». С этим, кстати, более реалистично. И хотя Украина разработала систему беспилотников и радиоэлектронной борьбы, ей все еще не обойтись без знаний экспертов, которые есть только в Соединенных Штатах и в Европе, в области других видов вооружения. Украина может весь мир получить дроном, а здесь речь идет о производстве радаров, ракет и спутниковых технологий. То есть нужны эксперты. Интересно, как к этому отнесется Россия, потому что это получается усиление вмешательства в СВО. на стороне противника. Попытки западных компаний производить оружие в Украине осложнились на фоне опасений по поводу безопасности, по поводу нехватки инвестиций и по поводу, самое интересное, по поводу опасений, по поводу потери интеллектуальной собственности. То есть могут скоммуниздить собственность. Немецкая компания Rheinmetall говорила о создании 3 разных заводов, включая один, который будет способствовать выпуску 400 новых танков в год. И позднее гендиректор этого Rheinmetall заявил, что Украина не привлекла необходимые инвестиции и заказы. Это пример того, как достаточно немелкий производитель не реализовал свой проект. И в 2022 году, это фактически как только война началась, турецкий производитель дронов Байкар объявил о строительстве завода в Украине, который заработает, как они тогда сказали, в течение 2 лет максимум, а он до сих пор не открылся. Спустя не 2, а 4 года. А вообще беспилотники убили больше народу в этой войне, чем артиллерия. Но крупное оружие, без него не обойтись, потому что оно способно разрушать здания, а дроны этого делать пока что не умеют. И вот этот успех Л-119, мобильной гаубицы, и гораздо более крупного М777, тоже производство BAE, это британское, доказал смысл применения именно буксируемых артиллерийских систем. Это такие самоходные гаубицы, которые могут быстро выходить из позиции, и где операторы защищены бронемашиной, то есть можно вспомнить, было бы и «Катюшу», как, так сказать, проматерь подобных. А буксируемую артиллерию легче прятать среди деревьев и маскировать, и самое главное, что она не излучает тепловой след, то есть ее с воздуха не засечешь как человеческий фактор. По мнению украинских артиллеристов, она также проще в ремонте и надежнее. Зеленский давно пытается получить лицензию на производство патриотов, но создание патриотов в Украине – это очень высокий уровень сложности по сравнению с гаубицем. И Соединенные Штаты весьма осторожно относятся к тому, кому разрешать производить высококлассное оружие, опасаясь, что технология окажется в руках тех, кто сегодня вроде бы близок, а завтра будет далек. Так что до конца этой войны с патриотами это может не произойти. Хотя можно считать, что это хэппи-эндинг по-американски. Конца войны пока не видно. С этой темой все. Но формальности ради могу озвучить номер телефона, если кто что хочет сказать на этот счет. Но у меня еще не хватает материалов. И потом это больше, так сказать, в пользу не рабочих людей, а для них работает все наше радио после толковища. Теперь следующая история с картинками. Позавчера начался, и вчера еще шел отбор присяжных по делу Линдзи Клэнзи, матери из Массачусетса. Она на экране со своим мужем и 2 детьми, которая убила своих 3 детей. У них вообще 3. И которая ссылается на послеродовой психоз. Это психическое заболевание, затрагивающее от 1 до 2 примерно из каждых 1000 матерей в мире. То есть статистика мизерная, но явление существует. И еще нету статистики достаточной, причем четких рекомендаций в клинике, в книге диагнозов тоже нету на этот счет. Но есть какие-то факты, которые не оспариваются. Значит, было это дело 3 года назад, с половиной уже 24 января 23-го Клэнзи отозвала, послала своего мужа, чтобы он забрал где-то еду,

0: попытки обратиться за психиатрической помощью до того, а включая поступление в программу после родовой депрессии. И защита утверждает, что она была под чрезмерным лечением, и у нее начались галлюцинации. То есть от переизбытка лекарств, которые она получила. А причем муж Кленси подал в суд на медицинскую команду, которая лечила его жену. Это произошло в этом году. То есть он их обвинил в том, что они не отслеживали реакции его жены-убийцы на эти самые лекарства. И повторяю, что прецедентов практически нет. В 2006 году Андреа Йейтс была признана невиновной по причине невменяемости после того, как она убила своих 5 детей, ссылаясь на психотические бредовые явления, связанные с послеродовой депрессией. Вот на самом деле это, так сказать, экстремально случай, который можно использовать для самоанализа, а очень осторожного. Потому что если у вас появляются навыки и способность глубокого погружения в свое подсознание, то вы можете, в принципе, там остаться. У меня такого рода вещи были, причем я научился их провоцировать. То есть, ну, все, кто смотрит толковище, вы помните, то есть все эти 29 лет будет в этом году, между прочим. Помните, что у меня была такая муза? Это манекен из парижского дома моделей, изумительно красивая, фарфоровая, ну, в смысле, папье-маше там, из чего там, кукла, но настолько выглядела, как очень красивая женщина, такая с индифферентным лицом. Я иногда даже думал, что, наверное, такое лицо было у Греты Гарбо, когда она говорила «Leave me alone». И этот манекен участвовал в спектакле, в разработке спектакля «Женитьба», который поставил и срежиссировал покойный режиссер, наш товарищ по эмиграции Роман Гершгорин. И там были живые женщины, и на сцене присутствовала вот эта муза, с которой я потом не мог расстаться. И, естественно, с ней не было взаимодействия, но у меня временами появлялись какие-то, не то чтобы осмысленные формулировки, а у меня появлялось такое ощущение, что она единственная из женщин на сцене, которая на самом деле живая, а остальные нет, они просто двигающиеся. Причем там были пару женщин, заслуженные артистки Украины. Вот такая вот история. То есть у каждого из нас есть своего рода психоз, причем в основном на политической почве. Теперь с этой темой все. У нас будет перерыв на рекламу, после которого будут другие истории, которые серьезно влияют на нашу с вами жизнь.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
5: Radio show. Сегодня
6: за него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: А то рекордно поднялась интенсивность чата, потому что читяне демонстрируют свою, так сказать, свою полную непричастность к теме ростом интенсивности, то есть